0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Что я могу сделать сегодня, чтобы моя жизнь стала лучше? Именно с этого вопроса нужно начинать каждый свой день. В мире много вещей, которые мы не можем контролировать и на которые мы практически не можем повлиять. Но это не повод расстраиваться и отчаиваться. Это повод вспомнить о том, что мы действительно можем контролировать. Наш образ жизни, внутренний диалог, наше отношение к жизни и так далее. Это то, на чем нужно сконцентрироваться. Нужно сконцентрироваться на том, чтобы шаг за шагом делать свою жизнь лучше и становиться сильнее, несмотря на все жизненные обстоятельства. Это путь преобразования, у которого нет конечного пункта назначения. Этим нужно заниматься всю жизнь. Для чего это? Зачем нужно напрягаться, ведь мы все равно умрем? Это слабая позиция, но иногда я встречаю такие комментарии. Хочу коротко на это ответить. Да, мы все умрем, это неоспоримый факт. Но проблема в том, что некоторые люди вовсе не живут. Когда человек не стремится узнать, на что он способен, не стремится раскрыть свой потенциал, это сложно назвать жизнью. Жизнь – это подарок, это шанс, которым грех не воспользоваться. Всегда нужно брать ответственность на себя. Не имеет смысла сидеть на диване и обвинять правительство в том, что мы так плохо живем. Имеет смысл встать с этого дивана и сделать хоть что-то, чтобы улучшить свое самочувствие, чтобы почувствовать себя живым. Что ты можешь сделать прямо сейчас, чтобы твоя жизнь улучшилась? Прояви физическую активность. Гормоны – лучшие легальные наркотики. Потягай железо или просто побегай. Ты почувствуешь себя гораздо энергичнее и веселее. Начни читать книги. Сами по себе книги не изменят твою жизнь, но они однозначно меняют мышление, улучшают концентрацию внимания, снижают стресс, увеличивают словарный запас. Все перечисленное влияет на качество жизни. Занимаясь этим постоянно, ты будешь становиться лучше. Не лучше других. Сравнивать себя с другими – это путь в никуда. А лучше самого себя вчерашнего. Вот что действительно имеет значение. Запомни, никто за тебя не изменит твою жизнь. Твоя жизнь принадлежит только тебе самому. И ты сам себя утверждаешь и одобряешь. Ты решаешь, куда тебе идти и с кем. Хочешь побед? Побеждай. Хочешь успеха? Становись успешным. Не жди чуда. Не думай, что время уходит. Ведь все время твоей жизни только твое время. Оно не может быть потрачено. Оно дано для себя. И ты вправе распоряжаться им так, как тебе желаннее всего. Я прошу тебя лишь об одном. Сделай правильный выбор. Сделай выбор в пользу своего развития. И какими бы ни были обстоятельства, будь сильнее этого. Здоровья и сил вам, друзья.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Всем привет, друзья! Мы продолжаем наш цикл подкастов «Бизнес на салфетке». И сегодня у нас замечательная компания, бизнес, которым каждый из нас каждый день практически пользуется. Яндекс.Такси. И в гостях у нас генеральный директор компании Александр Аникин. Приветствую.
2: Привет.
1: Спасибо большое, что пришел.
2: Спасибо, что позвали.
1: Давай сразу к цифрам перейдем. Можешь сказать, вот Яндекс.Такси сегодня это что так вот в цифрах?
2: Наверное, самая главная цифра за 2024 год – это 1,5 триллиона оборота во всех странах присутствия. И, соответственно, ну и бизнес, который там растет на такие уверенные десятки процентов в год, все еще, несмотря на то, что это уже 1,5 триллиона.
1: Супер. Можешь для нашей аудитории, вот расскажи, пожалуйста, как вообще устроена бизнес-модель Яндекс.Такси?
2: Мне кажется, что основное, что про нее надо понимать, это то, что это маркетплейс. Причем я бы сказал, что гораздо более маркетплейс, чем там, многие e-com маркетплейсы, например, потому что у нас взаимосвязь спроса с предложением она гораздо более явная, гораздо более фундаментальная для нас. Да, то есть там цикл вот этой взаимосвязи, он гораздо короче. И базовая модель состоит в том, чтобы набрать достаточную плотность для того, чтобы, с одной стороны, у пассажиров были там минимально возможные цены, с другой стороны, у водителей были достойные заработки. Есть две вещи, с помощью которых это делается. Это технологии, когда ты постоянно день за днем растишь так называемое полезное время водителя. То есть вот есть 100% времени водителя, который он проводит на линии, и есть какой-то процент времени, когда у него на заднем сиденье сидит пассажир. Мы постоянно уже много лет занимаемся тем, что растим эту долю. Просто, да, мы там начинали, мне кажется, где-то с 45%. Сейчас мы там во многих городах, уже в зрелых городах штурмуем цифру 70%.
1: То есть для вас одна из ключевых метрик – это сколько времени водитель из того вот времени, которое он находится как бы на работе, реально работает, правильно?
2: Да, я,
1: собственно... И до 70% сейчас, да, уже дорастили?
2: Ну, где-то даже, ну, наверное, это какой-то, нам кажется, мы уже нащупываем какой-то теоретический предел. Ну, соответственно, это первая часть технологическая, вторая часть – это плотность. Вот у нас та же самая задача – сделать так, чтобы максимально нарастить плотность в городе, так, чтобы время подачи было минимально. Вот, и мы, соответственно, когда начинаем, у нас там одна плотность, есть там всякие бенчмарки на количество поездок на квадратный километр, которое нам нужно. Но в целом бизнес-модель складывается из... Ну, то есть это маркетплейс, это плотность и это технологии.
1: Давай немножко поговорим про масштабирование. Вот такая некая сложность вашей бизнес-модели заключается в том, что вам вот эту модель спрос-предложения нужно сделать в каждом городе. Ну и вообще, чтобы платформа сработала, как должно так одновременно произойти, насколько я понимаю, чтобы сразу было много клиентов, чтобы водителям было интересно. Ну и должно быть сразу много водителей, чтобы клиенты получили те самые заветные 5 минут подачи такси. Вот на примере этого отдельно взятого города. Расскажи, как вы выходите, как вот вы новый рынок завоевываете?
2: Тут, мне кажется, нет никакого секрета. Просто мы заходим и начинаем сильно инвестировать в обе стороны marketplace. Как устроена магия как бы всей этой истории, что ты когда заходишь, естественно, у тебя время подачи так себе, заработки пока так себе, как бы, и цены там, в общем, далеки от тех, которые могли бы быть, если вся бизнес-модель случилась. Дальше ты, соответственно, заходишь, и ты начинаешь вот как бы субсидировать рынок так, чтобы люди пользовались. Потом постепенно, по мере создания плотности, ты можешь эти субсидии уменьшать, просто потому что у тебя вот условно там, ну, давай я говорил, пример приводил, вот есть вот эта вот эффективность, мы начинали с 45%, сейчас 70%. Да, вот там, ну, 70% это прям такой топчик, да, надо, наверное, там мы хотя бы там 55-60, надо, чтобы вот стабильно. И там у тебя есть вот эта вот разница, да, ты когда выходишь, у тебя эффективность 40, а может быть 60. Тебе надо вот эту вот часть дельту как-то водителям дать. И ты это делаешь из своего кармана. Постепенно, по мере роста эффективности, ты оказываешься в ситуации, в которой появляется хороший маркетплейс, и те же самые деньги, которые мы на старте давали, водители могут зарабатывать уже без всяких субсидий, просто потому что завелась плотность и начали работать технологии. Вот. И это какая-то, наверное, такая базовая история, что на старте достаточно тяжелые инвестиции. Ну, опять же, дальше там можно уже и в плюс где-то выводить, можно принимать решение о том, что мы хотим дальше нарастить рынок, чтобы еще больше людей там смогли пользоваться. Вот, потому что, опять же, по мере роста плотности ты можешь все лучше и лучше это все начинает работать. Вот сетевой эффект у нас очень сильный сетевой эффект.
1: Что самое сложное вот в бизнесе Яндекс.Такси, ты считаешь? Где у вас действительно какое-то конкурентное преимущество, какая дифференциация?
2: Я думаю, что наше основное конкурентное преимущество это технологии. То есть те технологии, которые мы создали, я могу сказать, что вот я про это все могу часами разговаривать, потому что это была моя первая работа в Яндексе. Я пришел создавать эти технологии, и это было безумно крутое, интересное время. Списать не у кого, никто не знает, как это делать, этого не существует нигде в мире.
1: Технологии, которые позволяют что?
2: Мы даже сериал про это целый сняли, он называется «Антология технологий Яндекс.Такси», и там мы простым языком рассказываем про всякие вещи, потому что там базовые есть, например, технологии динамического ценообразования, есть технологии диспетчеризации. Сделал заказ, да, тебе надо выбрать водителя. Кажется, что это просто, но за этим стоит целое там... Ну, то есть я думаю, что там можно пару докторских диссертаций... Я не шучу вообще. Пару докторских диссертаций по теории управления защитить о том, как это правильно делать, потому что ты же не один. Там, соответственно, дальше возникает задача о назначениях. Там возникает этот венгерский алгоритм прекрасный того, как эту задачу решать, чтобы, грубо говоря, что можно оптимизировать жадным алгоритмом тебе искать ближайшего водителя, можно пытаться оптимизировать среднее время подачи в системе. То есть, возможно, для конкретного заказа время подачи будет выше, но для другого пассажира этот водитель будет ближе, и поэтому суммарное время подачи в системе падает. Иногда машину подавать не нужно. Это тоже сложный вопрос, потому что иногда есть какие-то заказы, которые, там, я не знаю, где-нибудь из какого-нибудь... В общем, водителю ехать 15 минут, скорее всего, этот заказ отменят. Его не надо назначать. Вот. И вот таких нюансов, их очень-очень много, и вот мы ими там занимаемся уже там последние... Сколько вот? С 16-го года, там еще до этого команда тоже этим занималась, и вот мы смогли это все создать, и это базово, мне кажется, наше... в реальности самое большое конкурентное преимущество, которое позволяет нам с глобальными платформами на этом рынке конкурировать, потому что этот набор технологий – это те технологии, которые есть вот буквально у там, 5 компаний в мире, и мы считаем, что мы точно топ-3, но сравнивать это сложно, потому что никто про это не рассказывает. Да? То есть это очень узкая прослойка, очень конкурентная и там тоже, наверное, ходить, кричать о том, что вот я тут такое придумал.
1: Я где-то недавно читал, что Яндекс.Такси заявил о том, что обеспечивает 0,5% российского ВВП.
2: Да, это порядок такой, соответственно, и там, это вот одна цифра, наверное, и вторая цифра, которая тоже мы на которую смотрим, это процент от ритейл-потребления, потому что там ВВП не всегда, оно разное очень бывает, разная структура у него бывает, но вот в процентах от ритейл-потребления мы составляем где-то 2%. То есть это вообще всего, что люди покупают, из всего, что они тратят, они 2%
1: тратят. Так и есть. Я думаю, что ритейл, фуд, он там точно за 50 триллионов, соответственно, если у вас там триллион с чем-то, да, как раз есть те самые 2% от потребления. Я хочу поговорить о динамическом ценообразовании в Яндекс.Такси, потому что понятно, что это такая модель спрос-предложения, и вы вынуждены этот баланс регулировать ценой. Но вот хочется понять такие предельные случаи. То есть, предположим, есть какая-то регулярная цена, а есть тут, 10 баллов в пробке. Вот как тогда ценообразование будет отличаться?
2: Есть какая-то базовая цена, ниже которой не может быть. Это вот тот самый тариф. Да? И есть при этом повышающие коэффициенты, которые применяются, когда спрос превышает предложение. Дальше есть какое-то вот условно... Вот это обозначим точку за единицу. И есть цена для пассажира, которая вот она как-то может вырасти. Я думаю, что у нас есть случаи, когда это растет больше, чем в 3 раза, но их исчезающе маленькое количество. То есть можно вот говорить, что вот она где-то от единицы до тройки, она может как-то гулять. Да? При этом этот механизм, он в реальности биржевой. Он очень близок к биржевому. То есть мы в каком-то смысле, единственная задача алгоритма выдерживать время подачи 5 минут. Если он, у него не получается, он начинает повышать цену. Если у него опять не получается, он еще повышает цену. История компонента, который отвечает за динамическое ценообразование, это там, в абсолютном большинстве случаев не больше, чем X3, но внутри стоимости поездки есть минуты. И в зависимости от там, доли минут, допустим, доля минут в тарифе 50%. Если доля минут в тарифе 50% и поездка стала в два раза длиннее, то она подорожала в полтора раза. И если на это еще теоретически применится какой-то там повышающий коэффициент довольно большой, то там могут быть, правда, большие разлеты, и нам когда там присылают жалобы какие-то и так далее, как правило, это вот этот случай. Да, то есть, что это какая-то черная пробка, как правило, и там вот им... И люди сравнивают как бы какую-то цену, в рамках которой поездка, там, не знаю, ночью без пробок, там, когда водителей достаточно, versus ситуация, когда черные пробки, водителей на всех не хватает, все хотят уехать.
1: Как меняются тарифы у Яндекс.Такси в зависимости от пробок? Давай предельный случай возьмем. Вот когда нет пробок и когда 10 баллов.
2: Там есть много механизмов, которые как бы давят цену вверх. Прайсинг состоит из, очень если упрощать, есть стоимость посадки в автомобиль, фиксированная, которая фактически оплачивает водителю время, пока он до вас едет, среднее какое-то. Есть стоимость минут, есть стоимость километров. А в пробках, когда растет длительность поездки...
1: Километров мало, минут много.
2: Километров мало, минут много, минут... При этом минуты, как правило, мы стараемся, их доля в тарифе, там, например, в Москве, она определяющая. Это большая доля, соответственно, поездка 40 минут и поездка 2 часа, они не могут стоить одинаково. Пользователи часто этого не понимают, к сожалению, и как бы нас там в этом винят, хотя на самом деле виновато просто то, что вот они решили поехать в час пик. Это как бы это такой первый базовый механизм, из-за которого в пробке растет стоимость. Соответственно, второй механизм – это, скажем так, что такое пробка? Это когда много людей хочет куда-то поехать. Что такое динамическое ценообразование в такси, когда много людей хочет куда-то поехать, машин на всех не хватает. То есть это по природе своей как бы явление одного порядка. У меня вообще есть любимая фраза, что пробка – это динамическое ценообразование на дорожное полотно. Если представить, что время – деньги, то это становится константой. И третий механизм – это плотность свободных машин в окрестности точки, в которой вызывается машина. Но больше, ну, это упрощение, но в основном оно смотрит только на это. Вот единственное, что оно делает, это выдерживает время подачи в 5 минут, условно. И дальше, в момент, когда как бы, есть водители, водитель там проводит на линии какое-то количество часов. А мы смотрим на свободных водителей. Да? И в момент, когда случаются пробки, те же самые поездки начинают занимать больше времени, и плотность свободных водителей на линии падает. И в этот момент динамическое ценообразование на это на все смотрит и говорит, я не могу выдержать 5 минут, мне нужно как бы еще приподнять цену. И поэтому, если есть пробка, то как бы будет дорого.
1: Какие главные метрики есть у Яндекс.Такси?
2: Ну, про одну мы уже поговорили. Эта метрика, она у нас внутри называется эффективность. Это доля времени, которую водитель проводит с пассажиром. Она же является прокси второй важной метрики. Это заработок водителя. Мы следим за тем, чтобы он постоянно рос. Это что касается водительской части. Соответственно, с точки зрения пассажирской части, вот именно маркетплейсные метрики – это время подачи. Машина должна приезжать быстро. Там, в нашем понимании быстро – это там, что-то около 5 минут. Мы это называем «complete to request» – метрика количества заказов, которые завершаются успешными поездками. Мы тут таргетируем уровень там, где-то в зависимости от географии от 80 до 90%. Мы это считаем хорошим уровнем. Не 100, потому что некоторые люди просто заказывают и отменяют, и достоверно неизвестно почему.
1: На начале вообще развития сервисов вот онлайн-вызова такси ну, такой ландшафт был очень конкурентный, да, в России. Был Get, Uber, Яндекс, Ситимобайл, там, наверное, в разных сегментах какие-то были еще игроки, да, где-то в регионах Индрайв, там, в премиум-сегменте Вилли. Вот с точки зрения важности времени подачи машины, вот было такое, что, вот, не знаю, если там 6 минут, то все, приложение сносят и начинают в другом заказывать.
2: В целом такая история есть, и в этом смысле мы для себя выбрали, что у нас машина должна приезжать быстро и гарантированно, и это очень важная часть нашей философии. за которую где-то в нас много летит камней, и мы про это, наверное, поговорим тоже отдельно, потому что для того, чтобы машина приезжала быстро, иногда надо повышать цены, иногда повышать цены довольно сильно. Но мы для себя такую философию приняли, многие другие игроки как бы от этой философии там, отказались по тем или иным причинам. У кого-то, может быть, не получилось построить саму технологию, потому что это довольно большая, сложная, там, наукоемкая штука, которую в мире умеют делать... Вот вообще, в принципе, вот этот marketplace технологий такси, там и диспетчеризация, и динамическое ценообразование, и разные механики там, перемещения водителей по городу, чтобы это все под спрос построилось. Это все большая, сложная технологическая задача, которую в мире, наверное, может решать компании 5. И поэтому это какая-то, наверное, критическая вещь, благодаря которой мы смогли в итоге стать лидером рынка там, во многих странах.
1: 1,5 триллиона – это сколько в поездках? Какая? Вот если давай сейчас про Россию поговорим, вот на примере России средняя поездка – это сколько в деньгах?
2: Средний чек где-то, я думаю, что рублей 400 сейчас. Это, я думаю, что где-то у нас по году у нас 4 с хвостиком. Я думаю, что в этом году будет 4,5 миллиарда поездок. Мы третья в мире платформа по количеству поездок. То есть первые китайцы, у них где-то 15-16 миллиардов в год.
1: Диди?
2: Да, да. А второй Uber – 8,5-9, и дальше мы 4,5.
1: Я хочу понять, как в Яндекс.Такси работает модель динамического ценообразования. Вот смотри, вот есть традиционный какой-нибудь бизнес. В нем модель спрос-предложения, она фактически определяет, например, сколько единиц услуги будет оказано или сколько единиц товара будет продано. Ну, то есть, если товара мало, на него повышают цену, и потребители условно начинают меньше покупать товар А, начинают покупать товар Б. Вот в случае с Яндекс.Такси, например, как это происходит? Они видят, что, не знаю, в приложении, бах, вот они съездили всегда за 400 рублей, а вдруг цена стала 800. И они что, они тогда пересаживаются на метро, например, в этот момент?
2: Там есть в механизме балансировки спроса и предложения есть два механизма. Соответственно, первый механизм – это действительно как бы часть спроса перераспределяется. То есть у нас там есть наша любимая эластичность, зависимость количества реализованного спроса от цены. И она там очень красивый линейный график. Просто вот любой экономист мечтал бы, ну, если бы я был экономистом, и у меня бы не было этих данных, я бы мечтал с ними поработать, потому что это вот прям вот каноническая экономика. И часть спроса действительно там где-то перераспределяется на более поздние периоды, где-то уходят другие виды транспорта, и это как бы часть механизма. Но есть второй механизм, который в момент, когда цена растет, на линию выходит больше водителей. Вот дождь, снег, как же так, все улетает в космос, вы такие злодеи, и вообще как же так, нехорошо такими быть. Как устроен этот механизм? В момент, когда резко вдруг случается дождь, что происходит? Спрос вырастает в 5, 6, в 7 раз может вырасти. Спрос в терминах количества людей, которые заходят в приложение, смотрят цену.
1: Ну, то есть дождь, снег – это тоже фактор помимо пробок, правильно?
2: То, что там у нас в команде любят называть анекдот Левиденс, это пример, на котором просто объяснять, но в реальности причин скачков дисбаланса спроса и предложения, их великое множество.
1: Можешь рассказать несколько факторов, почему в Яндекс.Такси вырастает цена? Вот происходит вот разбалансировка вот спроса и предложения.
2: Да, и самые простые разберем. Первая история – это любимый дождь. Вот лето, красиво, все здорово, вдруг пошел дождь. Что происходит? В приложение заходит огромное количество людей, проверяет цену и реально нажимает кнопку «Уехать». Это происходит там в 5-6 раз может вырастать. Водители так не могут масштабироваться. Мы это прям наблюдали вот на графиках, когда ты видишь, что реально начинается какой-то там апокалипсис за окном. В момент, когда водители у себя в приложении видят, что спрос резко вырос, они выходят на линию. То есть у нас на линию выходит там, по сравнению, там просто неделя к неделю графики смотришь, может выходить на 30-40% больше водителей. То есть мы как бы, гораздо большее количество спроса можем вывести. Да? И поэтому это очень важный механизм балансировки, что оно работает не только со стороны спроса. То есть у нас спроса слишком много, предложений слишком мало. Мы повышаем цену, предложение растет, часть спроса перераспределяется, они где-то балансируются, в какой-то точке встречаются. Да, это там, наверное, один такой самый простой механизм. И есть две альтернативы в дождь, поведение сервисов в дождь. Вот мы для себя приняли решение, что у нас машина а всегда приезжает и приезжает за разумное время. Вот это наша стратегия. Дальше есть альтернативная стратегия, которой там какие-то компании придерживались, даже ее на флаг поднимали, что говорили, что у нас всегда будет там одинаковая цена более-менее, или она там не будет расти больше, чем сколько-то, но вызов машины превращается в лотерею. То есть такси всегда должно приезжать. Да, это иногда дорого, потому что скачок спроса в 5-6 раз невозможно. У нас нет столько машин, в принципе, во всем городе нет столько машин, сколько моментального спроса генерируется. При том, что, опять же, водители тоже не очень мотивированы работать за обычную цену, когда там, не знаю, там потоп, в общем, и вот это вот все. Это, наверное, один такой пример. Второй пример, следующий, это называется маятниковая миграция. Когда люди там тоже жалуются на цену, они очень часто заказывают машину. Скорее всего, если это происходит утром, они едут из спального района в центр. Вот мне повезло жить, мы тут сейчас рядом с Сити находимся, я как бы работаю в Сити, живу здесь недалеко. И в целом у нас на районе с утра цена всегда обычная, потому что есть большое количество спроса, который перемещает водителей из районов, где люди живут, это районы там ближе к МКАДу, да, в центр города. Соответственно, вот в этом вот районе, откуда люди едут, машины начинают, вот их сколько-то было, они начинают оттуда уезжать. Да, как бы, и баланс, и поток не сбалансирован, то есть гораздо больше машин уезжает, чем приезжает. Здесь заканчиваются водители, начинает расти цена. При этом в центре города в этот момент все абсолютно замечательно. Вечером происходит ровно обратный эффект. Если вы будете вечером пытаться уехать из третьего транспортного кольца, что происходит? Люди начинают выезжать и не возвращаться. То есть люди уводят машины из центра города. Если вы посмотрите на карту спроса вечером поздно, то в центре будет нехватка водителей и будут высокие цены. А на окраине будет все хорошо, тихо вообще, катайся по базовой цене сколько хочешь. И эти механизмы, они очень важны, они для любого города реплицируются. То есть вы можете взять любой город, в центре города с утра будет все спокойно, на окраинах будет дороже, чем обычно, вечером наоборот.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ. Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио Диалог ФМ.

0: В эфире рубрика «Вкусно полезно». В этой рубрике я продолжаю обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня речь пойдет о настоящем жидком солнышке на нашем столе, об апельсиновом соке
1: под брендом «Сельбейси».
0: Этот яркий напиток является одним из самых популярных, и это не просто вкусная привычка. Давайте разберем, почему же апельсиновый сок заслуживает места в вашем рационе. Во-первых, витамин С. Это, пожалуй, самая известная его заслуга. Один стакан натурального апельсинового сока покрывает практически всю потребность взрослого человека в витамине С. А этот витамин – наш главный защитник. Он укрепляет иммунную систему, помогая бороться с простудами и инфекциями, является мощным антиоксидантом, нейтрализуя вредные свободные радикалы, и ключевой игрок в синтезе коллагена. Это белок, отвечающий за молодость кожи, здоровье суставов и сосудов. Апельсиновый сок – отличный источник фолиевой кислоты или витамина В9. Этот витамин абсолютно незаменим для нормального кроветворения, профилактики анемии и, главное, для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает регулировать уровень гомоцистеина – аминокислоты, высокий уровень которой связан с риском инфарктов и инсультов. Также фолаты критически важны для женщин, особенно планирующих беременность, и в первом триместре для правильного развития нервной трубки плода. Калий – это минерал, антагонист натрия, соли. Он помогает контролировать артериальное давление, снижая негативное воздействие соли на сосуды. Калий жизненно важен для нормальной работы всех мышц и для передачи нервных импульсов. Помимо витамина С, апельсиновый сок содержит целый спектр других биологически активных веществ – флавоноиды, гисперидин, нарингин, каротиноиды. Это мощные антиоксиданты и противовоспалительные агенты. Они работают синергично, усиливая защиту клеток от окислительного стресса, который лежит в основе старения и многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и некоторые виды рака. А еще апельсиновый сок – это быстрый источник энергии и гидратации, то есть способствует поддержанию водного баланса организма. Но и у всего хорошего есть мера. Один стакан 200-250 мл – это разумный дневной максимум. Также не стоит пить его натощак, так как он может раздражать слизистые желудка. Людям с сахарным диабетом, гастритом, с повышенной кислотностью, язвенной болезнью в стадии обострения, а также при аллергии на цитрусовый, апельсиновый сок употреблять не рекомендуется. Друзья, пейте этот напиток осознанно, будьте здоровы и полны энергии. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч в эфире.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Титул, степень, звание или даже профессиональная квалификация свидетельствуют о статусе человека в египетском обществе, поэтому крайне важно их правильно использовать в речи, общаясь с тем или иным лицом. Это является показателем уважения к нему. Египтяне, находясь в деловых или иных формальных отношениях, как правило, обращаются друг к другу, используя степень, звание, должность или профессиональную квалификацию и имя, не фамилию собеседника. Если собеседник не располагает какими-либо регалиями, то следует использовать распространенные в мире формы обращения – мистер, миссис для замужних женщин или мисс для женщин, чей семейный статус неизвестен собеседнику. За этой формой обращения также следует имя, а не фамилия человека. Если собеседник располагает академической степенью кандидата наук или доктора медицины, к нему следует обращаться следующим образом – доктор, а затем имя, а не фамилия. Общаясь друг с другом, египтяне нередко называют регалию другого человека, даже если они много лет знакомы. Подобная традиция не распространяется на иностранцев. Даже при условии достаточно длительного общения с египетским партнером, не переходите на «ты» и не опускайте соответствующую степень, звание, должностную позицию, профессиональную квалификацию, обращаясь к нему.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: На роботі і в путі Діалог FM в ключі. В Махачкалі і Каспійські 104,8 МГц інформація. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.
1: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
2: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
3: Я жил обычной жизнью в селе, закончил сельскую казахскую школу и после окончания школы пошел работать чабаном. И многие знают эту историю. Однажды в знойный день я пас баранов, смотрел на степь, там поднималась марева. И меня остро пронзила мысль, неужели я пришел в этот мир для того, чтобы пасти свою еду. И вот эта одна мысль, как камень, пущенный с горы, вызвала камнепад. Я с тех пор ни разу не останавливался. И всего того, что я достиг сегодня, все это является результатом того первого камня. Поэтому каждое утро начинайте с фразы «Я пришел в этот мир не зря». Эта фраза заставляет вас искать свою миссию, свое предназначение. Вы сами должны начать формировать свою жизнь. Вы не должны быть в плену у событий. Вы сами должны начать формировать события, которые будут происходить вокруг вас. А для этого вам нужно четко понимать, для чего вы пришли в этот мир. У китайцев есть хорошая поговорка. У корабля без цели не бывает попутного ветра. Так вот, для того, чтобы вся ваша жизнь была эффективной, нужно четко понимать, для чего вы пришли в этот мир. Не стремитесь быть успешными. Стремитесь к тому, чтобы ваша жизнь имела смысл. Поэтому вот эта фраза «Я пришел в этот мир не зря», она является спусковым крючком, который запускает ваш внутренний поиск ответа на вопрос «А для чего я живу?». Поверьте мне, это приведет вас к фантастическим результатам. Многие люди считают, что миссия – это что-то такое высокое, возвышенное, которое присуще только крупным фигурам, типа Далай-ламы, Нельсона Манделы и так далее. Нет, на самом деле миссия – это служение, это смысл всей вашей жизни. Одно дело, вы можете заниматься рутинными делами и думать, это вообще никому не нужно. Другое дело, когда вы любому своему действию приписываете одухотворенность и приписываете высокое значение. За каждым простым делом стоит великое дело. Вторая сильная фраза, которая может изменить вашу жизнь и которую каждый день, каждое утро вы должны повторять себе – «Мир полон чудес». Проблема многих людей в том, что, особенно атеистов, в том, что они говорят «сначала покажите мне чудеса, потом я поверю в них». А на самом деле мир устроен иначе. Сначала вы должны поверить, а после этого с вами будут случаться чудеса. Когда вы каждое утро себе говорите, что мир полон чудес, вы открываете окно возможностей. Вы открываете окно, через которое в вашу жизнь проникают чудеса. Очень важно обращать внимание на знаки, и очень важно верить в чудеса. Вот когда с вами случаются чудеса, люди, которые не ведают, не знают, они говорят, вам просто повезло. Так вот, что такое везение? Смотрите, как люди рассуждают? Они рассуждают с точки зрения законов теории вероятности. Так вот, я не живу в мире теории вероятности, я живу в мире чудес. А чудеса случаются вопреки всем вероятностям. И здесь очень важно понимать такую вещь. Что такое везение? Вот в моем определении. Везение – это благоприятное стечение временных и пространственных обстоятельств. Это то, что в простонародье говорится, он оказался в нужное время, в нужном месте. Но оказаться в нужное время и в нужном месте – разве это не чудо? Поэтому вторая фраза, которую вы должны каждое утро себе повторять и просто сделать частью своего ДНК, звучит так. Мир полон чудес. Третья фраза, о которой я сегодня вам хотел бы рассказать, и которая кардинально может поменять вашу жизнь, то, что с вами случится, зависит не от ваших целей, зависит от ваших намерений. Дело в том, что Всевышний судит нас, людей, по намерениям. В исламе говорится, что если человек задумал плохое дело, но не сделал, ему записывается как одно хорошее дело. Если человек задумал хорошее дело, но не сделал, ему записывается как одно хорошее дело. А если человек задумал хорошее дело и сделал его, то ему считается от 7 и до 700 хороших дел. Так вот, Всевышний судит нас по намерениям, а люди судят друг друга по делам. Вот в этом большая разница. Смотрите, когда вы сидите на диване и сделали хорошее намерение, уже этот мир бежит навстречу вам. Уже в этом мире все складывается в вашу пользу. И на самом деле, просто даже себе, сделав хорошее намерение, вы сделали так, что на 50% мир уже для вас приготовил сюрпризов. Вы не видите, что происходит в этом мире. Поэтому само правильное намерение уже запускает механизм работы внешних сил в вашу пользу. Потому что Всевышний на вашей стороне. Четвертая очень сильная энергичная фраза, которая может изменить вашу жизнь, звучит так: «Я ответственен за все, что со мной происходит. И со мной происходит только то, о чем я думаю». С самого начала старайтесь управлять своими мыслями. Меньше концентрируйтесь на плохих мыслях, концентрируйтесь на хороших мыслях. Всегда растет то, на что вы обращаете внимание. Поэтому, если вы обращаете внимание на хорошие мысли, то хорошие мысли растут. А дальше работает правило. Хорошую мысль посеешь, пожнешь действие. Посеешь хорошее действие, пожнешь привычку. Посеешь хорошую привычку, пожнешь характер. Посеешь хороший характер, пожнешь судьбу. Очень важно понимать, на чем концентрироваться и понимать, и брать ответственность за все на себя. Те люди, которые во всем винят, обвиняют других в своих бедах, неудачах и так далее, они никогда ничего не добиваются. Например, если вы считаете, что вы бедны, потому что правительство плохое, то зачем вам меняться? Это же правительство плохое. Это оно должно меняться. Если вы говорите, что ваш бизнес не растет, потому что у вас сотрудники плохие, то вам зачем меняться? Это же они плохие, они должны меняться. Когда вы берете ответственность на себя, вы тем самым запускаете маховик саморазвития, вы запускаете маховик изменений. Когда вы говорите в том, что я беден, виноват я сам, и я полностью несу ответственность за это сразу порождает следующий вопрос. А что мне нужно сделать для того, чтобы стать богатым? Или что мне нужно сделать, чтобы это меня не беспокоило? Запомните все эти 4 фразы, каждый день повторяйте их, и я уверен, через год вы не узнаете себя.
2: Маргулан Сисимбаев, общественный деятель и бизнесмен.
1: Мысли вслух.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Врачи из Германии перечислили три заболевания, которые грозят летальным исходом человеку в течение 24-48 часов, если не будет оказана экстренная медицинская помощь. На первое место по опасности поставили менингококковую инфекцию, молниеносное течение которой способно довести организм до критического состояния за несколько часов. После того, как возбудитель попадает в кровь, самочувствие человека резко ухудшается и появляются специфические высыпания на коже. Без экстренной помощи болезнь быстро прогрессирует до менингита, и счет часто идет на часы, а не на дни. Наиболее опасными, приводящими к летальному исходу, считаются бактериальные менингиты. Менингококк может вызывать менингококцемию, а это заражение крови с высокой летальностью, а также другие опасные осложнения, такие как поражение почек, суставов, потеря слуха и неврологические нарушения. Все это следует из данных открытых источников. Болезнь в большинстве случаев развивается стремительно, иногда приводя к смерти от 24 часов до 48, даже при своевременном лечении. На втором месте в перечне стоит гангрена. Она, в частности, может развиться как осложнение после пищевого отравления и привести к необратимому разрушению тканей и смерти менее чем за двое суток. Судя по данным открытых источников, летальность при гангрене разнится в зависимости от типа. Например, газовая может убить в течение 24-48 часов, а сухая порой длится не один месяц. На третьем месте холера, которая может вызвать катастрофическую потерю жидкости в организме. Без оказания неотложной помощи человек может умереть от обезвоживания и шока в течение 24-48 часов после появления первых симптомов. Летальность при этом заболевании без лечения может достигать 50%. Специалисты подчеркивают, что ключевым фактором выживания при таких инфекциях является немедленное обращение за медицинской помощью при первых же признаках недомогания, особенно если на фоне простудных симптомов наблюдается резкое и быстрое ухудшение состояния.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
2: В Дагестане 4 часа.
3: Время. Диалог ФМ. Будете в Маджалисе? Не забудьте включить приемник на частоте 95.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Текст визитки должен быть выполнен на арабском языке, точнее его египетском диалекте, либо на одной из сторон визитной карточки, либо на отдельной карточке. При получении карточки следует обратить внимание на информацию, указанную на ней, прочитать либо даже просто посмотреть. При передаче визитки важно держать ту ее часть, которая выполнена на арабском языке, таким образом, чтобы собеседник мог видеть арабский текст. Особого ритуала при передаче визитной карточки в египетской деловой практике не существует. Египтяне считают, что легкая беседа, например, перед началом деловой встречи или переговоров, может способствовать развитию более тесных взаимоотношений. Взаимоотношениям с партнером в деловой практике Египта придается очень большое значение. Вы привлечете внимание потенциального партнера из Египта, если в разговоре проявите подлинный интерес к его стране или к тем или иным реалиям арабской жизни. Предпочтительные темы. Любые темы, связанные с вашей профессиональной деятельностью, компанией, которую вы представляете, или даже с вашей страной. Темы личного характера, например, семья или времяпрепровождение с семьей. Отдых и хобби, кино, поездки. Позитивные высказывания о Египте и его культуре, например, достопримечательности, пляжи, природа, архитектурные памятники. Или об арабском языке, особенно его египетском диалекте. Различные виды спорта, особенно футбол, теннис, конный спорт. Темы табу. Следует избегать обсуждения политических тем. Не стоит делать критических высказываний в адрес Египта или жизни в этой стране, даже если ваш потенциальный египетский партнер позволяет себе нечто подобное. С новыми знакомыми в египетском обществе не следует обсуждать личные темы, и уж тем более не задавайте вопросы о жене и детях вашего нового партнера.
1: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Кесип фии хамам де мурк хуна. Когда бедняк зашел в хамам, и вода замерзла. Кесип фии хамам де мурк хуна. Тур види, гордан зидия, меч твой, шея моя. Тур види, гордан зидия. Чирвал мухман, акул есия. Знание гость, ум хозяин. Чирвал мухман, акул есия. Ичи капуни гзафван. Пустая посуда громче звенит. Ичи капуни гзафван. Фиқи не кайхаит анижеда. И тим хунух герек. Каждый может стать мулой, но не каждый мужчиной. Фиқи не кайхаит анижеда. И тим хунух герек.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Как достичь всеобщего уважения? Этот вопрос беспокоит многих. Вы знаете, мы все люди социальные существа, и мы не можем жить без всеобщего одобрения, уважения. Нам все время очень важно чувствовать себя, свое место в обществе, среди людей, понимать, какое отношение людей к нам. Почему это важно? Потому что это напрямую связано с нашими инстинктами. Те люди, которые не пользовались уважением в коллективе, те обычно оставались за бортом, их выгоняли из племени, и такие люди не выживали. Поэтому это является одной из основ выживания человека. Первое. Когда вы приходите в незнакомую компанию, как быстро достичь уважения в незнакомой компании? Первое. Говорить мало и по существу. Потому что, когда вы говорите много, особенно не по существу, вы автоматически теряете уважение в глазах всех людей. Когда вы говорите мало, вы, по крайней мере, не подвергаете себя риску, потому что вы не знаете, какая это команда, какой это коллектив. Какой у них настрой? Вы не знаете контекст, что было до вас. Вы не знаете про взаимоотношения, которые сложились в этом коллективе. Поэтому первое правило, когда вы приходите в незнакомую компанию, до тех пор, пока вы не поймете про их внутренние взаимоотношения и как они друг к другу относятся, пока вы не поймете культуру этого коллектива, говорите мало и по существу. Второе важное правило поведения в любом коллективе – это делать много и для других. То есть, это говорит о чем? Что не будьте пассивны. Пассивный человек не достигает никогда уважения. Будьте проактивны. Но все, что бы вы ни делали, делайте это для других. И таким образом вы быстро получите уважение. Третье правило – ничего не просить. Ничего ни у кого не просить. Обходиться своими силами. Потому что человек, который постоянно у кого-то что-то просит, особенно в незнакомом коллективе, моментально теряет уважение. Вы можете спрашивать, но не просить. Разница в том, что когда вы спрашиваете, вы интересуетесь и спрашиваете знания, а когда вы просите какие-то материальные выгоды. Четвертое правило – ни на что и ни на кого не жаловаться. То есть ни на людей не жалуйтесь и ни на обстоятельства не жалуйтесь. Просто проявляйте терпение. Терпение – это один из величайших инструментов, которые вызывают уважение в других людях. Ну и в дополнение бонусным, хотя я вам обещал 4 лайфхака, 5 лайфхак, я вам скажу, бонусный. И он очень сильный. Будьте благодарны. Если в этом коллективе хоть кто-то вам оказал хоть какую-то малейшую услугу, благодарите. Попытайтесь сразу же ему ответить благодарностью. Вот эти 4 основных и 5 лайфхак очень быстро помогут вам добиться уважения в любом незнакомом коллективе. Уважение – это благожелательное расположение людей к вам, потому что они видят в вас две вещи. Первое – ту пользу, которую вы оказываете людям, а второе – те возможности, которые вы можете открыть для них. Есть, конечно, и второй вид уважения – это уважение к чиновникам, к людям, которые облечены властью. И многие люди путают истинное уважение со страхом. Зачастую наш пиетет перед чиновниками или высшими должностными лицами – это не уважение, а просто банально страх перед властью, который они олицетворяют. Они олицетворяют эту должность, которая дает им власть. И мы боимся власти, а не этого человека. Но это ситуация, когда мы уважение путаем со страхом. Но бывают ситуации, когда человек, облеченный властью и возможностями, мы его действительно уважаем, потому что мы видим в нем человека, который может нам открыть новые возможности. Поэтому еще раз подчеркну, уважение – это благожелательное расположение людей к вам, людей, благодаря той пользе, которую вы им оказываете, и благодаря тем возможностям, которые вы им перед ними открываете. Так вот, люди большие, там, миллиардеры или какие-то уважаемые, авторитетные люди, либо представители власти, очень часто мы их уважаем не за ту пользу, которую они нам сейчас приносят, но за те возможности, которые они нам могут открыть. И я специально сделал эту оговорку, чтобы вы убрали в сторону страх. Страх не является уважением. Страх перед властью не является уважением. Вот это тоже нужно четко понимать и различать.
1: Маргулан Сисимбаев, общественный деятель и бизнесмен.
0: мысли вслух.
3: Ищешь особый подход? Слушай «Радио Диалог». «Радио Диалог».

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Микрах – это одно из древнейших поселений Лезгистана. Оно расположено в центральной части Дагуспаринского района в ущелье между горными вершинами Шалбуздак, Ирыдак и Гестикиль на левом берегу реки Усухчай. О древности села свидетельствует кладбище, окружающее село с четырех сторон площадью более 20 гектаров. На некоторых кладбищах встречаются многоэтажные могилы. Уцелевшие кости из древних могил свидетельствуют о рослом и мощном телосложении наших предков. Новейшие исследования ученых подтверждают, что лезгины, в том числе и микрахцы, пришли из Месопотамии и близки хеттским и хурицким народам. Известно, что сначала арабы не смогли взять микрахскую крепость. По рассказам старожилов, противостояние микрахцев арабам продолжалось 7 лет. В итоге захватчики подкупили помощника Самсама и Микраги, который убил своего начальника и сдал крепость арабам. История Микраха также знает множество бедствий. Самое значительное – разрушение горы Шалбуздак, которое погубило на сотнях гектарах прекрасные леса и сенокосные территории. Люди упоминают страшное землетрясение 1688 года, погубившее людей, дома, мосты и мечети. Также известно, что микрахцы участвовали в бунте 1877 года, разрушили пост казаков в Усухчае, напали на Ахтынскую крепость и попытались ликвидировать пост в Цихюле. Многие селения были уничтожены, сотни людей погибли, тысячи были сосланы в Сибирь. Этот бунт нанес горцам больше вреда, чем 25-летняя война Шамиля. В годы Великой Отечественной войны 335 микрахцев пошли на фронт. На полях боя навечно остались 124 джигита. Одним из наиболее красочных и привлекательных обычаев села это было совершать яйнахар – своеобразный вариант бразильского карнавала. Во время весеннего цветения молодые парни и девушки с гармошкой и бубнами отправлялись на цветущие луга. Устраивали различные игры, пели песни, плясали и вечером с музыкой возвращались в село. Так продолжалось 3-4 дня.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Махачкале? Не забудьте включить приемник на частоте 104.8. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Не у многих людей есть дисциплина, но у великих она есть. Немногие люди работают над собой каждый день, но великие делают это. Немногие люди готовы жертвовать годами, чтобы жить лучшей жизнью в будущем, но великие люди готовы. Есть что-то стоящее в этом – учиться у людей, которые живут жизнью, подобной той, которую вы хотите. Учитесь у тех, кто добивается не только финансовых результатов, но и живет богатой жизнью. Богатой не только в денежном плане, но во всех областях – здоровье, счастье, качество жизни. Видите ли, иметь самодисциплину обычно не весело в данный момент. Но эта самодисциплина ведет к более качественной жизни позже. Так всегда бывает. Если вы будете дисциплинированно выполнять свою работу последовательно, со временем вы увидите награду. Если вы дисциплинированы, последовательно едите здоровую пищу, со временем вы увидите результаты в своей физической форме и энергии от большого здоровья. Дисциплина работает всегда. Проблема в том, что большинство людей не хотят страдать сейчас ради большего будущего. Большинство людей выбирает легкое сейчас и боль позже. Это действительно единственный вариант. Дисциплина сейчас, результаты позже. Полегче сейчас, потерпи потом. Что же вы выбираете? Большинство людей заканчивают школу и пакуют книги. Это большая ошибка. Жизнь не заканчивается после школы. И ваше образование тоже не должно заканчиваться, особенно самообразование. Потому что практически всему, что вас интересует, в школе не учили. Вы должны учиться сами. Нужно найти то, что вы любите, и построить что-то вокруг этого. Школа никогда не будет учить самым важным предметам – психическому здоровью, как построить умственную силу, как развить эмоциональную силу и устойчивость, как стать самодостаточным и построить доход для себя, чтобы можно было наслаждаться свободой, которая приходит с этим. Поэтому вам не нужно полагаться на других, чтобы жить той жизнью, которую вы хотите. Важно спросить себя, чего вы хотите от жизни и чем вы готовы пожертвовать, чтобы получить это. Готовы ли вы отказаться от 10 лет, чтобы прожить 50 лет в комфорте? Готовы ли вы пожертвовать одним годом, чтобы построить более сильные привычки, которые будут длиться всю жизнь? Что вы готовы сделать, чтобы жить той жизнью, о которой вы мечтаете? И какая она будет, выбор за вами.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Отлично. Про долгий взгляд. Это самое, на самом деле, интересное. Небольшая такая сноска. Я на примерах Соединенных Штатов какие-то вопросы задаю. Не потому, что я большой фанат Соединенных Штатов, просто потому, что это кажется каким-то таким понятным сравнением. Вот смотрите.
2: Да?
1: Допустим, я предприниматель. Я в России. И я хочу смотреть вперед. У меня есть некоторое количество денег, есть команда, и мы готовы создавать, готовы творить новые технологии, готовы строить с перспективой на 20 лет внутренне. Но... как просто объективные реалисты, мы смотрим и понимаем то, что мы просто-напросто не можем планировать и не имеем никаких гарантий того, что то, что мы будем строить, через 10 лет просто не обнулится. Опять получим какой-то экономический коллапс.
2: Понятно, да, я понимаю.
1: И здесь возникает самый большой вопрос. Это, опять же, тот самый, наверное, эффект колеи, когда я хочу планировать наперед, и я искренне хочу, и я понимаю, что большой результат, гигантский результат, он делается только дистанцией. Невозможно за два года сделать то, на что требуется 20 лет. Да? А 9 женщин не родят за месяц. Здесь то же самое. И здесь огромное количество вещей. Первое, это, как мы уже обсудили, культурный код. Второе, ну я просто...
2: Устойчивость институтов, конечно.
1: Я просто объективен. Я смотрю, и вот было так, почему вдруг должно поменяться? И отсюда возникает вопрос. Зачем мне тогда инвестировать деньги, время и огромное количество усилий с гигантским риском для того, чтобы сыграть в долгую? И у меня ответа на этот вопрос нет. Что, на ваш взгляд, должно поменяться, чтобы у меня ответ на этот вопрос появился? Я не только про себя, я вообще про предпринимательство.
2: Знаете, аналогичный вопрос я задавал... В пятницу ко мне приехала наша выпускница экономического факультета, которая сейчас руководит очень крупной дочерней компанией Сбера и занимается ZPIF-ами, закрытыми паевыми инвестиционными фондами. И вот она делала ПИФ еще в другой компании, десятилетней. И говорит, знаете, чем я горжусь, что люди проголосовали за следующие 10 лет. Я говорю, слушайте, а как? Вот почему? Они один раз решились на десятилетнее вложение, а теперь подтвердили еще раз, что, на что они рассчитывают, чем они мотивированы. Да. Для меня это тоже вопрос.
1: Мы с вами сходимся в мыслях, получается.
2: Я могу воспроизвести ее ответ. Она сказала, что, во-первых, репутация Сбера, как теперь, конечно, самой крупной компании страны. 60 миллиардов долларов капитализации, «Газпром» ушел вниз, «Сбер» поднялся на первую позицию. А во-вторых, доверие ей личной команде и тем правилам, которые они сделали, зарегистрировали и не могут сменить без общего согласия пайщиков. Поэтому, к чему я это говорю? Институты строится не только сверху и разрушается не только снизу. Институты строятся еще сбоку. Контракты, которые заключают между собой предприниматели, мы, кстати, только что закончили Институт национальных проектов, экономический факультет МГУ, Московская школа управления Сколково и НОДОМ. Мы закончили первые большое исследование доверия в бизнесе. Скоро расскажем о результатах. Но для меня самый потрясающий результат, знаете, какой? Видно, на чем оно стоит.
1: Так.
2: Оно стоит на институте, который называется контракт. Потому что самые серьезные вложения идут в заключение контракта. И контракт создает довольно высокую уверенность. На суд расчета нету. Есть, правда, расчет на наблюдателя и арбитра в виде регионального чиновника в отношениях с контрагентами. Вот он заменяет духовного авторитета в исламском банкинге и суд в англосаксонской системе. У нас это региональный чиновник. Но это институциональная схема такая. И я вам хочу сказать, что этот контракт дает изумительный результат. Вы знаете, в 2004 году я был поражен зеркальностью двух цифр. А обследование населения России, тогда это левадовское еще обследование, Юрий Александрович еще был жив, показало, что 84% людей не доверяют большинству.
1: Большинству других людей.
2: Да, угу. Да. А такая же цифра 84 вылезла в обследовании, которое проводили Андрей Яковлев, тоже, кстати, выпускник нашего факультета, потом был проректором вышки, и Тимоти Фрай по бизнесу, где оказалось, что 84% бизнесменов доверяет своим контрагентам. Я подумал, боже мой, как же так? Бизнеса же люди вроде...
1: С людьми делают.
2: Недоверчивые, да. Скептичные. Откуда же у них этот идеализм? Потом я понял, что это не идеализм. И объяснял как раз, почему это очень важный пример. Знаете, ключевой оказалась фраза предпринимателя 90-х годов, который сказал, ничто так не укрепляет веру в человека, как 100% предоплата. Предприниматели пробежали путь институционального развития. Ведь давайте вспомним, в начале 90-х был обмен заложниками, я подчеркиваю, не залогами, а заложниками между группами. Можете об этом поговорить с некоторыми из ваших собеседников. Не обязательно скажут, но точно помнят. Потом от заложников перешли к залогам. Потом перешли к 100% предоплате. Потом 80%, 50%. И пришли к контракту. И вот эта цифра, 84% доверия контрагенту, мы ее получили сейчас. Вот в 2004-м она такая, и сейчас. Она 20 лет стоит. На чем она стоит? Она стоит на тех институтах, которые сделаны руками бизнеса. При всех внешних рисках. Потому что то, что вы делаете внутри компании, это тоже институты и тоже культура. То, что вы делаете между, с контрактами, с аутсорсингом, с партнерствами, это тоже институты. И это довольно живая и довольно сильная среда в России, что показал, на мой взгляд, критичный 22-й год, когда санкционный удар произошел. Выживание произошло за счет того, что вот бизнес и рынок оказался работающим не только в, там, в психологическом, культурном, но в институциональном плане. Оказалось, что этот удар амортизируется структурами отношения, организации контактов, контрактов и так далее, и так далее.
1: Очень, знаете, то, что вы сейчас рассказываете, это очень сильно меняет восприятие, вообще отношение к изменениям в экономике, потому что ты смотришь как будто бы на то, что нужно, чтобы инвесторы пришли, чтобы деньги пришли, чтобы технологии пришли, а ключевая эта проблема, она, по сути, зарыта полностью в культуре, потому что ничего из этого не произойдет, пока не поменяется культурный код.
2: Я бы сказал так, вот давайте уж назовем кошку кошкой, она зарыта в нас, потому что пока мы не готовы посмотреть на 10 лет вперед, перестаньте болтать про инвестиции. Вы спекулянты, а не инвесторы. Потому что будущее начинается с того, что вы согласны в него поглядеть. Причем я вас уверяю, что это беда снизу до верху в России. Ни вверху, ни внизу дольше, чем на год-два не смотрят. Отсюда уже все остальное. И рентоориентированность, и вот стремление ухватить хоть чего-нибудь сейчас, хоть синица в руке, чем журавль в небе, и тогда не надо надувать щеки и говорить, что мы способны быть самыми великими. Пока не способны. Причем, я вам скажу, высокое избегание определенности – это ведь лечится. Это лечится той самой культурой неудач, о которой мы с вами уже говорили, когда...
1: Про миллиардеров.
2: Точно. Да. Потому что, знаете, есть поразительная история. По-моему, Сергей Галицкий это рассказывал у нас про «Магнит», выступая перед студентами экономфака.
1: Я слушал это выступление.
2: По-моему, там он рассказывал. Но я читал эту историю про «Walmart» в бизнес-литературе, про то, как руководитель отделения «Walmart»-а совершил ошибку, которая привела к потере 10 миллионов долларов компании. Его вызывает президент. И обсуждает с ним текущие вопросы. В конце разговора он спрашивает, а что, разве вы меня не уволите? Тот говорит, нет. Ну, вот 10 миллионов. Он говорит, как же мы можем уволить человека, в образование которого мы только что вложили 10 миллионов долларов? Но на самом деле это шутка шуткой, но признание права на ошибку и потери, потому что ошибка всегда потери, это очень серьезные вещи. Потому что в России ты лузер, если ты совершил одну ошибку. Неправда. Ты пытался пойти туда, куда не ходили другие.
1: Ты купил опыт.
2: Ты купил опыт. Важно, работаешь ты над ошибкой или не работаешь. Вот принципиальная вещь. Потому что, да, национальный спорт хождения по граблям, но ведь что такое хождение по граблям? Это повторение прежних ошибок. Если ты не повторяешь прежние, а делаешь новые, ты молодец, ты продвигаешься. Но вот этот самый переход, он... через игры, там, школу, что хотите. Вот он может излечить от сверхвысокого избегания неопределенности, от страха перед будущим, на самом деле. А тогда будем говорить про институты, которые, повторяю, можно строить самим на горизонтальных уровнях. Они строятся. Мы просто... У нас голова так устроена, что мы все время смотрим вверх. Ну, что там наверху? А тут при этом своими руками делаем... много нового и важного, но не, мы не придаем этому важности, потому что важное же оно оттуда должно прийти, сверху.
1: Шикарный момент для того, чтобы подвести итоги. Три коротких вопроса.
2: Давайте.
1: Книга, которая поменяла жизнь.
2: Стругацкие. «Понедельник начинается в субботу».
1: Отлично. Не читал, обязательно возьму на вооружение к прочтению. Главный навык, который потребуется предпринимателям в ближайшие 10 лет для того, чтобы достичь больших результатов?
2: Длинный взгляд. И договороспособность. Потому что у нас же слово «компромисс» имеет негативную коннотацию. Любимая поговорка, что компромисс – это когда все разошлись недовольными. А когда все разошлись страшно гордыми собой, но ничего не сделали, как назвать? Поэтому договороспособность.
1: Финальный. Совет себе 18-летнему.
2: Ты все правильно делаешь. Я вполне себя 18-летнего одобряю за тот выбор, который я делал в жизни.
1: Супер. Александр Александрович, спасибо. Спасибо вам большое. Невероятно интересный разговор. Я жадно завидую вашим студентам, которые слушают вас чаще, чем я. И огромная вам благодарность.
2: Спасибо, Александр. Мне было очень интересно говорить с вами. Спасибо.
1: Спасибо большое.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
3: Придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить? Сорву ли непонимание печать, чтоб истину открыто возглашать?
4: Притчи народов мира.
5: Внук пришел навестить своего деда. Тот стал его о делах расспрашивать, но юноша был неразговорчив. «Ты выглядишь усталым, словно прожил тяжелую жизнь», — заметил дед. «Ты прав, в моей жизни нет ничего хорошего», — вздохнул внук. «Я приготовил подарок, чтобы развеять твою грусть», — продолжил дед. «Да положил его в ящик секретера и забыл, в какой именно». Секретер у деда был старинный, с множеством дверок. «Не беда, я быстро его найду», — усмехнулся внук и принялся открывать одну дверку за другой. Вскоре подарок нашелся, а под ним лежала записка. «В жизни много дверей, и за одной из них — подарок судьбы. Мудрые говорят, нужно постучать в 7 дверей, чтобы одна открылась».
4: Притчи народов мира.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что неоценимую роль в раскрытии географических особенностей Дагестана принадлежит ученому Борису Добрынину, основателю научной школы физического страноведения? По итогам его исследований вышли две фундаментальные работы – «География Дагестанской автономной Советской Социалистической Республики» и «Ландшафтные районы и растительность Дагестана». Научные экспедиции 1916 года дали возможность Добрынину внести уточнения в применявшуюся терминологию. Так, вместо неправильного термина «Нагорный Дагестан» Борис Добрынин ввел название «Горный Дагестан», так как последний по характеру рельефа представляет собой типичную горную местность. С тех пор новое название укрепилось в географической литературе.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».
2: В Дагестане 5 часов.
3: Время. Диалог ФМ. Говорим по делу. Звучим для души. Радио. Диалог.

0: какое-то не такое намерение. И вот постоянно сидишь и думаешь, настраиваешь свое намерение. Блин.
1: Видишь, чем оно связано? С доверием. Оно связано с доверием.
0: Как связано?
1: Намерение связано с доверием, потому что...
0: Это просто такой тезис, да, условно?
1: В моей архитектуре мира, да.
0: Окей.
1: Потому что, ну как ты без доверия можешь... Ты же не можешь быть наполовину беременным. Ну то есть ты полностью в этом... Ты или доверяешь, или нет. И потому что люди, то есть с деньгами, вот именно такие отношения, мне кажется, они самые экологичные. Я знаю, что завтра они будут. Мир изобилен. Ну, то есть представляешь, в мире сейчас триллионы денег. Федрезерв продолжает их печатать. Какого черта у тебя их завтра не будет? Ты умрешь, деньги еще останутся, и они всегда будут. Почему ты думаешь, что у тебя их не будет? Что-то не то с тобой. Что-то не то со мной, когда я думаю, что деньги завтра закончатся.
0: Так, вот мне тут очень интересно стало, я думаю, нашей аудитории тоже. Вот можем сейчас, вот мы же шли вот по вот этим принципам, и сейчас я вот так зум-ин сделаю в эту тему.
1: Давай.
0: Мне очень интересно,
1: вот
0: да.
1: Так.
0: Вот как... создать вот это изобилие в жизни, денежное именно. Вот я думаю, это прям то, что зайдет сейчас.
1: Не моими словами скажу.
0: Да.
1: Это вот не мои просто... слова. Это слова Джо Диспензы, доктор Джо.
0: А кто такой Джо Диспенза, чтобы было понятно сразу для всех?
1: Джо Диспенза — это знаменитый нейробиолог, он изучает мозг, и сейчас у него контракт с университетом Калифорнии, и он как раз-таки связывает медитации и определенные состояния, в которых ты можешь действительно создавать что-то. Потому что, смотри, мы находимся в настоящем только 3% времени.
0: Можете это в среднем человек.
1: В среднем 3% времени ты находишься в настоящем, потому что остальные 97%, то есть в настоящем осознанно, понимаешь?
0: Да. Вот я можно тут комментарий дам? А настоящий момент — это когда вот вы, помните, на природе стоите и слушаете речку, и вам хорошо. Или когда вы шли, и в моменте птичку услышали, и вдруг резко отсутствие мысли, хорошее состояние. Вот я шел сюда на подкаст и засмотрелся на... лучи солнца, которые падали на здание, и вдруг птичка, короче, запела, я просто вот растворился в этом. Это и есть настоящий момент.
1: Это и есть настоящий момент.
0: Согласен, что мы там мало. Мы либо думаем, что нам сейчас надо сделать или в будущем, либо, блин, сожалеем о прошлом.
1: Да.
0: Так, супер.
1: И представляешь, а 97% как раз-таки, о чем ты говоришь, это реагирование и перепроживание своих старых сценариев, да. Потому что ты все время реагируешь. Ты мне сейчас что-то сказал, и я думаю, как это... То есть у меня мозг опять всплывает все ситуации, когда мне так говорили, что я должен в этой ситуации делать. То есть это реагирование.
0: Тут можно тоже коммент дам. Очень много я наблюдаю за тем, как вот люди, кто изучает психологию там и так далее, придерживаются одной теории, что мы имеем какие-то, допустим, заряды в прошлом, и когда что-то нам... Ну, то есть заряды имеется в виду, когда вас что-то эмоционально потрясло. К примеру, там, вы поругались с накачанным парнем, допустим. И вот в настоящем моменте вы встретили такого же похожего накачанного парня. И он у вас может вызвать некую реакцию. То есть неожиданно вы можете почувствовать страх какой-то. Вот примерно об этом же говорите?
1: Абсолютно.
0: Всё.
1: Это и есть реагирование и перепроживание старого сценария. Где здесь настоящее? Здесь нет настоящего. И, соответственно, прикиньте, из 3%, находясь в настоящем, это и есть, когда вы можете менять свою реальность. Ты можешь менять реальность, находясь в настоящем. А ты всего 3% в настоящем. На сколько процентов ты можешь влиять на свою реальность? На 3% ты и влияешь.
0: Окей. Можно здесь такую практику? Начните наблюдать за своим вниманием, куда оно направлено. То есть как будто, представьте, вот у вас такая камера появляется со стороны.
1: На себя.
0: Вот, да, и смотрите на себя со стороны в течение всего дня. Типа, о чем я думаю? Куда я отлетаю? Чувствую ли я в момент, делаю ли я то, что я сейчас делаю? Или вот часто бывает такое, особенно вот, не знаю, как родитель могу сказать, там с ребенком играешься, глаза стеклянные, думаешь, как нужно сейчас закрыть там кассу, что не хватает, надо еще дожать продажи. И с ребенком ты такой, вроде бы с ним, тело с ним, а мысли где-то там. Вот. Начните отслеживать. Это уже, я считаю, там полпобеды.
1: Конечно. Вещи, чувства, эмоции, люди. И мы сами, мы хотим просто быть услышанными. Больше ничего не надо. Услышать равно исцелить. Понимаешь? И так интересно, что когда ты просто что-то в себе видишь, это уже

0: Исцеляется.
1: Так, вот тут подробнее. Я чувствую отлет. Видишь и слышишь в себе. Это вы имеете в виду мысли, которые как жвачка
0: Или чувство.
1: прокручиваются. На них вы смотрите, грубо говоря, да?
0: На них надо смотреть.
1: Да. Ну, то есть, вот, допустим, я представляю себе так. У кого-то есть какая-то мысль, которая навязчиво возвращается, и человек переживает из нее. Как вы это делаете? Вы на нее смотрите и анализируете ее, или что вы делаете?
0: Хочешь, я поделюсь классной терапией,
1: Да.
0: она новая.
1: Супер.
0: Может быть, ты слышал про нее. Я сейчас работаю со своим учителем именно так. Это называется фокусинг-терапия. Это ответвление в психологии, но если ты наложишь это на свое мышление и еще и на духовную часть, это будет вообще
1: Супер.
0: крутой симбиоз.
1: Прогрето.
0: Так вот, да, что делает фокусинг? Нужно свою личность воспринимать как океан. Вот эти субличные, так можем сказать, нечто в себе или субличности по Карлу Юнгу, да, их много в тебе.
1: То есть
0: Они
1: эти
0: маленькие
1: мысли.
0: медузы. Это можно назвать и мыслями, да.
1: Окей.
0: И представляешь, и, например, ты просто слышишь это. Вот я, например, иногда раздражаюсь на что-то, и теперь у меня есть мантра такая, делюсь ею, от моего учителя, которая говорит, нечто во мне сейчас раздражается. Но это не вся я. Это вот эта медуза раздражается, а я весь океан, и я просто обнимаю это. Я вижу, я не могу это удалить. Нельзя. Вот говорят, избавьтесь от страхов, избавьтесь от этой части своей личности. Это невозможно, забудьте об этом. Много энергии уходит на я
1: Внутренний
0: дура,
1: конфликт,
0: да, на вот эти внутренние
1: борьбу внутри
0: конфликты.
1: себя, типа не думай, не думай, не думай, не
0: Да,
1: думай,
0: так
1: и ты
0: нельзя.
1: сливаешь энергию. Я, можно, тут попробую немножко как бы
0: Зарезюмировать,
1: воспроизвести,
0: да.
1: да, что я услышал, да, то есть что, грубо говоря, вы воспринимаете вот эти свои мысли, которые, ну, вот эту реакцию свою, не как что-то, вот, типа, ой, извне зашел тут ко мне вор внутри меня, да, условно, а как часть себя, которая, ну, типа, имеет место быть.
0: Маленькую
1: И
0: часть себя.
1: вы не считаете, что эта мысль и есть вы. То есть
0: Конечно.
1: вы как будто просто ее вот так наблюдаете, и она проходит, допустим.
0: Да?
1: Правильно же
0: Да?
1: понимаю?
0: Я ей говорю,
1: Окей.
0: нечто во мне сейчас раздражено, подожди, я отодвигаю это и думаю, что там? Про что это? Что вы мне хотите сказать? То есть у меня всегда есть связка. Нечто во мне раздражено, устало, злится. Что это? Что вы мне хотите этим сказать? Это схлопывается, и я всегда знаю ответ на эти
1: А,
0: вещи.
1: то есть, по сути, вот эти вот мысли, которые раздражают нас, они что-то нам хотят сообщить,
0: Да.
1: что-то важное.
0: Да.
1: А вот как рассмотреть эту мысль? То есть, допустим, я чего-то боюсь, условно, вот какая ваша внутренняя методология такая, допустим, я чего-то боюсь. Если я на это посмотрю, мне нужно как бы посмотреть это через линзу позитива, да? То есть,
0: Не обязательно.
1: да?
0: Смотри, Арман.
1: Да.
0: Вот этот вот фокус на позитиве, это тоже слив энергии. Ты просто должен увидеть вещи такими, какие они есть во всем своем уродстве или красоте. Глубина боли определит вашу работу с ней. Ну вот у меня всегда есть вот эта глубина боли, потому что у меня с Арманом, с моим мужем, неоднозначные отношения, да? И я всегда иду туда. И если у вас есть такая боль, это классно. Это значит, вы всегда будете копать очень глубоко и просто не останавливайтесь, не говорите, что вот у меня жизнь такая хреновая, вот так это должно было быть. Нет, что там? Что? Вот фокусинг мне нравится именно тем, вот оставим тогда пустое кресло, да? Фокусинг мне нравится тем, что ты всегда можешь зум делать. То есть ты говоришь, я раздражен. Что там? Ты убираешь это. Там мысль есть. Да, потому что вот она такая коза. Ты говоришь, я хочу почувствовать что-то из глубины. То есть ты встречаешься из глубины, должна выйти чувство, а не мысль. Потому что мысли, они все время тебя хотят сбить. Но ты говоришь, подожди. Подожди, я хочу прочувствовать. И оттуда из глубины что-то поднимется, и бам, у тебя пойдет.
1: Я понял. Ну, то есть услышать свои чувства надо, почувствовать их,
0: Убрать
1: да.
0: мысли.
1: И понять, что за чувства там внутри. И дать себе это прожить или как-то компенсировать.
0: Просто увидеть.
1: А, просто
0: Просто сказать,
1: увидеть.
0: а, я вижу нечто во мне. Ты знаешь, когда я нахожусь в беседе. Вот, например, мы поругались с моим мужем. Он меня нереально бесит, потому что он там сейчас с сыном со своим подростком дерется, да, ему 15 лет, тот тестостероновый, а этот не признает его права и сжимает его. И я бешусь всегда на это, да. Я говорю: Арман, отдай ему свободу. Он говорит: какая свобода? Он должен быть мужиком. Вот у него вот такое, да. Это просто разность ценностей, так скажем. И вот я захожу в эту фокусинг-терапию, и своему терапевту говорю: я сейчас хочу, вот я такая злая на него, я хочу его. Она говорит: да, что-то в тебе очень злится, что дальше? Я говорю: да блин, он козел такой, психологу должен пойти. Она говорит: это все действия, это мысли. Что там, смотри в это, что ты видишь? Там где-то в глубине есть какое-то чувство. Я говорю: там бессилие. Она говорит: как оно выглядит? Я говорю: такая коробка, и там маленький щенок бьется об эту коробку. Это бессилие, он скулит. Она говорит: посмотри на него и просто проживи. И я смотрю на этого щенка, он бьется об коробку, проживает свое бессилие. Я вместе с ним проживаю свое бессилие.
1: Угу. И отпускает ситуацию.
0: Оно само отпустится, там даже действий не надо. Ты просто смотри в это безоценочно. Вот он, вот оно, мое бессилие. Она говорит: что под этим еще? А там, оказывается, вообще ты можешь до такой глубины доходить, до родовых процессов. Там будет страх его отца за него подниматься как чувство.
1: О, я понял, окей.
0: Глубина просто ваша будет. Насколько вот вы готовы погружаться туда, настолько вы будете туда проваливаться.
1: Я сейчас, наверное, попробую вот как-то через свой опыт тоже вот передать мысль, да, что то, что говорит Асель, я это понимаю так. То есть вот, допустим, у меня тоже есть фоново какие-то свои, скажем так, штуки, переживания, которые меня в течение жизни вот так вот сопровождают. Ну так вот, поделюсь, так скажем, сниму трусы. У меня, получается, меня долго ждали, то есть у меня передо мной там было трое или четверо детей, которые как бы умерли, да, ну то есть на этапе беременности. Поэтому меня зовут Арман, мечта, потому что меня долго ждали. И меня на этапе беременности мама, ну я ее понимаю, она переживала, что я не рожусь. И она фоново все время была в тревоге. И когда я, ну, родился, она меня, соответственно, очень сильно оберегала и тревожилась обо мне.
0: Гиперопека, да?
1: Да, гиперопека и тревога. Гипертревога, я бы сказал. И, допустим, вот такой пример. Я перехожу дорогу с мамой, она говорит: закрой глаза, она меня ведет и говорит: потому что может машина проехать, оттуда выскочит камень и попадет тебе в глаз. Ну, то есть, по сути, если вот убрать мои эмоции, там, ну, реальность, да, какая, ну, человек просто долго ждал ребенка и объективно просто переживал, чтобы он выжил, все. А что это для меня? У меня фоново высокий уровень тревоги. И я эту штуку исследую. То есть я глубоко туда ухожу, изучаю книги, прохожу разные там процессы, там пустое кресло, не пустое кресло, я во все залетаю, во весь этот движ, чтобы эту штуку исследовать. И с каждым разом я прохожу глубже и глубже, и у меня раскрываются во мне какие-то новые способности. Ну, то есть вот про это я, как понял, и идет речь.
0: Боль как повод.
1: То есть если в вашей жизни что-то сейчас болит, классно бы встретиться с этой болью и узнать, какой там подарок. Я, короче, решил так воспринять все свои вот эти базовые, фундаментальные боли во мне, что это подарок, который мне нужно распаковать, и там что-то будет прекрасное внутри. Примерно так?
0: Всегда.
1: Супер. Всегда. Так, первое, дисциплина у нас, я возвращаюсь.
0: Ты еще держишь, да?
1: Да-да-да.
0: Я
1: да.
0: уже все растеряла.
1: Ну вот, в дисциплине у нас там еще там были вот эти моменты.
0: Готовность, да.
1: Да. Ну, я даже думал, ладно, разграничим. Дисциплина, готовность всегда накапливать потенциал свой, да. Третий момент, это было...
0: Боль как повод.
1: Боль как повод исследовать себя. И оттуда, как я понимаю, личность начинает развиваться, и, соответственно, это и влияет и на бизнес напрямую.
0: Конечно, смотри, как ты хочешь, это принцип небоскреба. Ага. Ты хочешь построить 50-этажное здание, у тебя фундамент сколько должен быть? То есть чем глубже ты погружаешься внутрь, тем больше распаковывается твой внешний мир.
1: А вот можно такой пример? То есть у нас, я, ну, как бы так считываю, что не все... погружены так или иначе там в психологию, психотерапию. Для многих это типа, ну я что,
0: я
1: больной,
0: псих.
1: Я не псих, да. А вот какая прямая корреляция, да, то есть, допустим, вот как, вот именно как предпринимательница, да, то есть вот, по сути, как это влияет на бизнес, допустим? Потому что многие тогда через логику зайдут.
0: Ты же понимаешь мотивации людей, мотивы.
1: Да.
0: Абсолютно, то есть ты уже... реально владеешь ситуацией с клиентами, с сотрудниками, любые контексты сложные становятся для тебя простыми. Вот, например, есть пример, да? Вести всегда, вот ты сказал, где-то там внутри есть приз, а внутри этот приз, он простой, это любовь. Как бы это пафосно ни звучало, а любовь — это абсолют. Он не нуждается вообще в переподтверждении, в доказательстве и так далее. И вот представляешь, вот с клиентами в переговорах я дошла до такой точки, что, например, ко мне звонит клиентка, а она с нами, мы выявили папе ее рак на ранней стадии, они слетали в Германию, все купировали, она с нами забеременела в клинике.
1: Купировали — это что, извиняюсь?
0: Ну, пролечили рак, рано заметили, вылечили. Она с нами забеременела, прикинь, офигенные результаты, но тут медсестра не попала ей в вену. И она звонит: опять ваши девочки накосячили, они мне вену, да-да-да, не попали, па-па-па-па-па-па-па. И она выгружается, выгружается, и я вспоминаю вот этот принцип. И говорю ей: Динара, но вы же нас любите? Она говорит: конечно, люблю, Оселечка, и вот тебя люблю, и Дина Аскаровну люблю, но вот она, ваша девочка опять накосячила. Я говорю: но вы же нас любите. Значит, мы исправим все. В конце концов, там всегда любовь. Потому что с клиентами у вас должна быть любовь, потому что они должны возвращаться. Иначе глупо было бы ей сказать: нет, я вас не люблю. А зачем тогда ты с нами? Понимаешь? Напомни человеку, что изначально его мотивацией была любовь. Но просто мы часто забываем об этом. Мы хотим сиюминутные какие-то контракты, выгоды, еще что-то. Но там в конце, в глубине всегда любовь. Ваш бизнес — это про любовь. Это всегда про любовь.
1: Ну, то есть корреляция прямая. Когда ты понимаешь себя, ты понимаешь клиентов. От этого, соответственно, ты улучшаешь свой сервис, от этого ты, ну, получаешь финансовую выгоду. Я просто сейчас для того, чтобы я перевожу.
0: Правильно, вот, да. Арман, потому что в итоге люди, когда тебя любят, они тебе больше денег приносят.
1: Да, да, вот все, в итоге вот так, все. Окей, классно. Исследование себя. Что еще?
0: Исследование себя и, конечно же, ответственность. У свободы же есть обратная сторона, о которой никто не говорит сейчас, ответственность.
1: Так, определение ответственности ваше, ну такое, как понимаете?
0: Ответственность — это быть в моменте. Я представляю, что вот это еще, кажется, не распаковала для себя.
1: Можно
0: для
1: меня... я попробую?
0: Давай, давай.
1: Ответственность — это быть причиной в ситуации.
0: Классно.
1: А не следствием.
0: Да.
1: То есть, когда ты говоришь: ну так получилось, что я могу тут сделать? Это следствие.
0: Да.
1: А причина, когда Точно. Ты говоришь: ну, у меня не получилось, но я сейчас исправлю, допустим. Ну, и условно, даже это из какой-то негативной ситуации. А если в позитивной брать, то причина, то есть ты всегда причина чему-то.
0: Прекрасно.
1: Да. Окей.
0: Я бы лучше не придумала даже.
1: Все. Ну вот, двигаемся с этого определения, то есть ответственность в вашей жизни. Я уже на «ты» перешел, можно?
0: Да, конечно, я уже тоже минут 20 назад перешла.
1: Да, ну все, все.
0: Ответственность. И вот смотри, как раз-таки у Рика Рубина есть вот протокол креативности, он и говорит: не ждите результат. Результата нет. Представьте, как изменится ваша жизнь, если мы не будем ждать результата.
1: Офигеть.
0: Вау.
1: Я уже сейчас даже вот что-то такое, типа, как?
0: Прикинь.
1: А в чем игра?
0: То есть я исследую сейчас. Для меня есть два вопроса больших. Какой он мир без травмы, без патологии, да? Прикинь, если бы 100% дня своего я проживала без страха, а в настоящем.
1: Да, да,
0: прикинь?
1: Да, да.
0: Это
1: мне
0: первое.
1: Тоже очень интересно.
0: Интересно, да?
1: Да, конечно.
0: А второе — это каково это не ждать результата? И я сейчас между этими двумя вещами играю. Это очень интересно.
1: А вот он в этой книге объясняет, как это без результатов? Ну, то есть вообще, то есть именно он, наверное, говорит, что нужен там путь, вот это вот все.
0: Он говорит про ответственность. Он говорит: не берите результат за основу, берите ответственность за основу. Я делаю, вот я являюсь причиной всего, что я сегодня делаю, я осознанно остаюсь в моменте и делаю это, а результат он от Бога.
1: О, все, это точно. 100%. Блин, мне кажется, сейчас там... Я думаю, вам заходит сейчас 100%.
0: Особенно друзьям исламистам.
1: Да, да, да. Я вот сразу такой подумал. Вообще это сходится очень с религией. Прям вообще один в один. Супер. Ну, все говорят об одном и том же разными языками. Супер. Азель, я вот честно очень сильно кайфанул.
0: Я тоже.
1: Да, я вот... У меня вообще подкаст — это такая штука, где я могу легально договориться с людьми, с кем вот так вот сложно пересечься в жизни, просто вот так сесть и просто кайфануть от разговора.
0: Точно.
1: Да.
0: Мы же так и за 3 года мы ни разу быстро-быстро
1: да. И я благодарю, я для себя очень много всего осознал, понял, кайфанул, было очень приятно, тепло, даже тот факт, что мы сидим, это тоже очень необычно. Чувствуется, что у тебя просто какой-то классный симбиоз, такого и твердого, и мягкого, и вот это все какой-то прекрасный такой микс получился.
0: Спасибо большое, Арман.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Нет никакой действительности, нет никакой правды, нет никакой реальности. Мы эту реальность физически не можем никак воспринимать. В целом наши органы чувств не способны показывать нам реальное положение дел, действительность. Это все интерпретации сигналов, которые идут от наших органов чувств. Глаза, уши, ощущения и так далее. Поэтому нет никакой правды, нет никакой действительности. Технология манипулирования, технология промывания мозгов, технология управления масс, социальная инженерия в сфере управления мнением и создания внутренней реальности давно уже превзошли любые способности, любые возможности критически осмыслять. Твоя реальность, твое восприятие – это вопрос интересанта, чьей-то воли, чьего-то заказа, если это кому-то надо. Вопрос условий, из каких запчастей будут собирать твою реальность, твое восприятие. Вопрос технологий, насколько интересант вооружен технологиями управления людьми, массами и так далее. И вопрос ресурсов. Сколько у меня есть денег, сколько у меня есть людей, сколько у меня есть каких-то других человеческих, территориальных, финансовых, временных ресурсов для того, чтобы я реализовал свой замысел, свои цели. Я создал нужное восприятие, нужную реальность, нужную правду у нужного количества людей. Например, самый простой, понятный, старый, уже изученный полностью инструмент управления человеческим восприятием, человеческим мышлением и человеческим поведением – это управление эмоциями. У нас есть 8 нот, 8 инструментов, с помощью которых можно сделать с человеческим восприятием, мыслями и действием все, что вам нужно. Захватить его внимание, сделать его внимание уже или шире, заставить его чем-то интересоваться или, наоборот, не интересоваться. Исходя из того, что человеку очень важно быть в безопасности, быть с другими, быть правым и как можно меньше отвечать за что-то. Поэтому, если вы предложите человеку какую-то реальность, если вы поможете человеку создать какую-то реальность, где он будет прав, где он будет частью какого-то понятного, близкого социума, и он как можно меньше будет за что-то отвечать, он с удовольствием ее возьмет. Если у вас в вашем информационном поле есть какие-то конкурирующие действительности, конкурирующие правды, есть одна правда, есть другая, я схвачу ту правду, которая позволит мне оставаться правым, оставаться без наказания, оставаться вместе с какими-то другими людьми, оставаться в безопасности и как можно меньше за что-то отвечать. Мой мозг возьмет ту правду, где он будет меньше страдать, которая будет удобнее. И если эта правда будет максимально проработана, если это будет какая-то целостная, понятная картинка, даже если она абсолютно ничего общего с фактами, с действиями не имеет, мой мозг схватит. Потому что мной управляют мои эмоции. У меня работает внутренний механизм. Я пойду туда, где мне будет комфортнее, где мне будет проще, где я буду испытывать меньше стресса, где у меня будет меньше выученной беспомощности, что я не знаю, что происходит, мне плохо, больно, но от меня ничего не зависит, и я остаюсь в этой кортизольной ванне. Для этого прекрасно подходят еще и ошибки восприятия или когнитивные искажения. Допустим, наиболее популярные в использовании ошибки восприятия и когнитивные искажения – это так называемая ошибка атрибуции. Допустим, если я дам вам 3 детальки от реальности, которая худо-бедно будет как-то похожа на действительность, вы остальную картинку достроите, исходя из этого. Как в старой доброй байке, где в городе запустили 3 свиней, на одной написали 1, на другой 2, на другой 4. Этих 3 поймали, но длительное время потом еще искали свинью под номером 3. Нам хочется иметь логику, Это наше стремление к тому, чтобы мир был упорядочен, логичен, нам так более комфортно. Поэтому я буду логично достраивать свою реальность, я буду искать свинью номер три. Поэтому если вам скормить какие-то кусочки бредовой реальности, вы остальной бред до этой реальности, вы сами достроите. По этому же принципу действует так называемая кристаллизация бреда. Если в вашем окружении будет максимальная консистенция, концентрация бредовой информации, то какая-то острая, какая-то сильная эмоция может этот бред кристаллизовать, чтобы все эти бредовые кусочки сложились в одну бредовую картину, которая была бы просто законченным художественным произведением. И ваш мозг схватится за это, потому что это произведение закончено. Я могу за нее вцепиться, я могу на нее опираться, я могу в нее смотреть, потому что она доставляет мне минимум страданий, минимум дискомфорта, минимум кортизола. Или, допустим, ошибка выжившего. Это так называемая неполная индукция. То есть я делаю выводы из очень неполной информации. Если мне будут скармливать только нужные мне успехи, нужные мне какие-то эмоциональные события, я буду на них опираться как на инструкцию по эксплуатации. Например, взять старую добрую байку по поводу того, что высшее образование не нужно для того, чтобы стать миллиардером, что высшее образование, наоборот, это для неудачников. Это довольно удобная такая информация, удобная картина мира. Например, из-за того, что Стив Джобс без высшего образования, Билл Гейтс без высшего образования, по-моему, Ричард Брэнсон. Из этого всего, из этой ограниченной информации можно сделать удобный вывод. Высшее образование можно не получать, можно не напрягаться. Это для мозга удобная картина мира. Я могу стать, я точно стану, как они, если не буду получать высшее образование. Высшее образование не нужно. Удобно, намного удобнее, чем стараться, работать и так далее. Плюс понимание того, как работает психика, понимание того, что психика очень сильно уязвима. Допустим, мы не можем не проживать, мы не можем не усваивать всю информацию, которую мы видим, слышим, которая как-то долетает до наших органов чувств. О том, что наши гештальты должны быть закрыты, и психика не может расслабиться до тех пор, пока не завершит какое-то удовлетворение какой-то важной потребности, эмоционирование до конца. Знание этих механизмов психики дает над человеком огромную власть. Поэтому в этой информационной игре вы либо объект, либо субъект. Либо вы сами собираете свою действительность, вы сами являетесь своим интересантом, своим заказчиком, своим архитектором своей жизни, либо вы тот, в чьей голове, в чьей психике кто-то собирает нужную ему действительность, преследуя свои цели. Поэтому для того, чтобы стать автором своей жизни, стать архитектором своей жизни, а не чьим-то инструментом или чьим-то ресурсом, важно взять в свои руки все детали этой модели. То есть стать интересантом собственной жизни, заказчиком. Что я хочу, что мне нужно, какие ресурсы мне нужно получить, какие у меня цели. Взять в свои руки все технологии, инструменты воздействия на свою психику, на психику других людей, для того, чтобы получить вакцину, противоядие от того, чтобы другие люди мной пользовались, чтобы я не был объектом чужих манипуляций, чужого воздействия, и ставить истинные свои цели, чтобы применять эти инструменты, эти технологии, используя свои ресурсы в своих интересах.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели! С вами Салиха Васия Тимирхановна, врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Сегодня мы поговорим о, пожалуй, самом тропическом, сочном и освежающем продукте консервного завода «Кикуни» – натуральном ананасовом соке под брендом «Сильбеси». Давайте разбираться, чем он так ценен для нашего здоровья. Главный секрет ананаса – это вещество под названием бромелайн. Только представьте, это не один фермент, а целый комплекс протеолитических ферментов, то есть разрушителей белка. Белки представляют собой длинные цепочки аминокислот, которые довольно сложно поддаются расщеплению. А бромелайн – это словно ножницы, которые разрезают эти самые белковые цепи. В итоге облегчается переваривание плотной пищи, особенно мяса и рыбы, и никакой тяжести после еды. Еще у бромелайна есть такие свойства, как противовоспалительное, он уменьшает боль и отек после травм, и иммуномодулирующее. И интересный факт, именно благодаря этим свойствам бромелайн изучают как потенциальное поддерживающее свойство в онкологии. Ананасовый сок – отличный источник витамина С, стакан сока может покрыть значительную часть дневной нормы, марганца. Этот микроэлемент часто остается в тени, но он критически важен. Марганец участвует в формировании костей и соединительной ткани, метаболизме углеводов и аминокислот и даже защищает клетки от повреждений. Ананас – один из лидеров по его содержанию среди фруктов. Меди и витамина В1 поддерживают энергетический обмен и здоровье нервной системы. Ананасовый сок достаточно кислый, поэтому людям с гастритом, язвенной болезнью желудка или двенадцатиперстной кишки, рефлюкс-эзофагитом не стоит его употреблять. Пациентам с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом строго контролировать количество. Разумная порция этого напитка – 150 мл. Друзья, употребляйте его умеренно, выбирайте качественный продукт, и пусть этот тропический вкус приносит вам не только удовольствие, но и пользу. А консервный завод «Кикуни» поможет вам в этом. Благодарю вас за внимание. Будьте здоровы!
0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.

0: Мысли вслух.
1: Михаил Токовинин, основатель компании «Amo CRM».
2: Сумасшедшая зарплата айтишников – это миф. Во-первых, кого вы называете айтишниками? Сотрудник техподдержки – это айтишник? Менеджер по продажам – это айтишник? Бухгалтер, который работает в Яндексе – это айтишник? Что есть айтишник? Программист? Кто? Инженер? DevOps? Сисадмин? Кто айтишник? И вот, например, сисадмин, работающий в Яндексе, и сисадмин, работающий в соседней парикмахерской. Почему один зарабатывает 400 тысяч, а другой 70, и то не всегда? Должность называется одинаково, и тот айтишник. Нет, это миф. Есть IT-компании с очень большой маржинальностью. За счет высокой консолидации рынка. Может быть, сложно говорю, но, короче, монополия это. Вот в стране у нас 400 банков. Ну, сейчас, может, живых, я не знаю, 100, 200. Но они все нормально существуют. И да, они все конкурируют с условным Сбером, но Сбер далеко не монополист. А вот с Яндекс.Такси как-то все по-другому выглядит. За счет этого IT-компании часто имеют очень высокую маржинальность, которая позволяет в этих IT-компаниях отдельным специалистам платить высокие зарплаты. Отсюда этот миф. Но если ты сисадмин в салоне красоты, ты не айтишник, ты сотрудник бьюти-индустрии. Совсем вытекающим. И твоя зарплата сравнивается с маникюрщицей, а не с бухгалтером в Яндексе. А если ты бухгалтер в Яндексе, то ты вроде как айтишник. Хотя ты тоже бухгалтер всего лишь. Но зарплата у тебя при этом айтишная. Ты же в Яндексе. Поэтому дело не в IT, не IT. Дело в том, что есть компании, у которых высокая маржа. Это не только IT-компании. Это ресурсные компании, сырьевые компании, это банки, телекомы. Там у всех все хорошо. Мифологии просто такой нет, дурацкой. Никто же не говорит, а телекомщики пойду. Я такого не слышал. Как бы, вы что думаете, зарплаты в МТС и Мегафоне плохие, что ли? Разработчики действительно специфическая роль. Почему? Потому что это та редкая специальность, которая верифицируется на собеседовании. Вот когда я нанимаю юриста, мне очень тяжело понять его квалификацию. Когда я нанимаю маркетолога, мне очень тяжело понять его квалификацию. Поэтому там начинают действовать всякие рекомендации, портфолио, дипломы. Вот айтишник чем-то похож, может быть, на хирурга. Он очень легко... Ну, то есть собеседник у хирурга, наверное, посложнее выглядит. Не знаю, кстати, как собеседуют хирургов. Говорят, коллега, пройдемте, ну-ка резани. Так, что ли? Как их собеседуют, кстати? Но программисты собеседуют именно так. Его сажают за столу, дают задачку, говорят, кодь давай. Из-за того, что его навык легко верифицируется, рынок труда айтишников во многом глобален. Потому что я, сидя в Калифорнии, могу нанимать программиста из Воронежа. И вот это специфика исключительно программистов. Их труд легко верифицируется, поэтому их рынок труда стал глобальный. И когда я нанимаю программиста в Москве, я конкурирую не с условным Яндексом, а я конкурирую даже с Фейсбуком. Никаких мифических айтишников, которыми можно стать, пройдя курсы в интернете, не существует. Вот это полный булшит, что я там пройду какие-то курсы. Если, пройдя курсы за 100 тысяч рублей, можно стать человеком, который стоит на 1 000 000 рублей в год дороже, ты вселенную обманул, что ли? А в компаниях идиоты работают в этих, которые тебя нанимают. Вот я, представь себе, я владелец компании. И я узнал, что можно взять любого идиота, посадить его перед курсами, и потом он будет стоить мне, как специалист, который стоит, не знаю, 200 тысяч рублей в месяц. Да? Ну вот представь себе, вдруг оказалось, что вот мне нужен человек на 200 тысяч рублей в месяц. Но оказывается, можно взять любого автослесаря, он пройдет курсы и будет стоить эти 200 тысяч. Но я почему-то нанимаю не автослесаря за 40 и учу их, а я зачем-то должен в интернете идиотов набирать, которые курсы прошли. Я тупой?
3: Нет.
2: Я не тупой. Зачем я это буду делать? Если бы это было возможно, я бы пошел в вуз, взял бы там 100 студентов, заставил бы их пройти курсы и платил бы им 20 тысяч рублей. Ну подумайте, это же логично. Так не работает. С чего это я вдруг вчерашнего автослесаря после курсов буду за 200 тысяч нанимать? Я тут главный лох, что ли, в этой комнате? Что-то мне подсказывает, что не я. В этой цепочке я точно не главный лох. Здесь кто-то кого-то другого явно греют. Понимаешь? Подумайте об этом. Так не бывает. Вот это обман. Нельзя пройти курсы и моментально увеличить свою рыночную стоимость. Так не бывает. Если бы это было возможно, поверьте, не вы бы на этом заработали.
0: Мысли вслух.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что дагестанское селение Кубачи необычно в каждом своем проявлении, но известно прежде всего златокузнецами, про которых в 1982 году на знаменитой северо-осетинской студии телевидения даже сняли художественный фильм «Загадка кубачинского браслета». Фильм создан по мотивам автобиографической повести писателя Амитхана Абубакара «Браслет с камнями». А название для будущего фильма «Загадка кубачинского браслета» было не просто метафорой, а скрытой основой сюжета. Браслет же действительно оказался секретом. Сюжет фильма был следующим. В 1950-е годы на учебу в Москву в литературный институт из дагестанского села Кубачи приезжает Мурат. Здесь он встречает Саиду, которая, как оказывается, тоже родом из того же села. Молодые люди женятся, но вскоре узнают, что их семьи враждуют уже много лет. Между их отцами, Сабуром и Амаром, кубачинскими мастерами-златокузнецами, вышел спор. Теперь, чтобы быть вместе, Мураду и Саиде нужно положить конец тому спору. Картина «Загадка кубачинского браслета» участвовала во Всесоюзном фестивале телевизионных фильмов, который проходил в 1983 году в столице Казахстана Алма-Ате. Тогда это был единственный в стране фестиваль телевизионного кино. Браслет получил диплом и приз за поэтическую разработку жанра лирической комедии.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».
2: В Дагестане 6 часов. Время. Диалог FM.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Академик РАН, главный онколог Минздрава и генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии Андрей Каприн заявил, что около 64% всех онкологических заболеваний в России сейчас выявляются на ранней стадии. По его словам, это неплохой показатель и по европейским данным тоже. При этом самые распространенные виды онкологических заболеваний в России – это рак предстательной железы у мужчин и рак молочной железы у женщин. У мужчин рак предстательной железы

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Адиль Янгиюрт. Село в Бабаюртовском районе Дагестана. Административный центр сельского поселения «Сельсовет Адиль Янгиюртовский». Расположено к юго-западу от районного центра Бабаюрт, близ Аксаевского водохранилища. Село возникло на землях князя Адиля Алибекова из рода Каплановых и названо в честь него. В переводе с кумыкского «Новое село Адиля». Датой основания считается 1785 год, когда князем на месте нынешнего села Чанкаюрт было основано новое поселение. Отсюда и пошло его нынешнее название – Янгичаркаюрт. В 1883 году село входило в состав второго участка Хасавюртовского округа Терской области. Вплоть до ликвидации царской администрации феодальных владений село относилось к Аксаевскому княжеству. После разрушения старого Аксая Адиль Янгиюрт разросся за счет переселения сюда части староаксаевцев. Основным занятием сельчан в дореволюционный период являлось земледелие. В селе похоронен дагестанский революционер и поэт Зайналабит Нухаевич Батырмузаев. Также среди известных выходцев села – чемпион Европы по вольной борьбе – Азнаур Таваев.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Рутуле? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
3: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
4: Притчи народов мира.
5: Согласно философии,

0: Одним из непременных условий счастья является возможность сидеть рядом с друзьями или людьми, которых ты любишь. Нужно просто сидеть и ничего не делать, ничего не говорить. Смотреть друг на друга или же не смотреть. Восторг приходит от того, что ты окружен людьми, с которыми тебе хорошо. Больше не нужно чем-то занимать себя, наполнять пространство звуками. Достаточно молча чувствовать присутствие друзей.
1: Притчи народов мира.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Ядром иранского этикета является таароф. Это система поведения, которая предписывает относиться к людям сверхучтиво и настолько предупредительно, что это может показаться неискренним. Таароф не имеет аналога в русском языке. Наиболее близкое значение этого слова – комплимент. Приветствуя иранца, после пожатия руки не забудьте приложить собственную правую руку к сердцу. Этот жест показывает глубокое уважение к собеседнику. Выучите несколько слов на персидском языке. Это очень понравится иранцам. Вас будут долго хвалить и восхищаться, даже если это будет простое приветствие. Пунктуальность не является сильной стороной иранцев. Опоздать на встречу на 15-20 минут считается абсолютно нормальным. В деловой среде Ирана обмен подарками не является обязательным. Однако при первой личной встрече можно преподнести будущему партнеру небольшой памятный сувенир. В иранской культуре не принято открыто говорить «нет» или напрямую отказываться от сделки. Вместо отказа иранец будет долго и витиевато рассказывать о причинах и обстоятельствах, из-за которых решение вопроса следует отложить на потом. Рекомендуемая форма одежды для мужчин в Иране – темный костюм. Мужчины могут одеваться на классический западный манер. Однако не стоит носить короткие шорты или рубашки с короткими рукавами. Кроме того, иранские мужчины не носят галстук и ждут этого от своих иностранных деловых партнеров. Одежда женщин должна быть свободная, с длинными рукавами. Колени, руки и плечи должны быть закрыты. На голову лучше всего повязать платок или накинуть палантин. В Иране не принято курить. Постарайтесь уважать эту местную традицию.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

Добрый день, дорогие радиослушатели! Меня зовут Салихова Асият Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Сегодня хочу рассказать вам о пользе натурального продукта консервного завода Кикуни в морковно-абрикосовом соке. Морковно-абрикосовый сок – это настоящий солнечный эликсир. С одной стороны, морковь – чемпион по содержанию бета-каротина, который в нашем организме превращается в витамин А. С другой – абрикос – источник витаминов С и Е. Вместе они защищают зрение, особенно актуально при нагрузках от экранов, укрепляют иммунитет, помощь в борьбе с сезонными вирусами, поддерживают здоровье кожи и слизистых, способствуют обновлению клеток, защищают от сухости и повреждений. Это как внутренний уход за кожей. Абрикосы – хороший источник железа, необходимого для переноса кислорода и борьбы с усталостью. А морковь с ее жирорастворимым витамином А выступает природным усилителем усвоения этого железа. Сок помогает эффективнее использовать поступающее железо, поддерживая энергию и бодрость. В этом дуэте, особенно в абрикосе, есть важный минерал – калий. Калий помогает регулировать артериальное давление, поддерживать нормальный ритм сердца, балансировать жидкость в организме. Антиоксиданты из обоих компонентов защищают стенки сосудов от повреждений свободными радикалами. Пектин и растворимые пищевые волокна способствуют росту болезненных бактерий в кишечнике, то есть несут пребиотический эффект и помогают поддерживать регулярный мягкий стул. Таким образом, морковно-абрикосовый сок – это вкусный способ получить мощный заряд витаминов, и пусть он станет приятным бонусом к вашей сбалансированной тарелке. Рекомендуемая безопасная и полезная норма приема морковно-абрикосового сока – 150-200 мл. С осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом и при предиабете, обострением заболевания желудочно-кишечного тракта, панкреатите и склонности к диарее. Друзья, благодарю за внимание. Будьте здоровы. До следующих встреч в эфире.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Наш сегодняшний герой Тимур Ланский. Легенда клубной жизни 90-х. И владелец ресторанов «Чайхана номер один».
2: Как ты можешь описать свои эмоции, когда появляется первый большой бизнес, первые деньги? Что ты в тот момент чувствовал?
3: Ну, что нужно еще, нужно больше. Вот, потому что, ну, когда денег нет и когда они появляются, ну что, ты купишь машину, там, решишь какой-то квартирный вопрос с одеждой, но это быстро к этому привыкаешь, а хочется завоевывать все новые и новые горизонты.
2: Я предлагаю двигаться дальше.
1: Все интервью этого сезона мы записываем в электромобиле «Voyadream».
2: Тимур, пока мы прогуливались, ты рассказывал, что в один прекрасный момент к вам приехали люди с автоматами в клуб. Сказали, что это последний раз, когда вы заказывали там стол. Можешь немножко рассказать про контекст этого времени? И вообще, как удалось договариваться? Платили бандитам, не платили?
3: Я никогда никому ничего не платил. Другое дело, что там мы старались, такое время было тревожное, старались дружить и как-то оказывать правильные услуги сервиса всем, и сильным мира сего, и гостям уважаемым. Вот, наверное, как-то так, с помощью восточной дипломатии, наверное, ну, то есть удалось выжить.
2: У них были столики свои?
3: Ну, по-разному, да. Где-то что-то бесплатно, где-то столики. Ну, плюс у нас как бы партнеры тоже были ребята такие уважаемые, поэтому все было сложно, но, слава богу, как бы без каких-то критичных моментов.
2: Какая максимальная сумма, которую ты потерял?
3: Еще когда мы вкладывали свои деньги, да, не деньги инвесторов, наверное, это был... По тем временам это было порядка миллиона долларов.
2: А на чем? Что произошло? Это проект прогорел?
3: Проект, да, который, ну, не произошел, скажем так.
2: Не полетел или не
3: улыбнулся? Открылся, но не полетел. Да.
2: Угу. Что ты в этот момент испытывал? Какие чувства?
3: Понимаете, на тот момент я находился одновременно еще в 2-3 проектах. И это здесь как такая, как ставки.
2: Где-то выиграл, где-то проиграл.
3: В рулетке, да. Где-то выиграл, где-то проиграл. Сильно я не переживал. Конечно, было обидно. Потом это же не происходит в один момент, как во время пожара, допустим. Вначале ты все равно продолжаешь верить, что там проект будет набирать обороты, что нужно подождать. И постепенно это происходит. То есть неудачный проект, это не в один день.
2: Ну, вот если говорить с экономической точки зрения, то есть ресторан генерит какое-то количество убытков. Вот в какой момент надо говорить, все, стоп, закрываемся, для того, чтобы больше не потерять?
3: Ну, это зависит от прочности твоей, да, то есть сколько ты можешь, да, на себе нести. Но я так считаю, что если порядка там уже цифра больше 30% от того бюджета, который ты изначально вложил в этот проект и на который ты рассчитывал. Угу. Если ты уже на его поддержание, да, на попытки его в дальнейшей жизни потратил больше, ну, там, 30%, пошло больше 30%.
2: Угу. Чем на весь
3: проект. Я считаю, что здесь надо уже прийти в себя и признать ошибки, хладнокровно принять какое-то решение и попытаться минимизировать уже ущерб и на этом остановиться.
2: Как сейчас выглядит франшиза и сколько в среднем, ну, усредненно предприниматель может зарабатывать на ресторане?
3: Ну да, мы, в принципе, уже давным-давно сами не открываем рестораны, то есть это в основном какие-то новые партнеры, новые инвесторы, которые у нас покупают франшизу. В среднем мы, все условия со всеми разные. Вот. Где-то это от 9 миллионов рублей паушальный взнос. За эти деньги мы делаем дизайн-проект, помогаем открыть ресторан, контролируем, ведем авторский надзор за стройкой, обучаем представителей бизнесмена, который покупает у нас франшизу, обучаем технологии производства, все наши секреты открываем, обучаем команду поваров, набираем ее, помогаем набрать. Ну и потом поддерживаем уже после открытия в своих каких-то рекламных
2: сетях,
3: сетях, на сайте, в социальных сетях. И периодически раз в квартал делаем контрольные закупки, делаем какие-то консультации. Это все входит уже в роялти, которое мы получаем. Роялти колеблется от 3 до 7% в зависимости от насколько место перспективно.
2: От, от выручки, от оборота?
3: Ну, от, да, от оборота. Как мы себе рисуем перспективу этого места. Потому что если мы видим изначально, что место, допустим, плохое, да, то есть локация не предполагает простого коммерческого успеха, скажем так, вот, то мы просто отказываемся. Нам этот паушальный взнос абсолютно не нужен, потому что практически весь он тратится на дизайнеров, на просчеты проектной работы.
2: Но вы можете сказать предпринимателю, что нет, это место не подходит, и мы не дадим вам франшизу?
3: Я вам могу сказать так, что из трех вариантов, да, из трех обращений к нам, два обычно как раз именно
2: мимо,
3: да, то есть какие-то ущербные места, то есть это люди, которые там имеют какое-то помещение и не знают, что с ним делать, да. Оно в таком месте расположено, что там ничего не сделаешь. Или ресторан уже открыли, он не пошел, и люди думают, что если там будет висеть вывеска популярного бренда, то это все изменит. Иногда, да, иногда, если локация это позволяет, иногда действительно, когда на смену неизвестному какому-то некачественному проекту приходит известный бренд, Чихана номер один, это, наверное, один из таких самых известных у нас и устойчивых брендов, то все меняется. Но не всегда. То есть локация очень многое значит.
2: Бизнес-класс. Почему Чайханы нет в Дубае, например, или в других странах?
3: Слушайте, нет, потому что я очень ответственно отношусь к деньгам инвесторов, потому что мне тоже партнеры спрашивают, давай откроем. Я считаю, что я живу в Москве, да, и для того, чтобы мне отвечать за этот бизнес, мне нужен партнер, который живет в Дубае и готов вместе со мной или вместе с моими партнерами рисковать. Или просто так же, как и все остальные рестораны, приобрести нашу франшизу, и мы поможем там открыться. Потому что франшиза на, какие-то хот-доги, допустим, да, ее легко купить, легко открыть, легко закрыть. Это не какие-то большие инвестиции, а открыть ресторан на сегодняшний день, тем более за границей, в Дубае, где там достаточно высокие цены на все, это 2-3 миллиона долларов, как минимум. Вот. Это серьезные деньги, серьезная ответственность. И мало того, этот ресторан еще и потом будет генерить новые расходы, да, высокие зарплаты, высокие арендные ставки. Хотя в Москве они, конечно,
2: тоже кажется, Дубай не самое маленькие. Место. Там нет сервиса, да, нет нормальных кальянов.
3: Нет, там кое-что есть, конечно, но мы в поиске. То есть мы хотим там открываться. Вопрос только в том, чтобы нашелся партнер, и мы их ищем, вот, чтобы открыть Чайхану. А так мы с Сашей Аганезовым как раз уже, в принципе, строим один ресторан, но не Чайхану. Пока секрет какой.
2: В Дубае.
3: В Дубае, да. Угу. А Чайхану, если бы найдется партнер местный, который готов нам помогать и финансово, и административными каким-то ресурсом, своими знаниями в этом регионе, с радостью откроем. Я думаю, что как раз Чайхана номер один с алкоголем, без алкоголем в Дубае, в Абу-Даби может выстрелить очень серьезно.
2: Ты говорил о том, что ты занимаешься творчеством в бизнесе в рамках Чайханы, или есть какие-то новые проекты, над которыми ты сейчас работаешь?
3: Ну да, мы с Александром Аганезовым, я тоже участвую в его проектах. Мы с ним вместе как раз со времен сада Эрмитаж, со времен Пентхауса. Он тогда уже, если я занимался больше клубом, шоу, рекламой, Он тогда уже занимался ресторанами, которые были в клубе. Там было 3 ресторана. Друг другу помогаем. Сейчас последний проект – это на Новом Арбате, в помещении бывшей «Метелицы», которое тоже в 90-е было культовым таким клубом, казино.
2: Местом силы еще одним.
3: Местом силы, да. Сейчас там открыли очень большой ресторан. Он был детищем нескольких рестораторов, и Саши в том числе. Сейчас его как бы раскручиваем и пытаемся вот создать такой новый формат.
2: Ну, в рамках другого бренда.
3: Да, «Чудо-Юдо». Угу. Называется «Чудо-Юдо».
2: А, скажи, пожалуйста, вот рубль значительно ослаб в последнее время. Количество рабочей силы стало меньше. Как вы вообще испытываете всякие трудности, связанные с этим?
3: Ну, конечно, да. Как и у всех, сейчас есть кризис, особенно то, что касается сотрудников, которые граждане вот, других стран, да, из СНГ, там, со Средней Азии, потому что они-то все равно конвертировали рубли в доллары, в свою валюту. Получается, конечно, вот это вот изменение курса валюты, в первую очередь, по их как бы доходам, по их жизни ударяет. Особенно, если они не совсем интегрированы именно в Москву, в Россию, а все равно живут как бы на две страны. Вот. Ну, решения какие? Оптимизируем расходы, где-то, да, повышаем, насколько это возможно, зарплаты, сокращаем людей, сокращаем где-то какие-то издержки. Приходится приспосабливаться. Уже, в принципе, пандемию мы немножко натренированы, потому что тогда тоже такой был кризис рабочей силы. Ищем, находим решение.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Представьте, что вы учитель математики, обучаете класс детей и готовите их к Олимпиаде. Однажды к вам приходит группа исследователей, которые выясняют, что у некоторых учеников IQ выше, чем у других. Есть также дети, у которых очень низкий IQ, ну и все остальные это что-то среднее. Вам вручают список, и вы продолжаете работу, но несмотря на различия, уделяете всем одинаковое количество внимания. Через несколько лет ученые возвращаются и записывают результаты. Как и ожидалось, у детей с высокими умственными способностями результаты были лучше. Идеальная посещаемость, достойные оценки и хорошие результаты на олимпиадах. Ну что поделаешь, генетика? Но тут ученые сообщают вам, что изначально они изменили результаты теста. Так называемые одаренные ученики – это на самом деле обычные дети. Но из-за предвзятости учителя, несмотря на все его старания, они достигли объективно лучших результатов. Это сейчас была не выдуманная история, а реальное исследование, проведенное в 60-х годах Робертом Розенталем. До эксперимента над детьми он проводил исследования на крысах. Однажды, например, студентам-медикам, которые дрессировали крыс, он сказал, что одна группа грызунов – это особые умные животные, так называемые гении лабиринтов, а другая группа – тупицы лабиринтов. Конечно, это были абсолютно одинаковые крысы, но в конце эксперимента выяснилось, что первая группа крыс училась быстрее. Студенты сказали, что с гениями лабиринтов было легче работать, что эти крысы были более отзывчивы и приятны. Иными словами, управленцы и авторитеты очень влияют на то, как будут развиваться окружающие их существа. Сознательно или нет, они создают те изменения, которых сами ожидают. Лидеры формируют реальность. Вот только дело в том, что все мы в каком-то смысле являемся лидерами. Каждый из нас авторитет. Нет человека, чье мнение не имело бы значения. Например, интерес к лекциям порождает интересные лекции. Задавая вопросы и проявляя внимание, вы внушаете учителю идею, что его материал интересен. И это делает его более чутким наставником и увлеченным рассказчиком. Так кто в этом процессе лидер? Ученик или учитель? Оба. Мы взаимно создаем реальность друг для друга. Полное доверие к лидеру рождает более внимательный подход к управлению. Интерес к ученику создает его талант, а уверенность в чьем-то успехе делает его успешным. Казалось бы, это не совсем новая идея, но исследования, изучающие эффект Розенталя, придают ей совсем другой смысл. Доверяй людям, даже если они сами себе не доверяют, и однажды ты обнаружишь себя в компании успешных и талантливых людей. Проблема в том, что мы крайне предвзяты от природы. Очень трудно поверить в кого-то, кто только начинает свой путь. Как можно представить, что вот этот неумелый, еле справляющийся с кистью парень однажды нарисует Мону Лизу? Скорее всего, ты убедишь себя в обратном. И самое главное, убедишь в этом его самого. Но если вырвать себя из предвзятости и инвестировать себя в окружающих людей, несмотря на страх разочарования, то вы, возможно, дадите шанс новому Да Винчи. За каждым гением стоит поверивший в него учитель или ученик. Роберт Таубер в своей книге «Самореализующееся пророчество» предлагает каждый день тренироваться в своих предположениях об окружающих людях. Следует выработать в себе навык чистого взгляда. Встретив нового человека, нужно совершить сознательное усилие и убедить себя в том, что ты ничего о нем не знаешь. Неважно, как он одет, что о нем думают другие люди и какие у него успехи. Это чистый лист. Предположи, что общаешься с разумным, добрым и чистым человеком. И, возможно, он правда таким окажется. Честь и удачи.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Отлично, про долгий взгляд. Это самое, на самом деле, интересное. Небольшая такая сноска. Я на примерах Соединенных Штатов какие-то вопросы задаю. Не потому, что я большой фанат Соединенных Штатов, просто потому, что это кажется каким-то таким понятным сравнением. Вот смотрите. Да? Допустим, я предприниматель. Я в России, и я хочу смотреть вперед. У меня есть некоторое количество денег, есть команда, и мы готовы создавать, готовы творить новые технологии, готовы строить с перспективой на 20 лет внутренне. Но... как просто объективные реалисты, мы смотрим и понимаем то, что мы просто-напросто не можем планировать и не имеем никаких гарантий того, что то, что мы будем строить, через 10 лет просто не обнулится. Опять получим какой-то экономический коллапс.
2: Понятно, да, я понимаю.
1: И здесь возникает самый большой вопрос. Это, опять же, тот самый, наверное, эффект колеи, когда я хочу планировать наперед, и я искренне хочу, и я понимаю, что большой результат, гигантский результат, он делается только дистанцией. Невозможно за два года сделать то, на что требуется 20 лет. Да? А 9 женщин не родят за месяц. Здесь то же самое. И здесь огромное количество вещей. Первое, это, как мы уже обсудили, культурный код. Второе, ну я просто...
2: Устойчивость институтов, конечно.
1: Я просто объективен. Я смотрю, и вот было так, почему вдруг должно поменяться? И отсюда возникает вопрос. Зачем мне тогда инвестировать деньги, время и огромное количество усилий с гигантским риском для того, чтобы сыграть в долгую? И у меня ответа на этот вопрос нет. Что, на ваш взгляд, должно поменяться, чтобы у меня ответ на этот вопрос появился? Я не только про себя, я вообще про предпринимательство.
2: Знаете, аналогичный вопрос я задавал... В пятницу ко мне приехала наша выпускница экономического факультета, которая сейчас руководит очень крупной дочерней компанией Сбера и занимается ЗПИФами, закрытыми паевыми инвестиционными фондами. И вот она делала ПИФ еще в другой компании, десятилетней. И говорит, знаете, чем я горжусь, что люди проголосовали за следующие 10 лет. Я говорю, слушайте, а как? Вот почему? Они один раз решились на десятилетнее вложение, а теперь подтвердили еще раз, что, на что они рассчитывают, чем они мотивированы. Да. Для меня это тоже вопрос.
1: Мы с вами сходимся в мыслях, получается.
2: Я могу воспроизвести ее ответ. Она сказала, что, во-первых, репутация Сбера, как теперь, конечно, самой крупной компании страны. 60 миллиардов долларов капитализации, «Газпром» ушел вниз, «Сбер» поднялся на первую позицию. А во-вторых, доверие ей личной команде и тем правилам, которые они сделали, зарегистрировали и не могут изменить без общего согласия пайщиков. Поэтому, к чему я это говорю? Институты строится не только сверху и разрушается не только снизу. Институты строятся еще сбоку. Контракты, которые заключают между собой предприниматели, мы, кстати, только что закончили Институт национальных проектов, экономический факультет МГУ, Московская школа управления Сколково и «Ноудом». Мы закончили первый большое исследование доверия в бизнесе. Скоро расскажем о результатах. Но для меня самый потрясающий результат, знаете, какой? Видно, на чем оно стоит.
1: Так.
2: Оно стоит на институте, который называется «Контракт». Потому что самые серьезные вложения идут в заключение контракта. И контракт создает довольно высокую уверенность. На суд расчета нету. Есть, правда, расчет на наблюдателя и арбитра в виде регионального чиновника в отношениях с контрагентами. Вот он заменяет духовного авторитета в исламском банкинге и суд в англосаксонской системе. У нас это региональный чиновник. Но это институциональная схема такая. И я вам хочу сказать, что этот контракт дает изумительный результат. Вы знаете, в 2004 году я был поражен зеркальностью двух цифр. А обследование населения России, тогда это Левадовское еще обследование, Юрий Александрович еще был жив, показало, что 84% людей не доверяют большинству.
1: Большинству других людей.
2: Да, угу. Да. А такая же цифра 84 вылезла в обследовании, которое проводили Андрей Яковлев, тоже, кстати, выпускник нашего факультета, потом был проректором вышки, и Тимоти Фрай по бизнесу, где оказалось, что 84% бизнесменов доверяет своим контрагентам. Я подумал, боже мой, как же так? Бизнеса же люди вроде...
1: С людьми делают.
2: Недоверчивые, да. Скептичные. Откуда же у них этот идеализм? Потом я понял, что это не идеализм. И объяснял как раз, почему это очень важный пример. Знаете, ключевой оказалась фраза предпринимателя 90-х годов, который сказал, ничто так не укрепляет веру в человека, как 100% предоплата. Предприниматели пробежали путь институционального развития. Ведь давайте вспомним, в начале 90-х был обмен заложниками, я подчеркиваю, не залогами, а заложниками между группами. Можете об этом поговорить с некоторыми из ваших собеседников. Не обязательно скажут, но точно помнят. Потом от заложников перешли к залогам. Потом перешли к 100% предоплате. Потом 80%, 50%. И пришли к контракту. И вот эта цифра, 84% доверия контрагенту, мы ее получили сейчас. В 2004-м она такая, и сейчас. Она 20 лет стоит. На чем она стоит? Она стоит на тех институтах, которые сделаны руками бизнеса. При всех внешних рисках. Потому что то, что вы делаете внутри компании, это тоже институты и тоже культура. То, что вы делаете между, с контрактами, с аутсорсингом, с партнерствами, это тоже институты. И это довольно живая и довольно сильная среда в России, что показал, на мой взгляд, критичный 22-й год, когда санкционный удар произошел. Выживание произошло за счет того, что вот бизнес и рынок оказался работающим не только в, там, в психологическом, культурном, но в институциональном плане. Оказалось, что этот удар амортизируется структурами отношения, организации контактов, контрактов и так далее, и так далее.
1: Очень, знаете, то, что вы сейчас рассказываете, это очень сильно меняет восприятие, вообще отношение к изменениям в экономике, потому что ты смотришь как будто бы на то, что нужно, чтобы инвесторы пришли, чтобы деньги пришли, чтобы технологии пришли. А ключевая эта проблема, она, по сути, зарыта полностью в культуре, потому что ничего из этого не произойдет, пока не поменяется культурный код.
2: Я бы сказал так. Вот давайте уж назовем кошку кошкой. Она зарыта в нас, потому что пока мы не готовы посмотреть на 10 лет вперед, перестаньте болтать про инвестиции. Вы спекулянты, а не инвесторы. Потому что будущее начинается с того, что вы согласны в него поглядеть. Причем я вас уверяю, что это беда снизу до верху в России. Ни вверху, ни внизу дольше, чем на год-два не смотрят. Отсюда уже все остальное. И рентоориентированность, и вот стремление ухватить хоть чего-нибудь сейчас, хоть синица в руке, чем журавль в небе, и тогда не надо надувать щеки и говорить, что мы способны быть самыми великими. Пока не способны. Причем, я вам скажу, высокое избегание определенности – это ведь лечится. Это лечится той самой культурой неудач, о которой мы с вами уже говорили, когда...
1: Про миллиардеров.
2: Точно. Да. Потому что, знаете, есть поразительная история. По-моему, Сергей Галицкий это рассказывал у нас про магнит, выступая перед студентами экономфака.
1: Я слушал это выступление.
2: По-моему, там он рассказывал. Но я читал эту историю про Walmart в бизнес-литературе, про то, как руководитель отделения Walmart'а совершил ошибку, которая привела к потере 10 миллионов долларов компании. Его вызывает президент. И обсуждает с ним текущие вопросы. В конце разговора он спрашивает, а что, разве вы меня не уволите? Тот говорит, нет. Ну, вот 10 миллионов. Он говорит, как же мы можем уволить человека, в образование которого мы только что вложили 10 миллионов долларов? Но на самом деле это шутка шуткой, но признание права на ошибку и потери, потому что ошибка всегда потери, это очень серьезные вещи. Потому что в России ты лузер, если ты совершил одну ошибку. Неправда. Ты пытался пойти туда, куда не ходили другие.
1: Ты купил опыт.
2: Ты купил опыт. Важно, работаешь ты над ошибкой или не работаешь. Вот принципиальная вещь. Потому что, да, национальный спорт хождения по граблям, но ведь что такое хождение по граблям? Это повторение прежних ошибок. Если ты не повторяешь прежние, а делаешь новые, ты молодец, ты продвигаешься. Но вот этот самый переход, он... через игры, там, школу, что хотите. Вот он может излечить от сверхвысокого избегания неопределенности, от страха перед будущим, на самом деле. А тогда будем говорить про институты, которые, повторяю, можно строить самим на горизонтальных уровнях. Они строятся. Мы просто... У нас голова так устроена, что мы все время смотрим вверх. Ну, что там наверху? А тут при этом своими руками делаем... много нового и важного, но не, мы не придаем этому важности, потому что важное же оно оттуда должно прийти, сверху.
1: Шикарный момент для того, чтобы подвести итоги. Три коротких вопроса.
2: Давайте.
1: Книга, которая поменяла жизнь.
2: Стругацкие. «Понедельник начинается в субботу».
1: Отлично. Не читал, обязательно возьму на вооружение к прочтению. Главный навык, который потребуется предпринимателям в ближайшие 10 лет для того, чтобы достичь больших результатов?
2: Длинный взгляд. И договороспособность. Потому что у нас же слово «компромисс» имеет негативную коннотацию. Любимая поговорка, что компромисс – это когда все разошлись недовольными. А когда все разошлись страшно гордыми собой, но ничего не сделали, как назвать? Поэтому договороспособность.
1: Финальный. Совет себе 18-летнему.
2: Ты все правильно делаешь. Я вполне себя 18-летнего одобряю за тот выбор, который я делал в жизни.
1: Супер. Александр Александрович, спасибо. Спасибо вам большое. Невероятно интересный разговор. Я жадно завидую вашим студентам, которые слушают вас чаще, чем я. И огромная вам благодарность.
2: Спасибо, Александр. Мне было очень интересно говорить с вами. Спасибо.
1: Спасибо большое.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ. В Дагестане 7 часов. Время Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
3: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Молодая девушка погибла в результате наезда автомобиля на лошадь в Хасавюртовском районе Дагестана. Об этом сообщает госавтоинспекция республики. ДТП произошло глубокой ночью на автодороге Батаюрт-Львовская-1. По предварительной информации, 25-летний местный житель, управляя автомобилем ВАЗ-2112, сбил лошадь на проезжей части дороги. Пассажирка автомобиля от полученных травм скончалась на месте. Ей было 20 лет. Временно исполняющий министр здравоохранения Дагестана Алиамар Ахмедов анонсировал республиканскую акцию по обследованию детского зрения. Она пройдет 28 августа в Центре микрохирургии глаза в Каспийске, его филиале в Махачкале, а также в детских поликлиниках городов и районов. Перед началом учебного года, когда детям предстоит много читать, писать, смотреть на доску и работать за компьютером, важно проверить зрение даже при отсутствии жалоб. Об этом отметил Алиамар Ахмедов. В Лакском районе Дагестана завершился фестиваль спортивного туризма «Пакабу-2026». Главным событием стало восхождение более 90 участников на вершину горы Папаку высотой почти 4000 метров, об этом сообщил Минтуризм Дагестана. Фестиваль проходил с 17 по 23 августа в окрестностях высокогорного села Бурши. Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Минпромторга Антон Алиханов, доложил президенту о росте промышленного производства, инвестиций и объема ввода новых мощностей. Он также рассказал главе государства о том, что производство поездов для высокоскоростной магистрали идет по графику. Поставка первых составов ожидается в 2028 году. Кроме того, Алиханов заявил, что Минпромторг предлагает распространить национальный режим на работы и услуги в промышленности. Министр добавил, что в некоторых секторах промышленности наблюдается затухание спроса. В России запустят первую федеральную программу повышения квалификации для учителей по практическому применению искусственного интеллекта. До конца 2026 года обучение пройдут 250 тысяч педагогов, почти четверть от их общего числа в стране. Курс «Искусственный интеллект в работе учителя» организует Минпросвещение, Минцифры и Государственный университет просвещения. Присоединиться смогут как новички, так и педагоги, которые уже используют нейросети. Сначала участникам объяснят принципы работы языковых моделей, после чего они перейдут к практическим занятиям. Ну и персональные компьютеры могут стать роскошью для россиян, из-за чего им придется вернуться в компьютерные клубы. К такому выводу пришли ура.ру. По прогнозам агентства, в 2028-2029 годам стоимость компьютеров в России может вырасти на 50%. Это связано с мировым дефицитом компонентов и их удорожанием и развитием искусственного интеллекта. На 6% уменьшился средний чек на подготовку ребенка к школе. По данным ВЦИОМ, средняя сумма расходов в этом году составила почти 50 тысяч рублей, что почти на 3 тысячи рублей меньше, чем в 2025 году. Больше всего сократились траты на форму, одежду и обувь. Кроме того, уменьшились расходы на цветы и подарки учителям, на учебные материалы и канцтовары. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном – из первых рук.
4: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
0: Новости спорта.
5: Футболисты мадридского «Реала» на своем поле уверенно обыграли «Реал Сосьедад» 4-1 в перенесенном матче первого тура чемпионата Испании. Это первая домашняя встреча для нового наставника мадридцев Жозе Моуринью после возвращения в клуб спустя 13 лет. Португальского специалиста особенно порадовал французский нападающий Килиан Мбаппе, оформивший свой 6-й хэт-трик в футболке «Реала». Королевский клуб набрал 6 очков и возглавил турнирную таблицу «Ла Лиги». Футболисты Фенербахче на выезде обыграли французский «Лион» 2-1 в ответном матче плей-офф квалификации и впервые спустя 17 лет вышли в основной этап Лиги чемпионов. Первая игра завершилась в ничью 1-1. В то же время первую в истории путевку в главный клубный турнир Европы заработал норвежский «Викинг», обыгравший дома загребское «Динамо» 3-1 после ничьей в первой встрече. Греческий «АЕК» разгромил болгарский

Су Флавио Каболли 4-5-1-4. Действующие чемпионки мира и Олимпийских игр итальянские волейболистки одержали пятую победу подряд на групповом этапе чемпионата Европы. В очередной встрече они в четырех сетах обыграли не знавшую до этого поражений команду Франции и гарантировали себе первое место в группе D. А в группе A действующий чемпион турнира сборная Турции также продолжает идти без поражений, одержав четвертую победу кряду в этом туре над Германией 3-1. В группе B вице-чемпион континентального первенство сборная Сербии разгромила Грецию 3-0 и тоже закрепилась на первом месте с 4 победами в 4 матчах. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

Доброе утро, Дагестан. Сегодня 27 августа, сегодня четверг. До выходных осталось совсем немного. Главное сейчас, мне кажется, не расслабляться раньше времени. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ, а значит, ближайшие часы, друзья, проведем вместе. Музыка, новости, ваши сообщения, немного юмора и разговоры обо всем, что волнует нас сегодня. Итак, друзья, доброе утро вам желает Расим Загиров. Мы до 11 утра здесь с вами на волне 104.8 FM в Махачкале, поэтому делайте приемчик погромче и начинаем.

0: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио Диалог ФМ.
1: Назначен новый заместитель руководителя секретариата правительства Дагестана. Должность занял Шамсудин Асильдаров. Распоряжение назначения подписал накануне премьер-министр республики Магомед Рамазанов. Я напомню, что прежде Асильдаров работал в Министерстве строительства России в должности начальника отдела. С 1 сентября этого года вступает в силу приказ Минпросвещения, который запретит школьникам использовать мобильные телефоны во время учебных занятий. Об этом ТАСС сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Он уточнил, что такие ограничения уже были установлены федеральным законодательством. При этом на переменах учащиеся могут пользоваться гаджетами в соответствии с правилами, установленными образовательной организацией. С 1 октября этого года россияне смогут вносить наличные через банкомат одного банка на собственный счет в другой кредитной организации. За одну операцию можно внести не более 25 тысяч рублей, за сутки 50 тысяч, а за месяц 200 тысяч рублей. Об этом сообщает газета.ру со ссылкой на экспертов. Новый сервис будет работать через систему быстрых платежей. Больше 2 миллионов россиян подали заявление на участие в дистанционном электронном голосовании на сентябрьских выборах. Об этом сообщили в Минцифре. Больше всего заявлений поступило из Московской области, около 390 тысяч. Следом идут Алтайский край, Свердловская, Ростовская область, а также Республика Чувашия. США и Иран могут официально объявить о прекращении огня в ближайшее время. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на пакистанские военные источники и иранские источники в органах безопасности. Уточняется, что временное перемирие уже было согласовано, но включает свободную навигацию в Ормузском проливе. Но и россиянам рассказали, как пользоваться искусственным интеллектом. Ему можно без постоянной проверки поручать расшифровку встреч, классификацию документов и подготовку внутренних черновиков. Однако модель не должна самостоятельно принимать решения, способные повлечь финансовые, юридические или медицинские последствия. Перебои в подаче воды возможны в Избербаше. Причина – несколько крупных прорывов на водоводе Каспийский Избербаш. Об этом сообщает пресс-служба единого оператора Республики Дагестан. Как говорится в сообщении, при плановом обходе магистрального водовода Каспийский Избербаш на участке диаметром 1000 мм в районе аэропорта были обнаружены 2 крупных прорыва. Аварийная бригада Избербашского горводоканала оперативно сейчас выехали на место для устранения повреждений. Время окончания ремонтных работ и подачи воды в Избербаш пока не уточняются. За последние 5 лет Дагестан получил 176 новых автобусов. В этом году получит еще 141, об этом сообщает Минтранс России. Я напомню, что накануне республику посетил первый заместитель транспорта России Валентин Иванов. В течение нескольких лет, с 2026 по 2028 года, парк общественного транспорта Дагестана пополнится еще почти 400 автобусами. Замминистр транспорта оценил работу пунктов пропуска на границе Яр-Казмоляр и Тагеркент-Казмоляр. Оба пункта входят в список 55 приоритетных погранпереходов, где благодаря модернизации сокращается время досмотра грузового транспорта. Обновленный Яр-Казмоляр-пост приграничный сейчас пропускает 1400 автомобилей в сутки. После модернизации пункта Тагеркент-Казмоляр его пропускная способность вырастет 4 раза до 200,5 тысяч машин в сутки. Аэропорт Махачкалы – это еще один объект, который реконструируют по программе «Эффективность». Транспортная система. Минюст запустил реестр россиян, которые находятся за границей и уклоняются от исполнения наказания. Пока в нем размещена только тестовая запись, об этом передает РБК. Закон о таком реестре вступил в силу еще 4 августа. Для включенных в список могут заморозить деньги и имущество, ограничить банковские переводы, получение госуслуг, регистрацию недвижимости и автомобилей. В Тамбовской области заявили об увеличении площади пожара на логистическом центре «Валберис». Огонь охватил территорию свыше 1000 квадратных метров, отметил губернатор Евгений Первышов. Ранее сообщалось, что после беспилотной атаки загорелся склад маркетплейса в Котовске. Площадь возгорания составила 40 тысяч квадратов. Пострадал один работник. Власти города советуют жителям не перемещаться по улицам в ближайшие 2 дня. Астрономы сообщили возможность увидеть максимальное сближение Луны с Венерой. Они будут находиться на расстоянии нескольких угловых минут 14 сентября. Наблюдать такое явление можно с помощью любительских телескопов или биноклей. Об этом пишет ТАСС. Сентябрь, я напомню, что считается одним из лучших месяцев в году для астрономических наблюдений. Ну и проблемы селлеров на маркетплейсах бьют и по потребителям. Как рассказали коммерсанту, сами продавцы из-за регулярных атак беспилотника время доставки и цены на товары уже выросли. Если прилеты продолжатся, сроки могут растянуться до 2 недель, а ценники на маркетплейсах взлететь еще на 15%. Тему продолжат мои коллеги.
2: Из-за атак на склады Озон и Вайлдберрис пострадали сотни тысяч селлеров. По оценкам экспертов, их общий ущерб – сотни миллиардов рублей. Задело и покупателей, которым теперь приходится дольше ждать свои заказы. Из-за логистических сбоев поставщики не могут быстро заменить остатки товаров. Новые партии приходится вести дольше и на другие объекты, рассказала селлер Людмила Сорокина.
3: Для покупателя главный риск сейчас – сроки доставки и наличие товара. Потому что если часть товара была на этих складах, а склад не работает, продавец не может быстро заменить эти остатки. Приходится ждать, пока Marketplace разберется с товаром и одновременно завозить новые партии, но уже на другие склады. Дальше все зависит от того, насколько хорошо Озон и Вайлдберрис сможет перераспределить логистику.
2: По словам собеседников Коммерсант ФМ, если высокая логистическая нагрузка на Marketplace сохранится, сроки доставки могут увеличить до 1-2 недель. Ситуацию усложняют регулярные эвакуации складов. Из-за них многие объекты по ночам не работают. Чтобы поддержать продавцов, Озон уже отменил штрафы за срывы поставок и отключил постоплату в 38 регионах, говорит селлер, основатель сервиса оцифровки TrueStats Никита Мощенок.
4: Озон это делает, чтобы уменьшить количество лишних заказов. Потребители более осознанно будут выбирать товары и его заказывать. Со сроками доставки ситуация следующая. Wildberries сроки доставки по FBS улучшает. У Озона до ударов была логистика по FBS хуже, чем у ВБ после ударов. Естественно, сроки будут ухудшаться. Уже Озон перестраивает логистические цепочки, ожидаем увеличения до недели.
2: У продавцов остается один выход – поднять цены, отмечает селлер и генеральный директор компании SmartPro Сергей Игнатьев.
5: Бывает так, что товар уничтожен целиком, бывает значительная часть. Продолжать дальше деятельность не на что. Кредиторы, банки просят денег, государство просит уплаты налогов, поддержка, о которой сейчас говорится, она еще придет не скоро. Скорее, селлеры к этому моменту будут вынуждены прекратить свою деятельность. Многим селлерам сейчас настолько плохо, что они вынуждены уходить с площадок. Те, кто выживут, будут вынуждены поднимать цены. Иначе расходы, все потери, которые произошли в июле-августе, невозможно будет компенсировать.
2: За первое полугодие 26-го выплату бизнесу по страховкам выросли на треть, следует из данных Центробанка. Чаще всего за пожары и умышленную порчу имущества. К этой же категории можно отнести и атаки беспилотников. Все зависит от договора, отмечают эксперты. В итоге рост затрат селлеров на страхование уже бьет по карману покупателей, говорит гендиректор компании «Электромир» Екатерина Кизевич.
6: Наблюдаю удорожание товаров в среднем на 10-30%, потому что сама площадка приостановила различные скидки. В разрезе полугода будет колебание и рост цен процентов до 15%. Сами селлеры приостанавливают продажи, потому что они либо физически лишились товара, либо не знают дальше, что делать. У них чаще всего этот товар не застрахован. Они сейчас переориентируются на хранение ближе к пунктам реализации. Логистика увеличивается 10 дней. По регионам начинают искать альтернативные точки сбыта, уходить в офлайн, интернет-магазины.
2: Впрочем, цены могут вырасти незначительно, если маркетплейсы успеют быстро перестроить логистику, говорят эксперты.
1: Седьмое августа. Давайте посмотрим в окошко. После сегодняшнего ночной грозы и дождя в Махачкале узнаем, как будет сегодняшний день обстоять. Так, утром сегодня около 25 градусов выше нуля. Сегодня столбики термометра прогреются до плюс 30. Небо сегодня преимущественно будет облачное, возможно, небольшой дождь и морось. Так что сегодня тот самый день, когда утром можно выйти из дома без зонтика, посмотреть на небо и сказать: «Да ладно, дождя не будет». Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану. Новости страны и мира. О главном.
1: Дипломы бакалавров и магистров сохранят свою силу, несмотря на переход на новую модель образования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Миноборнауки Российской Федерации. В ведомстве уточнили, что дипломы с квалификацией бакалавр и магистр останутся действующими документами о получении высшего образования и в будущем. Согласно заявлению министерства, уже поступившие на бакалавриат и магистратуру смогут завершить обучение по прежним программам, а полный переход на новую модель планируется завершить за 3 года. При этом отдельные укрупненные группы специальностей начнут переводить на новую модель с 2027 года. Финансовую подушку следует распределить между наличными, банковской картой и накопительным счетом и вкладом. Хранить весь резерв одним способом невыгодно или небезопасно, пишут Finance Mail. Общий размер запаса должен покрывать расходы человека или семьи в течение 3-6 месяцев. Такой срок обычно требуется, чтобы восстановить доход после потери работы или другого финансового потрясения. Наличными эксперты рекомендуют держать сумму не более чем на 1 неделю жизни, а на платежной карте достаточно оставить деньги на 2-3 недели. Это обеспечит быстрый доступ к средствам, но не позволит значительной части резерва лежать без процентов. Еще 1-2 месяца расходов можно разместить на накопительном счете. Деньги с него разрешается снять в любой момент, при этом банк начисляет доход на остаток, добавляют эксперты. Остальную часть подушки допустимо положить на срочный вклад, подобрав условия, позволяющие сохранить часть процентов при досрочном снятии. И в завершении выпуска: в Музее Мирового океана в Калининграде открылась новая экспозиция, самым крупным экспонатом которой является настоящий скелет кашалота. Об этом сообщает пресс-служба музея. В лаборатории жизни, новом пространстве экспозиционно-образовательного центра «Планета Океан» представлены почти 1500 музейных предметов, раскрывающих историю возникновения и эволюции жизни, а также современное биологическое разнообразие. Маршрут по экспозиции построен как движение через историю живого мира и ведет посетителей от вопроса о происхождении жизни к пониманию того, как устроены современные экосистемы и какую роль в их будущем играет человек. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Диалог FM. Все внятно. Все понятно.

0: На роботі і в путі Діалог FM включи. В Махачкалі і Каспійські 104,8 МГц інформації. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.
1: Годовалый ребенок пострадал в результате ДТП на федеральной автодороге в Дагестане. Об этом сообщает госавтоинспекция республики. Авария произошла накануне на трассе «Кавказ» в Карбодахкенском районе, по предварительной информации. 45-летний водитель «Лады Грант» выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Лада Калина». В результате годовалый ребенок, который находился в «Калине» с травмами различной степени тяжести, доставлен в больницу. Мировой суд Дербента оштрафовал индивидуального предпринимателя Назарлиева за воспрепятствие инспектору Россельхознадзора в проведении проверки в ресторане «Эдем», это Дербент. Инспекционный визит в заведение назначили 26 мая еще по поручению прокуратуры Дагестана, чтобы проверить соблюдение ветеринарного законодательства. Однако предприниматель не обеспечил присутствие законного представителя, из-за чего проверка не состоялась. Буйнакский городской суд в Дагестане принял более 30 решений по заявлениям местных жителей, чьи дома пострадали от оползня. Люди не могли претендовать на государственную помощь из-за отсутствия ненадлежащих оформленных документов. Об этом сообщили в пресс-службе судов Дагестана. Речь идет о жителях района Приреченск, это Буйнакск, дома которых попали в зону оползня в марте-апреле текущего года. У многих владельцев не оказались правоустанавливающих документов. Россияне стали чаще покупать европейские машины почти на 90% чаще, чем год назад. За первое полугодие в России было продано более 38 тысяч новых легковых автомобилей европейского производства. Как пишет лента.ру, практически половину всего водоема обеспечили две немецкие компании. На долю BMW пришлось почти 23% реализации, столько же процентов на Volkswagen. Все больше сотрудников российских компаний переносят отпуск или вовсе отказываются от него. Причина не только в большом количестве рабочих задач, но и в страхе потерять работу, кредиты и боязнь пропустить важные изменения в компании. Об этом сообщает газета.ру. Для многих периода неопределенности отпуск начинается восприниматься как потеря контроля. Люди боятся пропустить изменения, оказаться в стране при перераспределении задач или увидеть, что без них процессы идут так же эффективно. Назначен новый заместитель руководителя секретариата правительства Дагестана. Должность занял Шамсудин Асильдаров. Распоряжение назначения подписал накануне премьер-министр республики Магомед Рамазанов. Я напомню, что прежде Асильдаров работал в Министерстве строительства России в должности начальника отдела. С 1 сентября этого года вступает в силу приказ Минпросвещения, который запретит школьникам использовать мобильные телефоны во время учебных занятий. Об этом ТАСС сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Он уточнил, что такие ограничения уже были установлены федеральным законодательством. При этом на переменах учащиеся могут пользоваться гаджетами в соответствии с правилами, установленными образовательной организацией. Судьба концерта Kanye West в Санкт-Петербурге остается туманной третий день. В Москву и в Казань певец ехать не хочет, если верить организаторам. А в северной столице, кажется, его не ждут. «Газпром-арена» от мероприятия окрестилась. В соцсетях фанаты гадают, сможет ли Kanye West победить российскую бюрократию. Что происходит вокруг выступления этого рэпера в России? Давайте поговорим.
2: Kanye West, похоже, отменили заранее. Источники Фонтанки утверждают, что сделали это по звонку сверху из Москвы. Организатор концерта Уэста, агентство Say Agency, уверяет, что переноса или запрета выступления не будет. Только проблема в том, что в «Газпром-арене» говорили, что Say Agency начал рекламную кампанию и продажу билетов, не имея договоренности с площадкой. Но она на этом этапе подготовки и не требуется, уверен продюсер концертных программ Motley Concerts Стас Залезняк.
3: Абсолютно обычная история. Это анонс и старт продаж по письму. Отправляется письмо о бронировании даты на площадку. Площадка его одобряет, отдан в работу. И с этого момента считается, что дата забронирована. Речь идет про достаточно узкий круг специалистов, которые друг друга знают. Ничего необычного в том, что договор многостраничный, будет готовиться, изучаться двумя офисами юристов. Это будет происходить несколько недель, потому что там будут некоторые нюансы. Потому что, как правило, стандартные договоры не предполагают правок. Там будет протокол разногласий составлять. Все все это время мы ждем, пока кто-то там чего-то не подпишет и билеты не продаем. Ну, так не работает.
2: В переговоры между организатором и площадкой мог кто-то вмешаться, продолжает Стас Залезняк.
3: Ситуация налицо. Сначала все было хорошо в рамках делового оборота, а потом что-то поменялось. И начались придумываться причины. Поэтому, да, какое-то произошло действие, которое, видимо, не было еще дополнительно одобрено, согласовано.
2: Юристы полагают, что фанаты вправе требовать не только деньги, но и компенсацию морального вреда за отмену мероприятия. Впрочем, возврат билетов на концерт Kanye West через сайт Say Agency недоступен, а номер горячей линии отключен, рассказали Коммерсант FM покупатели. По их словам, они решили вернуть деньги после появления новостей о возможной отмене выступления. Наибольшее беспокойство вызывает то, что некоторые билеты продавались по акции, как невозвратные, рассказывает одна из покупательниц Эльмира.
4: Мы покупали билеты компании из друзей 30 тысяч на танцпол. Там появлялись все новые места. Ощущение, будто бы вбрасывали каждый раз новые билеты. От дешевых до дорогих. При попытке оформить возврат, сервис показывает, что возврат сейчас недоступен. Не отправляет покупателя к организатору. При этом на сайте SEA Agency отдельно указано, что билеты, купленные через операторов, нужно возвращать через того оператора, у которого они были приобретены. Но мы покупали через их официальный сайт.
2: Как убедился Коммерсант FM, на сайте SEA Agency еще во вторник продавали билеты на Kanye West. В частности, были доступны места на танцпол на 10 октября за 30 тысяч рублей. Юридический концерт пока действительно не отменен, говорит председатель Союза потребителей России Алексей Койтов.
5: Мы сейчас имеем ситуацию, когда вина на стороне организатора. Если меняется место проведения концерта, это существенное изменение вообще обстоятельств. И это по 28-29 статье закона о защите прав потребителей дает право отказаться. И здесь полный возврат всех денег положен. Более того, к этому еще и убытки должны быть возмещены. То есть человек из другого города собирался прилетать, купил на самолет билеты невозвратные, да, и вот сейчас он возвращает билет на концерт, на самолет ему никто деньги не вернет. Это его убытки. Они тоже подлежат возмещению за счет организатора. Претензию надо оформить в текст. Написать конкретно ваши требования, что вы хотите вернуть деньги, просите это сделать, представить реквизиты.
2: Организаторы заявили, что уже выплатили Уэсту аванс. По данным СМИ, это 1,5 миллиарда рублей. В Российской гостиничной ассоциации отметили, что отмена брони в отелях Петербурга уже началась.
1: 12% опрошенных россиян готовы практически полностью отказаться от снятия наличных из-за рисков мошенничества. Каждый пятый россиянин намерен пользоваться банкоматом реже, но полностью отказываться от них не собираются. 37% респондентов не планируют менять привычки. 12% заявили, что предпочитают по-прежнему пользоваться наличными и не бояться обмана. Наиболее уязвимой операцией россияне считают внесение наличных. Около четверти опрошенных больше всего беспокоит снятие крупной суммы, а 8% не считают какую-либо из операций опаснее остальных. Последние недели правоохранители неоднократно предупреждали россиян о новых схемах мошенничества, связанных с банкоматами. В МВД рекомендовали предпочтение аппаратам, расположенным внутри банковских отделений. Почти 40 тысяч туристов ожидают в этом году на виноделиях Дагестана. Об этом сообщает Роскачество. По прогнозам, цифра достигнет 39,5 тысяч человек. Это на треть больше, чем годом ранее. В 2024 году предприятия по производству алкоголя в Дагестане посетили 22,5 тысячи туристов, а в 2025 эта цифра составила 30 тысяч человек. Винный туризм развивается в Дагестане стремительными темпами, отмечают эксперты Роскачества. Все предприятия в Дагестане полного цикла уже имеют свои экскурсионные маршруты и дегустационные залы. Я напомню, что Дагестан является третьим по величине винодельческим регионом после Кубани и Крыма. Общая площадь посадок винограда в Дагестане составляет почти 30 тысяч гектар. Национальная система платежных карт начнет передавать данные о переводах по СПБ, а также транзакциям по картам и QR-кодам напрямую в Финразведку с 1 сентября. Это не должно принести неудобства гражданам, но может увеличить число ложных срабатываний по подозрительным операциям, говорят эксперты. Росфинмониторинг с 1 сентября начнет напрямую и безвозмездно получать сведения о платежах и переводах по картам, операциям через СПБ и единый QR-код, а также от оператора карт МИР, национальная система платежных карт. Газета «Ведомости» направила запрос в Национальную систему платежных карт, регламентирующую это взаимодействие поправки в антиотмывочный закон 115 ФЗ, принятый еще в конце 2025 года. Глава ЦРУ действительно прилетел 21 августа в Москву. Цель визита Джона Рэдклиффа заключалась в контактах между спецслужбами. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он уточнил, что встреча директора американской разведки с Путиным не планировалась. Политический обозреватель Дмитрий Дризе особого оптимизма по поводу внезапного визита не испытывает. Тему продолжит сам Дмитрий Дризе.
6: Примерно в 10 утра по московскому времени 25 августа 2026 года в столичном аэропорту Внуково приземлился тяжелый военно-транспортный самолет ВВС США Boeing C-17 Globemaster 3. Борт изначально вылетел с авиабазы Эндрюс, прибыл в Ригу, а затем в Москву. Подобные самолеты используются для обслуживания высоких делегаций. В частности, на них перевозят лимузины правительственных кортежей. Поскольку подобные визиты в РФ нынче случаются нечасто, все происходящее вызвало неподдельный общественный интерес. В социальных сетях оперативно появились видео проезда по московским трассам колонны тонированных внедорожников с американскими дипломатическими номерами и с сопровождением ГАИ. Интрига подогревалась еще и тем, что в российской столице одновременно находился секретарь Святого Престола Пол Галлахер. Он встречался с коллегой, министром иностранных дел Сергеем Лавровым. В центре внимания были гуманитарные вопросы, применительно к украинскому урегулированию. Однако каких-либо серьезных прорывов зафиксировано не было. И вот ближе к вечеру западные СМИ сообщили, что в Москву прибыл директор ЦРУ Джон Рэдклифф. Версий много, но гадать нет смысла. Можно лишь напомнить, что при администрации Байдена Россия и США активно поддерживали контакты именно по линии спецслужб. Глава СВР Сергей Нарышкин и тогдашний директор ЦРУ Уильям Бёрнс, экс-посол в Российской Федерации, как минимум дважды встречались лично и неоднократно говорили по телефону. Главная цель – установить постоянный канал связи, в первую очередь для того, чтобы избежать физического столкновения двух ядерных сверхдержав. Подобная схема практиковалась и в Сирии. И, конечно же, это прямая возможность вести переговоры по острым темам в режиме «вопрос-ответ». Например, если вы делаете то-то, мы отвечаем тем-то. К слову, Рэдклиффа нельзя ни при каких условиях назвать пророссийским политиком или симпатизантом Москвы. Он считается прагматиком, который в первую очередь отстаивает интересы Соединенных Штатов Америки. В целом, можно было бы сказать, что сам по себе визит есть повод для оптимизма. Впрочем, возможна и обратная версия. Это есть прелюдия к наступлению некого более жесткого сценария. Дружеские встречи, многочасовые беседы и походы по ресторанам – все это в прошлом. Возможно, речь идет о красных линиях, за которые лучше не заступать, дабы предотвратить совсем нежелательные последствия.
1: Вы слушаете радио «Диалог ФМ». Меня зовут Расим Загиров. Давайте заглянем в историю, что же интересного произошло в истории человечества. Итак, в 1783 году, именно 27 августа, в Париже состоялся первый полет аэростата. Представьте, люди впервые поднялись в воздух. В 1776 году, именно 27 августа, произошло крупное сражение в Лонг-Айленде. Это во времена войны за независимость США. А еще сегодня отмечается Международный день бокса. В России, кстати, его отмечают именно с 2021 года. История, мне кажется, как всегда, умеет удивлять. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: Диалог FM. Все внятно. Понятно. Все понятно.
1: Простым языком об экономике в программе. Кошелек.
2: 1 сентября 2026 года осенний процесс закупки продуктов в российских супермаркетах изменится из-за масштабной технологической трансформации, вызванной новыми правилами розничной торговли, обновленными санитарно-эпидемиологическими стандартами и расширенным регламентом маркировки. Реформа полностью перестраивает кассовое обслуживание, вводит жесткий автоматизированный контроль сроков годности, меняет алгоритмы продажи спиртного и никотинсодержащей продукции, а также работу сервисов доставки, сообщает информационный агентство Data.ru. Ключевым нововведением станет принудительная блокировка просроченных товаров непосредственно на кассовых узлах. Если сотрудники по ошибке оставят на полке испорченный йогурт, сыр или мясной полуфабрикат, продажа будет технически невозможна до снятия позиции с баланса магазина.
1: Что нам стоит дом построить?
2: Российский рынок недвижимости проходит через фундаментальное обновление правил, которое меняет весь цикл покупки жилья от первого обращения в банк до финальной регистрации права собственности в Росреестре. Регулятор и правительство объединили усилия для создания прозрачной среды. Главная цель реформы заключается в полной легализации доходов граждан, введении жесткого финансового фильтра для закредитованного населения и окончательном переводе всех процедур в цифровой формат. С августа этого года банки перешли на бескомпромиссную проверку финансовой состоятельности заемщиков. Теперь подтвердить доход можно только строгой официальной отчетностью, справками о начислении зарплаты, пенсионными удостоверениями или документами из органов соцзащиты о получении пособий.
1: Копейка рубль бережет.
2: Представители поколения Z приобретают одежду в секонд-хендах из-за стиля и выгодной цены. Об этом газете.ру рассказал член президиума Российской палаты моды Алексей Егоров. Опросы фиксируют, что на первом месте у молодых покупателей выгода, на втором редкие и винтажные находки, которые не купить в масс-маркете. А вот забота об экологии и желание через одежду заявить о своей индивидуальности за последний год заметно просели, заявил эксперт. Егоров отметил, что с точки зрения гардероба это довольно логичная история. По его словам, пока секонд-хенд оставался маркером небольшой группы людей с позицией, вещь с рук работала как высказывание, и ее нужно было как-то объяснить себе или окружающим. Как только вещь с рук становится просто выгодной находкой хорошего качества, необходимость в объяснении исчезает вместе со стилем как поводом. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.

0: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
2: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».

0: Молодая девушка погибла в результате наезда автомобиля на лошадь в Хасавюртовском районе Дагестана. Об этом сообщает Госавтоинспекция Республики. ДТП произошло глубокой ночью на автодороге Батайюрт-Львовская-1. По предварительной информации, 25-летний местный житель, управляя автомобилем ВАЗ-2112, сбил лошадь на проезжей части дороги. Пассажирка автомобиля от полученных травм скончалась на месте. Ей было 20 лет. Временно исполняющий министр здравоохранения Дагестана Алиамар Ахмедов анонсировал республиканскую акцию по обследованию детского зрения. Она пройдет 28 августа в центре микрохирургии глаза в Каспийске, его филиале в Махачкале, а также в детских поликлиниках городов и районов. Перед началом учебного года, когда детям предстоит много читать, писать, смотреть на доску и работать за компьютером, важно проверить зрение даже при отсутствии жалоб. Об этом отметил Алиамар Ахмедов. В Лакском районе Дагестана завершился фестиваль спортивного туризма «Пакабу-2026». Главным событием стало восхождение более 90 участников на вершину горы Папаку высотой почти 4000 метров, об этом сообщил Минтуризм Дагестана. Фестиваль проходил с 17 по 23 августа в окрестностях высокогорного села Бурши. Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Минпромторга Антон Алиханов, доложил президенту о росте промышленного производства, инвестиций и объема ввода новых мощностей. Он также рассказал главе государства о том, что производство поездов для высокоскоростной магистрали идет по графику. Поставка первых составов ожидается в 2028 году. Кроме того, Алиханов заявил, что Минпромторг предлагает распространить национальный режим на работы и услуги в промышленности. Министр добавил, что в некоторых секторах промышленности наблюдается затухание спроса. В России запустят первую федеральную программу повышения квалификации для учителей по практическому применению искусственного интеллекта. До конца 2026 года обучение пройдут 250 тысяч педагогов, почти четверть от их общего числа в стране. Курс «Искусственный интеллект в работе учителя» организует Минпросвещение, Минцифры и Государственный университет просвещения. Присоединиться смогут как новички, так и педагоги, которые уже используют нейросети. Сначала участникам объяснят принципы работы языковых моделей, после чего они перейдут к практическим занятиям. Ну и персональные компьютеры могут стать роскошью для россиян, из-за чего им придется вернуться в компьютерные клубы. К такому выводу пришли ура.ру. По прогнозам агентства, в 2028-2029 годам стоимость компьютеров в России может вырасти на 50%. Это связано с мировым дефицитом компонентов и их удорожанием и развитием искусственного интеллекта. На 6% уменьшился средний чек на подготовку ребенка к школе. По данным ВЦИОМ, средняя сумма расходов в этом году составила почти 50 тысяч рублей, что почти на 3 тысячи рублей меньше, чем в 2025 году. Больше всего сократились траты на форму, одежду и обувь. Кроме того, уменьшились расходы на цветы и подарки учителям, на учебные материалы и констовары. Глава ЦРУ прилетал в Москву ради контактов со спецслужбами. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он, кстати, добавил, что встреча с Владимиром Путиным не планировалась. В Белом доме пока не давали никаких комментариев. Последний раз директор американской разведки приезжал в Россию в ноябре 2021 года, за 3 месяца до начала специальной военной операции. С чем может быть связан такой неожиданный визит, подробнее далее в обзоре иностранной прессы на Диалог ФМ.
1: О том, что кто-то из высокопоставленных американских чиновников мог приехать в Москву, стало известно лишь утром во вторник. Благодаря сервису отслеживания полетов, журналисты выяснили, что во Внуково приземлился военно-транспортный борт США. Начальная точка маршрута – один из правительственных аэродромов – база «Эндрюс». Промежуточная остановка – в Риге. Источники «Аксиос» утверждают, что перед отбытием из Латвии американская сторона попросила Украину не наносить удары по Москве, Петербургу и другим регионам России, над которыми должен был пролетать Рэдклифф. По их словам, своего рода мораторий действовал, пока глава ЦРУ находился на территории страны. Вместе с Рэдклиффом в Москву прилетели и другие американские чиновники, но называть их имена источники СМИ отказались. Также неизвестно, с кем они встречались. При этом Wall Street Journal отмечает, что у главы ЦРУ есть налаженный контакт с российским коллегой Сергеем Нарышкиным. В марте прошлого года они провели телефонный разговор, после которого директор службы внешней разведки России допустил встречу с Рэдклиффом. Собеседники издания приводят сразу несколько версий, что могло обсуждаться на переговорах в Москве. Первая из них – разведка США якобы получила данные, что Россия готовится к новой волне мобилизации. Вторая – намерение вступить в прямое противостояние с НАТО. В Кремле любую информацию о подготовке к мобилизации опровергают, равно как и потенциальный вооруженный конфликт со странами Североатлантического альянса. Впрочем, Рейтер делает акцент на другом геополитическом событии. В понедельник США объявили о так называемом называемом «Дне Д» для Ирана. Речь о полной экономической блокаде. Белый дом призвал все страны разорвать сотрудничество с Исламской Республикой. Россия отрицала, что предоставляет Ирану помощь, в том числе военную. Однако американская разведка проводила анализ таких сообщений. Вероятно, Рэдклифф прилетал в Москву именно по этой причине, пишет агентство. У собеседников BBC же версия более тривиальная. Визит главы ЦРУ, по их мнению, связан прежде всего с будущим обменом заключенными между США и Россией. Британская медиакорпорация не исключает, что Рэдклифф мог обсудить и возможные пути деэскалации на Украине, например, взаимное прекращение ударов по энергоинфраструктуре. Впрочем, предыдущие попытки урегулирования при посредничестве Соединенных Штатов успехом не увенчались, напоминает BBC.

27 августа. Давайте посмотрим в окошко. После сегодняшнего ночной грозы и дождя в Махачкале узнаем, как будет сегодняшний день обстоять. Так, утром сегодня около 25 градусов выше нуля. Сегодня столбики термометра прогреются до плюс 30. Небо сегодня преимущественно будет облачное, возможно, небольшой дождь и морось. Так что сегодня тот самый день, когда утром можно выйти из дома без зонтика, посмотреть на небо и сказать: «Да ладно, дождя не будет». Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: В Дагестане 8 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Дагестанское управление Федеральной антимонопольной службы оштрафовало Кизлярский коньячный завод за нарушение сроков оплаты по договору поставки деревянных поддонов. Об этом сообщила служба регулятора. В антимонопольную службу обратилась «Волгостройсервис» с жалобой на неисполнение обязательств. Как выяснили в УФАС, договор заключили в июле прошлого года. Поставщик свои обязательства выполнил, однако завод не оплатил продукцию в течение 7 рабочих дней с момента получения товара. Капремонт дороги Главсулак, Новая Коса, Старотечная и Крайновка на участке 66 по 81 километр в Дагестане продолжается. Готовность объекта достигла 40%. Уже уложил 2 километра нижнего слоя асфальта. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Общая протяженность ремонтирующего участка 15 километров. Сейчас специалисты также готовят основание земляного полотна и устанавливают водопропускные трубы для обеспечения водовода. С 1 сентября таможенные органы смогут запрещать выезд из России иностранным грузовикам при наличии неоплаченных штрафов. Решение будет действовать до полного погашения задолженности. Нововведение также касается перевозок опасных грузов. Маршруты теперь нужно согласовывать с владельцами дорог с учетом временных ограничений и запретов. Новым директором парка «Патриот» в Дербенте назначен Али Ибрагимов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Дербента. Самый южный в России парк «Патриот» был открыт, я напомню, что 11 июля 2026 года. Общая площадь пространства превышает 200 тысяч квадратных метров. Здесь обустроены прогулочные аллеи и смотровая площадка с выставкой военной техники. Ну и Дагестан 29 августа присоединится к всероссийской акции «Ночь кино», приуроченной ко Дню российского кино. Показы пройдут в Национальном музее Дагестана имени Тахо Гуди, Театре поэзии, Музее боевой славы имени Макаровой, а также Дербентском историческом, архитектурном и археологическом музее-заповеднике, а также в Лезгинском музыкальном драматическом театре имени Сулеймана Стальского. Зрителям покажут 4 фильма, вышедших в 2026 году, картину о Великой Отечественной войне «Ангелы Ладоги», а также лидерам российского проката «Буратино», «Чебурашка 2» и военную драму «Малыш». Минимальный размер оплаты труда в России в следующем году при сохранении текущих темпов роста может составить от 31,5 до 32 тысяч рублей. Об этом ТАСС сообщил доцент финансового университета при правительстве России Игорь Балынин. Он также напомнил, что в 2025 году МРОТ был увеличен на 16%, а в 2026 на 20%. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук. Новости спорта.
2: Футболисты мадридского «Реала» на своем поле уверенно обыграли «Реал Сосьедад» 4-1 в перенесенном матче первого тура чемпионата Испании. Это первая домашняя встреча для нового наставника мадридцев Жозе Моуринью после возвращения в клуб спустя 13 лет. Португальского специалиста особенно порадовал французский нападающий Килиан Мбаппе, оформивший свой 6-й хэт-трик в футболке «Реала». Королевский клуб набрал 6 очков и возглавил турнирную таблицу «Ла Лиги». Футболисты Фенербахче на выезде обыграли французский «Лион» 2-1 в ответном матче плей-офф квалификации и впервые спустя 17 лет вышли в основной этап Лиги чемпионов. Первая игра завершилась в ничью 1-1. В то же время первую в истории путевку в главный клубный турнир Европы заработал норвежский «Викинг», обыгравший дома загребское «Динамо» 3-1 после ничьей в первой встрече. Греческий «АЕК» разгромил болгарский «Левски» на своем поле 4-0 и также вышел в общий этап. Наконец, словацкий «Слован» добыл победу в дополнительное время ответной гостевой встречи со словенским «Цели» 2-1. Легендарные сестры Серена и Венус Уильямс получили wildcard для участия в US Open в парном разряде. На прошлой неделе они уже сыграли вместе в Цинциннати впервые с 2022 года, но уступили в первом круге. На счету у сестер Уильямс 14 совместных титулов на турнирах «Большого шлема» и 3 золотые олимпийские медали в парах. Причем на американском мейджоре Серена уже сыграла. В тандеме с испанцем Карлосом Алькарасом она дошла до четвертьфинала в миксте. В итоге этот дуэт уступил швейцарке Белинде Бенчич и итальянцу Флавио Каболли 4-5-1-4. Действующие чемпионки мира и Олимпийских игр итальянские волейболистки одержали 5-ю победу подряд на групповом этапе чемпионата Европы. В очередной встрече они в 4 сетах обыграли не знавшую до этого поражений команду Франции и гарантировали себе первое место в группе D. А в группе A действующий чемпион турнира сборная Турции также продолжает идти без поражений, одержав 4-ю победу кряду в этом туре над Германией 3-1. В группе B вице-чемпион континентального первенства сборная Сербии разгромила Грецию 3-0 и тоже закрепилась на первом месте с 4 победами в 4 матчах. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио Диалог ФМ.
1: Назначен новый заместитель руководителя секретариата правительства Дагестана. Должность занял Шамсудин Асильдаров. Распоряжение назначения подписал накануне премьер-министр республики Магомед Рамазанов. Я напомню, что прежде Асильдаров работал в Министерстве строительства России в должности начальника отдела. С 1 сентября этого года вступает в силу приказ Минпросвещения, который запретит школьникам использовать мобильные телефоны во время учебных занятий. Об этом ТАСС сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Он уточнил, что такие ограничения уже были установлены федеральным законодательством. При этом на переменах учащиеся могут пользоваться гаджетами в соответствии с правилами, установленными образовательной организацией. С 1 октября этого года россияне смогут вносить наличные через банкомат одного банка на собственный счет в другой кредитной организации. За одну операцию можно внести не более 25 тысяч рублей, за сутки 50 тысяч, а за месяц 200 тысяч рублей. Об этом сообщает газета.ру со ссылкой на экспертов. Новый сервис будет работать через систему быстрых платежей. Больше 2 миллиона россиян подали заявление на участие в дистанционном электронном голосовании на сентябрьских выборах. Об этом сообщили в Минцифре.

0: Больше всего заявлений поступило из Московской области, около 390 тысяч. Следом идут Алтайский край, Свердловская, Ростовская область, а также Республика Чувашия. США и Иран могут официально объявить о прекращении огня в ближайшее время. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пакистанские военные источники и иранские источники в органах безопасности. Уточняется, что временное перемирие уже было согласовано, но включает свободную навигацию в Ормузском проливе. Ну и россиянам рассказали, как пользоваться искусственным интеллектом. Ему можно без постоянной проверки поручать расшифровку встреч, классификацию документов и подготовку внутренних черновиков. Однако модель не должна самостоятельно принимать решения, способные повлечь финансовые, юридические или медицинские последствия. Перебои в подаче воды возможны в Избербаше. Причина – несколько крупных прорывов на водоводе Каспийский Избербаш. Об этом сообщает пресс-служба единого оператора Республики Дагестан. Как говорится в сообщении, при плановом обходе магистрального водовода Каспийский Избербаш на участке диаметром 1000 мм в районе аэропорта были обнаружены два крупных прорыва. Аварийная бригада Избербашского горводоканала оперативно сейчас выехали на место для устранения повреждений. Время окончания ремонтных работ и подачи воды в Избербаш пока не уточняются. За последние 5 лет Дагестан получил 176 новых автобусов. В этом году получит еще 141, об этом сообщает Минтранс России. Я напомню, что накануне республику посетил первый заместитель транспорта России Валентин Иванов. В течение нескольких лет, с 2026 по 2028 года, парк общественного транспорта Дагестана пополнится еще почти 400 автобусами. Замминистр транспорта оценил работу пунктов пропуска на границе Яр-Казмоляр и Тагеркент-Казмоляр. Оба пункта входят в список 55 приоритетных погранпереходов, где благодаря модернизации сокращается время досмотра грузового транспорта. Обновленный Яр-Казмоляр-пост приграничный сейчас пропускает 1400 автомобилей в сутки. После модернизации пункта Тагеркент-Казмоляр его пропускная способность вырастет 4 раза до 2500 машин в сутки. Аэропорт Махачкалы – это еще один объект, который реконструируют по программе «Эффективность». Транспортная система. Минюст запустил реестр россиян, которые находятся за границей и уклоняются от исполнения наказания. Пока в нем размещена только тестовая запись, об этом передает РБК. Закон о таком реестре вступил в силу еще 4 августа. Для включенных в список могут заморозить деньги и имущество, ограничить банковские переводы, получение госуслуг, регистрацию недвижимости и автомобилей. В Тамбовской области заявили об увеличении площади пожара на логистическом центре «Валберис». Огонь охватил территорию свыше 1000 квадратных метров, отметил губернатор Евгений Первышов. Ранее сообщалось, что после беспилотной атаки загорелся склад маркетплейса в Котовске. Площадь возгорания составила 40 тысяч квадратов. Пострадал один работник. Власти города советуют жителям не перемещаться по улицам в ближайшие 2 дня. Астрономы сообщили возможность увидеть максимальное сближение Луны с Венерой. Они будут находиться на расстоянии нескольких угловых минут 14 сентября. Наблюдать такое явление можно с помощью любительских телескопов или биноклей. Об этом пишет ТАСС. Сентябрь, я напомню, что считается одним из лучших месяцев в году для астрономических наблюдений. Ну и проблемы селлеров на маркетплейсах бьют и по потребителям. Как рассказали коммерсанту, сами продавцы из-за регулярных атак беспилотника время доставки и цены на товары уже выросли. Если прилеты продолжатся, сроки могут растянуться до 2 недель, а ценники на маркетплейсах взлететь еще на 15%. Тему продолжат мои коллеги.
1: Из-за атак на склады Озон и Вайлдберрис пострадали сотни тысяч селлеров. По оценкам экспертов, их общий ущерб – сотни миллиардов рублей. Задело и покупателей, которым теперь приходится дольше ждать свои заказы. Из-за логистических сбоев поставщики не могут быстро заменить остатки товаров. Новые партии приходится вести дольше и на другие объекты, рассказала селлер Людмила Сорокина.
2: Для покупателя главный риск сейчас – сроки доставки и наличие товара. Потому что если часть товара была на этих складах, а склад не работает, продавец не может быстро заменить эти остатки. Приходится ждать, пока Marketplace разберется с товаром и одновременно завозить новые партии, но уже на другие склады. Дальше все зависит от того, насколько хорошо Озон, Вальберис сможет перераспределить логистику.
1: По словам собеседников Коммерсант ФМ, если высокая логистическая нагрузка на Marketplace сохранится, сроки доставки могут увеличить до 1-2 недель. Ситуацию усложняют регулярные эвакуации складов. Из-за них многие объекты по ночам не работают. Чтобы поддержать продавцов, Озон Минтрансон уже отменил штрафы за срывы поставок и отключил постоплату в 38 регионах, говорит селлер, основатель сервиса оцифровки TrueStats Никита Мощенок.
3: Озон это делает, чтобы уменьшить количество лишних заказов. Потребители более осознанно будут выбирать товары и его заказывать. Со сроками доставки ситуация следующая. Wildberries сроки доставки по FBS улучшает. У Озона до ударов была логистика по FBS хуже, чем у ВБ после ударов. Естественно, сроки будут ухудшаться. Уже Озон перестраивает логистические цепочки. Ожидаем увеличения до недели.
1: У продавцов остается один выход – поднять цены, отмечает селлер и генеральный директор компании SmartPro Сергей Игнатьев.
4: Бывает так, что товар уничтожен целиком. Бывает значительная часть. Продолжать дальше деятельность не на что. Кредиторы, банки просят денег, государство просит уплаты налогов, поддержка, о которой сейчас говорится, она еще придет не скоро. Скорее, селлеры к этому моменту будут вынуждены прекратить свою деятельность. Многим селлерам сейчас настолько плохо, что они вынуждены уходить с площадок. Те, кто выживут, будут вынуждены поднимать цены. Иначе расходы, все потери, которые произошли в июле-августе, невозможно будет компенсировать.
1: За первое полугодие 26-го выплату бизнесу по страховкам выросли на треть, следует из данных Центробанка. Чаще всего за пожары и умышленную порчу имущества. К этой же категории можно отнести и атаки беспилотников. Все зависит от договора, отмечают эксперты. В итоге рост затрат селлеров на страхование уже бьет по карману покупателей, говорит гендиректор компании «Электромир» Екатерина Кизевич.
5: Наблюдаю удорожание товаров в среднем на 10-30%, потому что сама площадка приостановила различные скидки. В разрезе полугода будет колебание и рост цен процентов до 15%. Сами селлеры приостанавливают продажи, потому что они либо физически лишились товара, либо не знают дальше, что делать. У них чаще всего этот товар не застрахован. Они сейчас переориентируются на хранение ближе к пунктам реализации. Логистика увеличивается 10 дней по регионам. Начинают искать альтернативные точки сбыта, уходить в офлайн, интернет-магазины.
1: Впрочем, цены могут вырасти незначительно, если маркетплейсы успеют быстро перестроить логистику, говорят эксперты.
0: 27 августа. Давайте посмотрим в окошко. После сегодняшнего ночной грозы и дождя в Махачкале узнаем, как будет сегодняшний день обстоять. Так, утром сегодня около 25 градусов выше нуля. Сегодня столбики термометра прогреются до плюс 30. Небо сегодня преимущественно будет облачное, возможно, небольшой дождь и морось. Так что сегодня тот самый день, когда утром можно выйти из дома без зонтика, посмотреть на небо и сказать: «Да ладно, дождя не будет». Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану. Реклама на «Диалог FM».
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни, а ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8. Новости страны и мира. О главном.
6: Дипломы бакалавров и магистров сохранят свою силу, несмотря на переход на новую модель образования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Миноборнауки Российской Федерации. В ведомстве уточнили, что дипломы с квалификацией бакалавр и магистр останутся действующими документами о получении высшего образования и в будущем. Согласно заявлению министерства, уже поступившие на бакалавриат и магистратуру смогут завершить обучение по прежним программам, а полный переход на новую модель планируется завершить за 3 года. При этом отдельные укрупненные группы специальностей начнут переводить на новую модель с 2027 года. Финансовую подушку следует распределить между наличными, банковской картой и накопительным счетом и вкладом. Хранить весь резерв одним способом невыгодно или небезопасно, пишут Finance Mail. Общий размер запаса должен покрывать расходы человека или семьи в течение 3-6 месяцев. Такой срок обычно требуется, чтобы восстановить доход после потери работы или другого финансового потрясения. Наличными эксперты рекомендуют держать сумму не более чем на 1 неделю жизни, а на платежной карте достаточно оставить деньги на 2-3 недели. Это обеспечит быстрый доступ к средствам, но не позволит значительной части резерва лежать без процентов. Еще 1-2 месяца расходов можно разместить на накопительном счете. Деньги с него разрешается снять в любой момент, при этом банк начисляет доход на остаток, добавляют эксперты. Остальную часть подушки допустимо положить на срочный вклад, подобрав условия, позволяющие сохранить часть процентов при досрочном снятии. И в завершении выпуска: в Музее Мирового океана в Калининграде открылась новая экспозиция, самым крупным экспонатом которой является настоящий скелет кашалота. Об этом сообщает пресс-служба музея. В лаборатории жизни, новом пространстве экспозиционно-образовательного центра «Планета Океан» представлены почти 1500 музейных предметов, раскрывающих историю возникновения и эволюции жизни, а также современное биологическое разнообразие. Маршрут по экспозиции построен как движение через историю живого мира и ведет посетителей от вопроса о происхождении жизни к пониманию того, как устроены современные экосистемы и какую роль в их будущем играет человек. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».

0: Диалог FM. Все внятно. Все понятно.
1: Дагестанское управление Федеральной антимонопольной службы оштрафовало Кизлярский коньячный завод за нарушение сроков оплаты по договору поставки деревянных поддонов. Об этом сообщила служба регулятора. В антимонопольную службу обратилась в «Волгостройсервис» с жалобой на неисполнение обязательств. Как выяснили в УФАС, договор заключили в июле прошлого года. Поставщик свои обязательства выполнил, однако завод не оплатил продукцию в течение 7 рабочих дней с момента получения товара. Капремонт дороги Главсулак, Новая Коса, Старотечная и Крайновка на участке 66 по 81 километр в Дагестане продолжается. Готовность объекта достигла 40%. Уже уложил 2 километра нижнего слоя асфальта. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Общая протяженность ремонтирующего участка 15 километров. Сейчас специалисты также готовят основание земляного полотна и устанавливают водопропускные трубы для обеспечения водовода. С 1 сентября таможенные органы смогут запрещать выезд из России иностранным грузовикам при наличии неоплаченных штрафов. Решение будет действовать до полного погашения задолженности. Нововведение также касается перевозок опасных грузов. Маршруты теперь нужно согласовывать с владельцами дорог с учетом временных ограничений и запретов. Новым директором парка «Патриот» в Дербенте назначен Али Ибрагимов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Дербента. Самый южный в России парк «Патриот» был открыт, я напомню, что 11 июля 2026 года. Общая площадь пространства превышает 200 тысяч квадратных метров. Здесь обустроены прогулочные аллеи, смотровая площадка с выставкой военной техники. Ну и Дагестан 29 августа присоединится к всероссийской акции «Ночь кино», приуроченной ко Дню российского кино. Показы пройдут в Национальном музее Дагестана имени Тахо Гуди, Театре поэзии, Музее боевой славы имени Макаровой, а также Дербентском историческом, архитектурном и археологическом музее-заповеднике, а также в Лезгинском музыкальном драматическом театре имени Сулеймана Стальского. Зрителям покажут 4 фильма, вышедших в 2026 году, картину о Великой Отечественной войне «Ангелы Ладоги», а также лидерам российского проката «Буратино», «Чебурашка 2» и военную драму «Малыш». Минимальный размер оплаты труда в России в следующем году при сохранении текущих темпов роста может составить от 31,5 до 32 тысяч рублей. Об этом ТАСС сообщил доцент финансового университета при правительстве России Игорь Балынин. Он также напомнил, что в 2025 году МРОТ был увеличен на 16%, а в 2026 на 20%. Орден Свободы и тайный визит. Владимир Зеленский наградил Илона Маска высшей наградой Украины, которую могут получить иностранные граждане. На этом фоне мировые СМИ продолжают обсуждать итоги поездки в Москву директора ЦРУ. В России и США на сегодня отказываются раскрывать истинные цели такой командировки. Тему продолжит Дмитрий Дризе.
2: Илон Маск удостоен Ордена Свободы за заслуги перед Украиной. Это высшая награда страны, которая может быть вручена иностранным гражданам. Обычно ее получают главы государств и правительств, а также крупные меценаты. Указ подписал Владимир Зеленский в дни государственного праздника Дня независимости республики, что также придает всему этому действу дополнительную значимость. Новость не то чтобы затмила собой визит в Москву директора ЦРУ Джона Рэдклиффа, но, скажем так, не прошла незамеченной мировыми СМИ. По логике вещей, самый богатый человек Земли свой орден действительно заслужил. Starlink очень помог, да и помогает вооруженным силам Украины. Сейчас Киев пытается уговорить Маска и Трампа снять ограничения на использование этой системы уже на территории России. Пока с этим не очень получается. Разрешение не выдано. Понятно, что все это будет воспринято Москвой как еще большее втягивание США в боевые действия. Украинские средства поражения будут еще точнее в этом случае. Зеленский также просит дополнительные ракеты для комплексов «Патриот». Однако и здесь полная неопределенность. В результате отношений Украины и США сейчас переживают очередной непростой период. И вот на таком фоне Москву неожиданно посещает директор ЦРУ. Дональд Трамп при этом вновь заговорил о мире. Но в отличие от того, что было раньше, теперь глава Белого дома более осторожен. Может быть, что-то и получится. Таков его посыл. К слову, Владимир Зеленский давеча озвучил новый план урегулирования из 20 пунктов. В России его сходу отвергли, поэтому в подробности вникать нет смысла. Так можно предположить, что впереди очередная развилка. Если договориться в очередной раз не удается, тогда и старлинки разрешат, и ракеты Киев получит, и адские антироссийские санкции вступят в силу, пусть и не в полной мере. Уж не с этим ли приезжал в РФ Джон Рэдклифф? Мол, вот наш аргумент, а вы нам передайте ваши условия. Как бы то ни было, есть некоторые основания предполагать, что все эти события связаны между собой. И орден, и визит, полутона, и намеки. Есть явное желание сторон найти такие мирные решения. Другой вопрос, получится ли. оптимизма на этот счет немного, по традиции. Ну, по крайней мере, военная составляющая является сейчас основным фактором.
1: Вы слушаете радио «Диалог ФМ». Меня зовут Расим Загиров. Давайте заглянем в историю, что же интересного произошло в истории человечества. Итак, в 1783 году, именно 27 августа, в Париже состоялся первый полет аэростата. Представьте, люди впервые поднялись в воздух. В 1776 году, именно 27 августа, произошло крупное сражение в Лонг-Айленде. Это во времена войны за независимость США. А еще сегодня отмечается Международный день бокса. В России, кстати, его отмечают именно с 2021 года. История, мне кажется, как всегда, умеет удивлять. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану. Реклама на «Диалог FM».
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
3: Натуральный витамин.
2: Папа вкусный сок томатный.
4: Да чего же он приятный?
2: Я прияблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
5: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
6: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
7: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8.
8: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
9: С 1 сентября 2026 года осенний процесс закупки продуктов в российских супермаркетах изменится из-за масштабной технологической трансформации, вызванной новыми правилами розничной торговли, обновленными санитарно-эпидемиологическими стандартами и расширенным регламентом маркировки. Реформа полностью перестраивает кассовое обслуживание, вводит жесткий автоматизированный контроль сроков годности, меняет алгоритмы продажи спиртного и никотинсодержащей продукции, а также работу сервисов доставки, сообщает информационный агентство Data.ru. Ключевым нововведением станет принудительная блокировка просроченных товаров непосредственно на кассовых узлах. Если сотрудники по ошибке оставят на полке испорченный йогурт, сыр или мясной полуфабрикат, продажа будет технически невозможна до снятия позиции с баланса магазина.
8: Что нам стоит дом построить?
9: Российский рынок недвижимости проходит через фундаментальное обновление правил, которое меняет весь цикл покупки жилья от первого обращения в банк до финальной регистрации права собственности в Росреестре. Регулятор и правительство объединили усилия для создания прозрачной среды. Главная цель реформы заключается в полной легализации доходов граждан, введении жесткого финансового фильтра для закредитованного населения и окончательном переводе всех процедур в цифровой формат. С августа этого года банки перешли на бескомпромиссную проверку финансовой состоятельности заемщиков. Теперь подтвердить доход можно только строгой официальной отчетностью, справками о начислении зарплаты, пенсионными удостоверениями или документами из органов соцзащиты о получении пособий.
8: Копейка рубль бережет.
9: Представители поколения Z приобретают одежду в секонд-хендах из-за стиля и выгодной цены. Об этом газете «Ру» рассказал член Президиума Российской палаты моды Алексей Егоров. Опросы фиксируют, что на первом месте у молодых покупателей выгода, на втором – редкие и винтажные находки, которые не купить в масс-маркете. А вот забота об экологии и желание через одежду заявить о своей индивидуальности за последний год заметно просели, заявил эксперт. Егоров отметил, что с точки зрения гардероба это довольно логичная история. По его словам, пока секонд-хенд оставался маркером небольшой группы людей с позицией, вещь с рук работала как высказывание, и ее нужно было как-то объяснить себе или окружающим. Как только вещь с рук становится просто выгодной находкой хорошего качества, необходимость в объяснении исчезает вместе со стилем как поводом. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
8: Кошелек.
0: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог FM».

0: Молодая девушка погибла в результате наезда автомобиля на лошадь в Хасавюртовском районе Дагестана. Об этом сообщает госавтоинспекция республики. ДТП произошло глубокой ночью на автодороге Батаюрт-Львовская-1. По предварительной информации, 25-летний местный житель, управляя автомобилем ВАЗ-2112, сбил лошадь на проезжей части дороги. Пассажирка автомобиля от полученных травм скончалась на месте. Ей было 20 лет. Временно исполняющий министр здравоохранения Дагестана Алиамар Ахмедов анонсировал республиканскую акцию по обследованию детского зрения. Она пройдет 28 августа в Центре микрохирургии глаза в Каспийске, его филиале в Махачкале, а также в детских поликлиниках городов и районов. Перед началом учебного года, когда детям предстоит много читать, писать, смотреть на доску и работать за компьютером, важно проверить зрение даже при отсутствии жалоб. Об этом отметил Алиамар Ахмедов. В Лакском районе Дагестана завершился фестиваль спортивного туризма «Пакабу-2026». Главным событием стало восхождение более 90 участников на вершину горы Папаку высотой почти 4000 метров, об этом сообщил Минтуризм Дагестана. Фестиваль проходил с 17 по 23 августа в окрестностях высокогорного села Бурши. Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Минпромторга Антон Алиханов, доложил президенту о росте промышленного производства, инвестиций и объема ввода новых мощностей. Он также рассказал главе государства о том, что производство поездов для высокоскоростной магистрали идет по графику. Поставка первых составов ожидается в 2028 году. Кроме того, Алиханов заявил, что Минпромторг предлагает распространить национальный режим на работы и услуги в промышленности. Министр добавил, что в некоторых секторах промышленности наблюдается затухание спроса. В России запустят первую федеральную программу повышения квалификации для учителей по практическому применению искусственного интеллекта. До конца 2026 года обучение пройдут 250 тысяч педагогов, почти четверть от их общего числа в стране. Курс «Искусственный интеллект в работе учителя» организует Минпросвещение, Минцифры и Государственный университет просвещения. Присоединиться смогут как новички, так и педагоги, которые уже используют нейросети. Сначала участникам объяснят принципы работы языковых моделей, после чего они перейдут к практическим занятиям. Ну и персональные компьютеры могут стать роскошью для россиян, из-за чего им придется вернуться в компьютерные клубы. К такому выводу пришли ура.ру. По прогнозам агентства, в 2028-2029 годам стоимость компьютеров в России может вырасти на 50%. Это связано с мировым дефицитом компонентов и их удорожанием и развитием искусственного интеллекта. На 6% уменьшился средний чек на подготовку ребенка к школе. По данным ВЦИОМ, средняя сумма расходов в этом году составила почти 50 тысяч рублей, что почти на 3 тысячи рублей меньше, чем в 2025 году. Больше всего сократились траты на форму, одежду и обувь. Кроме того, уменьшились расходы на цветы и подарки учителям, на учебные материалы и канцтовар. Глава ЦРУ прилетал в Москву ради контактов со спецслужбами. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он, кстати, добавил, что встреча с Владимиром Путиным не планировалась. В Белом доме пока не давали никаких комментариев. Последний раз директор американской разведки приезжал в Россию в ноябре 2021 года, за 3 месяца до начала специальной военной операции. С чем может быть связан такой неожиданный визит, подробнее далее в обзоре иностранной прессы на Диалог.ФМ.
1: О том, что кто-то из высокопоставленных американских чиновников мог приехать в Москву, стало известно лишь утром во вторник. Благодаря сервису отслеживания полетов, журналисты выяснили, что во Внуково приземлился военно-транспортный борт США. Начальная точка маршрута – один из правительственных аэродромов – база Эндрюс. Промежуточная остановка – в Риге. Источники Axios утверждают, что перед отбытием из Латвии американская сторона попросила Украину не наносить удары по Москве, Петербургу и другим регионам России, над которыми должен был пролетать Рэдклифф. По их словам, своего рода мораторий действовал, пока глава ЦРУ находился на территории страны. Вместе с Рэдклиффом в Москву прилетели и другие американские чиновники, но называть их имена источники СМИ отказались. Также неизвестно, с кем они встречались. При этом Wall Street Journal отмечает, что у главы ЦРУ есть налаженный контакт с российским коллегой Сергеем Нарышкиным. В марте прошлого года они провели телефонный разговор, после которого директор службы внешней разведки России допустил встречу с Рэдклиффом. Собеседники издания приводят сразу несколько версий, что могло обсуждаться на переговорах в Москве. Первая из них – разведка США якобы получила данные, что Россия готовится к новой волне мобилизации. Вторая – намерение вступить в прямое противостояние с НАТО. В Кремле любую информацию о подготовке к мобилизации опровергают, равно как и потенциальный вооруженный конфликт со странами Североатлантического альянса. Впрочем, Рейтер делает акцент на другом геополитическом событии. В понедельник США объявили о так называемом называемом «Дне Д» для Ирана. Речь о полной экономической блокаде. Белый дом призвал все страны разорвать сотрудничество с Исламской Республикой. Россия отрицала, что предоставляет Ирану помощь, в том числе военную. Однако американская разведка проводила анализ таких сообщений. Вероятно, Рэдклифф прилетал в Москву именно по этой причине, пишет агентство. У собеседников BBC же версия более тривиальная. Визит главы ЦРУ, по их мнению, связан прежде всего с будущим обменом заключенными между США и Россией. Британская медиакорпорация не исключает, что Рэдклифф мог обсудить и возможные пути деэскалации на Украине, например, взаимное прекращение ударов по энергоинфраструктуре. Впрочем, предыдущие попытки урегулирования при посредничестве Соединенных Штатов успехом не увенчались, напоминает BBC.

27 августа. Давайте посмотрим в окошко. После сегодняшнего ночной грозы и дождя в Махачкале узнаем, как будет сегодняшний день обстоять. Так, утром сегодня около 25 градусов выше нуля. Сегодня столбики термометра прогреются до плюс 30. Небо сегодня преимущественно будет облачное, возможно, небольшой дождь и морось. Так что сегодня тот самый день, когда утром можно выйти из дома без зонтика, посмотреть на небо и сказать: «Да ладно, дождя не будет». Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: Дорожные новости.
1: Экологический класс топлива будут указывать на колонках автозаправок. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В России впервые за полгода снизились выдачи автокредитов. По данным Национального бюро кредитных историй, в июле банки выдали 91 тысячу автокредитов. На 19% меньше, чем в июне, и на 7%, чем в июле прошлого года. Но продажи машин при этом выросли. По новым, июль вообще оказался рекордным в этом году. То есть люди стали чаще покупать машины за свои деньги или оформлять вместо автокредита потребительский, чтобы машина не висела в залоге и чтобы не оформлять каско. Экологический класс топлива будут указывать на колонках автозаправок. Также эту информацию можно будет найти в топливном чеке. Решение на этот счет в правительстве уже приняли. Скоро изменения дойдут и до заправок. На практике это означает, что теперь нужно смотреть не только на марку бензина. Например, АИ-92 или 95. Экологический класс обозначается индексом от К2 до К5. Чем больше цифра, тем лучше. Бензин класса К5 самый чистый. Он лучше подходит для современных автомобилей. Доля дизельных легковых автомобилей в России минимальна. По данным Автостата, на учете в России стоит чуть меньше 3 миллионов дизельных автомобилей. Это примерно 6% автопарка, причем в основном это возрастные автомобили старше 5 лет. В сегментах помоложе доля дизеля еще меньше – 2,5%. Напомним, интерес к дизельным легковушкам вырос из-за топливного кризиса. В отличие от бензина, дизель на заправках есть почти всегда. И заправиться можно без очереди. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
0: В Дагестане 9 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
2: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Двое детей пострадали в ДТП в центре Махачкалы, об этом сообщает госавтоинспекция Дагестана. На проспекте Расула Гамзатова 71-летний местный житель на Toyota Corolla из-за несоблюдения очередности проезда столкнулся с ВАЗ-21440 от удара в ВАЗ, за рулем которого находился 25-летний житель Ботлевского района, занесло на тротуар. В это время на тротуаре находились дети 2 и 4 лет, они оба сейчас госпитализированы. Серия молодежных патриотических походов по местам боестолкновений с международными бандформированиями пройдет в Дагестане. Акция приурочена к 27-й годовщине вторжения боевиков в Дагестан в 99-м году. Об этом сообщает Минмолодежи Дагестана. Новое поколение связи 5G должно появиться во всех российских городах-миллионниках до конца следующего года. Такие условия предложила Минцифры. Операторам «Большой четверки» планируют выделить новый диапазон частот. Кроме того, разворачивать новый стандарт разрешат уже на существующих частотах и базовых станциях. Полностью завершить переход планируется к концу 2031 года. При этом, как сообщает российская газета, резкого увеличения скорости мобильного интернета на первом этапе ожидать не стоит. Работникам сгоревшего склада «Валберис» в Котовске помогут найти новую работу. Такое поручение дал губернатор Тамбовской области Евгений Первышов. Об этом пишет РИА Новости. Для сотрудников логистического центра подготовят индивидуальное предложение по трудоустройству и при необходимости помогут с переобучением. По словам главы региона, на складе работали жители Котовска, Тамбова и других муниципалитетов области. Ранее, как сообщалось, что после беспилотной атаки загорелся склад маркетплейса в Котовске. По данным властей региона, силы ПВО сбили 16 дронов. Еще 3 попали по логистическому центру. Площадь возгорания составила 40 тысяч квадратных метров. В новом учебном году в России за парты сядут 18 миллионов школьников. Для них откроется больше 38 тысяч школ. Еще около 4 миллионов студентов поступили более чем в 3 тысячи колледжей. Такие данные привел вице-премьер Дмитрий Чернышенко на Всероссийском педагогическом августовском совещании. В этом году школьников ждут и новые образовательные курсы. С ноября для учеников с 5 по 11 класс начнут проводить занятия по искусственному интеллекту. Наиболее 380 туристов числится пропавшими без вести после сильного наводнения в Непале. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на Совет по туризму страны. По предварительным данным, среди них 291 иностранец и 93 гражданина Непала. Больше 100 пропавших туристов из Индии. Наводнение, я напомню, что произошло на севере страны, в районе Расува, недалеко от границы с Тибетом. Паводок отрезал российских туристов от местной инфраструктуры. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте. Диалог ФМ. dialog@kp.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
3: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
4: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от «Элко» и «Билайн» вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. «Элко», подключайся к своим.
0: Новости спорта.
5: В Приштинте на юниорском первенстве Европы по тяжелой атлетике 12-летняя Алена Козлова выиграла золото в весовой категории свыше 69 килограммов, показав в сумме двоеборья результат 216 килограммов. Всего 4 месяца назад на национальном первенстве Козлова установила сразу 8 рекордов страны среди спортсменов до 15 лет. В то же время медалистка прошлогоднего чемпионата России Полина Павлович стала серебряным призером континентального первенства среди девушек до 17 лет в весовой категории до 69 килограммов. 16-летняя россиянка в сумме двоеборья подняла 191 килограмм. 8-я ракетка мира Даниил Медведев на турнире ATP 250 Уинстон-Сейлеме сенсационно выбыл уже во втором круге, уступив 92-му номеру мирового рейтинга американцу Мартину Даму-младшему 5-7-3-6. По ходу матча Медведев не сдерживал эмоций и заявил, что любой другой вид спорта сейчас лучше тенниса, а также пошутил, что ему стоит начать карьеру в пикболе. Это поражение стало для 30-летнего теннисиста 4-м в 5 последних матчах. Трехкратная чемпионка России и участница Олимпийских игр в Париже Аделия Петросян подтвердила, что начала подготовку к новому сезону под руководством заслуженного тренера России Инны Гончаренко. Сотрудничество началось в сжатые сроки. Главной задачей нового штаба стала подготовка фигуристки к контрольным прокатам сборной России, которые пройдут в сентябре. В середине лета Петросян объявила об уходе из группы Этери Тутберидзе, где тренировалась с 2019 года. Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» обыграли челябинский «Трактор» 3-1 в матче предсезонного турнира «Мемориал» Ивана Рамазана. Ключевую роль в этой победе сыграл нападающий «Металлурга» Владимир Ткачев, оформивший две голевые передачи. Это вторая победа «Металлурга» на турнире, тогда как «Трактор» потерпел второе поражение подряд. В другом матче хабаровский «Амур» уступил тольяттинской «Ладе» 1-3. В Омске стартовал еще один предсезонный турнир «Кубок Блинова». Действующий обладатель Кубка Гагарина «Локомотив» в стартовом матче взял верх над «Нефтехимиком» 4-2, а «Сибирь» неожиданно сломила сопротивление полуфиналиста прошлого розыгрыша плей-офф КХЛ.

ваши сообщения, немного юмора и разговоры обо всем, что волнует нас сегодня. Итак, друзья, доброе утро вам желает Расим Загиров. Мы до 11 утра здесь с вами на волне 104.8 FM в Махачкале, поэтому делайте приемчик погромче и начинаем.

0: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.
1: Двое детей пострадали в ДТП в центре Махачкалы, об этом сообщает госавтоинспекция Дагестана. На проспекте Расула Гамзатова 71-летний местный житель на Toyota Corolla из-за несоблюдения очередности проезда столкнулся с ВАЗ-21440 от удара в ВАЗ, за рулем которого находился 25-летний житель Ботлехского района, занесло на тротуар. В это время на тротуаре находились дети 2 и 4 лет, они оба сейчас госпитализированы. Серия молодежных патриотических походов по местам боестолкновений с международными бандформированиями пройдет в Дагестане. Акция приурочена к 27-й годовщине вторжения боевиков в Дагестан в 99-м году. Об этом сообщает Минмолодежи Дагестана. Новое поколение связи 5G должно появиться во всех российских городах-миллионниках до конца следующего года. Такие условия предложила Минцифры. Операторам «Большой четверки» планируют выделить новый диапазон частот. Кроме того, разворачивать новый стандарт разрешат уже на существующих частотах и базовых станциях. Полностью завершить переход планируется к концу 2031 года. При этом, как сообщает российская газета, резкого увеличения скорости мобильного интернета на первом этапе ожидать не стоит. Работникам сгоревшего склада «Валберис» в Котовске помогут найти новую работу. Такое поручение дал губернатор Тамбовской области Евгений Первышов. Об этом пишет РИА Новости. Для сотрудников логистического центра подготовят индивидуальные предложения по трудоустройству и при необходимости помогут с переобучением. По словам главы региона, на складе работали жители Котовска, Тамбова и других муниципалитетов области. Ранее, как сообщалось, что после беспилотной атаки загорелся склад маркетплейса в Котовске. По данным власти региона, силы ПВО сбили 16 дронов. Еще 3 попали по логистическому центру. Площадь возгорания составила 40 тысяч квадратных метров. В новом учебном году в России за парты сядут 18 миллионов школьников. Для них откроется больше 38 тысяч школ. Еще около 4 миллионов студентов

0: поступили более чем в 3000 колледжей. Такие данные привел вице-премьер Дмитрий Чернышенко на Всероссийском педагогическом августовском совещании. В этом году школьников ждут и новые образовательные курсы. С ноября для учеников с 5 по 11 класс начнут проводить занятия по искусственному интеллекту. Наиболее 380 туристов числится пропавшими без вести после сильного наводнения в Непале. Об этом сообщает Московский комсомолец со ссылкой на Совет по туризму страны. По предварительным данным, среди них 291 иностранец и 93 гражданина Непала. Больше 100 пропавших туристы из Индии. Наводнение, напомню, что произошло на севере страны, в районе Расува, недалеко от границы с Тибетом. Паводок отрезал российских туристов от местной инфраструктуры. Назначен новый заместитель руководителя секретариата правительства Дагестана. Должность занял Шамсудин Асильдаров. Распоряжение назначения подписал накануне премьер-министр республики Магомед Рамазанов. Я напомню, что прежде Асильдаров работал в Министерстве строительства России в должности начальника отдела. С 1 сентября этого года вступает в силу приказ Минпросвещения, который запретит школьникам использовать мобильные телефоны во время учебных занятий. Об этом ТАСС сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Он уточнил, что такие ограничения уже были установлены федеральным законодательством. При этом на переменах учащиеся могут пользоваться гаджетами в соответствии с правилами, установленными образовательной организацией. С 1 октября этого года россияне смогут вносить наличные через банкомат одного банка на собственный счет в другой кредитной организации. За одну операцию можно внести не более 25 тысяч рублей, за сутки 50 тысяч, а за месяц 200 тысяч рублей. Об этом сообщает газета.ру со ссылкой на экспертов. Новый сервис будет работать через систему быстрых платежей. Больше 2 миллиона россиян подали заявление на участие в дистанционном электронном голосовании на сентябрьских выборах. Об этом сообщили в Минцифре. Больше всего заявлений поступило из Московской области, около 390 тысяч. Следом идут Алтайский край, Свердловская, Ростовская область, а также Республика Чувашия. США и Иран могут официально объявить о прекращении огня в ближайшее время. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пакистанские военные источники и иранские источники в органах безопасности. Уточняется, что временное перемирие уже было согласовано, но включает свободную навигацию в Ормузском проливе. Ну и россиянам рассказали, как пользоваться искусственным интеллектом. Ему можно без постоянной проверки поручать расшифровку встреч, классификацию документов и подготовку внутренних черновиков. Однако модель не должна самостоятельно принимать решения, способные повлечь финансовые, юридические или медицинские последствия. Перебои в подаче воды возможны в Избербаше. Причина – несколько крупных прорывов на водоводе «Каспийский Избербаш». Об этом сообщает пресс-служба единого оператора Республики Дагестан. Как говорится в сообщении, при плановом обходе магистрального водовода «Каспийский Избербаш» на участке диаметром 1000 мм в районе аэропорта были обнаружены 2 крупных прорыва. Аварийная бригада Избербашского горводоканала оперативно сейчас выехали на место для устранения повреждений. Время окончания ремонтных работ и подачи воды в Избербаш пока не уточняются. За последние 5 лет Дагестан получил 176 новых автобусов. В этом году получит еще 141. Об этом сообщает Минтранс России. Я напомню, что накануне республику посетил первый заместитель транспорта России Валентин Иванов. В течение нескольких лет, с 2026 по 2028 года, парк общественного транспорта Дагестана пополнится еще почти 400 автобусами. Замминистр транспорта оценил работу пунктов пропуска на границе Ярок-Казмоляр и Тагеркент-Казмоляр. Оба пункта входят в список 55 приоритетных погранпереходов, где благодаря модернизации сокращается время досмотра грузового транспорта. Обновленный Ярок-Казмоляр пост приграничный сейчас пропускает 1400 автомобилей в сутки. После модернизации пункта Тагеркент-Казмоляр его пропускная способность вырастет 4 раза до 2500 машин в сутки. Аэропорт Махачкалы – это еще один объект, который реконструируют по программе «Эффективность». Активная транспортная система. Минюст запустил реестр россиян, которые находятся за границей и уклоняются от исполнения наказания. Пока в нем размещена только тестовая запись, об этом передает РБК. Закон о таком реестре вступил в силу еще 4 августа. Для включенных в список могут заморозить деньги и имущество, ограничить банковские переводы, получение госуслуг, регистрацию недвижимости и автомобилей. В Тамбовской области заявили об увеличении площади пожара на логистическом центре Валберис. Огонь охватил территорию свыше 1000 квадратных метров, отметил губернатор Евгений Первышов. Ранее сообщалось, что после беспилотной атаки загорелся склад маркетплейса в Котовске. Площадь возгорания составила 40 тысяч квадратов. Пострадал один работник. Власти города советуют жителям не перемещаться по улицам в ближайшие 2 дня. Астрономы сообщили возможность увидеть максимальное сближение Луны с Венерой. Они будут находиться на расстоянии нескольких угловых минут 14 сентября. Наблюдать такое явление можно с помощью любительских телескопов или биноклей. Об этом пишет ТАСС. Сентябрь, я напомню, что считается одним из лучших месяцев в году для астрономических наблюдений. Ну и проблемы селлеров на маркетплейсах бьют и по потребителям. Как рассказали коммерсанту, сами продавцы из-за регулярных атак беспилотника время доставки и цены на товары уже выросли. Если прилеты продолжатся, сроки могут растянуться до 2 недель, а ценники на маркетплейсах взлететь еще на 15%. Тему продолжат мои коллеги.
1: Из-за атак на склады Озон и Вайлдберрис пострадали сотни тысяч селлеров. По оценкам экспертов, их общий ущерб – сотни миллиардов рублей. Задело и покупателей, которым теперь приходится дольше ждать свои заказы. Из-за логистических сбоев поставщики не могут быстро заменить остатки товаров. Новые партии приходится вести дольше и на другие объекты, рассказала селлер Людмила Сорокина.
2: Для покупателя главный риск сейчас – сроки доставки и наличие товара. Потому что если часть товара была на этих складах, а склад не работает, продавец не может быстро заменить эти остатки. Приходится ждать, пока Marketplace разберется с товаром и одновременно завозить новые партии, но уже на другие склады. Дальше все зависит от того, насколько хорошо Озон и Вайлдберрис может перераспределить логистику.
1: По словам собеседников Коммерсант ФМ, если высокая логистическая нагрузка на Marketplace сохранится, сроки доставки могут увеличить до 1-2 недель. Ситуацию усложняют регулярные эвакуации складов. Из-за них многие объекты по ночам не работают. Чтобы поддержать продавцов, Озон уже отменил штрафы за срывы поставок и отключил постоплату в 38 регионах, говорит селлер, основатель сервиса оцифровки TrueStats Никита Мощенок.
3: Озон это делает, чтобы уменьшить количество лишних заказов. Потребители более осознанно будут выбирать товары и его заказывать. Со сроками доставки ситуация следующая. Wildberries сроки доставки по FBS улучшает. У Озона до ударов была логистика по FBS хуже, чем у ВБ после ударов. Естественно, сроки будут ухудшаться. Уже Озон перестраивает логистические цепочки, ожидаем увеличения до недели.
1: У продавцов остается один выход – поднять цены, отмечает селлер и генеральный директор компании SmartPro Сергей Игнатьев.
4: Бывает так, что товар уничтожен целиком, бывает значительная часть. Продолжать дальше деятельность не на что. Кредиторы, банки просят денег, государство просит уплаты налогов, поддержка, о которой сейчас говорится, она еще придет не скоро. Скорее, селлеры к этому моменту будут вынуждены прекратить свою деятельность. Многим селлерам сейчас настолько плохо, что они вынуждены уходить с площадок. Те, кто выживут, будут вынуждены поднимать цены. Иначе расходы, все потери, которые произошли в июле-августе, невозможно будет компенсировать.
1: За первое полугодие 26-го выплату бизнесу по страховкам выросли на треть, следует из данных Центробанка. Чаще всего за пожары и умышленную порчу имущества. К этой же категории можно отнести и атаки беспилотников. Все зависит от договора, отмечают эксперты. В итоге рост затрат селлеров на страхование уже бьет по карману покупателей, говорит гендиректор компании «Электромир» Екатерина Кизевич.
5: Наблюдаю удорожание товаров в среднем на 10-30%, потому что сама площадка приостановила различные скидки. В разрезе полугода будет колебание и рост цен процентов до 15%. Сами селлеры приостанавливают продажи, потому что они либо физически лишились товара, либо не знают дальше, что делать. У них чаще всего этот товар не застрахован. Они сейчас переориентируются на хранение ближе к пунктам реализации. Логистика увеличивается 10 дней по регионам, начинают искать альтернативные точки сбыта, уходить в офлайн, интернет-магазины.
1: Впрочем, цены могут вырасти незначительно, если маркетплейсы успеют быстро перестроить логистику, говорят эксперты.
0: «27 августа. Давайте посмотрим в окошко. После сегодняшнего ночной грозы и дождя в Махачкале узнаем, как будет сегодняшний день обстоять. Так, утром сегодня около 25 градусов выше нуля. Сегодня столбики термометра прогреются до плюс 30. Небо сегодня преимущественно будет облачное, возможно, небольшой дождь и морось. Так что сегодня тот самый день, когда утром можно выйти из дома без зонтика, посмотреть на небо и сказать «Да ладно, дождя не будет». Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану. Реклама на «Диалог FM».
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на «Диалог FM». Звоните 91 104,8. Новости страны и мира. О главном.
3: Дипломы бакалавров и магистров сохранят свою силу, несмотря на переход на новую модель образования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Миноборнауки Российской Федерации. В ведомстве уточнили, что дипломы с квалификацией бакалавр и магистр останутся действующими документами о получении высшего образования и в будущем. Согласно заявлению министерства, уже поступившие на бакалавриат и магистратуру смогут завершить обучение по прежним программам, а полный переход на новую модель планируется завершить за 3 года. При этом отдельные укрупненные группы специальностей начнут переводить на новую модель с 2027 года. С 1 октября 2026 года россияне смогут вносить наличные через банкомат одного банка на собственный счет в другой кредитной организации. За одну операцию можно внести более 25 тысяч рублей, за сутки 50 тысяч рублей, за месяц 200 тысяч. Об этом газете «Ру» рассказал кандидат экономических наук Василий Кутин. Новый сервис будет работать через систему быстрых платежей. Клиент сможет выбрать банкомат с функцией приема наличных и направить деньги на свой счет в другом банке. Пополнить таким способом счет родственника или другого человека не получится. Главное преимущество для клиента – отсутствие зависимости от банкоматов своего банка. Особенно это актуально для небольших городов и отдаленных районов, где сеть отдельных кредитных организаций развита слабо, пояснил экономист. И в завершении выпуска. После вступления в силу закона об искусственном интеллекте 1 сентября для большинства россиян практически ничего не изменится. Документ носит рамочный характер, регулирует только большие фундаментальные модели с количеством параметров от 1 миллиарда, а значительная часть норм начнет действовать с 1 марта 2027 года, об этом пишет газета «Ру». Закон не вводит обязательную маркировку созданного ИИ-контента. С марта 2027 крупные интернет-площадки с суточной аудиторией от 500 тысяч пользователей должны будут предоставить авторам возможность установить соответствующее предупреждение, но пользоваться ею не обязательно. Гражданин не получил отдельного права знать, что решение о нем принимал алгоритм. В принятом законе также нет обязанности банка, работодателя или госоргана сообщать об использовании искусственного интеллекта, отметили специалисты. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: «Диалог FM». Все внятно. Все понятно.

0: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.
1: Годовалый ребенок пострадал в результате ДТП на федеральной автодороге в Дагестане. Об этом сообщает Госавтоинспекция Республики. Авария произошла накануне на трассе «Кавказ» в Карбодахкенском районе, по предварительной информации. 45-летний водитель «Лады Грант» выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Лада Калина». В результате годовалый ребенок, который находился в «Калине» с травмами различной степени тяжести, доставлен в больницу. Мировой суд Дербента оштрафовал индивидуального предпринимателя Назарлиева за воспрепятствие инспектору Россельхознадзора в проведении проверки в ресторане «Эдем», это Дербент. Инспекционный визит в заведение назначили 26 мая, еще по поручению прокуратуры Дагестана, чтобы проверить соблюдение ветеринарного законодательства. Однако предприниматель не обеспечил присутствие законного представителя, из-за чего проверка не состоялась. Буйнакский городской суд в Дагестане принял более 30 решений по заявлениям местных жителей, чьи дома пострадали от оползня. Люди не могли претендовать на государственную помощь из-за отсутствия ненадлежаще оформленных документов. Об этом сообщили в пресс-службе судов Дагестана. Речь идет о жителях района Приреченск, это Буйнакск, дома которых попали в зону оползня в марте-апреле текущего года. У многих владельцев не оказались правоустанавливающих документов. Россияне стали чаще покупать европейские машины почти на 90% чаще, чем год назад. За первое полугодие в России было продано более 38 тысяч новых легковых автомобилей европейского производства. Как пишет лента.ру, практически половину всего водоема обеспечили две немецкие компании. На долю BMW пришлось почти 23% реализации, столько же процентов на Volkswagen. Все больше сотрудников российских компаний переносят отпуск или вовсе отказываются от него. Причина не только в большом количестве рабочих задач, но и в страхе потерять работу, кредиты и боязнь пропустить важные изменения в компании. Об этом сообщает газета.ру. Для многих периода неопределенности отпуск начинается восприниматься как потеря контроля. Люди боятся пропустить изменения, оказаться в стране при перераспределении задач или увидеть, что без них процессы идут так же эффективно. Назначен новый заместитель руководителя секретариата правительства Дагестана. Должность занял Шамсудин Асильдеров. Распоряжение назначения подписал накануне премьер-министр республики Магомед Рамазанов. Я напомню, что прежде Асильдеров работал в Министерстве строительства России в должности начальника отдела. С 1 сентября этого года вступает в силу приказ Минпросвещения, который запретит школьникам использовать мобильные телефоны во время учебных занятий. Об этом ТАСС сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Он уточнил, что такие ограничения уже были установлены федеральным законодательством. При этом на переменах учащиеся могут пользоваться гаджетами в соответствии с правилами, установленными образовательной организацией. Судьба концерта Kanye West в Санкт-Петербурге остается туманной третий день. В Москву и в Казань певец ехать не хочет, если верить организаторам. А в северной столице, кажется, его не ждут. «Газпром-арена» от мероприятия окрестилась. В соцсетях фанаты гадают, сможет ли Kanye West победить российскую бюрократию. Что происходит вокруг выступления этого рэпера в России? Давайте поговорим.
2: Kanye West'а, похоже, отменили заранее. Источники Фонтанки утверждают, что сделали это по звонку сверху из Москвы. Организатор концерта West'а, агентство Say Agency, уверяет, что переноса или запрета выступления не будет. Только проблема в том, что в «Газпром-арене» говорили, что Say Agency начал рекламную кампанию и продажу билетов, не имея договоренности с площадкой. Но она на этом этапе подготовки и не требуется. Уверен продюсер концертных программ Motley Concerts Стас Залезняк.
3: Абсолютно обычная история. Это анонс и старт продаж по письму. Отправляется письмо о бронировании даты на площадку. Площадка его одобряет, отдан в работу. И с этого момента считается, что дата забронирована. Речь идет про достаточно узкий круг специалистов, которые друг друга знают. Ничего необычного в том, что договор многостраничный, будет готовиться, изучаться двумя офисами юристов. Это будет происходить несколько недель, потому что там будут некоторые нюансы. Потому что, как правило, стандартные договоры не предполагают правок. Там будет протокол разногласий составлять. все это время мы ждем, пока кто-то там чего-то не подпишет и билеты не продаем. Ну, так не работает.
2: В переговоры между организатором и площадкой мог кто-то вмешаться, продолжает Стас Залезняк.
3: Ситуация налицо. Сначала все было хорошо в рамках делового оборота, а потом что-то поменялось. И начались придумываться причины. Поэтому, да, какое-то произошло действие, которое, видимо, не было еще дополнительно одобрено, согласовано.
2: Юристы полагают, что фанаты вправе требовать не только деньги, но и компенсацию морального вреда за отмену мероприятия. Впрочем, возврат билетов на концерт Kanye West'а через сайт Say Agency недоступен, а номер горячей линии отключен, рассказали Коммерсант FM покупатели. По их словам, они решили вернуть деньги после появления новостей о возможной отмене выступления. Наибольшее беспокойство вызывает то, что некоторые билеты продавались по акции, как невозвратные, рассказывает одна из покупательниц Эльмира.
4: Мы покупали билеты компании из друзей 30 тысяч на танцпол. Там появлялись все новые места. Ощущение, будто бы вбрасывали каждый раз новые билеты. От дешевых до дорогих. При попытке оформить возврат, сервис показывает, что возврат сейчас недоступен и отправляет покупателя к организатору. При этом на сайте SEA Agency отдельно указано, что билеты, купленные через операторов, нужно возвращать через того оператора, у которого они были приобретены. Но мы покупали через их официальный сайт.
2: Как убедился Коммерсант FM, на сайте SEA Agency еще во вторник продавали билеты на Kanye West'а. В частности, были доступны места на танцпол на 10 октября за 30 тысяч рублей. Юридический концерт пока действительно не отменен, говорит председатель Союза потребителей России Алексей Койтов.
5: Мы сейчас имеем ситуацию, когда вина на стороне организатора. Если меняется место проведения концерта, это существенное изменение вообще обстоятельств. И это по 28-29 статье закона о защите прав потребителей дает право отказаться. И здесь полный возврат всех денег положен. Более того, к этому еще и убытки должны быть возмещены. То есть человек из другого города собирался прилетать, купил на самолет билеты невозвратные, да, и вот сейчас он возвращает билет на концерт, на самолет ему никто деньги не вернет. Это его убытки, они тоже подлежат возмещению за счет организатора. Претензию надо оформить в текст, написать конкретно ваши требования, что вы хотите вернуть деньги, просите это сделать, представить реквизиты.
2: Организаторы заявили, что уже выплатили Уэсту аванс. По данным СМИ, это 1,5 миллиарда рублей. В Российской гостиничной ассоциации отметили, что отмена брони в отелях Петербурга уже началась.
1: 12% опрошенных россиян готовы практически полностью отказаться от снятия наличных из-за рисков мошенничества. Каждый пятый россиянин намерен пользоваться банкоматом реже, но полностью отказываться от них не собираются. 37% респондентов не планируют менять привычки. 12% заявили, что предпочитают по-прежнему пользоваться наличными и не бояться обмана. Наиболее уязвимой операцией россияне считают внесение наличных. Около четверти опрошенных больше всего беспокоит снятие крупной суммы, а 8% не считают какую-либо из операций опаснее остальных. Последние недели правоохранители неоднократно предупреждали россиян о новых схемах мошенничества, связанных с банкоматами. В МВД рекомендовали предпочтение аппаратам, расположенным внутри банковских отделений. Почти 40 тысяч туристов ожидают в этом году на виноделиях Дагестана. Об этом сообщает Роскачество. По прогнозам, цифра достигнет 39,5 тысяч человек. Это на треть больше, чем годом ранее. В 2024 году предприятия по производству алкоголя в Дагестане посетили 22,5 тысячи туристов, а в 2025-м эта цифра составила 30 тысяч человек. Винный туризм развивается в Дагестане стремительными темпами, отмечают эксперты Роскачества. Все предприятия в Дагестане полного цикла уже имеют свои экскурсионные маршруты и дегустационные залы. Я напомню, что Дагестан является третьим по величине винодельческим регионом после Кубани и Крыма. Общая площадь посадок винограда в Дагестане составляет почти 30 тысяч гектар. Национальная система платежных карт начнет передавать данные о переводах по СПБ, а также транзакциям по картам и QR-кодам напрямую в Финразведку с 1 сентября. Это не должно принести неудобства гражданам, но может увеличить число ложных срабатываний по подозрительным операциям, говорят эксперты. Росфинмониторинг с 1 сентября начнет напрямую и безвозмездно получать сведения о платежах и переводах по картам, операциям через СПБ и единый QR-код, а также от оператора карт МИР, национальная система платежных карт. Газета «Ведомости» направила запрос в Национальную систему платежных карт, регламентирующий это взаимодействие поправки в антиотмывочный закон 115 ФЗ, принятый еще в конце 2025 года. Глава ЦРУ действительно прилетел 21 августа в Москву. Цель визита Джона Рэдклиффа заключалась в контактах между спецслужбами. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он уточнил, что встреча директора американской разведки с Путиным не планировалась. Политический обозреватель Дмитрий Дрезе особого оптимизма по поводу внезапного визита не испытывает. Тему продолжит сам Дмитрий Дрезе.
6: Примерно в 10 утра по московскому времени 25 августа 2026 года в столичном аэропорту Внуково приземлился тяжелый военно-транспортный самолет ВВС США Boeing C-17 Globemaster 3. Борт изначально вылетел с авиабазы Эндрюс, прибыл в Ригу, а затем в Москву. Подобные самолеты используются для обслуживания высоких делегаций. В частности, на них перевозят лимузины правительственных кортежей. Поскольку подобные визиты в РФ нынче случаются нечасто, все происходящее вызвало неподдельный общественный интерес. В социальных сетях оперативно появились видео проезда по московским трассам колонны тонированных внедорожников с американскими дипломатическими номерами и с сопровождением ГАИ. Интрига подогревалась еще и тем, что в российской столице одновременно находился секретарь Святого Престола Пол Галлахер. Он встречался с коллегой, министром иностранных дел Сергеем Лавровым. В центре внимания были гуманитарные вопросы, применительно к украинскому урегулированию. Однако каких-либо серьезных прорывов зафиксировано не было. И вот ближе к вечеру западные СМИ сообщили, что в Москву прибыл директор ЦРУ Джон Рэдклифф. Версий много, но гадать нет смысла. Можно лишь напомнить, что при администрации Байдена Россия и США активно поддерживали контакты именно по линии спецслужб. Глава СВР Сергей Нарышкин и тогдашний директор ЦРУ Уильям Бёрнс, экс-посол в Российской Федерации, как минимум дважды встречались лично и неоднократно говорили по телефону. Главная цель – установить постоянный канал связи. В первую очередь для того, чтобы избежать физического столкновения двух ядерных сверхдержав. Подобная схема практиковалась и в Сирии. И, конечно же, это прямая возможность вести переговоры по острым темам в режиме «вопрос-ответ». Например, если вы делаете то-то, мы отвечаем тем-то. К слову, Рэдклиффа нельзя ни при каких условиях назвать пророссийским политиком или симпатизантом Москвы. Он считается прагматиком, который в первую очередь отстаивает интересы Соединенных Штатов Америки. В целом, можно было бы сказать, что сам по себе визит есть повод для оптимизма. Впрочем, возможна и обратная версия. Это есть прелюдия к наступлению некого более жесткого сценария. Дружеские встречи, многочасовые беседы и походы по ресторанам – все это в прошлом. Возможно, речь идет о красных линиях, за которые лучше не заступать, дабы предотвратить совсем нежелательные последствия.
1: Вы слушаете радио «Диалог ФМ». Меня зовут Расим Загиров. Давайте заглянем в историю, что же интересного произошло в истории человечества. Итак, в 1783 году, именно 27 августа, в Париже состоялся первый полет аэростата. Представьте, люди впервые поднялись в воздух. В 1776 году, именно 27 августа, произошло крупное сражение в Лонг-Айленде. Это во времена войны за независимость США. А еще сегодня отмечается Международный день бокса. В России, кстати, его отмечают именно с 2021 года. История, мне кажется, как всегда, умеет удивлять. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: Диалог FM. Все внятно. Понятно. Все понятно. Реклама на Диалог FM.
1: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
2: Наши свежие соки «Кикуни» ждут вас. Ищите их в супермаркетах «Юта» на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте «Кикуни» – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог FM».

0: Молодая девушка погибла в результате наезда автомобиля на лошадь в Хасавюртовском районе Дагестана. Об этом сообщает госавтоинспекция республики. ДТП произошло глубокой ночью на автодороге Батайюрт-Львовская-1. По предварительной информации, 25-летний местный житель, управляя автомобилем ВАЗ-2112, сбил лошадь на проезжей части дороги. Пассажирка автомобиля от полученных травм скончалась на месте. Ей было 20 лет. Временно исполняющий министр здравоохранения Дагестана Алиамар Ахмедов анонсировал республиканскую акцию по обследованию детского зрения. Она пройдет 28 августа в Центре микрохирургии глаза в Каспийске, его филиале в Махачкале, а также в детских поликлиниках городов и районов. Перед началом учебного года, когда детям предстоит много читать, писать, смотреть на доску и работать за компьютером, важно проверить зрение даже при отсутствии жалоб. Об этом отметил Алиамар Ахмедов. В Лакском районе Дагестана завершился фестиваль спортивного туризма «Пакабу-2026». Главным событием стало восхождение более 90 участников на вершину горы Папаку высотой почти 4000 метров, об этом сообщил Минтуризм Дагестана. Фестиваль проходил с 17 по 23 августа в окрестностях высокогорного села Бурши. Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Минпромторга Антон Алиханов, доложил президенту о росте промышленного производства, инвестиций и объема ввода новых мощностей. Он также рассказал главе государства о том, что производство поездов для высокоскоростной магистрали идет по графику. Поставка первых составов ожидается в 2028 году. Кроме того, Алиханов заявил, что Минпромторг предлагает распространить национальный режим на работы и услуги в промышленности. Министр добавил, что в некоторых секторах промышленности наблюдается затухание спроса. В России запустят первую федеральную программу повышения квалификации для учителей по практическому применению искусственного интеллекта. До конца 2026 года обучение пройдут 250 тысяч педагогов, почти четверть от их общего числа в стране. Курс «Искусственный интеллект в работе учителя» организует Минпросвещение, Минцифры и Государственный университет просвещения. Присоединиться смогут как новички, так и педагоги, которые уже используют нейросети. Сначала участникам объяснят принципы работы языковых моделей, после чего они перейдут к практическим занятиям. Ну и персональные компьютеры могут стать роскошью для россиян, из-за чего им придется вернуться в компьютерные клубы. К такому выводу пришли ура.ру. По прогнозам агентства, в 2028-2029 годам стоимость компьютеров в России может вырасти на 50%. Это связано с мировым дефицитом компонентов и их удорожанием и развитием искусственного интеллекта. На 6% уменьшился средний чек на подготовку ребенка к школе. По данным ВЦИОМ, средняя сумма расходов в этом году составила почти 50 тысяч рублей, что почти на 3 тысячи рублей меньше, чем в 2025 году. Больше всего сократились траты на форму, одежду и обувь. Кроме того, уменьшились расходы на цветы и подарки учителям, на учебные материалы и констовары. Глава ЦРУ прилетал в Москву ради контактов со спецслужбами. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он, кстати, добавил, что встреча с Владимиром Путиным не планировалась. В Белом доме пока не давали никаких комментариев. Последний раз директор американской разведки приезжал в Россию в ноябре 2021 года, за 3 месяца до начала специальной военной операции. С чем может быть связан такой неожиданный визит, подробнее далее в обзоре иностранной прессы на Диалог.ФМ.
1: О том, что кто-то из высокопоставленных американских чиновников мог приехать в Москву, стало известно лишь утром во вторник. Благодаря сервису отслеживания полетов, журналисты выяснили, что во Внуково приземлился военно-транспортный борт США. Начальная точка маршрута – один из правительственных аэродромов – база Эндрюс. Промежуточная остановка – в Риге. Источники Axios утверждают, что перед отбытием из Латвии американская сторона попросила Украину не наносить удары по Москве, Петербургу и другим регионам России, над которыми должен был пролетать Рэдклифф. По их словам, своего рода мораторий действовал, пока глава ЦРУ находился на территории страны. Вместе с Рэдклиффом в Москву прилетели и другие американские чиновники, но называть их имена источники СМИ отказались. Также неизвестно, с кем они встречались. При этом Wall Street Journal отмечает, что у главы ЦРУ есть налаженный контакт с российским коллегой Сергеем Нарышкиным. В марте прошлого года они провели телефонный разговор, после которого директор службы внешней разведки России допустил встречу с Рэдклиффом. Собеседники издания приводят сразу несколько версий, что могло обсуждаться на переговорах в Москве. Первая из них – разведка США якобы получила данные, что Россия готовится к новой волне мобилизации. Вторая – намерение вступить в прямое противостояние с НАТО. В Кремле любую информацию о подготовке к мобилизации опровергают, равно как и потенциальный вооруженный конфликт со странами Североатлантического альянса. Впрочем, Рейтер делает акцент на другом геополитическом событии. В понедельник США объявили о так называемом называемом «Дне Д» для Ирана. Речь о полной экономической блокаде. Белый дом призвал все страны разорвать сотрудничество с Исламской Республикой. Россия отрицала, что предоставляет Ирану помощь, в том числе военную. Однако американская разведка проводила анализ таких сообщений. Вероятно, Рэдклифф прилетал в Москву именно по этой причине, пишет агентство. У собеседников BBC же версия более тривиальная. Визит главы ЦРУ, по их мнению, связан прежде всего с будущим обменом заключенными между США и Россией. Британская медиакорпорация не исключает, что Рэдклифф мог обсудить и возможные пути деэскалации на Украине, например, взаимное прекращение ударов по энергоинфраструктуре. Впрочем, предыдущие попытки урегулирования при посредничестве Соединенных Штатов успехом не увенчались, напоминает BBC.

27 августа. Давайте посмотрим в окошко. После сегодняшнего ночной грозы и дождя в Махачкале узнаем, как будет сегодняшний день обстоять. Так, утром сегодня около 25 градусов выше нуля. Сегодня столбики термометра прогреются до плюс 30. Небо сегодня преимущественно будет облачное, возможно, небольшой дождь и морось. Так что сегодня тот самый день, когда утром можно выйти из дома без зонтика, посмотреть на небо и сказать: «Да ладно, дождя не будет». Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: В Дагестане 10 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. В столице Дагестана сохраняется напряженная ситуация с топливом, однако ряд АЗС готовится к пополнению запасов. По данным столичных властей, в настоящее время лидерами по наличию топлива остаются АЗС ВНК на Хаджибулача и Акушинского. Здесь на складах находится 351 тонн топлива и 250 тонн газа. По информации от поставщиков, в ближайшие дни ожидаются активные поставки. Например, АЗС РЭД планирует получить 350 тонн топлива в течение двух дней. В Дербенте реконструируют улицы Тагизаде и Пугина. Проект включает замену дорожного полотна и комплексную модернизацию инженерных коммуникаций под проезжей частью. Финансирование выделят из бюджета муниципального образования городской округ города Дербент. Начальная максимальная цена контракта составляет 595 миллионов рублей. Заявки на участие в тендере принимаются до 10 сентября этого года. Сотрудники госавтоинспекции Дагестана привлекли к ответственности участника свадебного кортежа, который устроил шоу с пробуксовкой прямо на проезжей части. Об этом сообщают в госавтоинспекции. Нарушение было выявлено в ходе мониторинга интернета. На видеозаписи запечатлено, как водитель автомобиля «Мерседес» намеренно допускает пробуксовку колес. Из-под шин валил густой дым, а дорожное покрытие оказалось загрязнено следами резины. Личность нарушителя быстро установили, им оказался 25-летний житель Кизляра. Военно-морской госпиталь Махачкалы передан в ведение военных коммунальщиков Каспийской флотилии. Медицинское учреждение соответствует высоким стандартам и обеспечивает квалифицированную помощь военнослужащим, членам их семей, а также военным пенсионерам. Данное решение направлено на оптимизацию управления военными объектами и ресурсами. Число вакансий на российском рынке труда в конце августа сократилось на 18% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Суперджоп. Снижение спроса на сотрудников отмечается практически во всех отраслях. Заметнее всего в строительстве, проектировании недвижимости на 18%, промышленности и производстве на 17%, туризме, в гостиничном бизнесе и общепите на 15%. Ну и подаренный педагогу букет за 10 тысяч рублей или ювелирное украшение могут быть расценены как взятка. Как пишет nevs.ru со ссылкой на адвокатов, в России действует строгий запрет на принятие учителями подарков не дороже 3 тысяч рублей. Но превышение этой суммы само по себе не является уголовным преступлением. Сам по себе дорогой подарок учителя взятка не является, однако для работников образовательных организаций действует специальный запрет. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте. Диалог.фм.ру. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей. Компания Элко.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Новости спорта.
4: Футболисты мадридского Реала на своем поле уверенно обыграли Реал Сосьедад 4-1 в перенесенном матче первого тура чемпионата Испании. Это первая домашняя встреча для нового наставника мадридцев Жозе Моуринью после возвращения в клуб спустя 13 лет. Португальского специалиста особенно порадовал французский нападающий Килиан Мбаппе, оформивший свой 6-й хэт-трик в футболке Реала. Королевский клуб набрал 6 очков и возглавил турнирную таблицу Ла Лиги. Футболисты Фенербахче на выезде обыграли французский Лион 2-1 в ответном матче плей-офф квалификации и впервые спустя 17 лет вышли в основной этап Лиги чемпионов. Первая игра завершилась в ничью 1-1. В то же время первую в истории путевку в главный клубный турнир Европы заработал норвежский Викинг, обыгравший дома загребское Динамо 3-1 после ничьей в первой встрече. Греческий АЕК разгромил болгарский Левски на своем поле 4-0 и также вышел в общий этап. Наконец, словацкий Слован добыл победу в дополнительное время ответной гостевой встречи со словенским Цели 2-1. Легендарные сестры Серена и Венус Уильямс получили wildcard для участия в US Open в парном разряде. На прошлой неделе они уже сыграли вместе в Цинциннати впервые с 2022 года, но уступили в первом круге. На счету у сестер Уильямс 14 совместных титулов на турнирах Большого Шлема и 3 золотые олимпийские медали в парах. Причем на американском мейджоре Серена уже сыграла. В тандеме с испанцем Карлосом Алькарасом она дошла до четвертьфинала в миксте. В итоге этот дуэт уступил швейцарке Белинде Бенчич и итальянцу Флавио Каболли 4-5-1-4. Действующие чемпионки мира и Олимпийских игр итальянские волейболистки одержали 5-ю победу подряд на групповом этапе чемпионата Европы. В очередной встрече они в 4 сетах обыграли не знавшую до этого поражений команду Франции и гарантировали себе первое место в группе D. А в группе A действующий чемпион турнира сборная Турции также продолжает идти без поражений, одержав 4-ю победу кряду в этом туре над Германией 3-1. В группе B вице-чемпион континентального первенство сборная Сербии разгромила Грецию 3-0 и тоже закрепилась на первом месте с 4 победами в 4 матчах. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио. Диалог ФМ.
1: Доброе утро, Дагестан. Сегодня 27 августа, сегодня четверг. До выходных осталось совсем немного. Главное сейчас, мне кажется, не расслабляться раньше времени. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ, а значит, ближайшие часы, друзья, проведем вместе. Музыка, новости, ваши сообщения, немного юмора и разговоры обо всем, что волнует нас сегодня. Итак, друзья, доброе утро вам желает Расим Загиров. Мы до 11 утра здесь с вами на волне 104.8 FM в Махачкале, поэтому делайте приемчик погромче и начинаем.

0: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.
1: Двое детей пострадали в ДТП в центре Махачкалы, об этом сообщает госавтоинспекция Дагестана. На проспекте Расула Гамзатова 71-летний местный житель на Toyota Corolla из-за несоблюдения очередности проезда столкнулся с ВАЗ-21440 от удара в ВАЗ, за рулем которого находился 25-летний житель Ботлехского района, занесло на тротуар. В это время на тротуаре находились дети 2 и 4 лет, они оба сейчас госпитализированы. Серия молодежных патриотических походов по местам боестолкновений с международными бандформированиями пройдет в Дагестане. Акция приурочена к 27-й годовщине вторжения боевиков в Дагестан в 99-м году. Об этом сообщает Минмолодежи Дагестана. Новое поколение связи 5G должно появиться во всех российских городах-миллионниках до конца следующего года. Такие условия предложила Минцифры. Операторам «Большой четверки» планируют выделить новый диапазон частот. Кроме того, разворачивать новый стандарт разрешат уже на существующих частотах и базовых станциях. Полностью завершить переход планируется к концу 2031 года. При этом, как сообщает российская газета, резкого увеличения скорости мобильного интернета на первом этапе ожидать не стоит. Работникам сгоревшего склада «Валберис» в Котовске помогут найти новую работу. Такое поручение дал губернатор Тамбовской области Евгений Первышов. Об этом пишет РИА Новости. Для сотрудников логистического центра подготовят индивидуальное предложение по трудоустройству и при необходимости помогут с переобучением. По словам главы региона, на складе работали жители Котовска, Тамбова и других муниципалитетов области. Ранее, как сообщалось, что после беспилотной атаки загорелся склад маркетплейса в Котовске. По данным власти региона, силы ПВО сбили 16 дронов, еще 3 попали по логистическому центру. Площадь возгорания составила 40 тысяч квадратных метров. В новом учебном году в России за парты сядут 18 миллионов школьников. Для них откроется больше 38 тысяч школ. Еще около 4 миллионов студентов поступили более чем в 3 тысячи колледжей. Такие данные привел вице-премьер Дмитрий Чернышенко на Всероссийском педагогическом августовском совещании. В этом году школьников ждут и новые образовательные курсы. С ноября для учеников с 5 по 11 класс начнут проводить занятия по искусственному интеллекту. Наиболее 380 туристов числится пропавшими без вести после сильного наводнения в Непале. Об этом сообщает московский комсомолец со ссылкой на Совет по туризму страны. По предварительным данным, среди них 291 иностранец и 93 гражданина Непала. Больше 100 пропавших туристы из Индии. Наводнение, я напомню, что произошло на севере страны, в районе Расува, недалеко от границы с Тибетом. Паводок отрезал российских туристов от местной инфраструктуры. Назначен новый заместитель руководителя секретариата правительства Дагестана. Должность занял Шамсудин Асильдеров. Распоряжение назначения подписал накануне премьер-министр республики Магомед Рамазанов. Я напомню, что прежде Асильдеров работал в Министерстве строительства России в должности начальника отдела. С 1 сентября этого года вступает в силу приказ Минпросвещения, который запретит школьникам использовать мобильные телефоны во время учебных занятий. Об этом ТАСС сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Он уточнил, что такие ограничения уже были установлены федеральным законодательством. При этом на переменах учащиеся могут пользоваться гаджетами в соответствии с правилами, установленными образовательной организацией. С 1 октября этого года россияне смогут вносить наличные через банкомат одного банка на собственные

0: на счет в другой кредитной организации. За одну операцию можно внести не более 25 тысяч рублей, за сутки 50 тысяч, а за месяц 200 тысяч рублей. Об этом сообщает газета.ру со ссылкой на экспертов. Новый сервис будет работать через систему быстрых платежей. Больше 2 миллионов россиян подали заявление на участие в дистанционном электронном голосовании на сентябрьских выборах. Об этом сообщили в Минцифре. Больше всего заявлений поступило из Московской области, около 390 тысяч. Следом идут Алтайский край, Свердловская, Ростовская область, а также Республика Чувашия. США и Иран могут официально объявить о прекращении огня в ближайшее время. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пакистанские военные источники и иранские источники в органах безопасности. Уточняется, что временное перемирие уже было согласовано, но включает свободную навигацию в Ормузском проливе. Но и россиянам рассказали, как пользоваться искусственным интеллектом. Ему можно без постоянной проверки поручать расшифровку встреч, классификацию документов и подготовку внутренних черновиков. Однако модель не должна самостоятельно принимать решения, способные повлечь финансовые, юридические или медицинские последствия. Перебои в подаче воды возможны в Избербаше. Причина – несколько крупных прорывов на водоводе Каспийский Избербаш. Об этом сообщает пресс-служба единого оператора Республики Дагестан. Как говорится в сообщении, при плановом обходе магистрального водовода Каспийский Избербаш на участке диаметром 1000 мм в районе аэропорта были обнаружены 2 крупных прорыва. Аварийная бригада Избербашского горводоканала оперативно сейчас выехали на место для устранения повреждений. Время окончания ремонтных работ и подачи воды в Избербаш пока не уточняются. За последние 5 лет Дагестан получил 176 новых автобусов. В этом году получит еще 141, об этом сообщает Минтранс России. Я напомню, что накануне республику посетил первый заместитель транспорта России Валентин Иванов. В течение нескольких лет, с 2026 по 2028 года, парк общественного транспорта Дагестана пополнится еще почти 400 автобусами. Замминистр транспорта оценил работу пунктов пропуска на границе Яр-Казмоляр и Тагеркент-Казмоляр. Оба пункта входят в список 55 приоритетных погранпереходов, где благодаря модернизации сокращается время досмотра грузового транспорта. Обновленный Яр-Казмоляр-пост приграничный сейчас пропускает 1400 автомобилей в сутки. После модернизации пункта Тагеркент-Казмоляр его пропускная способность вырастет 4 раза до 2500 машин в сутки. Аэропорт Махачкалы – это еще один объект, который реконструируют по программе «Эффективность». Активная транспортная система. Минюст запустил реестр россиян, которые находятся за границей и уклоняются от исполнения наказания. Пока в нем размещена только тестовая запись, об этом передает РБК. Закон о таком реестре вступил в силу еще 4 августа. Для включенных в список могут заморозить деньги и имущество, ограничить банковские переводы, получение госуслуг, регистрацию недвижимости и автомобилей. В Тамбовской области заявили об увеличении площади пожара на логистическом центре «Валберис». Огонь охватил территорию свыше 1000 квадратных метров, отметил губернатор Евгений Первышов. Ранее сообщалось, что после беспилотной атаки загорелся склад маркетплейса в Котовске. Площадь возгорания составила 40 тысяч квадратов. Пострадал один работник. Власти города советуют жителям не перемещаться по улицам в ближайшие 2 дня. Астрономы сообщили возможность увидеть максимальное сближение Луны с Венерой. Они будут находиться на расстоянии нескольких угловых минут 14 сентября. Наблюдать такое явление можно с помощью любительских телескопов или биноклей. Об этом пишет ТАСС. Сентябрь, я напомню, что считается одним из лучших месяцев в году для астрономических наблюдений. Ну и проблемы селлеров на маркетплейсах бьют и по потребителям. Как рассказали коммерсанту, сами продавцы из-за регулярных атак беспилотника время доставки и цены на товары уже выросли. Если прилеты продолжатся, сроки могут растянуться до 2 недель, а ценники на маркетплейсах взлететь еще на 15%. Тему продолжат мои коллеги.
1: Из-за атак на склады Озон и Вайлдберрис пострадали сотни тысяч селлеров. По оценкам экспертов, их общий ущерб – сотни миллиардов рублей. Задело и покупателей, которым теперь приходится дольше ждать свои заказы. Из-за логистических сбоев поставщики не могут быстро заменить остатки товаров. Новые партии приходится вести дольше и на другие объекты, рассказала селлер Людмила Сорокина.
2: Для покупателя главный риск сейчас – сроки доставки и наличие товара. Потому что если часть товара была на этих складах, а склад не работает, продавец не может быстро заменить эти остатки. Приходится ждать, пока Marketplace разберется с товаром и одновременно завозить новые партии, но уже на другие склады. Дальше все зависит от того, насколько хорошо Озон, Вайлдберрис сможет перераспределить логистику.
1: По словам собеседников Коммерсант ФМ, если высокая логистическая нагрузка на Marketplace сохранится, сроки доставки могут увеличить до 1-2 недель. Ситуацию усложняют и регулярные эвакуации складов. Из-за них многие объекты по ночам

0: не работают. Чтобы поддержать продавцов, Озон уже отменил штрафы за срывы поставок и отключил постоплату в 38 регионах, говорит селлер, основатель сервиса оцифровки TrueStats Никита Мощенок.
1: Озон это делает, чтобы уменьшить количество лишних заказов. Потребители более осознанно будут выбирать товары и его заказывать. Со сроками доставки ситуация следующая. Wildberries сроки доставки по FBS улучшает. У Озона до ударов была логистика по FBS хуже, чем у ВБ после ударов. Естественно, сроки будут ухудшаться. Уже Озон перестраивает логистические цепочки. Ожидаем увеличения до недели.
0: У продавцов остается один выход – поднять цены, отмечает селлер и генеральный директор компании SmartPro Сергей Игнатьев.
2: Бывает так, что товар уничтожен целиком. Бывает значительная часть. Продолжать дальше деятельность не на что. Кредиторы, банки просят денег, государство просит уплаты налогов, поддержка, о которой сейчас говорится, она еще придет не скоро. Скорее, селлеры к этому моменту будут вынуждены прекратить свою деятельность. Многим селлерам сейчас настолько плохо, что они вынуждены уходить с площадок. Те, кто выживут, будут вынуждены поднимать цены. Иначе расходы, все потери, которые произошли в июле-августе, невозможно будет компенсировать.
0: За первое полугодие 26-го выплату бизнесу по страховкам выросли на треть, следует из данных Центробанка. Чаще всего за пожары и умышленную порчу имущества. К этой же категории можно отнести и атаки беспилотников. Все зависит от договора, отмечают эксперты. В итоге рост затрат селлеров на страхование уже бьет по карману покупателей, говорит гендиректор компании «Электромир» Екатерина Кизевич.
3: Наблюдаю удорожание товаров в среднем на 10-30%, потому что сама площадка приостановила различные скидки. В разрезе полугода будет колебание и рост цен процентов до 15%. Сами селлеры приостанавливают продажи, потому что они либо физически лишились товара, либо не знают дальше, что делать. У них чаще всего этот товар не застрахован. Они сейчас переориентируются на хранение ближе к пунктам реализации. Логистика увеличивается 10 дней по регионам. Начинают искать альтернативные точки сбыта, уходить в офлайн, интернет-магазины.
0: Впрочем, цены могут вырасти незначительно, если маркетплейсы успеют быстро перестроить логистику, говорят эксперты.
4: «27 августа. Давайте посмотрим в окошко. После сегодняшнего ночной грозы и дождя в Махачкале узнаем, как будет сегодняшний день обстоять. Так, утром сегодня около 25 градусов выше нуля. Сегодня столбики термометра прогреются до плюс 30. Небо сегодня преимущественно будет облачное, возможно, небольшой дождь и морось. Так что сегодня тот самый день, когда утром можно выйти из дома без зонтика, посмотреть на небо и сказать «Да ладно, дождя не будет». Доброе утро вам желает Расим Заиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану. Реклама на «Диалог FM».
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
3: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
4: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
1: Натуральный витамин.
4: Папа вкусный сок томатный.
5: Да чего же он приятный.
4: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
6: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
7: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
8: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8. Новости страны и мира. О главном.
9: В России необходимо навести порядок в работе курьеров, которые передвигаются на средствах индивидуальной мобильности. В первую очередь важно ограничить для них въезд на тротуары, а также обязать сервисы блокировать доставщиков, нарушающих требования, заявил председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. По его мнению, принятых до сих пор мер недостаточно для повышения безопасности участников дорожного движения. Запретные зоны, ограничение скорости, запрет на езду вдвоем не работают. По словам Зотова, чаще всего ничего дополнительного строить даже не нужно, достаточно обычного нанесения разметки. В большинстве городов тротуары сами по себе достаточно широкие и частично могут отводиться под велодорожки. Развитие международного театрального сотрудничества, будущее театра в России и за рубежом обсудят на Петербургском международном форуме объединенных культур в сентябре. Масштабную программу представит Союз театральных деятелей России. Одним из ключевых событий станет стратегическая сессия «Международное театральное сотрудничество как инструмент гуманитарного взаимодействия. Роль театральных объединений в развитии профессиональных связей между странами». Дискуссию поддержат руководители российских и зарубежных театральных организаций, представители органов государственной власти и профессионального сообщества. И в завершении выпуска: в Голливуде снимут продолжение известной романтической комедии «Как отделаться от парня за 10 минут», об этом пишет Variety. По информации источника, студия Paramount уже начала работу над сиквелом культового ромкома с Мэттью МакКонахи и Кейт Хадсон в главных ролях. Оригинальный фильм, который вышел в прокат в 2003 году, собрал почти $180 миллионов при бюджете около 50. Отмечается, что продюсеры намерены вернуть в проект главных звезд, а Хадсон также выступит в качестве продюсера сиквела. Еще одним продюсером станет Стейси Шер, работавшая над другими знаковыми голливудскими лентами «Эрин Брокович» и «Криминальное чтиво». И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт Информ».

Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».

0: Диалог FM. Все внятно. Понятно. Все понятно.
1: Дагестанское управление Федеральной антимонопольной службы оштрафовало Кизлярский коньячный завод за нарушение сроков оплаты по договору поставки деревянных поддонов. Об этом сообщила служба регулятора. В антимонопольную службу обратилась «Волгостройсервис» с жалобой на неисполнение обязательств. Как выяснили в УФАС, договор заключили в июле прошлого года. Поставщик свои обязательства выполнил, однако завод не оплатил продукцию в течение 7 рабочих дней с момента получения товара. Капремонт дороги Главсулак, Новая Коса, Старотечна и Крайновка на участке 66 по 81 километров в Дагестане продолжается. Готовность объекта достигла 40%. Уже уложил 2 километра нижнего слоя асфальта. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Общая протяженность ремонтирующего участка 15 километров. Сейчас специалисты также готовят основание земляного полотна и устанавливают водопропускные трубы для обеспечения водовода. С 1 сентября таможенные органы смогут запрещать выезд из России иностранным грузовикам при наличии неоплаченных штрафов. Решение будет действовать до полного погашения задолженности. Нововведение также касается перевозок опасных грузов. Маршруты теперь нужно согласовывать с владельцами дорог с учетом временных ограничений и запретов. Новым директором парка «Патриот» в Дербенте назначен Али Ибрагимов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Дербента. Самый южный в России парк «Патриот» был открыт, я напомню, что 11 июля 2026 года. Общая площадь пространства превышает 200 тысяч квадратных метров. Здесь обустроены прогулочные аллеи, смотровая площадка с выставкой военной техники. Ну и Дагестан 29 августа присоединится к всероссийской акции «Ночь кино», приуроченной ко дню России.

0: российского кино. Показы пройдут в Национальном музее Дагестана имени Тахо Гуди, Театре поэзии, Музее боевой славы имени Макаровой, а также Дербентском историческом, архитектурном и археологическом музее-заповеднике, а также в Лезгинском музыкальном драматическом театре имени Сулеймана Стальского. Зрителям покажут 4 фильма, вышедших в 2026 году, картину о Великой Отечественной войне «Ангелы Ладоги», а также лидерам российского проката «Буратино», «Чебурашка 2» и военную драму «Малыш». Минимальный размер оплаты труда в России в следующем году при сохранении текущих темпов роста может составить от 31,5 до 32 тысяч рублей. Об этом ТАСС сообщил доцент финансового университета при правительстве России Игорь Балынин. Он также напомнил, что в 2025 году МРОТ был увеличен на 16%, а в 2026 на 20%. Орден Свободы и тайный визит. Владимир Зеленский наградил Илона Маска высшей наградой Украины, которую могут получить иностранные граждане. На этом фоне мировые СМИ продолжают обсуждать итоги поездки в Москву директора ЦРУ. В России и США на сегодня отказываются раскрывать истинные цели такой командировки. Тему продолжит Дмитрий Дризе.
1: Илон Маск удостоен Ордена Свободы за заслуги перед Украиной. Это высшая награда страны, которая может быть вручена иностранным гражданам. Обычно ее получают главы государств и правительств, а также крупные меценаты. Указ подписал Владимир Зеленский в дни государственного праздника Дня независимости республики, что также придает всему этому действу дополнительную значимость. Новость не то чтобы затмила собой визит в Москву директора ЦРУ Джона Рэдклиффа, но, скажем так, не прошла незамеченной мировыми СМИ. По логике вещей, самый богатый человек Земли свой орден действительно заслужил. Starlink очень помог, да и помогает вооруженным силам Украины. Сейчас Киев пытается уговорить Маска и Трампа снять ограничения на использование этой системы уже на территории России. Пока с этим не очень получается. Разрешение не выдано. Понятно, что все это будет воспринято Москвой как еще большее втягивание США в боевые действия. Украинские средства поражения будут еще точнее в этом случае. Зеленский также просит дополнительные ракеты для комплексов «Патриот». Однако и здесь полная неопределенность. В результате отношений Украины и США сейчас переживают очередной непростой период. И вот на таком фоне Москву неожиданно посещает директор ЦРУ. Дональд Трамп при этом вновь заговорил о мире. Но в отличие от того, что было раньше, теперь глава Белого дома более осторожен. Может быть, что-то и получится. Таков его посыл. К слову, Владимир Зеленский давеча озвучил новый план урегулирования из 20 пунктов. В России его сходу отвергли, поэтому в подробности вникать нет смысла. Так можно предположить, что впереди очередная развилка. Если договориться в очередной раз не удается, тогда и Старлинки разрешат, и ракеты Киев получит, и адские антироссийские санкции вступят в силу, пусть и не в полной мере. Уж не с этим ли приезжал в РФ Джон Рэдклифф? Мол, вот наш аргумент, а вы нам передайте ваши условия. Как бы то ни было, есть некоторые основания предполагать, что все эти события связаны между собой. И орден, и визит, полутона, и намеки. Есть явное желание сторон найти такие мирные решения. Другой вопрос, получится ли. Оптимизма на этот счет немного, по традиции. Ну, по крайней мере, военная составляющая является сейчас основным фактором.
0: Вы слушаете радио «Диалог ФМ». Меня зовут Расим Загиров. Давайте заглянем в историю, что же интересного произошло в истории человечества. Итак, в 1783 году, именно 27 августа, в Париже состоялся первый полет аэростата. Представьте, люди впервые поднялись в воздух. В 1776 году, именно 27 августа, произошло крупное сражение в Лонг-Айленде. Это во времена войны за независимость США. А еще сегодня отмечается Международный день бокса. В России, кстати, его отмечают именно с 2021 года. История, мне кажется, как всегда, умеет удивлять. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: выходным. Для современного бизнеса урок в том, что рост загрузки мощностей не работает без учета человеческого фактора и синхронизации всей цепочки. Иногда более предсказуемый и стабильный ритм дает лучшую итоговую эффективность, чем попытка работать все время.
1: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
2: Ищешь особый подход? Слушай Радио Диалог. Радио Диалог.

0: Диалог FM. Все время по делу.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: 1 сентября 2026 года осенний процесс закупки продуктов в российских супермаркетах изменится из-за масштабной технологической трансформации, вызванной новыми правилами розничной торговли, обновленными санитарно-эпидемиологическими стандартами и расширенным регламентом маркировки. Реформа полностью перестраивает кассовое обслуживание, вводит жесткий автоматизированный контроль сроков годности, меняет алгоритмы продажи спиртного и никотинсодержащей продукции, а также работу сервисов доставки, сообщает информационный агентство Data.ru. Ключевым нововведением станет принудительная блокировка просроченных товаров непосредственно на кассовых узлах. Если сотрудники по ошибке оставят на полке испорченный йогурт, сыр или мясной полуфабрикат, продажа будет технически невозможна до снятия позиции с баланса магазина.
1: Что нам стоит дом построить?
2: Российский рынок недвижимости проходит через фундаментальное обновление правил, которое меняет весь цикл покупки жилья от первого обращения в банк до финальной регистрации права собственности в Росреестре. Регулятор и

0: Правительства объединили усилия для создания прозрачной среды. Главная цель реформы заключается в полной легализации доходов граждан, введении жесткого финансового фильтра для закредитованного населения и окончательном переводе всех процедур в цифровой формат. С августа этого года банки перешли на бескомпромиссную проверку финансовой состоятельности заемщиков. Теперь подтвердить доход можно только строгой официальной отчетностью, справками о начислении зарплаты, пенсионными удостоверениями или документами из органов соцзащиты о получении пособий.
1: Копейка рубль бережет.
0: Представители поколения Z приобретают одежду в секонд-хендах из-за стиля и выгодной цены. Об этом газете «Ру» рассказал член Президиума Российской палаты моды Алексей Егоров. Опросы фиксируют, что на первом месте у молодых покупателей выгода, на втором – редкие и винтажные находки, которые не купить в масс-маркете. А вот забота об экологии и желание через одежду заявить о своей индивидуальности за последний год заметно просели, заявил эксперт. Егоров отметил, что с точки зрения гардероба это довольно логичная история. По его словам, пока секонд-хенд оставался маркером небольшой группы людей с позицией, вещь с рук работала как высказывание, и ее нужно было как-то объяснить себе или окружающим. Как только вещь с рук становится просто выгодной находкой хорошего качества, необходимость в объяснении исчезает вместе со стилем как поводом. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
2: Говорим по делу. Звучим для души. Радио «Диалог ФМ».

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: Национальная система платежных карт начнет передавать данные о переводах по СПБ, а также транзакциям по картам и QR-кодам напрямую в Финразведку с 1 сентября. Это не должно принести неудобства гражданам, но может увеличить число ложных срабатываний по подозрительным операциям, говорят эксперты. Росфинмониторинг с 1 сентября начнет напрямую и безвозмездно получать сведения о платежах и переводах по картам, операциям через СПБ и единый QR-код, а также от оператора карт МИР, национальной системы платежных карт. Газета «Ведомости» направила запрос в Национальную систему платежных карт, регламентирующую это взаимодействие поправки в антиотмывочный закон 115 ФЗ, принятый еще в конце 2025 года.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное. Реклама на Диалог.ФМ.
2: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
3: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91-104-8. Новости страны и мира. О главном.
4: Дипломы бакалавров и магистров сохранят свою силу, несмотря на переход на новую модель образования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Миноборнауки Российской Федерации. В ведомстве уточнили, что дипломы с квалификацией бакалавр и магистр останутся действующими документами о получении высшего образования и в будущем. Согласно заявлению министерства, уже поступившие на бакалавриат и магистратуру смогут завершить обучение по прежним программам, а полный переход на новую модель планируется завершить за 3 года. При этом отдельные укрупненные группы специальностей начнут переводить на новую модель с 2027 года. С 1 октября 2026 года россияне смогут вносить наличные через банкомат одного банка на собственный счет в другой кредитной организации. За одну операцию можно внести более 25 тысяч рублей, за сутки 50 тысяч рублей, за месяц 200 тысяч. Об этом газете «Ру» рассказал кандидат экономических наук Василий Кутин. Новый сервис будет работать через систему быстрых платежей. Клиент сможет выбрать банкомат с функцией приема наличных и направить деньги на свой счет в другом банке. Пополнить таким способом счет родственника или другого человека не получится. Главное преимущество для клиента – отсутствие зависимости от банкоматов своего банка. Особенно это актуально для небольших городов и отдаленных районов, где сеть отдельных кредитных организаций развита слабо, пояснил экономист. И в завершении выпуска. После вступления в силу закона об искусственном интеллекте 1 сентября для большинства россиян практически ничего не изменится. Документ носит рамочный характер, регулирует только большие фундаментальные модели с количеством параметров от 1 миллиарда, а значительная часть норм начнет действовать с 1 марта 2027 года, об этом пишет газета «Ру». Закон не вводит обязательную маркировку созданного ИИ-контента. С марта 2027 крупные интернет-площадки с суточной аудиторией от 500 тысяч пользователей должны будут предоставить авторам возможность установить соответствующее предупреждение, но пользоваться ею не обязательно. Гражданин не получил отдельного права знать, что решение о нем принимал алгоритм. В принятом законе также нет обязанности банка, работодателя или госоргана сообщать об использовании искусственного интеллекта, отметили специалисты. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт Информ».
5: We'll be right back.
0: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
1: Почти 40 тысяч туристов ожидает в этом году на виноделиях Дагестана. Об этом сообщает Роскачество. По прогнозам, цифра достигнет 39,5 тысяч человек. Это на треть больше, чем годом ранее. В 2024 году предприятия по производству алкоголя в Дагестане посетили 22,5 тысячи туристов, а в 2025 эта цифра составила 30 тысяч человек. Винный туризм развивается в Дагестане стремительными темпами, отмечают эксперты Роскачества. Все предприятия в Дагестане полного цикла уже имеют свои экскурсионные маршруты и дегустационные залы. Я напомню, что Дагестан является третьим по величине винодельческим регионом после Кубани и Крыма. Общая площадь посадок винограда в Дагестане составляет почти 30 тысяч гектар.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса». Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.

0: Дорожные новости.
1: Экологический класс топлива будут указывать на колонках автозаправок. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В России впервые за полгода снизились выдачи автокредитов. По данным Национального бюро кредитных историй, в июле банки выдали 91 тысячу автокредитов, на 19% меньше, чем в июне, и на 7%, чем в июле прошлого года. Но продажи машин при этом выросли. По новым, июль вообще оказался рекордным в этом году. То есть люди стали чаще покупать машины за свои деньги или оформлять вместо автокредита потребительский, чтобы машина не висела в залоге и чтобы не оформлять каско. Экологический класс топлива будут указывать на колонках автозаправок. Также эту информацию можно будет найти в топливном чеке. Решение на этот счет в правительстве уже приняли. Скоро изменения дойдут и до заправок. На практике это означает, что теперь нужно смотреть не только на марку бензина. Например, АИ-92 или 95. Экологический класс обозначается индексом от К2 до К5. Чем больше цифра, тем лучше. Бензин класса К5 самый чистый. Он лучше подходит для современных автомобилей. Доля дизельных легковых автомобилей в России минимальна. По данным Автостата, на учете в России стоит чуть меньше 3 миллионов дизельных автомобилей. Это примерно 6% автопарка, причем в основном это возрастные автомобили старше 5 лет. В сегментах помоложе доля дизеля еще меньше – 2,5%. Напомним, интерес к дизельным легковушкам вырос из-за топливного кризиса. В отличие от бензина, дизель на заправках есть почти всегда. И заправиться можно без очереди. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
0: Ищешь особый подход? Слушай радио Диалог. Радио Диалог.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах «Юта» на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Теперь все, вы там упираетесь в потолок. Что дальше?
2: Мы решаемся переехать в новую студию. С 30 квадратных метров мы переехали в 250 квадратных метров студию. Это был там, ну, прям большой шаг. Отдельная комната для готовки десертов, отдельная для живых курсов. И отдельную мы хотели, типа, сделать мини-посадочную зону, чтобы люди могли прийти и покушать десертики. Тупая идея, конечно, была, она таки не реализовалась, но в общем плане контекст был такой. Мы переехали в эту студию, и из-за того, что аренда была в два раза больше, сотрудников мы больше наняли, мы начали выходить по нулям.
1: А до этого в плюсе были?
2: До этого, да, там немножко. 30 квадратных метров.
1: 5 секунд побыли в плюсе, и потом снова, да? Примерно так?
2: Да. Ну, у нас до сих пор так, если честно. И так получилось, что я начала запускать онлайн-курсы, офлайн-курсы, марафоны, плюс тортики печь, плюс с кондитерами работать. И в какой-то момент я понимаю, что я умираю просто.
1: Интересно, ты это поняла.
2: Ну, я очень такой человек, который любит себя обесценивать. Поэтому сколько бы я ни делала, я всегда говорю, можно было лучше. Поэтому даже в те моменты мне казалось, что недостаточно хорошо.
1: А, надо было больше работать.
2: Да.
1: Супер, окей. Вот тут можно стоп. Интересный момент, наблюдение. Я недавно с одним предпринимателем тоже общался, и он говорит, надо брать на работу людей, которые очень не верят в себя. Я говорю, почему? Он говорит, это бесконечные самоулучшаторы, и они, это просто машины, они просто фигачат. И он говорит, я всех ребят беру таких с очень низкой самооценкой. И я понял, что вот, допустим, у меня всегда так. У меня всегда это... Я там миллиард проработок всех сделал, там сколько часов, и я уже знаю, что у меня есть это, но я не хочу это убирать, короче, да, потому что да. Я понял, что это очень выгодная травма, потому что да. Ты когда собой недоволен, но в меру,
2: да.
1: Не когда ты лежишь на кровати и хочешь у себя там, не знаю, там что-то сделать с собой, а именно когда ты такой, можно было и получше.
2: Да.
1: И вот это можно было и получше, я заметил одно из качеств, кстати, вот таких успешных людей.
2: Жестокое качество, правда.
1: Я вот обожаю, когда Карина расстраивается, что у нее 700 тысяч просмотров в сторис, а не 800. И она вот такая, типа, я никому не нужна. Ладно, хорошо.
2: Я понимаю.
1: Рилс не залетел на 5 лямов.
2: Да.
1: Ладно, хорошо. В прошлом выпуске про Рамадан, где участвовала Рая и Оскар, мы подарим от них... От Раи индивидуальный финансовый разбор, а от Оскара получается индивидуальное сопровождение по голоданию, там, правильному питанию и так далее. Вот победили два вот этих человека, поздравляем. И, кстати, участвуйте в этом выпуске, вас ждут очень щедрые и, самое главное, большое количество призов, соответственно, можно выиграть их. Поэтому просто, как всегда, пишите инсайты и как вы будете их внедрять в жизнь. Приятного просмотра. Так, что дальше?
2: Вообще, я с детства пробовала разные бизнесы. Я там в школе сэндвичи продавала, печеньки, пыталась шоколад из России этот заказать, а потом через почту России у себя в городе продавать. И какие-то мелкие попытки, они были, да? И я очень хотела в школе в 9 классе открыть столовые, потому что во всех школах еда была ужасная. И у нас в городе открылась столовая, буфет называется, и она очень классно залетела у нас в городе. Потом я хотела пончики открыть тоже в школе. Пончики открыли. То есть я поняла, что пока я думаю, начать или не начать, кто-то за меня постоянно начинает. И я вспомнила в этот момент выгорания, что я же хотела вот такие же макаронцы сделать. Плюс я была зависима от сладкого, мне они тогда настолько понравились, что я их и сама хотела покушать. Я такая, так, есть две большие причины, почему мне срочно нужно запустить макаронцы в Кыргызстане. На тот момент я уже набрала где-то 150 тысяч подписчиков и прошла курс по сторисам и решила показывать весь процесс, как я делаю эти макаронцы. Сколько было... Макаронцы очень капризный вообще десерт, нереально сложно его приготовить. И я на протяжении 2 месяцев практически каждый день показывала, как я делаю эти макаронцы. Мы запускаем первую партию, я уже в сторис объявляю, типа 17 декабря поступит в продажу первая коробочка, они у нас все еще не получаются. Я вот тещу.
1: И вот... показывала неудачу. Тещу.
2: Конечно, в основном как все, мы это выкидывали, не получалось, как мы кремы тестировали. И 15 декабря ночью вот все уже надо крышки соединять с кремом для того, чтобы они успели пропитаться, не получается партия. Я кондитеров уже домой отпустила, с тахиром мы остались, 2 часа ночи, я взбиваю белок, он не получается никак. Я такая, все, он выливается, я кидаю белок в стену, я говорю, все, типа, я честно, я отпускаю руки, я больше не могу. Я, короче, плачу, я начинаю уходить, тахир там моет посуду, и он в какой-то момент просто поворачивается молча и говорит, не пожалеешь? Я назад ворачиваюсь, я плачу, я его матерю. Я говорю, зачем ты задал этот вопрос? Я встаю обратно, взбиваю белок, и он взбивается. Отправляю в духовку, они выпекаются. Я соединяю с кремом, и вот первая партия на 17 декабря готова. Тогда у меня мысль пришла, что вот момент, когда очень сильно хочется сдаться, и вот прям настолько на грани, что ты вот уже не можешь, в этот момент надо как-то в себе найти силы встать обратно. Вот получается первая партия, прекрасные отзывы, следующая партия 60 коробочек, потом 150, потом 200, и вот макаронцы начинают набирать оборот благодаря сторисам. Я все через сторисы продавала, я говорила, вот у нас 10 утра, все раскупили, вот 11 утра, вот у нас на 3 дня вперед уже брони, и вот этот кипиш начал схватываться друг за друга, и сарафанное радио пошло, да, что есть какие-то макаронцы, которые вот за 2-3 дня раскупают, и срочно надо их тоже приобрести.
1: Офигеть, окей, сейчас, подожди, стоп. Интересный момент, что вот здесь вот, да, самое ключевое, наверное, это то, что именно дожать.
2: Да.
1: И вот это качество дожать, вот оно реально отличает лидеров от остальных.
2: Да.
1: Большинство вообще не дожимает людей, они просто сдаются на полпути. И здесь вот есть классный такой термин, я не знаю, то ли Гребенюка, то ли Дашкиева, заманячить. И знаешь, не знаешь?
2: Нет.
1: Есть такое понятие заманячить. И я это узнал, когда заманячить — это когда у тебя нету плана Б. И такой пример приводится, там, представь, что твою семью взяли в заложники, а тебе нужно свою, и говорят, если ты не выполнишь сейчас свою задачу, то мы их, ну, там, что-то сделаем плохое. Ты бы дожала бы?
2: Конечно.
1: Без вариантов.
2: Да.
1: Но и тут отсюда сразу вопрос, а почему бы этот принцип, если ты понимаешь, что ты, значит, можешь добить,
2: да,
1: почему бы эту логику не применять в каждом действии? Я, короче, для начала решил просто, я люблю такие вещи делать, я вот обучаюсь, допустим, где-нибудь, я беру какую-то идею и сразу ее тестирую в реальности, типа, насколько она реально работает. И я для прикола сделал так, сейчас расскажу свою реальную историю. У нас электрическая машина, и я спустился в паркинг, а у нас зарядка отключилась на паркинге, и машина всю ночь стояла и не заряжалась. А Карина на тот момент только родила, и ей важно было именно ездить на машине с ребенком, чтобы все было комфортно и так далее. Я понимаю, что мне сейчас надо заманечить. Я иду к охраннику и говорю, есть тут электрик? Он говорит, его нет сегодня, он на другом объекте. Я говорю, можете его контакт дать? Он говорит, нет, он на другом объекте, мне некогда. Я говорю, дайте его контакт. Он берет контакт, его дает. Я звоню ему и говорю, можете приехать установить зарядку? Он говорит, нет, не могу, я на другом объекте. Я смотрю на время, и сейчас час. Я говорю, а сейчас же обед, ага, да, типа, он говорит, да, обед. Я говорю, а может быть, вы приедете, и я вам оплачу всю туда-сюда поездку, все равно вы на обеде, еще вам обед куплю. Помогите, пожалуйста, у меня супруга только родила, нужно помочь ей.
2: Да.
1: Он уже так, оп, пауза, я чувствую, он так, ну, задумался.
2: Ломается.
1: Я говорю, на каком номере у вас Каспи?
2: Ну, типа, добиваешь,
1: перевод.
2: Да.
1: Он говорит... Эй, 8-700-78. Я ему закидываю деньги, заказываю такси, он приезжает, устанавливает, и пока Карина там сидела дома, только после обеда вышла на машину, в машину села, 100% была зарядка.
2: Ну,
1: и она об этом даже не знала. И я в этот момент для себя зафиксировал, что вот так надо дожимать везде. И с того момента, грубо говоря, вот этот принцип вся команда знает, что... Ну, есть цели, типа, ну, если она адекватна, конечно, да, то нету плана Б. Мы делаем только так, как мы договорились, и все.
2: Да.
1: Вот, это классное качество.
2: Правда.
1: Слушай, я думаю, что вся твоя история, по сути, доказывает по факту, что ты действительно придерживаешься этого принципа. Именно продолжать, несмотря ни на что. И я желаю тебе всегда продолжать, несмотря ни на что. Но, конечно... в самом хорошем этом смысле, чтобы
2: спасибо.
1: Там как можно меньше барьеров, и как можно, чтобы все легче происходило, и ты выходила дальше на новый уровень, и вы реально вышли в мир.
2: Спасибо большое.
1: Да, пусть
2: будем
1: так
2: стараться.
1: И будет. Да.
2: Спасибо.
1: Спасибо большое.
2: Вам
1: будет
2: спасибо.
1: Что-то в конце пожелать нашим зрителям, зрительницам, которые начинают также свой путь?
2: Это будет очень тяжелый путь. Ну, реально очень тяжелый. Я желаю вам сил, желаю вам терпения, и желаю вам найти... то самое окружение, наверное, людей, которые смогут вас поддерживать, подбадривать, быть рядом и мотивировать, потому что я всегда говорю, что среда первична, а личность вторична. Это очень важно.
1: Вот так. Все, супер. Спасибо большое.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 12 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. В столице Дагестана сохраняется напряженная ситуация с топливом, однако ряд АЗС готовится к пополнению запасов. По данным столичных властей, в настоящее время лидерами по наличию топлива остаются АЗС ВНК на Хаджибулача и Акушинского. Здесь на складах находится 351 тонн топлива и 250 тонн газа. По информации от поставщиков, в ближайшие дни ожидаются активные поставки. Например, АЗС РЭД планирует получить 350 тонн топлива в течение двух дней. В Дербенте реконструируют улицы Тагизаде и Пугина. Проект включает замену дорожного полотна и комплексную модернизацию инженерных коммуникаций под проезжей частью. Финансирование выделят из бюджета муниципального образования городской округ города Дербент. Начальная максимальная цена контракта составляет 595 миллионов рублей. Заявки на участие в тендере принимаются до 10 сентября этого года. Сотрудники госавтоинспекции Дагестана привлекли к ответственности участника свадебного кортежа, который устроил шоу с пробуксовкой прямо на проезжей части. Об этом сообщают в госавтоинспекции. Нарушение было выявлено в ходе мониторинга интернета. На видеозаписи запечатлено, как водитель автомобиля «Мерседес» намеренно допускает пробуксовку колес. Из-под шин валил густой дым, а дорожное покрытие оказалось загрязнено следами резины. Личность нарушителя быстро установили, им оказался 25-летний житель Кизляра. Военно-морской госпиталь Махачкалы передан в ведение военных коммунальщиков Каспийской флотилии. Медицинское учреждение соответствует высоким стандартам и обеспечивает квалифицированную помощь военнослужащим, членам их семей, а также военным пенсионерам. Данное решение направлено на оптимизацию управления военными объектами и ресурсами. Число вакансий на российском рынке труда в конце августа сократилось на 18% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Суперджоп. Снижение спроса на сотрудников отмечается практически во всех отраслях. Заметнее всего в строительстве и проектировании недвижимости на 18%, промышленности и производстве на 17%, в туризме, в гостиничном бизнесе и общепите на 15%. Ну и подаренный педагогу букет за 10 тысяч рублей или ювелирное украшение могут быть расценены как взятка. Как пишет nefs.ru со ссылкой на адвокатов, в России действует строгий запрет на принятие учителями подарков не дороже 3 тысяч рублей. Но превышение этой суммы само по себе не является уголовным преступлением. Сам по себе дорогой подарок учителя взятка не является, однако для работников образовательных организаций действует специальный запрет. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте. Диалог.фм.ру. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.
4: Территория сделки. Передача, где недвижимость перестает быть загадкой. Вместе с Муслимом Багаровым разбираем все. Как проверить документы и не попасть в ловушку? На что смотреть при продаже квартиры, чтобы не потерять деньги? И как вывести на чистую воду недобросовестного застройщика? Не верьте на слово. Проверяйте факты. Территория сделки. На Диалог ФМ.
5: Ассаламу алейкум. Добрый вечер, друзья. В эфире уже полюбившаяся вами программа «Территория сделки». Программа о недвижимости и о том, что вокруг нее. Это люди, истории и решения, которые меняют жизнь. Гости, которые знают рынок изнутри, предприниматели, риэлторы, юристы и инвесторы. Сегодня у нас в гостях очень интересный человек, с которым мы будем обсуждать две основные темы. Как правильно подготовиться к сделке с недвижимостью и как, в принципе, определять оптимальную цену на объект недвижимости, который вы планируете продать. Юсупов Абдуразак, специалист по недвижимости с 7-летним опытом на рынке. С вами в студии ведущие Муслим Багаров и Фарух Абдурахманов. Ассаламу алейкум, друзья.
6: Алейкум ассалам.
5: Ай, вашал. Я вообще, честно говоря, очень рад, что я вас двоих собрал в одном месте.
6: Очень интересно, почему, да?
5: Потому что я объясню нашим радиослушателям. Вообще, в принципе, если вы планируете покупку какой-то недвижимости, особенно если вы планируете покупку новостроек, вот этих двух людей, если у вас получится задействовать в том, чтобы пойти проверить документы застройщика, насколько он порядочно работает, вы просто не прогадаете.
6: Докопаться до кого-нибудь.
5: Да. Абдуразак, рады тебя видеть у нас в гостях. Давай немного поближе познакомим наших слушателей с тобой. Расскажи, пожалуйста, немного о себе, о том, как ты вообще пришел в недвижимость и почему недвижимость.
7: Всех приветствую, всем ассаламу алейкум. Зовут меня Абдуразак. Мне сейчас 24 года, но несмотря на мой молодой возраст, пришел я в эту, казалось бы, да, сферу, где работают взрослые дядьки, взрослые, состоятельные, да, люди. Я пришел в эту сферу в 17 лет по рекомендации брата моего друга. То есть он близкого. Увидел, да, он увидел то, что я, ну, какой-то проворный, наверное, да, то, что у меня много энергии, и как-то разглядел он во мне это. Попробовал себя в одной федеральной компании, сразу же прошел обучение, и уже на второй месяц вышел на сделку, да, когда там многие, работая 5 месяцев, 6-7 месяцев, не могли заключить там ни одной сделки. Я на второй месяц уже там вышел в квалификацию агентов. Не знаю, как-то не супер крутой, да, но, наверное, это вот жилка, то, что как-то неприятно останавливаться, вот это вот сыграло большую роль, то, что у меня получилось обосноваться на этом рынке.
6: Такой вопрос, как ты стал таким дотошным?
7: У меня сейчас репутация такого агента по недвижимости, который не оставляет застройщика. Я не хотел иметь такую репутацию вообще. То есть, ну, у нас, для тех, кто не знает, есть мероприятие, которое организовывают строительные компании, агентство недвижимости, да, где собираются многие игроки рынка. И когда презентуется какой-то объект, понятное дело, то, что у каждого там вопросы касаемо объекта, правоустанавливающие документы.
6: Но почему-то, да, стесняются задать, да, его?
7: Да, многие стесняются, на самом деле, задать. Я тоже порой, ну, там, стеснялся, и на одной из встреч с застройщиками, вот это вот прям не понравилось, то, что одни застройщики как будто бы не договаривали, мне показалось. Я задал прямой вопрос, на что застройщик так отреагировал.
5: Он, наверное, много болезненно, да? Так, я, по-моему, помню эту презентацию. Собственно, там я тебя и узнал.
7: Да, вот многие меня узнали там.
6: Это не с той, где мы с тобой вместе сидели рядом и такие, что, начинаем?
7: Это уже вторая или третья, наверное, по счету. У меня была такая история, то, что меня узнают, на остановке стою, не было тогда машины, и ко мне подходит взрослая женщина и говорит: «Вы Абдуразак?» Я говорю: «Да». А я думал, это кто-то из моих клиентов. И я, говорит, ваша фанатка. Я там работаю в таком-то агентстве недвижимости. Я, говорит, ваша ярая фанатка. Дайте, пожалуйста, ваши контакты, чтобы наблюдать за вами. Вот я тогда понял то, что ничего себе. Оказывается, меня знают.
5: Оказывается, ты чего-то стоишь на рынке.
6: Нет, ну, самое интересное, я же говорю, периодически вот приходишь на такие мероприятия, и там многие уже Абдуразака ищут глазами, типа: «Абдуразак, что сегодня будет?» Я уже сам, в том числе, говорю: «Абдуразак, сегодня у меня настроения нету, сам газуй, я не хочу задавать
5: вопрос». Ты знаешь, это к лучшему, потому что Абдуразак может стать неким таким показателем, да, если его нету, а еще если ты узнаешь, что его не пустили...

0: задавать эти вопросы. Вернемся к нашей теме основной. Как правильно подготовиться? Вообще, хотелось бы твое вот профессиональное мнение послушать по поводу того, что сегодня, вот, на твой взгляд, из твоего опыта происходит на рынке недвижимости Дагестана. Как вообще действовать людям, тем, которые хотят продать что-то или купить что-то, в том числе новострой или вторичный рынок? Поделись, пожалуйста.
1: Но эту ситуацию нужно разбирать, наверное, под разными углами. Под углами я подразумеваю, наверное, какой-то инвестиционный подход. Да, то есть это нужно действовать
2: от запроса клиента, наверное.
1: По другим правилам. Если для инвестиций, это нужно работать по другим правилам и с другими чеками. Если же для собственного проживания, да, то есть человек там, ну, свою единственную недвижимость, по сути, покупает, здесь нужно работать немного по-другому. То есть бывают вот разные ситуации, человеку там нужно продать свою квартиру и там что-то себе альтернативу приобрести. То есть я максимально рекомендую многим своим клиентам, не многим, всем своим клиентам снизить вот диапазон, да, вот планирования. Угу. То есть ты сразу продал, ты когда выставляешь свой объект на продажу, ты должен подыскивать себе альтернативу, чтобы сразу же вступить в другую сделку. То есть, ну, непонятно, в каком промежутке вырастут цены. Да. Могут и упасть. То есть, ну, непонятно, что будет с рынком. Из-за этого, чтобы именно в одном ценовом диапазоне рынка, чтобы можно было одно продать, другое приобрести, да, то есть я настоятельно бы порекомендовал не стараться строить из себя специалистов. Я сейчас не говорю то, что я какой-то прям крутой специалист. И не могу, знаете, как правильно, наверное, будет сказать, есть вот такие псевдоспециалисты, которые говорят, ты вот продашь свою квартиру, а ты подожди, сейчас будут варианты. Mm-hmm. Откуда этот человек знает, что будет с рынком?
0: Вообще сегодня, по-моему, максимум на дистанции 3 месяца можно попытаться что-то спрогнозировать. Как думаете?
2: Ну, относительно, да. Относительно,
0: учитывая,
2: да,
0: то, что происходит вообще.
2: Как с учетом ситуации, да, то очень сложно сказать, куда завтра цена пойдет.
0: Да вообще, как рынок себя поведет?
2: Ну, рынок, как показывает практика, он всегда куда-то идет. Но туда ли, куда нам нужно. Либо нашим покупателям здесь, да, здесь прогнозировать на долгосрок сейчас немного сложновато стало, по крайней мере. То есть, если раньше мы даже в понимании у нас было по частям города, где какой ценовой
0: диапазон,
2: да, диапазон, то есть в центре условно там такая-то цена за квадратный метр, на Кушинского вторая, на редуктором третьего, сейчас это все крайне размыто. С учетом того, что уже Каспийск догнал по цене, Дербент уже там пытается вырваться вперед. То есть, ну, рынок очень себя интересно ведет. И все зависит еще от, какие игроки заходят на рынок, что строят, какие проекты, территория попала под КРТ или не попала. Mm-hmm. То есть много разных факторов, и учитывать это все необходимо, конечно.
0: Дураза, ты как считаешь? Если говорить о прогнозировании каком-то, да, вот работая с клиентом.
1: Прогнозы – это вообще не мой конек. Я стараюсь не прогнозировать, потому что, ну, невозможно определить, что будет через 3 месяца. Это кадр Всевышнего. Да, я из-за этого всем рекомендую, если продаете, сразу же покупать. Но по горизонту планирования, вот Фарух сказал, 3 месяца. 3 месяца, я думаю, можно делать, если ты покупаешь, ну, средний там, двушку, мы даже говорим, трешку, да, то, да, есть, да, обычную, которая на рынке. Если же мы говорим о каких-то эксклюзивных вариантах, а таких у нас очень мало. То есть, да, для человека, у которого есть там капитал, там 40, 50, 60 миллионов, и который хочет приобрести себе там квартиру, угу, да, с хорошими видовыми параметрами, там транспортной доступностью, вот там, чтобы ЖК был там крутой, таких вариантов очень мало. У нас практически их нет. Если они появляются, они сразу уходят. Вот. Из-за этого человеку там ждать, пока там цена упадет на этот объект, ну, немного здесь нестыковочка, потому что премиальная недвижимость торгуется на совсем другом рынке.
0: Угу. Она даже, да, ее, по-моему, не бывает на агрегаторах. Она чаще всего в кулуарах там, да, где-то.
1: Ну, она и бывает на сайтах там Циан, Домклик, там Авито бывает, но, как правило, собственники даже не занимаются, потому что у них, как правило, есть свои агенты доверенные, да, которые уже не первый год помогают там им с покупкой и с продажей объектов недвижимости. Вот.

0: Ну, как правило, да. Они там выставляют сначала по завышенной стоимости, чтобы ждать уже там конкретного предложения. Мы же все понимаем то, что вещь, которая там стоит 60 миллионов, ее за 100 миллионов не продать.
1: Угу.
0: То есть они специально за 100 выставляют ее, чтобы потом там ждать конкретного
1: предложения. А зачем вообще ставить? Я вот не понимаю, честно. Мне почему-то кажется, что человек, который держит на руках, условно, да, там, наличку свыше 50 миллионов, он вряд ли будет там копошиться в этом агрегаторе, да, в том или ином, и искать там...
2: Так они этого и не делают.
1: Вот я говорю, смысл какой туда выставлять?
2: Ну, видишь, каждый преследует какую-то определенную цель. Как я часто говорю, и зачастую я даже убеждаюсь в этом, что некоторые, продавая свою недвижимость, ну, там, как сказал Абдуразак, стоит там условно 60 рублей, продают за 100, они просто в надежде, что они все-таки хотя бы приближенно к этой цифре продадут и решат все свои жизненные проблемы.
1: Угу, угу.
2: То есть, хотя рынок вообще диктует совершенно другие там правила, да, история у этого рынка вообще другая.
1: Вот, вот,
2: и это. Некоторым, когда объясняешь, говоришь, слушай, ну, мы с этим объектом условно будем охранять только кукурузу и ждать годами, чтобы он продался. Не, ну, у меня там надо задачи решить.
1: Вот мы, по-моему,
0: у меня есть история даже вот с ценообразованием. Я как-то продавал один трехэтажный дом, и, ну, примерно прикинув, я понимаю, то, что этот объект стоит порядка 20 миллионов. Я понимаю то, что у собственника в голове совсем другие цифры. Я у него прямо спросил, какая, ну, цена, вот за какую стоимость хотите продать. Он меня озвучивает там порядка 50 миллионов. Ну, ее вообще никак не продать. Хоть там, хоть стразы повесить там, я не знаю, хоть там облицовку сделать, что бы ты ни сделал. Ну, не получится. Я, ну, начал уточнять, да, вот почему, от чего такая вот стоимость, да, вот, складывается. Ну, знаешь, вот у меня есть три сына. Каждому же нужно купить там двухкомнатную квартиру. Их же обосновать надо.
1: Хотя бы.
0: Да, да. Каждому двухкомнатную квартиру надо. Надо, все. В среднем двухкомнатная сколько стоит? 10 миллионов.
1: Да.
0: Нормальная. Я не хочу, чтобы они где положили. Окей. 30 миллионов отлетело. 20 миллионов. Мне с женой моей любимой. Да, не нужна трехкомнатная квартира в центре города. В среднем сколько стоит? 20 миллионов стоит? Стоит. А, нет, там, ну, в среднем тоже, если 10 миллионов и 10 миллионов долг. У него, который там нужно раскидать, там решить. Вот оттуда и 50 миллионов. То есть он с продажи своего объекта хочет все свои вопросы решить. Но для него нет понимания то, что у него есть реальная рыночная цена. Вот у меня вот в руках телефон, вот у него там цена от сколько? 50 тысяч рублей. Вот как бы я ни хотел, я же его за 200 не продам. Как бы я его не отрекламировал. Вот точно такой же на рынке есть. Если бы это был бы какой-то эксклюзивный телефон, я бы его мог бы и за миллион продать. Но это не эксклюзив. Многие собственники этого не понимают, потому что каждая вещь свое, оно для них дороже.
2: Мне хотя... еще нравится, знаешь, какая история? Дом продают, лицевая часть, облицовка есть, задняя, все, ничего нету, просто дальше как-нибудь сами. Типа, опросим мы там 50-60 миллионов.
1: Опросим как за переднюю часть, короче, да, облицованную.
2: Да.
1: Друзья, мы ненадолго покинем вас, уходим на рекламу, вернемся скоро в студию.
3: Территория сделки на Диалог FM. Реклама на Диалог FM.
4: А вы знаете, наш народ без чая не может.
5: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
6: Яблоко там как будто с нашего сада. Персик как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже три раза спрашивал, где я беру?
4: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
6: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
7: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
8: Натуральный витамин.
7: Папа вкусный сок томатный.
9: Да чего же он приятный?
7: Я прияблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко.
10: Дайте сок любого вкуса. Он полезный и очень вкусный.
11: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного. Взгляни, повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
12: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
13: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.
14: Территория сделки. Передача, где недвижимость перестает быть загадкой. Вместе с Муслимом Багаровым разбираем все. Как проверить документы и не попасть в ловушку. На что смотреть при продаже квартиры, чтобы не потерять деньги. И как вывести на чистую воду недобросовестного застройщика. Не верьте на слово. Проверяйте факты. Территория сделки на Диалог ФМ.
2: Итак, друзья, напоминаю номер студии 66-10-48. Звоните, задавайте вопросы. Итак, продолжим. Абдуразак, давай перейдем к такому вопросу, к такой теме по ценообразованию. Как вообще устанавливать цены для собственников? Что, какое у них должно быть первичное понимание, на что обращать, чтобы они внимание обращали, и с чего складывается вообще цифра?
0: В целом, по ценообразованию, если говорить о стандартных там, о квартирах, да, о стандартных объектах там, до там, 15-20 миллионов рублей, нужно, как правило, если говорить о квартирах, это сравнивать аналогичные жилые комплексы. Аналогичные жилые комплексы, аналогичные там, с видовыми параметрами. И, наверное, знаете, как я даже рекомендую? Мы же понимаем, в каком регионе мы находимся. И мы понимаем то, что здесь вещь, которая продается, вот человек приходит, он хочет себе скидку там в 2, в 3, в 5 миллионов. Мы же понимаем, то, что это не получается сделать. А если же продавать объект, который стоит 20 миллионов, ну не поставишь же ты туда 25. Нужно же как-то продать. А если мы выставим ее заведомо там дорого, мы ее не сможем потом
2: по факту... Вообще обращения не будет.
0: Да,
2: никаких.
0: Да, мы не сможем реализовать. Что я делаю в таких вот ситуациях? То есть я выставляю там объект, выставляю объект, я там обосновываю то, что вот если реальная рыночная цена, я вижу то, что объект там за 20 миллионов там можно будет продать, мы согласуем там с собственником там такой вот шаг, да, там в 21, там в 22 миллиона, мы их там сразу же отпускаем. Если же там собственник готов, мы там заранее согласовываем и понимаем, что ему там нужно приобрести, и находим заранее альтернативу. И он дальше, в зависимости от того, насколько ему срочно там нужно реализовать, он там еще, ну, делает дисконт. Как правило, собственники, они сам, там, ну, по крайней мере, те, с кем я работаю, называют хоть и 20, но они там и за 19 спускаются.
2: А то и за 15.
0: А то и, да, и за 15.
2: Слушай, вот ты сказал, обращайте на идентичные дома, похожие, ЖК и так далее. Но смотри, вот возьмем, в пример, редукторный, наглядный пример, да, от кольца в сторону Каспийска. Наш излюбленный Кадарский, Малинский там и так далее. Вот есть в этом районе хорошие застройщики, которые строили классно, строили по всем нормам, со всей документацией и так далее. И есть рядом похожие дома, как вот по твоей логике, да, вот они берут в расчет вот эти дома, выстраивают цену, от этого отталкиваются. В таком случае, как тогда доносить или как людям...
1: Смотря на качество, да,
2: да? На качество какое-то обращать внимание, там, кто строил этот дом, нормативные какие-то документы.
0: Человек, который хочет продать свою вещь дорого, его никак не переубедить.
2: Да, только, вот только этим, временем, наверное.
0: Да, конечно. Пока он сам через это не пройдет, пока он сам не выложит, там, пока не потратится, пока не устанет продавать свою квартиру, он от мнения человека, который пришел со стороны, он, ну, не поменяет стоимость. Ну, это что такое? 800 тысяч я должен терять. Это где такое видно, да? Было у меня на практике то, что я говорил людям, вот твоя вещь там стоит условно там 4 миллиона. Он говорит, все, проблем нет, продавай. Я его продал за 4 миллиона. Я ему нашел сразу альтернативу, я ему там и там помог приобрести. Вот.
2: Но это не все же прислушиваются.
0: Это не все.
2: Большинство, знаешь, еще от чего отталкиваются, типа, ну вот же мой сосед там продал за столько-то, или мне мой друг сказал, что можно вот за столько.
1: Это вообще, по-моему, излюбленная тема. У меня относительно недавно, короче, случай на Эльзе Ибрагимовой, квартира на 4-м этаже, там что-то 52 квадрата, да, с ремонтом готовая. Я говорю, ну, у вас, наверное, своя цена есть, в любом случае, озвучьте мне ее, чтобы я понимал, от чего отталкиваться, да, я сейчас уйду на сравнительный анализ. Назвал цену, что-то порядка, по-моему, У вас 8 200 000. Я уже понимаю, что это как минимум на 2 миллиона в этом районе завышенное. С учетом дома, район там и так далее. Я говорю, а чего у вас вот вообще цена складывается? А у меня, говорит, на 11 этаже в этом доме каркас, говорит, человек купил, говорит, за 8 миллионов такой же это. И тогда я говорю, так этого человека, говорю, просто ему что-то на голову, походу, одели. Говорю, неужели вы отталкиваетесь от таких вещей? Ну, не стоит. Но даже при нем захожу на агрегаторы, показываю ему. Нету, говорю, таких цен здесь. На что вы рассчитываете? У меня ремонт свежий. Эта история вообще с ремонтом, она вообще, вот я не знаю. Мне кажется, что сделать сильный упор на ремонт. У меня там обои итальянские, кафель там из слоновой кости, там, я не знаю, обои там.
2: Многие вообще думают, что риэлтора продают их дизайн. Мы продаем.
1: Так это же спорная тема.
2: Мы продаем только квадратный метр. И все. Вот я пытаюсь многим донести. Я продаю квадратный метр. Я не продаю мебель, которая уже в квартире внутри. Я не продаю этот ремонт. То есть на определенный ремонт у каждого свое видение. Кому-то он зашел, кому-то он не зашел.
1: Человеку зайти просто цвет сказать мне не нравится. А ремонт может быть супер дизайнерский какой-то там. Неправильно, наверное, да, ориентироваться именно на ремонт или первично делать упор на ремонт.
2: Ну, вообще нужно, Абдуразак, поправишь, если что. Вообще есть решаемая проблема, я думаю, у квартиры, есть нерешаемая. Да. Решаемая – это ремонт как раз-таки, это мебель. Нерешаемая – это этаж, планировка, это вид площадь из окна, это локация. И за счет этого мы уже должны исходить от ценообразования вообще. И уже, соответственно, там идет вопрос, кто строил дом, как строили, какая документация, как он вводил в эксплуатацию вообще. То есть сейчас тем более остро мы должны брать во внимание, как дом вообще вводился в эксплуатацию, там решением суда или
1: по нормам. Всякое решение суда, насколько я знаю, можно оспорить, отменить.
2: Ну, конечно.
1: Правильно, да?
2: На то оно и решение, да.
0: Да. Ну, есть же практика, по крайней мере. Я не сильно юридически подкован, да, то есть у меня есть подобного характера вопросы возникает. У нас есть там штат юристов, да, к которым мы обращаемся. Но мы же понимаем, вот в районе издательства как раз это вот эти дома, да, которые ты ранее говорил. Сейчас плотно сотрудники, да, муниципалитета, я не знаю, там, кто этот пишет, что делает, они сейчас в судебном порядке пытаются отменить право собственности этих домов, да, чтобы можно было там выселить людей и что-то сделать с этим. Не знаю, но я думаю, такой вот практики у нас не было, чтобы вот так вот заселенные многоквартирные дома брали и сносили.
2: Ну вот последний дом на Малыгина, по-моему, да?
1: Да, из крайних, которые вот сейчас мы слышали, да, вот на Малыгина то, что пятиэтажка там стоит.
0: А, ну это же реновация. Это под программу реновации, скорее всего?
1: Нет, там нет. Преподнесено именно так, что...
2: Да, неправильная застройка, без разрешения и так далее.
0: Я не в курсе насчет этого. Но в целом мы же понимаем то, что там огромная территория. И сейчас нету даже такой техники, чтобы можно было убрать вот эти вот все строения. Но это как минимум безопасно. Что там нужно делать? Там весь этот квартал нужно будет выселять.
1: Да? Переселять
0: куда-то.
1: Да. Это же тоже должно взять
0: на себя. Это куда-то нужно переселять и взрывать, наверное, только. Но по-другому я не знаю, как. Есть вот этот вот район, который... Ну, какое-то, как бы это грубо ни звучало, извращение над архитектурой города. И район там Восточного рынка. Это бардак. Кто-то есть и был там внутри, да, этого комплекса. Там
2: Шанхай.
0: Там есть блоки, которые вот реально ты на них смотришь. Вот Пизанская башня, которая есть в Италии, которая стоит наискось. Да, вот это такая же история. То есть там нет такого, то, что там уровнем как-то нужно проходить. Нет, там
1: на
0: вот,
1: глаз, да, походу,
0: да, там,
1: так строили.
0: Там наглядно видно то, что этот дом вот прям наискось стоит. И ты вот молишься, да, чтобы хотя бы, ну, ничего не случилось с ним. А там уже живут. Его ввели в эксплуатацию.
1: Да, да, это печально вообще то, что происходит. А, опять же, мы сегодня крутимся вокруг темы ценообразования, друзья. Если у вас есть вопросы... Пишите нам, звоните в эфир 66-10-48, задавайте вопросы, пока такой гость у нас здесь есть, он вам поможет определиться.
0: Находясь в эфире, можем оценить вашу квартиру.
1: Да, да,
2: кстати, я хочу для наших слушателей дать подсказку небольшую, да, хотя бы. Если вы хотите оценить свою недвижимость, вы можете зайти на сайт DomClick, есть специально в поисковике пишите «оценка DomClick». он вам делает рыночную оценку. Выбираете качество ремонта, там дизайнерский, средний там, и так далее, квадратура и так далее. И он вам прямо в онлайн сразу показывает цену минимальную, максимальную. То есть, почему я извиняюсь, Абдуразак, почему я очень часто прибегаю к этому инструменту, объясню, потому что все сделки, которые проходят, оценка складывается в домклике за счет чего? За счет того, что были уже сделки в этих домах, в этих районах, да, и проходили именно по цифрам домклика. Ну, то есть какие, почем они были проданы по итогу. То есть это как инструмент, один из инструментов, достаточно интересная история, хотя бы приблизить свою цифру к той цифре, которая там указана, и уже понимать, насколько ты там в космос улетаешь своей мыслью, да, о продаже, или же ты в рынке. То есть это один из инструментов, которым можно пользоваться всем нам, нашим слушателям.
0: Да, это интересная фишка, но я хотел бы добавить то, что есть... такие программы, да, как Авито, допустим, она складывает рыночную стоимость, исходя от объектов, которые выставлены на этом рынке. Но... То есть мы же понимаем, что на рынке могут там выставить однокомнатную квартиру за 40 миллионов. Да, когда да. Там у нее там цена там 4-5 миллионов.
2: Почему я Авито вообще в пример не брал? Потому что, опять же, Авито складывает из продажных цен.
1: Нет, важно отметить, как Абдуразак сказал, что отличие как раз-таки оценки, которая есть на Авито, от оценки, которая есть на Домклике, она вот в этом и есть существенная. То, что Домклик – это больше фактические сделки.
0: Здесь тоже есть нюанс, потому что Домклик – это программа Сбера, да, и это, как правило, такой удобный инструмент, да, это программа для того, чтобы подгружать документы к сделке, ипотечной сделке, да. То есть там оформляются только ипотечные объекты. Это, наверное, 1 или 2% оформляются объекты там, за наличку с использованием там, каких-то
2: эскроу-счетов. Да. Ну, давай так, сейчас пришло время, что уже чаще этим пользуются.
0: Но нельзя упускать тот факт, что мы находимся в регионе, где в основном заключаются сделки. Это наличка и это бартера. Да, то есть сейчас рынок ослаб. Именно если говорить там об ипотечных сделках. Сейчас на рынке нет налички. Это видно по застройщикам, это видно по вторичному рынку, это видно по официальной статистике. Да, то, что сделок на вторичном рынке, не скажу, что нет, но они очень сильно просели.
2: Просели их с каждым месяцем, по-моему, все меньше.
0: Да. Для тех, кто не знал, да, слушатели наши, как вообще формируется активность на рынке? Да. Вот есть, условно говоря, там Магомед. Вот у него квартира. Она у него стоит там 10 миллионов, но нет людей, кто готов купить ее за 10 миллионов, за наличку. Приходит там, я не знаю, какой-нибудь Хажимурад. У Хажимурада есть одобренная ипотека, это же не его деньги, это деньги банка, которому будет там от 30 лет выплачивать. Он берет с этой ипотекой, выкупает квартиру у этого Магомеда, и, соответственно, с продажи квартиры у Магомеда появилась наличка на руках. Он с этой наличкой бегает по городу, ищет строительные компании, там какого-нибудь Умахана,
1: куда
0: да, там кого-нибудь, да. И куда бы вложить. Вот так вот и появляется наличка. У нас есть статистика, порядка, коллеги, есть, поправьте, 80% сделок именно осуществлялось, по крайней мере, за 2022-2023 год. Это было именно время ипотечных сделок.
2: С 21-го начиная по 24-й, я бы сказал, что это было время ипотечных сделок, да. Потому что цена там падала в моменте на 8%. Да. Если ты работник, там, официально работаешь, у тебя ты зарплатник сберовский, то у тебя там 6,6 было где-то.
0: Да-да.
2: Потом подняли они ее там на 11. Потом
0: 12%, я помню, было для всех. То есть там не обязательно было даже официальное трудоустройство. Ты просто по двум документам, да, то есть там СНИЛС и там паспорт. Да, предоставив, тебя одобряли ипотеку до
2: скольки? И первоначальный взнос там 10% был.
0: Да, в моменте его потом подняли, там 30%, но факт в том, что это было, и каждому, кто захотел, могли дать ипотеку.
1: Были, собственно, эти деньги свободные на рынке, и рынок двигался за счет этого.
2: Да. Просто вот как раз вот то, что ты отметил, Абдуразак, по поводу того, что это был бум ипотеки, вот первая волна подъема цен, по крайней мере, в Дагестане, в Махачкале, в частности, Каспийске, была за счет вот этих ипотечных взлетов, потому что одобрение было 95%, наверное, пусть будет 90% условно одобряемости было, и люди бегали. Вот у меня был там, я рассказывал в прошлый раз, объект 3 миллиона, оценил я его, я говорю, все, продаем за 3, она согласилась, ну, реально ее цена. В итоге она видит, там, за пару дней я человек 15 привел, он сказал, все, 3 300 хочу. Ну, продали за 3 300. В итоге.
1: Да,
2: поэтому да. Ну, вот такие вещи, которые происходили, тот же самый ковид как-то повлиял, ипотечные сделки повлияли на цену, на подъем цен. Потом у нас,
1: ну, я думаю, больше повлияло, наверное, повлияло как раз таки вот этот скачок ставки Центробанка.
2: Да, да, да.
1: Когда люди понесли деньги на вклады массово. Причем я очень сильно задавался вопросом, зачем они это делают, как они будут это выводить.
0: Здесь, если возвращаться к вопросу ценообразования, вот у нас же есть такое мнение у народа, то что то вот сюда вот туристы пришли, вот из-за них там вот все поднялось, вот застройщики такие нехорошие, да, они там увидели то, что пришел приток там, да, внешнего там капитала, инвестиций, да, и из-за этого они там начали конские какие-то цены опубликовывать, да, ну, за свои объекты. Но они не понимают то, что так цены же начали расти еще с 21 года, а-а-а, когда не было этого бума, да, там, с туризмом. Ну, бум-то с туризмом где-то как-то вот зарождался в 21-м, там, в 22-м, но это далеко не из-за туризма. Я вот не знаю, это на пальцах, наверное, сосчитать можно, людей, кто вот пришел там из центральной России, да, и которого у нас здесь приобрел какое-то инвестиционное предложение.
2: Нет, они приобрели, но больше это был Дербент. Дербент и отчасти Каспийский, ну, Сбербанк.
0: Именно там, да, на фоне, если всего рынка там республики брать.
2: На, да, фоне вообще никак не повлияло.
0: Конечно, это конечно. Это, ну, это единицы на самом деле. Это цена, именно ценообразование выросло больше из-за ипотечных ставок. Потому что продукт супер доступный. Все там хотят приобрести себе квартиру, и когда у них появляется такая возможность не своими деньгами приобрести, а там за 30 лет там выплачивать это все, а что, а давай, я там и вторую возьму, и третью квартиру возьму, и вот есть знакомые, которые, да, то есть, там, ну, как бы грубо не звучало, не брезгали брать там ипотеку, вот они там 2-3 квартиры вот по этим ставкам брали и сейчас там,
2: да, выплатили. Да, у кого доход позволял брать 2-3, так
0: они
2: и происходило.
0: Они с ремонтом спокойно брали. Да, вот те же самые там, вот восточный рынок, то, что это и Пизанские башни, они же там покупали квартиры с ремонтами по цене там в 3,5 миллиона сейчас дают.
2: Да, получают доход и оплачивают, да, да, да, свою ипотеку.
1: Да. Ну, а у нас сейчас на рынке, по-моему, и вариантов с ипотек не так много. Да и как ты столкнулся, Фарух, и одобрений такие
2: высокие. Одобрения, да, нет, одобрения...
1: Именно мы, если говорим про регион.
2: Про регион, если говорить, ну, опять же, условия одобрения усложнились. Угу. Вы должны официально работать, либо у вас должно быть подтверждение дохода.
1: Угу.
2: Чистая кредитная история. Да, вам одобрят, но есть такой нюанс, по крайней мере, несколько месяцев в Махачкале и в Дагестане проходит, что объекты вторичного рынка уходят в отказ. Mm-hmm. Без объяснения причины и так далее. Но новостройки проходят по ипотеке, частные дома проходят, но вот именно со вторичным жильем чуть такая история была. Но вроде сейчас лед тронулся, и сделки уже потихоньку проходят у людей.
1: Абдуразак, ты вот туризм сказал слово. Как вообще относишься к истории вот с берегом, с прибрежной зоной, с вот этими вот апартаментами, да, что-то,
2: это, по-моему,
1: лицо даже покрылилось.
0: Это вообще отдельная история, что связано вот с берегом. Вот у нас, знаете, вот Дагестан, дагестанцы, это невероятно предприимчивый народ.
1: Аль-хамдулля, да, есть такое.
0: Аль-хамдулля, на самом деле, это невероятно предприимчивый народ, и они не боятся вот что-то делать, взяться за что-то. Но вот эта чрезмерная предприимчивость и вот эта, знаете, необдуманность всех там решений приводит к плачевным иногда исходам.
1: Ага.
0: Вот там возьмем Каракмасова, да, улица?
1: Да.
0: Да, ага. Магазин телефонов.
1: Да.
0: Возьмем Акушинку. Это магазин...
2: Улица магазинов.
0: Да, улица экономов. Да. А дальше, что у нас это там?
1: Да у нас, смотри, вот у нас, у Сахурцев, да, я один мебелью занялся. Вот все, короче, вся Амитхан, долина, все.
0: А Аминхан Султана, вот вся вот мебельные магазины.
2: Ну, еще не забывай, генерала Амарова, там тоже у них цехов много.
0: Да-да-да, вот я точно так же, вот я Даргинец, да, Дахадаевский, вот у нас весь Дахадаевский район, то есть это именно там это кровельщики, это там кто вот бетонными работами занимается, кладка, да, то есть, ну, все, что связано со стройкой. Вот, и это, наверное, знаете, как это наш, наверное, наш код, да, там культурный код, да, то есть наш. И там, где у кого-то из наших, наверное, получилось, а что нам? Мы же идем на пути меньшего сопротивления. Если там у кого-то получилось, давай-ка я туда же там и попробую, да, то есть и должно вот получиться. И получается. И точно так же история с этим прибрежной территорией. Начали застраивать. Сначала были там глэмпинги, это были там афреймы, да, то есть...
1: Ну, это домики маленькие, да, да, да, для понимания.
0: А, это маленькие там загородные такие частные дома. Построили, сдавали, да, то есть там 10 тысяч приносит.
1: Причем это время еще, опять же, когда возвращается, еще не было такого там ажиотажа, скажем,
0: да. Это 2020, да, то есть 19-21, но в этом вот диапазоне, когда только-только все зарождалось, и когда люди увидели то, что вот есть спрос, они начали крупно это застраивать, они начали реинвестировать вот полученный капитал, да, они начали туда же его вкладывать, делать больше и больше и больше этих домов, но забыли об одном очень важном моменте, это создать инфраструктуру для отдыхающего.
2: Просто, это же боль, по-моему, основная.
0: Конечно, это прикинь, ты приходишь отдохнуть.
2: У тебя не магазин элементарного нету.
0: Площадка, там какая-нибудь балка будет, которую там мастер какой-нибудь переносит, бам, тебе прям по голове. Ну, кто хочет отдыхать? Я бы, допустим, так не хотел. Ну, тем более, когда ты оплачиваешь там 20 тысяч только там за домик.
2: Да, да.
0: Ну, сколько
2: да.
0: сейчас там в Изберге, да, если сулаки снять, там да. нормальный домик, там он стоит 1015, да, за сутки?
2: Да, здесь то же самое.
1: А, смотрите, опять же, да, то, что мы сейчас вот в такой форме отзываемся о застройки прибрежной линии, это ни в коем случае не говорит о том, что мы как-то пренебрежительно относимся к этим ребятам. Мы за то, чтобы развивался наш регион.
2: Но нельзя забывать про развитие территории
1: совершенно
2: тоже.
1: Совершенно верно. Просто это должно происходить очень грамотно. И такие ребята у нас есть, которые основательно подходят к этому. Один из них, не постесняюсь назвать его, это Абдулла Гитинов со своим комплексом. Вот. И таких у нас до кучи, там, ну, я которых знаю, наверное, есть комплексов 10. А вопрос в том, чтобы это все делалось аккуратно. И самое главное, это сервис, наверное, который будет предоставляться. И я думаю, что многие, кто сейчас строит эти массовые эти комплексы, они столкнутся, к сожалению, наверное, вот именно с этой проблемой. В этой связи вот к вам вопрос, да, как вы считаете, в перспективе сколько лет мы вырастем в этом плане, когда у нас к нам будут приезжать люди, там, семейный отдых, на берег моря приехать аккуратно. Как вот по-вашему?
0: Но мне кажется, пока мышление наших застройщиков не поменяется из какого-то темочного мышления каким-то системам, как это правильно выстроить, это управляющую компанию, которая будет...
2: Правильным бизнес-идеям, это
0: да,
2: как минимум.
0: Да, то есть пока мышление застройщиков, девелоперов не поменяются, мне кажется, ну, об этом разговаривать о какой-то интересной этом... локации, как Дагестан, там это вот что-то связанное с туризмом, я думаю, об этом.
2: Ну, но у меня вообще всегда один вопрос возникает: вот строят они, строят. Много апартов, много там различных предложений для съема. Насколько это будет все заполняться? Насколько будут получать прибыль те, кто вкладывался туда именно как под бизнес-идею, как под вкладывал инвестицию туда свои? Вот вопрос наполняемости будет, у меня такой хороший вопрос. Но чтобы эта наполняемость опять же была у данного комплекса, опять же, мы возвращаемся к тому, что должно быть инфраструктура, должно быть все комфортно.
1: Согласись,
2: для того, чтобы там жить.
1: Изначально должна быть у проекта концепция какая-то, конечно. Идея какая-то должна быть. Вот тут есть у нас апорты, есть у нас кто строит именно с такой концепцией. Вот они и будут как минимум впереди идти. Остальные, к сожалению, наверное, будут либо тонуть.
2: Не, но есть, знаешь, хорошее начало, как говорится, есть уже те игроки на рынке, которые задали этот темп,
1: да,
2: и уже, да, в любом случае уже другие, кто хочет, по крайней мере, в этом направлении развиваться, зарабатывать, двигаться, они будут переходить уже на этот формат и брать инициативу в свои руки, выезжать, смотреть, изучать, советоваться, приглашать специалистов для того, чтобы не просто коробочки каменные построить, а еще создать условия для пребывания людей.
1: Ничего.
2: Поэтому это есть, то есть, конечно, мы немножко в негативном, наверное, формате сказали, но это боль наша общая, да, но при всем при этом хочу отметить, что мы движемся, да, может, не так быстро, как хотелось бы, но мы все равно движемся в нужном направлении.
1: Да, может, и не нужно так быстро двигаться в этом направлении, главное, пусть, если оно и будет, то пусть будет аккуратно, все культурно. Это же еще вопрос там много этических с привлечением туризма, главное, чтобы и бардака сильного к нам не пришло. Мы же сами должны тоже это все.
0: Что касаемо бардака в этом вот бизнесе, да, мне кажется, это неосознанность, наверное, застройщика. Почему? Потому что вот многие ринулись строить, даже ринулись те, кто был в сфере строительства многоквартирных домов, да, вот именно вот в городе. А когда они попали вот на прибрежную территорию, они столкнулись с тем, что там нет такого наплыва покупателей, да. То есть они делают что? Они покупают там земельный участок, ну я не знаю, там, или в долг берут там с дальнейшим там передачей.
1: Расчетом квадратуры.
0: Да, короче, да, в этом же комплексе, чтобы рассчитаться квадратурой. И они понимают то, что ну, нету притока этих вот средств, чтобы автономно уже как-то поставить работу и чтобы можно было там спокойно вот строить. Ну, вот одному они продают квартиру, там апартамент, второму, третьему. Ну, что там, там сделать за 3, там, 6, 10 миллионов? Ты же не построишь эти апарты.
2: Когда у тебя проект там на миллиарды, да?
0: Да, да, да. То есть, ну, у нас-то, наверное, на 1 миллиард там таких вот проектов на сегодняшний день наверное, нету.
1: Если они есть, то у меня в голове крутится 2-3 этих.
0: Ну, сейчас
1: ну, может быть, там 1-2, возможно.
2: Вот, знаешь, Абдуразак, ты затронул интересную тему, то, что застройщики, которые строили многоквартирку, перешли на апарты, а многие не учитывали нюансы, что нормативы разные, требования к апартам разные, и что уровень там защиты, скажем так, да, те же двери, вот как
1: колоссально отличается,
2: то, что нам рассказывали, пожар, там, тушение, там, ну, там очень много разных именно ГОСТовских историй, которые нужно учесть и которые нужно соблюдать. А многие, не зная этого, со стройки многоквартирного перепрыгивают туда и сталкиваются потом вот как раз такими колоссальными проблемами.
1: Когда не допускают, не принимают работу там.
2: Конечно,
1: да,
2: потому что они проверяют настолько, даже какое сечение у тебя идет провода на кондиционер и какое сечение у тебя идет там на лампочку.
0: Конечно. Это очень не негативно, как бы такая вот среда, да, очень опасная, потому что вот эта соль прибрежная вот территория. Вот у нас история была у знакомого тоже вот комплекс, у него просто дом сгорел, да, стоимостью там в 7-8 миллионов у него дом сгорел. А что? Из-за проводки, потому что она вот не выдержала. Пока что там непонятно, из-за чего конкретно было, ли это там какая-то плохая проводка, или же это из-за сырости, то, что он там...
1: Окисление,
0: да? Окисление,
1: наверное,
0: скорее
1: там,
0: всего,
1: да.
0: Но пока что непонятно, но там в любом случае, то есть вот СНИП, это по СНИПу, вот если строить именно вот на прибрежной территории, там и есть то, что... Ну, то из железок, да, то есть ты не можешь там вот эти вот делать кровлю. Ну, как не можешь? Ты можешь сделать, но срок эксплуатации этой крыши у тебя будет там полгода, наверное, ну, год. Потом зачем тебе этот домик, который ты в 7 миллионов вкладываешь, и у тебя там через год уже крыша ржавая. Из-за этого, то есть там есть такие вот моменты, то, что отличается от стройки непосредственно в городе. И по документам. Если же это у тебя там собственность и земельный участок находится там в черте города, там уже земельные участки, которые принадлежат там минимуществу, лесхозу. И это рекреационные земли, сделанные для того, чтобы строить объекты туристического назначения. Да, то есть...
1: Санаторно-оздоровительный комплекс, спортивный комплекс, да. Спортивный.
0: То есть там история следующая, то что нужно строить объекты легкого назначения, да, легкой конструкции.
1: Сборно-разборные там условия. Да. Там капитальное, по-моему, насколько я знаю, нельзя.
0: Да, там нельзя, но там и есть...
2: Там надо смотреть по зонам.
0: Там нужно смотреть по зонам и отдаленности от непосредственно там моря. Если это на первой береговой, насколько мне известно, там нельзя. Или же можно только зависеть плотность посадки. Если у тебя там гектар, и ты весь гектар там застраиваешь, то, понятное дело, тебе это не разрешат. Но если же у тебя там гектар земли, то определенный там процент...
2: 30% застройки, по-моему.
1: Может, берег отличается?
2: Возможно.
0: Да. Городской. И прилегающая обязательная инфраструктура, которая там бывает. Да, то есть ее обязательно прям нужно включать, потому что если ты эту инфраструктуру не делаешь, и просто ты там отстроишь один дом, второй, третий, и ты вот так вот застраиваешь там с целью там обмануть как-то администрацию, но они вот приходят, говорят, слушай, ты как бы здесь капиталку построил, ты давай нас как бы не обмануй, да, этот. Разберись с этим.
2: Дураков здесь нету.
0: Все понятно. Да.
1: Есть такое. Ну, дай бог, чтобы у наших ребят все получилось. Люди, на самом деле, застройщики, особенно прибрежные зоны, оккультуриваются. По букве закона стараются все делать. Одни из таких, которых я лично знаю, строят сейчас интересный комплекс в районе Зеленоморска. Называется он Бали. Тоже стремятся к тому, чтобы подготовить документы, они их готовят в процессе. Таких побольше должно быть у нас. Таких должно быть побольше, которым можно доверять. В завершении, друзья...
2: Страхуйте недвижимость. Ну, вот я сейчас послушал Абдуразака, вспомнились опять же истории с наводнениями. Недвижимость лучше страховать. Как бы это ни звучало для кого-то неинтересно, а зачем мне это нужно, желательно ее застраховать. Оплатить в год там условно 10-20 тысяч рублей, но спать спокойно. Хотя бы какую-то денежку ты вернешь свою.
1: Давайте попробуем резюмировать вопрос ценообразования. Возможно, какой-то там топ-5-6 пунктов, которые обязательно нужно учитывать, когда ты решил продать свое имущество. С кого начнем? Абдуразак, Фарух?
0: Давай, Фарух.
1: Ну давай, на что? Вот как ценообразование должно быть? Каких-то 3-4 пункта может быть?
2: Опять же, как я и сказал, решаемая проблема и нерешаемая. На что я обращаю внимание? Локация, этаж, планировка, вид и кто строит. Что за дом? Обязательно в порядке. На ремонт я не смотрю, на мебель тем более подавно. Поэтому люди, кто продают квартиру, учитывайте, что ваша мебель никому не нужна.
0: А мне кажется, вот, у меня, наверное, будет дополнение, эти все моменты, это безусловно нужно учитывать, но мы же понимаем, что такое цена. Многие путают рыночную цену с отметками, которые вот просто они там взяли несколько объектов, сделали анализ, да, и они выставляют свою стоимость. Но что такое рыночная цена? Это то, что тебе сегодня готов прийти клиент и дать на руки.
2: Абсолютно верно.
0: Вот это рыночная цена. Если же этого клиента нет, значит, твоя квартира никому не нужна. Да, больно, но это факт. Из-за этого на сегодняшний день я ощущаю то, что рынок недвижимости, он просел, если говорить именно по вторичному рынку. Если же объекты стоили там порядка 100 тысяч рублей за квадратный метр, на сегодняшний день эти же объекты продаются за 70. 65. Такое есть.
2: Есть. Особенно те, кто хочет продать, они обязательно скинут.
0: Да. Вот это вот рыночная цена. Если говорить о наличке. А так как нет налички, у нас последние сделки появились, это бартерные. Да, это вообще отдельная история. Вот рынок славится именно бартером.
1: Что чаще всего бывает?
2: Ой. Машина. Это... Бараны.
1: У меня недавно была капуста, по-моему.
0: Часть капусты. Моему коллеге предлагали, вот он продавал свой земельный участок в Ушете. Ему предложили сколько-то баранов. Он нашел человека там в долгах, кто эти бараны примет. Потом он звонит к этому покупателю, он говорит, все, я готов забрать бараны.
1: Ну, со скотом еще проще, наверное.
0: Да, эти бараны потом заболели, что-то как-то. Потом чего у них там сложилось, я не знаю.
1: Еще справки начнут запрашивать на здоровье.
0: Да, там из психдиспансера. Может, этот баран окажется какой-нибудь.
2: Мне вообще предлагали.
0: История же была.
1: Дольная.
0: Да, да.
2: Мне самое удивительное Самое удивительное, предлагали мне вагон Литола.
1: Литола?
2: Да.
0: Между прочим, я не знаю, насколько это правда. Вот была одна история, вот связанная тоже с бартерами. Один застройщик поменял на какой-то строительный материал этот КамАЗ имбиря.
1: Имбиря. КамАЗ имбиря.
0: Да,
1: это во время ковида, да,
0: КамАЗ имбиря, прикиньте, это вот поменял квартиры на имбирь, потом имбирь на бетон, что какую-то цепочку мне говорили. Я не знаю, если это правда, если кто-то знает, вот был свидетелем.
1: Пусть позвонят, да, и сообщат нам. Друзья, итак, сегодня мы с вами обсудили очень интересную тему – ценообразование. Если же у вас все-таки остались вопросы, мы всегда на связи. Если же вам нужно грамотно оценить свою недвижимость и помочь продать ее, я, Муслим Багаров, Фарух Абдурахманов и Абдуразак Юсупов всегда готовы вам помочь. Мы всегда на связи. Звоните, пишите, поможем. С вами была программа «Территория сделки». Фарух Абдурахманов
2: и Муслим Багаров.
1: И наш гость Абдуразак Юсупов. Всем саламу алейкум. Всех благ.
14: «Территория сделки» – передача, где недвижимость перестает быть загадкой. Вместе с Муслимом Багаровым разбираем все, как проверить документы и не попасть в ловушку, на что смотреть при продаже квартиры, чтобы не потерять деньги, и как вывести на чистую воду недобросовестного застройщика. Не верьте на слово, проверяйте факты. «Территория сделки» на Диалог-ФМ.
13: Реклама на Диалог-ФМ.
15: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
16: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
8: Натуральный витамин.
16: Папа вкусный сок томатный.
9: Да чего же он приятный.
16: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
10: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
11: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
12: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
13: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8. На работе и в пути Диалог ФМ включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: В Дагестане 13 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Перебои с водоснабжением возможны в Избербаше с 28 августа по 3 сентября. Об этом предупредил единый оператор. В пятницу 28 августа на сетях электроснабжения в Каспийске будут проходить ремонтные работы, и за них приостановят подачу воды по водоводу Каспийский Избербаш. Несмотря на то, что работы планируют завершить к концу дня, в Избербаше неделю возможны перебои с водоснабжением. Оператор объясняет, что после запуска насосного оборудования потребуется время для заполнения магистрального водовода. Его протяженность, я напомню, что является 45 километров. Два микрорайона в Хасаюрте также остались без воды, об этом сообщает единый оператор. Выход из строя трансформатора на насосной станции оставил без водоснабжения поселки Садовый и Юбилейный. По предварительным данным, ремонтные работы продлятся около 2 дней. В поселке Мамедкала, это Дербентский район, завершено строительство нового жилого микрорайона для жителей, чьи дома пострадали от сильных паводков в начале апреля. Об этом сообщает глава Дербентского района Эльман Аллахвердиев. По его словам, в новом микрорайоне созданы все условия для комфортного проживания переселенцев. Глава района также отметил, что в ближайшее время пострадавшие от стихии жители Мамедкалы получат ключи от новых домов. С 1 сентября в частных клиниках МРТ станет доступно без направления врача, фельдшера или акушера. Об этом свидетельствует приказ Минздрава России, который размещен на сайте официального публикования правовых актов. Оценку наличия показаний и противопоказаний у пациента будет давать врач-рентгенолог непосредственно перед исследованием. Число погибших при наводнении в Непале возросло до 175 человек. Без вести пропали сейчас 476 иностранцев. Об этом сообщило индийское агентство АНИ со ссылкой на источники в посольстве Непала. Ранее сообщалось о 162 погибших. В дипломатическом представительстве подчеркнули, что эти цифры будут проверяться, так как поиск и спасательная работа еще продолжается. Я в свою очередь напомню, что мощный поток воды с китайской стороны хлынул в реку Пхотекоши накануне утром, разорвав серьезные разрушения в округе Расуа. Россия и Индия также обсуждают введение группового безвизового режима. Стороны определяют дальнейшие шаги после переговоров, об этом пишет «Известия». Россия может стать первой страной, с которой такой режим ведут после завершения переговоров и выполнения необходимых технических требований. В настоящее время в Индию без визы могут въехать только госслужащие и дипломаты. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Новости спорта.
1: Футболисты мадридского Реала на своем поле уверенно обыграли Реал Сосьедад 4-1 в перенесенном матче первого тура чемпионата Испании. Это первая домашняя встреча для нового наставника мадридцев Жозе Моуринью после возвращения в клуб спустя 13 лет. Португальского специалиста особенно порадовал французский нападающий Килиан Мбаппе, оформивший свой 6-й хэт-трик в футболке Реала. Королевский клуб набрал 6 очков и возглавил турнирную таблицу Ла Лиги. Футболисты Фенербахче на выезде обыграли французский Лион 2-1 в ответном матче плей-офф квалификации и впервые спустя 17 лет вышли в основной этап Лиги чемпионов. Первая игра завершилась в ничью 1-1. В то же время первую в истории путевку в главный клубный турнир Европы заработал норвежский Викинг, обыгравший дома загребское Динамо 3-1 после ничьей в первой встрече. Греческий АЕК разгромил болгарский Левски на своем поле 4-0 и также вышел в общий этап. Наконец, словацкий Слован добыл победу в дополнительное время ответной гостевой встречи со словенским Цели 2-1. Легендарные сестры Серена и Венус Уильямс получили wildcard для участия в US Open в парном разряде. На прошлой неделе они уже сыграли вместе в Цинциннати впервые с 2022 года, но уступили в первом круге. На счету у сестер Уильямс 14 совместных титулов на турнирах Большого Шлема и 3 золотые олимпийские медали в парах. Причем на американском мейджоре Серена уже сыграла. В тандеме с испанцем Карлосом Алькарасом она дошла до четвертьфинала в миксте. В итоге этот дуэт уступил швейцарке Белинде Бенчич и итальянцу Флавио Каболли 4-5-1-4. Действующие чемпионки мира и Олимпийских игр итальянские волейболистки одержали 5-ю победу подряд на групповом этапе чемпионата Европы. В очередной встрече они в 4 сетах обыграли не знавшую до этого поражений команду Франции и гарантировали себе первое место в группе D. А в группе A действующий чемпион турнира сборная Турции также продолжает идти без поражений, одержав 4-ю победу кряду в этом туре над Германией 3-1. В группе B вице-чемпион континентального первенство сборная Сербии разгромила Грецию 3-0 и тоже закрепилась на первом месте с 4 победами в 4 матчах. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Шитлиб. Селение Шитлиб Гунибского района расположено в центральной части Нагорного Дагестана в 32 километрах от районного центра Гуниб. Шитлибские земли граничат с владениями селений Мигеп, Сагратель, Шангада и селение Палисма Лакского района. Местность Шитлиба описывается как необыкновенно красивую, поэтичную и живописную со свойственной ей удивительной контрастностью природы. Нагромождение каменных вершин, сверкающие в лучах солнца вдали на горизонте Кавказского хребта, мрачные пропасти и ущелья, сочная зелень субальпийских лугов создают фантастическую картину. В окрестностях много полезных трав, а особую ценность здесь представляет целебная вода. Постепенно коллективное хозяйство оказало положительное влияние на сознание крестьян. Оно убедило их в преимуществе коллективного труда. Правда, в колхозе не было ни техники, ни специалистов, ни клуба, ни библиотеки, ни медицинского пункта. Единственным очагом культуры была начальная школа. 7 июня 1964 года Шитлиб и Шангада преобразованы в самостоятельный Шангадинско-Шитлибский сельсовет. В объединенном колхозе насчитывалось около 160 хозяйств с населением 503 человека. А с 1980 года многие шитлибцы переехали жить на земли прикутанного хозяйства Кумтаркалинского района в 30 километрах от Махачкалы.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Бабаюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 87,8. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.
3: Рубрика «Про здоровье». Все о наболевшем.
4: Чтобы решить проблему с кишечником, врачи посоветовали обратить внимание на такой доступный продукт, как киви. У ягоды, в которой всего порядка 60 калорий, есть преимущество перед черносливом и шелухой семян подорожника, то есть псиллиума. Использование чернослива часто приводит к вздутию и спазмам из-за большого содержания клетчатки. Псиллиум помогает снизить уровень холестерина и насыщенных жиров, правда, в сочетании с диетой, но при этом он может спровоцировать боли в желудке, а также тошноту. Известны случаи с сильной аллергической реакцией, а также ситуации, когда проблемы с кишечником в итоге усиливались. Псиллиум не стоит использовать без назначения врача. К натуральному и безопасному средству от запоров медики отнесли киви. Нужный эффект достигается благодаря особенному ферменту актинидину. Он помогает переваривать даже самую тяжелую пищу, включая мясо. Также способствует решению проблемы клетчатка в киви. Кроме того, продукт называют природным антиоксидантом. Не случайно его употребление связывают с улучшением состояния кожи, волос, а также ногтей. Киви укрепляет иммунитет, являясь одним из рекордсменов по содержанию витамина С. Также отметим, что продукт обладает низким гликемическим

0: гликемическим индексом, поэтому подходит для диабетиков.
1: Рубрика «Про здоровье». Все о наболевшем.
2: Цифра дня. О чем говорят цифры?
3: 12% опрошенных россиян готовы практически полностью отказаться от снятия наличных из-за рисков мошенничества. Каждый пятый россиянин намерен пользоваться банкоматом реже, но полностью отказываться от них не собираются. 37% респондентов не планируют менять привычки. 12% заявили, что предпочитают по-прежнему пользоваться наличными и не бояться обмана. Наиболее уязвимой операцией россияне считают внесение наличных. Около четверти опрошенных больше всего беспокоит снятие крупной суммы, а 8% не считают какую-либо из операций опаснее остальных. В последние недели правоохранители неоднократно предупреждали россиян о новых схемах мошенничества, связанных с банкоматами. В МВД рекомендовали предпочтение аппаратам, расположенным внутри банковских отделений.
2: Цифра дня. О чем говорят цифры?

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: В сентябре ситуация с бензином в России может улучшиться, очереди на заправках станут меньше, число АЗС с топливом увеличится, а завышенные цены у независимых продавцов начнут снижаться. Такой прогноз «Финансам Mail» дал эксперт финансового университета при правительстве России Игорь Юшков. Дефицит, который автомобилисты ощутили во второй половине августа, эксперт связал с одновременным действием двух факторов. Переработка нефти сократилась, а потребление топлива достигло сезонного максимума. Осенью спрос традиционно начинает снижаться, одновременно часть нефтеперерабатывающих заводов завершает ремонт и возвращается к работе, благодаря чему предложение бензина должно вырасти. Очереди на заправках должны сократиться, а АЗС, на которых есть топливо, станет больше, спрогнозировал эксперт. С 1 октября 2026 года россияне смогут вносить наличные через банкомат одного банка на собственный счет в другой кредитной организации. За одну операцию можно внести более 25 тысяч рублей, за сутки 50 тысяч рублей, за месяц 200 тысяч. Об этом газете.ру рассказал кандидат экономических наук Василий Кутин. Новый сервис будет работать через систему быстрых платежей. Клиент сможет выбрать банкомат с функцией приема наличных и направить деньги на свой счет в другом банке. Пополнить таким способом счет родственника или другого человека не получится. Главное преимущество для клиента – отсутствие зависимости от банкоматов своего банка. Особенно это актуально для небольших городов и отдаленных районов, где сеть отдельных кредитных организаций развита слабо, пояснил экономист. И в завершении выпуска певец Леонид Агутин подал заявку на регистрацию товарного знака «Агутин Мюзик Бар», сообщили газете.ру в сервисе проверки контрагентов «Руспрофайл». Бренд позволяет выпускать мерч, предоставлять услуги баров и кафе, обеспечивать деятельность артистов и их медиасопровождение, организовывать концерты, шоу, мероприятия и видеосъемки. Бар «Агутин» – музыкальный бар во Владивостоке, созданный при участии Леонида Агутина. В заведении проходят концерты, а также работает караоке-зал «Анжелика». Сам Леонид является учредителем трех организаций. Артист также имеет действующее ИП в области отдыха и развлечений. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Буйнакске? Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами Салихова Асиат Тимирхановна, врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире рубрика «Вкусно-полезно». Это ежедневная рубрика, где мы знакомимся с натуральной продукцией консервного завода «Кикуни». И сегодня мы поговорим о напитке, который таит в себе очень много пользы. Это яблочно-виноградный сок под брендом «Сильбеси». Яблоко богато кверцетином, это мощный флавоноид, известный своими противовоспалительными и антиаллергическими свойствами. Интересный факт, знаете ли вы, что яблоки родом из Центральной Азии, и сегодня существует более 7500 сортов по всему миру, и в каждом свой набор полезных веществ. Виноград – это царь ресвератрола. Это уникальное вещество, ставшее знаменитым благодаря исследованиям французского парадокса – связь умеренного потребления красного вина и здоровья сердца. Ресвератрол – мощный защитник сосудов, борец со старением клеток и потенциальный союзник в профилактике многих хронических заболеваний. Кверцетин и ресвератрол в одном стакане работают сильнее, чем по отдельности, усиливая действие друг друга. Калий, которым богаты оба продукта, жизненно важен для здорового ритма сердца и баланса жидкости в организме. В Древней Греции виноград называли ягодой богов, а яблоко во многих культурах – символом жизни и бессмертия. Соедините их и получите эликсир бодрости. Пектин из яблока послужит прекрасной пищей для кишечной микробиоты и поддержит мягкое пищеварение. Витамин С содержится в обоих фруктах, важен для кожи и иммунитета. Витамин К – темный виноград, особенно им богат, является ключевым для свертывания крови и здоровья костей. Как и во всем, в употреблении даже такого полезного напитка важна мера. Порция 150 мл – это оптимально и достаточно. Кому стоит отказаться от употребления сока? Пациентам с инсулинорезистентностью, сахарным диабетом, гастритом, язвенной болезнью и синдромом раздраженного кишечника. Друзья, яблочно-виноградный сок – это вкусный и доступный способ получить мощный коктейль антиоксидантов, поддержать сердце, зарядиться натуральной энергией и пополнить запас витаминов. Консервный завод «Кикуни» со своим современным оборудованием и качеством изготовления каждого продукта с радостью дарит вам возможность насладиться им. И пусть этот солнечный дуэт яблока и винограда приносит вам не только радость вкуса, но и реальную пользу для здоровья. Выбирайте осознанно и будьте здоровы! До новых встреч в эфире!

0: Личный коуч.
1: Как подготовить разум и тело к новому будущему? В предыдущих уроках автор рассказывает, что большинство наших действий или решений проистекают из бессознательных мыслей, привычек и автоматических эмоциональных реакций, наших убеждений и восприятий. Это красные флажки, которые говорят нам, что нужно измениться. То, как вы думаете, как ведете себя и как реагируете, называется личностью, которая и создает вашу личную реальность. Поэтому, если вы хотите изменить свою личную реальность, вы должны начать с изменения вашего образа мышления, поведения и реакций. Этот процесс трансформации начинается, когда вы подсознательно осознаете, кто вы, и начинаете вносить нужные изменения. С того момента, как вы начнете думать по-другому, по-другому действовать и реагировать, ваша жизнь начнет меняться. Каждое утро перед тем, как встать, сядьте и спросите себя: какого человека я представлю миру сегодня? Как бы выглядела лучшая версия меня? Начните осознавать свои повторяющиеся мысли и чувства. Какие из них, по вашему мнению, следует поощрять? Какое поведение вы хотите демонстрировать? Представьте их и отрепетируйте в уме. Повторяя все это в уме снова и снова, вы создаете новые нейронные связи в своем мозгу, и таким образом ваш мозг будет находиться в желаемом состоянии. Со временем ваши визуализации познакомят вас с соответствующими эмоциями и переживаниями, чтобы вы могли поддерживать ваше новое состояние каждый день.
0: Личный коуч. Реклама на Диалог ФМ.
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
3: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин – по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Диалог FM. Все внятно. Понятно. Все понятно.
1: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
2: Проблема в том, что люди советских времен, мы привыкли накапливать знания. И у нас так круто, если у тебя библиотека дома полная книг, и ты много знаешь. На самом деле мы воспринимали знания, в то время не было носителя, мы воспринимали голову как сервер для хранения знаний. А на самом деле голова – это процессор для принятия решений. И чтобы процессор хорошо работал, он должен быть пустой. Если заметил, любой твой гаджет, смартфон или компьютер, там есть основная память и оперативное запоминающее устройство ОЗУ. И у ОЗУ память очень маленькая. И он просто помогает процессору. Так вот и в голове человека. Чем более пустой у тебя процессор, тем быстрее он принимает решение. Так вот, для того, чтобы голова работала как процессор, ты должен в голове минимум держать знаний, потому что ты знания можешь получить в Гугле, в Википедии и так далее. Но твой основной скилл должен быть умение принимать правильные решения.
3: Маргулан Сисимбаев. Общественный деятель и бизнесмен. Меценат, филантроп.
1: Мысли вслух.
0: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».

0: Ищешь особый подход? Слушай «Радиодиалог». «Радиодиалог». Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог ФМ».
1: В одном из своих интервью ты сказал, что маркетплейсы превратились в филиал Черкизоны. Если я вот правильно тебя процитировал.
2: Ну, наверное, да, примерно так. У нас была публичная дискуссия с Ольгой Наумовой, которая на дату публичной дискуссии была исполнительным директором Wildberries. И в этом интервью Ольга произнесла одну фразу, которая, на мой взгляд, просто должна была быть как красная тряпка для всех проверяющих органов. Она сказала, что «Борис, вы не правы. Никаких там 10 или 20% контрафакта на Wildberries нету, а весь контрафакт, он умещается в единицы процентов». То есть, нет, что это не один, а это единица. То есть, 2, 3, 5, не знаю сколько. Но если взять оборот Wildberries, взять от него там 1, 2, 3%, то это сотни миллиардов рублей. То есть, ну, это огромные масштабы, которые... В общем, известны даже руководству Wildberries, и думаю, что на Озоне тоже ситуация похожая, хотя есть ощущение, что Озон более аккуратно относится к таким, к продаже таких товаров. Любой ИПшник, любой маленький ларек в любом отдаленном селе обязан разбираться и понимать, что он продает неконтрафактную продукцию. То есть, если он случайно вдруг продает какой-нибудь брелок или ластик с Диснеем, и этот брелок нелицензионный, я вас уверяю, что его найдут юристы и обилетят там на десятки или сотни тысяч рублей штрафов или там досудебных возмещений, досудебных претензий и так далее. Маркетплейсы продают на десятки, сотни миллиардов рублей, и вроде как они не виноваты, претензий не к ним. То есть маркетплейсы, имеющие штат юристов, штат айтишников, которые могут искусственный интеллект заставить проверять легальность товара, не обеспечивают это. А любой ИПшник в деревне должен. На мой взгляд, это нечестно, неправильно, несправедливо. Должно быть не так.
1: Как ты считаешь, вообще устроены серые поставки на marketplace?
2: Мне кажется, что есть две основных схемы, два основных таких пути глобально. Первое – это приход товаров, которые верно задекларированы, но имеют заниженную таможенную стоимость. По большому группе товаров реально таможенную стоимость определить сложно. И если бы эти товары дальше шли через большие компании, то там бы все равно возникло вот этот вот разрыв в уплате НДС, и налог в это выявлено. Когда эти товары идут через море тысячи мелких ООИП, то налоговая не видит этого разрыва из-за того, что это нет уплаты НДС у малого бизнеса. Второй путь – это карго-компания. То есть, что такое карго? Карго юридически – это доставка несопровождаемого груза физических лиц. Карго-компании на сегодняшний момент предлагают доставку груза из любых стран, из Турции, из Китая, откуда угодно, быстро привезут к вам кажется, на склад, либо вы заберете у них на складе. И это реально огромные объемы. Говорят, что этот серый бизнес на сегодняшний момент больше в масштабах, больше в размерах, чем был в своем максимуме в 90-е годы. Я слышал цифру, не знаю, насколько она правдивая, что в Москву заезжает до 100 фур такого вот карго-груза в день. То есть из-за маркетплейсов возник огромный рынок сбыта для ввезенных в серую и в черную товаров.
1: Когда мы говорили про вызовы, ты не сказал ничего про инфляцию издержек. Если спросить любого ритейлера, он скажет, что для него все-таки вызов номер один не то, что клиенты уходят на маркетплейсы, а инфляция издержек.
2: Ну, наверное, у нас это в комплексе. То есть у нас есть одновременно переток части клиентов на маркетплейсы с ростом издержек по всем фронтам. То есть это рост и расходов на фонд оплаты труда, на логистику, на доставку, на все.
1: Ты можешь сказать какие-то решения, может быть, очевидные, которые вы делаете для того, чтобы эту инфляцию издержек минимизировать? Может быть, какие-то кейсы автоматизации?
2: Из, наверное, важных проектов автоматизации, которые у нас есть, ну, внедрение такой стандартной вещи, которую внедрили, ну, наверное, большинство сильных ритейлеров, это касса самообслуживания. Внедрено, работает, хорошо, в общем, работает.
1: Какой процент чеков уже идет через кассу самообслуживания?
2: Очень сильно зависит от магазина. Есть магазины, где до 50%.
1: Mm-hmm. Okay.
2: Есть магазины, где доля меньше. Наверное, ну, тоже такие какие-то стандартные вещи. Можно зайти на сайт сети и посмотреть наличие товаров в магазинах. Соответственно, не надо звонить в справочную службу, можно зайти на сайт и посмотреть. Есть карты магазинов с привязкой товаров, то есть можно зайти на терминал в магазине, набрать товар, и будет прямо нарисовано, куда пойти. То есть, чтобы не дергать консультанта, а можно самому найти товар. Ну, такие простые вещи, которые помогают, особенно помогают той части покупателей, которые не любят общаться с консультантами, самостоятельно при этом выбор произвести и покупку совершить.
1: Борь, понятно, что много вызовов у ритейлеров сейчас, но тем не менее, вот как ты определяешь стратегию развития компании на горизонте 3-5 лет?
2: Ну, на сегодняшний момент очень сложно определять стратегию развития компании, потому что эта стратегия зависит от решений, которые будут приняты или не приняты государственными структурами, органами законодательной власти.
1: В отношении
2: торговли. Если государство будет продолжать закрывать глаза на то, что происходит на розничном рынке, и на то, что маркетплейсы сформировали огромный канал продажи контрабанды и контрафакта, это будет одна бизнес-стратегия. Если государство предпримет какие-то резкие активные шаги, это другая бизнес-стратегия. То есть, если мы вернемся на какой-то нормальный трек развития розничной торговли, тогда мы будем продолжать развитие магазинов. Если этого не случится, значит, магазины будем постепенно сокращать, а производство увеличивать. Ну, производство мы будем увеличивать в любом раскладе. Дальше просто зависит, будем мы при этом одновременно свою розницу увеличивать или сокращать.
1: Понятно. То есть ты с одной стороны маркетплейса ругаешь, с другой стороны твое производство поставляет на, ну как бы продает, правильно, через маркетплейсы. Не боишься, что завтра тебя там в блок внесут какой-то?
2: Ну, на самом деле мы продаем не только через маркетплейсы, мы продаем через региональные торговые компании, через независимые магазины. У нас достаточно большой пул покупателей, с которыми мы успешно работаем. Маркетплейсы одни из многих. Ну, собственно, как и должно быть в любой нормальной компании. Нельзя делать ситуацию, когда весь бизнес какого-то компании зависит от одного или от двух маркетплейсов. Ну, это просто опасно. Маркетплейс может изменить с завтрашнего дня условия по конкретной категории товаров, и бизнес какой-то компании станет убыточным. Ну, мне кажется, что это избыточный риск, так нельзя. Мне вообще кажется, что когда у маркетплейсов есть право в одностороннем порядке с завтрашнего дня изменить любые условия, говоря, что это оферта на сайте, то это тоже некоторое злоупотребление правом, потому что все остальные их контрагенты так сделать не могут. Вот у людей заключен договор аренды, например, на того же тоже ПВЗ. Вот маркетплейс снизил комиссию за выдачу посылок, все, этот маркетплейс стал убыточным. Договор аренды расторгнуть с завтрашнего дня нельзя, и людей уволить с завтрашнего дня нельзя. То есть это ситуация, когда самый крупный игрок на розничном рынке может подставить, давайте называть вещи своими именами, подставить всех вокруг в любой момент, ему за это ничего не будет.
1: Борь, у тебя 6 детей.
2: Не так, Миша, ты неправильно формулируешь. Я всегда говорю, что надо говорить не так. Боря, почему у тебя всего-навсего 6 детей?
1: Ну, у меня есть следующий вопрос. Как ты распределяешь время между работой и семьей?
2: Ой, наверное, честный ответ — с трудом. Хочется, конечно, больше времени тратить на детей и на общение с семьей. Получается, к сожалению, меньше. Но я стараюсь. Либо на это... Вот бизнес, в принципе, работа, может занять все время, которое есть. Либо человек жестко выделяет время на спорт, на какие-то семейные дела, либо на них никогда не хватит времени.
1: Поэтому... Смотри, ты в таком бизнесе, что у тебя как должно быть? Ты приходишь домой, один лепит, кто-то вышивает, кто-то рисует, правильно? И, в принципе, особо заниматься не надо, дети как это сами себя занимают.
2: Если серьезно, то и лепят, и рисуют. Конечно, дома всегда происходит использование товаров, такое как тестирование в домашних условиях всех новинок, конечно, происходит.
1: Ты производишь впечатление очень такого дисциплинированного человека. Можешь поделиться какими-то своими полезными привычками?
2: Наверное, назначать и планировать количество дел, которые реально выполнить. Мне кажется, что те, кто там опаздывают, они недооценивают, что между делами надо в любом случае планировать какие-то промежутки. Если весь день распланировать из сплошных встреч дел, то любой сбой в любой встрече приведет к тому, что весь день, весь график полетит. Поэтому, наверное, планировать, реальное планирование возможностей.
1: Ты можешь дать несколько советов начинающим предпринимателям?
2: Первое. Бросить это гиблое дело. Шутка. А если серьезно, то узнать максимум про то, чем вы собираетесь заниматься, наверное, хорошо, если прям совсем начинающий предприниматель, поработать в найме в той сфере, которой вы собираетесь заниматься, постараться поработать в разных областях, то есть понимать в разных частях бизнеса, то есть не только в продажах, а и в маркетинге, в бухгалтерии, в юридическом отделе. Прочитать законы, прочитать гражданский кодекс от первого А до последнего Я, то есть вообще-то лучше из одной уголовной. Почитать книг по бизнесу. В России издается огромное количество прекрасных книг и по бизнесу, и по экономике.
1: Порекомендую свои 2-3 любимые книги, которые обязательны к прочтению.
2: Мне очень сложно будет порекомендовать 2-3 любимых книжки, потому что, наверное, их больше. Точно совершенно рекомендую прочитать «Экономический образ мышления» Пола Хейне. Очень хорошая книга по экономике. Советую почитать книги Левитаса. Советую прочитать 22 закона маркетинга. Советую прочитать книжки психолога Чалдини. Наверное, имеет смысл почитать для общего развития разные книги про успешных предпринимателей российских, как они создавали бизнес, что у них не было все гладко. Таких книжек много. Например, есть прекрасная книжка про Бориса Юрьевича Александрова «Сырок», как он, как первый его бизнес-опыт был торговля водкой, за что он получил срок, и как производились первые глазированные сырки. Прямо отличная книжка, настоятельно рекомендую.
1: Если бы ты мог пригласить на ужин абсолютно любого человека из ныне живущих, кого бы ты позвал?
2: Наверное, это зависит от цели, которая ставится. Просто поговорить, пообщаться?
1: Да, просто поговорить, пообщаться.
2: Наверное, будет нескромно, но если прямо вот из любого живущих, мне бы хотелось поговорить с президентом России.
1: Вот так вот. Ты знаешь, ты уже второй человек, кто в нашем подкасте называет, что он бы хотел поговорить с президентом России. Борь, спасибо тебе огромное. Спасибо тебе огромное. Спасибо, что пришел. Спасибо, что потратил время. Ребята, я уверен, что каждый, кто посмотрит эту программу, вне зависимости от того, есть у вас дети или нет, обратите внимание, какой классный ассортимент в хобби-гипермаркетах Леонардо. И давайте вспомним наше детство. Давайте не позволим сделать так, что наши хобби лепить, вышивать, рисовать заменят какие-то гаджеты и какие-то примитивные игры. Давайте все-таки вспоминать то, что в нас было заложено еще нашими родителями, и транслировать эти ценности своим детям.
2: Современные модели есть из пластика, из дерева, из фанеры, из бумаги, из пенополиуретана. Их собирать одно удовольствие, их можно собирать, раскрашивать, делать из них большие, экспозиции из разных наборов. Это реально интересно, и это тоже все у нас есть, рекомендуем.
1: На самом деле для меня твои магазины они играют очень важную социальную функцию. Потому что я хочу, чтобы наши с тобой дети продолжали читать книжки, рисовать, что-то выжигать, может быть, даже вышивать,
2: выпиливать лобзиком.
1: И, конечно же, собирать какие-то модели, правильно, там, самолетов, танков и так далее. Поэтому я очень хочу, чтобы вот этот физический ритейл, он остался. Мне, например, очень грустно видеть, как массово в какой-то период времени закрывались книжные магазины. Я хочу, чтобы наши дети меньше времени проводили в гаджетах, а больше времени занимались вот такими вот хобби, которые ты как раз в своих гипермаркетах продвигаешь. И спасибо тебе за это огромное.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ. В Дагестане 14 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
3: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Компания «Озон» ввела меры поддержки предпринимателей после повреждения склада в Махачкале. Среди мер – отказ от платы за размещение товаров на пострадавшем складе с момента ЧП. Бесплатная перевозка товаров закрытых объектов на другие, перенаправление товаров, которые были в пути. Также компания «Озон» не будет брать плату за инструмент продвижения, плата за заказ, если товар заказали, но заказ отменили из-за проблем на складе. С 30 августа снизит комиссии для предпринимателей из Дагестана на 3% пункта без дополнительных услуг. До 22 сентября аннулированы штрафы за отмену заказов по вине продавца или просроченные отгрузки. К другим новостям. Суд арестовал мужчину, который ночью проник в дом в Кизлярском районе ради ограбления, но получил отпор от хозяйки. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета России по Дагестану. По ходатайству следователя суд заключил подозреваемого под стражу на 2 месяца. Ранее, напомню, что в управлении сообщали, что ночью 24 августа мужчина незаконно проник в домовладение. Войдя в спальню, он напал на спящую хозяйку дома и потребовал отдать деньги и ценные вещи. Однако женщина оказала ожесточенное сопротивление. Ей удалось вырваться, нанести нападавшему удар ножом в предплечье и запереть входную дверь. Благодаря активному противодействию она избежала и гибели. В Дербенте на площадке винодельни «Дербент Вино» состоялось совещание по итогам масштабного аудита винодельческих предприятий Республики Дагестан и проведенного экспертами винного гида России «Роскачество». В мероприятии приняли участие представители Минсельхоза России, правительства Республики, Ассоциации виноградарей и виноделов России, руководители крупнейших предприятий отрасли. По итогам первых 7 месяцев этого года выпуск тихих вин в Дагестане вырос на 10%. В Дагестане обеспеченность школ учебниками составляет около 80%, однако этот показатель включен в издания, которые уже не используются в образовательном процессе. Об этом сообщает пресс-служба Миноборнауки Дагестана. На сегодняшний день все образовательные организации Дагестана полностью обеспечены государственными учебниками по истории и всеобщей истории для 5-11 классов. В текущем году запланировано завершить обеспечение школ учебниками по обществознанию для 9 и 10 классов. 8 россиян по-прежнему не выходят на связь после наводнения в Непале, об этом сообщил ТАСС, советник-посланник посольства России в республике. Согласно, кстати, опубликованному Совету по туризму Непала, документов в пострадавших регионах пропавшими без вести числится 644 путешественника в списке граждане 33 стран. Официальный представитель нашего МИДа Мария Захарова на брифинге призвала российских граждан сейчас воздержаться от поездок в районе Непала. Она также указала на то, что необходимо связаться с российским посольством в Катманду для оказания помощи и учета людей наших граждан. Захарова также отметила, что российские дипломатические представительства в Китае и Непале во взаимодействии с местными властями внимательно отслеживают сейчас ситуацию. Ну и Центробанк сегодня отозвал лицензию кредитной организации «Цифровые решения». Причина – нарушение федеральных законов. Об этом говорится на сайте Центробанка. РНКО долгое время проводила подозрительные операции в компании «Цифровые решения». Назначена сейчас временная администрация. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
4: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
5: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
6: Для детей старше 12 лет.

0: Этот счет в правительстве уже приняли. Скоро изменения дойдут и до заправок. На практике это означает, что теперь нужно смотреть не только на марку бензина. Например, АИ-92 или 95. Экологический класс обозначается индексом от К2 до К5. Чем больше цифра, тем лучше. Бензин класса К5 самый чистый. Он лучше подходит для современных автомобилей. Доля дизельных легковых автомобилей в России минимальна. По данным Автостата, на учете в России стоит чуть меньше 3 миллионов дизельных автомобилей. Это примерно 6% автопарка, причем в основном это возрастные автомобили старше 5 лет. В сегментах помоложе доля дизеля еще меньше – 2,5%. Напомним, интерес к дизельным легковушкам вырос из-за топливного кризиса. В отличие от бензина, дизель на заправках есть почти всегда. И заправиться можно без очереди. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
1: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Кумук. Село в Курахском районе Дагестана. Данный аул сначала входил в состав Штульской, а потом Аладажской администрации. Известно, что село возникло после 1742 года. Предки кумукцев жили на берегу реки Курах в лощине между двух гор. Позже они переселились. Переселение было связано с нашествием персидского правителя Надыршаха на Дагестан. Чтобы устрашить горцев, он приказал воздвигать пирамиды из отрубленных голов. Уцелевшие жители сел убежали в Черное ущелье, которое называлось Кам. Впоследствии они и построили там новый аул. Выбрано место было очень удачно. Оно имело большое удобство для жизни людей, ибо было окружено со всех сторон горами, альпийскими лугами, лесами, и рядом протекали два горных источника – родника. Жители Кумука занимались земледелием, скотоводством, пчеловодством и садоводством. В 1929-м в Кумуке построили школу. В этом деле большую поддержку оказал односельчанин – большевик Мала Кюринский. В годы Великой Отечественной войны кумукцы сражались на полях боев. Из Кумука на войну ушли 76 человек. Из них 32 пали за свободу и независимость Великой Родины.
1: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
3: Будете в селе Гоор? Не забудьте включить приемник на частоте 104.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Вечером в деревне пришел старик и попросился в один дом на ночлег. «Извините, что у нас нечем угостить вас», — расстроилась хозяйка. «У моего сына больные ноги, и все уходит на лечение. Да только пользы от этого лечения мало». Старик переночевал, а на следующий день попросил показать больного. Осмотрел он распухшие ноги юноши и сказал: «Я тоже страдал этой болезнью и излечился вот этой мазью». Он достал мазь и смазал юноше ноги. Неделю лечил он хозяйского сына. Опухоль спала, и юноша вновь смог ходить. Хозяева не знали, как отблагодарить старика. И тут прохожий принес в деревню весть о том, что в городе был большой пожар. Испугался старик за свою жену и в дом. В одну минуту собрался в путь. «Погоди, старик, ты нам помог, и я тебе помогу», — сказал хозяин дома. «Бери мою лошадь с повозкой, так быстрее доберешься до города». «Отец, ты решил за баночку мази лошадь отдать? Она же у нас единственная. Как мы без нее землю пахать будем?» — воскликнул сын. «Сынок, не забывай пословицу: взял сливу, верни персик», — ответил отец.
1: Притчи народов мира.

0: Новости спорта.
1: В Приштинте на юниорском первенстве Европы по тяжелой атлетике 12-летняя Алена Козлова выиграла золото в весовой категории свыше 69 килограммов, показав в сумме двоеборья результат 216 килограммов. Всего 4 месяца назад на национальном первенстве Козлова установила сразу 8 рекордов страны среди спортсменов до 15 лет. В то же время медалистка прошлогоднего чемпионата России Полина Павлович стала серебряным призером континентального первенства среди девушек до 17 лет, весовой категории до 69 килограммов. 16-летняя россиянка в сумме двоеборья подняла 191 килограмм. 8-я ракетка мира Даниил Медведев на турнире ATP 250 Уинстон-Сейлеме сенсационно выбыл уже во втором круге, уступив 92-му номеру мирового рейтинга американцу Мартину Даму-младшему 5-7-3-6. По ходу матча Медведев не сдерживал эмоций и заявил, что любой другой вид спорта сейчас лучше тенниса, а также пошутил, что ему стоит начать карьеру в пикболе. Это поражение стало для 30-летнего теннисиста четвертым в 5 последних матчах. Трехкратная чемпионка России и участница Олимпийских игр в Париже Аделия Петросян подтвердила, что начала подготовку к новому сезону под руководством заслуженного тренера России Инны Гончаренко. Сотрудничество началось в сжатые сроки. Главной задачей нового штаба стала подготовка фигуристки к контрольным прокатам сборной России, которые пройдут в сентябре. В середине лета Петросян объявила об уходе из группы Этери Тутберидзе, где тренировалась с 2019 года. Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» обыграли челябинский «Трактор» 3-1 в матче предсезонного турнира «Мемориал» Ивана Рамазана. Ключевую роль в этой победе сыграл нападающий «Металлурга» Владимир Ткачев, оформивший две голевые передачи. Это вторая победа «Металлурга» на турнире, тогда как «Трактор» потерпел второе поражение подряд. В другом матче хабаровский «Амур» уступил тольяттинской «Ладе» 1-3. В Омске стартовал еще один предсезонный турнир «Кубок Блинова». Действующий обладатель Кубка Гагарина «Локомотив» в стартовом матче взял верх над «Нефтехимиком» 4-2, а «Сибирь» неожиданно сломила сопротивление полуфиналиста прошлого розыгрыша плей-офф КХЛ омского «Авангарда» 5-2. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: Реклама на Диалог.ФМ.
2: А вы знаете, наш народ без чая не может.
3: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
4: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
2: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни, а ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8. Новости страны и мира. О главном.
6: Дипломы бакалавров и магистров сохранят свою силу, несмотря на переход на новую модель образования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Миноборнауки Российской Федерации. В ведомстве уточнили, что дипломы с квалификацией бакалавр и магистр останутся действующими документами о получении высшего образования и в будущем. Согласно заявлению министерства, уже поступившие на бакалавриат и магистратуру смогут завершить обучение по прежним программам, а полный переход на новую модель планируется завершить за 3 года. При этом отдельные укрупненные группы специальностей начнут переводить на новую модель с 2027 года. Финансовую подушку следует распределить между наличными, банковской картой, накопительным счетом и вкладом. Хранить весь резерв одним способом невыгодно или небезопасно, пишут Финансы Mail. Общий размер запаса должен покрывать расходы человека или семьи в течение 3-6 месяцев. Такой срок обычно требуется, чтобы восстановить доход после потери работы или другого финансового потрясения. Наличными эксперты рекомендуют рекомендуют держать сумму не более чем на одну неделю жизни, а на платежной карте достаточно оставить деньги на 2-3 недели. Это обеспечит быстрый доступ к средствам, но не позволит значительной части резерва лежать без процентов. Еще 1-2 месяца расходов можно разместить на накопительном счете. Деньги с него разрешается снять в любой момент, при этом банк начисляет доход на остаток, добавляют эксперты. Остальную часть подушки допустимо положить на срочный вклад, подобрав условия, позволяющие сохранить часть процентов при досрочном снятии. И в завершении выпуска: в Музее Мирового океана в Калининграде открылась новая экспозиция, самым крупным экспонатом которой является настоящий скелет кашалота. Об этом сообщает пресс-служба музея. В лаборатории жизни, новом пространстве экспозиционно-образовательного центра «Планета Океан» представлены почти 1500 музейных предметов, раскрывающих историю возникновения и эволюции жизни, а также современное биологическое разнообразие. Маршрут по экспозиции построен как движение через историю живого мира и ведет посетителей от вопроса о происхождении жизни к пониманию того, как устроены современные экосистемы и какую роль в их будущем играет человек. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Гунибе? Не забудьте включить приемник на частоте 104. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

Доброго дня, уважаемые слушатели Радио Диалог. С вами Салиха Васият Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно», в которой мы продолжаем знакомство с натуральной продукцией консервного завода Кикуни. И поговорим мы сегодня о яблочно-абрикосовом нектаре. Яблочно-абрикосовый нектар – солнечный, ароматный, с легкой кислинкой. Он отлично бодрит и подарит вам энергию и сил на весь день. Этот напиток полезен для здоровья благодаря сочетанию витаминов, минералов и пищевых волокон. Яблоко очень богато пектином, железом и антиоксидантами, а в абрикосе много бета-каротина, это провитамин А, друг зрения и кожи, и калия, который так важен для здоровья сердца и тонуса мышц. Натуральные сахара фруктов усваиваются легко и дают энергию без тяжести. Яблоко и абрикос. Вместе они создают не просто напиток, а настоящий витаминный коктейль, окажут поддержку иммунитету и помогут наладить пищеварение. Рекомендуемое количество приема 150-200 мл в день. Следует принимать с осторожностью пациентам с сахарным диабетом и заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Будьте здоровы, друзья! До следующих встреч в эфире!

0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
1: Почти 40 тысяч туристов ожидает в этом году на виноделиях Дагестана. Об этом сообщает Роскачество. По прогнозам, цифра достигнет 39,5 тысяч человек. Это на треть больше, чем годом ранее. В 2024 году предприятия по производству алкоголя в Дагестане посетили 22,5 тысячи туристов, а в 2025 эта цифра составила 30 тысяч человек. Винный туризм развивается в Дагестане стремительными темпами, отмечают эксперты Роскачества. Все предприятия в Дагестане полного цикла уже имеют свои экскурсионные маршруты и дегустационные залы. Я напомню, что Дагестан является третьим по величине винодельческим регионом после Кубани и Крыма. Общая площадь посадок винограда в Дагестане составляет почти 30 тысяч гектар.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
3: Натуральный витамин.
2: Папа вкусный сок томатный.
4: Да чего же он приятный?
2: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
5: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
6: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
7: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
8: Главное событие рынка недвижимости Юга России пройдет в Дагестане 8-9 сентября. Махачкала. Первый форум-выставка «Вектор». Деловая программа мероприятия очень насыщенная. Продажи, инвестиции, AI, сервис, партнерство и налоги в строительстве. На форум съезжаются эксперты по продажам, представители отрасли, специалисты по налогам, архитектуре, строительству и регулированию рынка. Масштаб форума выходит далеко за пределы одного региона. 8-9 сентября. Махачкала. Аллея Резорт. По вопросам участия звоните 8-964-007-3700.
0: Реклама на Диалог-ФМ. Звоните 91-104-8.
9: Диалог-ФМ. Это этикет.
10: Неправильно думать, в какую сторону нужно наклонить тарелку, чтобы доесть суп. Его вообще не нужно доедать. Логика этикета такова. Если вы не наелись, лучше попросить добавку. А если вы уже сыты, зачем доедать последние капли, когда впереди еще горячее блюдо?
9: Диалог FM. Это этикет.

0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
2: 27 августа 1955 года в свет вышло первое издание Книги рекордов Гиннесса. Всего 198 страниц, но именно с них начался путь одного из самых узнаваемых медиабрендов в мире. История началась с обычного спора в пабе. Управляющий пивоварней Genius сэр Хью Бивер поспорил с друзьями, какая птица самая быстрая в Европе. Найти ответ в справочнике не получилось. И тогда Бивер понял, таких бытовых споров миллионы, а единого источника фактов попросту нет. Сначала книга задумывалась как маркетинговый инструмент. Ее бесплатно раздавали в пабах, чтобы посетители могли быстро закрывать пари. Но проект выстрелил. Уже к Рождеству издание стало бестселлером. С точки зрения бизнеса, это отличный пример того, как решение узкой потребительской боли превращается в масштабную индустрию. Из простого справочника книга рекордов выросла в медиа-империю. Лицензирование, телешоу, музеи рекордов, мерч, цифровые платформы – бренд монетизировал само стремление людей к достижениям. Важный урок для предпринимателей. Идея не обязана быть сложной, чтобы стать большой. Достаточно точно попасть в потребность аудитории и грамотно масштабировать формат. Сегодня книга рекордов Гиннесса – это не просто сборник удивительных фактов, а целая экосистема, где рекорды становятся континентом. Континентом – шоу, а шоу – деньгами. И все это началось с одного спора за кружкой пива.
0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
3: Диалог FM. Все время по делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: В жизни есть законы, в росте есть свои законы. Если вы хотите учиться и расти, вы должны соблюдать, обращать внимание и принимать решительные меры, чтобы эти законы работали в вашу пользу, а не против вас. Величайшие люди на Земле обращают внимание на законы роста и успеха, поэтому они не только достигают большего, но и живут более богатой, более полноценной жизнью. Вот 4 важных закона роста, на которые стоит обратить внимание. Номер 1. Говорите меньше. Номер 2. Слушайте больше. Номер 3. Реагируйте меньше. Номер 4. Наблюдайте больше. Теперь подробнее поговорим о каждом законе, узнаем, почему они важны и как применять их в своей жизни. Номер 1. Говорите меньше. Вы не всегда должны говорить всем, что вы делаете или то, что вы планируете достичь. Пусть ваши результаты создают разговор. Люди будут замечать и уважать вас больше, если они увидят ваши результаты прежде, чем они услышат ваши планы.

0: Большинство великих людей говорят меньше, чем работают. Они говорят меньше, чем достигают. Вы редко найдете великого мужчину или женщину, говорящих больше, чем они достигают. Как можно быть великим, если разговоры превышают дела? Если результаты меньше, чем слова, это не величие, это невежество и высокомерие. Меньше говорите, больше делайте. Пусть ваши результаты говорят за вас. Номер 2. Слушайте больше. Вы не можете учиться, если вы не слушаете. Вы не можете расти, если вы не учитесь. Поэтому учитесь слушать больше, учитесь слушать лучше, более внимательно. Слушайте с целью и намерением получить что-то из этого. Если вы серьезно настроены сделать свою жизнь настолько великой, насколько это возможно, вы должны быть вечным учеником, учеником в жизни. Вы должны быть так же привержены любопытству, как и ребенок. Любопытство и присутствие позволят вам замечать то, что другие не замечают, и это даст вам преимущество. Принимайте советы от лучших учителей и учитесь на неудачах худших учителей. Вы действительно можете учиться у всех. Обращайте на это внимание, слушайте больше, чтобы достичь чего-то большего. Номер 3. Реагируйте меньше. Чем меньше вы реагируете, тем лучше вы можете ответить. Не спешите с выводами и не позволяйте эмоциям взять верх над собой. Нужно дисциплинировать свои эмоции и реакции на каждого человека и каждое обстоятельство в своей жизни. Дисциплина дает силу, и это особенно верно, когда речь заходит о контроле эмоций. Есть одна важная цитата, которая гласит: «Один из лучших уроков, которые вы можете выучить в жизни, это научиться сохранять спокойствие». Тренируйтесь быть спокойным во всех ситуациях. Смотрите на каждую ситуацию объективно и спокойно, чтобы вы могли эффективно реагировать. Как говорится, научитесь контролировать свои эмоции, потому что если вы это не сделаете, ваши враги будут использовать их против вас. Номер 4. Наблюдайте больше. Чем больше вы наблюдаете, тем лучше ваше понимание. И чем лучше ваше понимание, тем лучше будут ваши решения. Обратите пристальное внимание на тех, кем вы восхищаетесь. На людей, которые живут жизнью, подобной той, которую вы хотите прожить. Обратите пристальное внимание на учения, которые вы хотите освоить. Принципы, которыми вы хотите овладеть. Навыки и привычки, которые вы хотите развить. Понаблюдайте, что работает и что не работает в вашей жизни. Наблюдайте, оценивайте и вносите соответствующие изменения. И напоследок, принцип роста, который обязательно нужно включить в свою жизнь, это предпринимать меры. Как сказал Брюс Ли, знаний недостаточно, ты должен применять их. Желаний недостаточно, ты должен делать. Если вы чего-то хотите в жизни, это не придет вам, пока вы сидите на месте. Примите решение, что вы хотите этого, и сделайте все возможное, чтобы это получить.
1: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Игорь Рыбаков, российский предприниматель, миллиардер.
2: Понятно, что существующая финансовая грамотность людей сегодня такова, что большинство людей, которые берут кредит, не могут видеть, что они окажутся в кредитной кабале. Банк это видит. Поэтому я бы так сказал, навязчивая, активная реклама потребительских кредитов от банков, от корпораций, там, от продавцов, там, возьми товар в рассрочку с небольшим там, превышением по цене и так далее, это ловушки. Давай посмотрим, как это отражается на структуре расходов. Вот, мы написали в структуре, сколько денег человек может себе позволить на те или иные товары, которые попадают в товары, ну, так называемого бытового уровня. Достаточно несложно узнать сегодня сумму за изделие, которое ты хочешь приобрести, ну, с переплатой. Сколько ты за это изделие в результате заплатишь? Таким образом, если мы знаем, что этот телевизор или это квартира или что-то там, машина с переплатой стоит столько, надо внести его в эту структуру твоих расходов и увидеть, как быстро будет израсходован твой вот этот вот бюджет. Дело в том, что при этом нельзя посягать на другие коробочки с расходами. Нельзя, можно руководствоваться только этим. В результате люди этого не знают, банки или компании активно рекламируют кредиты, и что делают люди? Берут товары с переплатой, лишая себя на многие годы вперед возможности инвестировать в свое развитие и возможности создавать резервные фонды. Что это? Кредитная кабала. Хотели, так сказать, банковское рабство? Нет, не хотели. Не волнует, уплочено. И невзирая на то, что сейчас правительство России ввело возможность там, убыстренного там, списания долгов от 50 тысяч до 500 тысяч, ну, так называемая внесудебная процедура банкротства, ну, эта процедура коснется не очень большого количества людей, поэтому на это тоже не стоит уповать. Просто не брать кредит и точка. Не лишать себя будущего. И не только себя, а еще и своих детей. Банки и корпорации не заинтересованы в высокой финансовой грамотности населения. Поэтому вопрос не в том, чтобы призывать население быть более финансово грамотным. Вопрос в том, допускаем мы как общество такой подход, когда мы финансово не очень грамотных людей садим на кредитный кукан. Это вопрос регулятора. И до той поры, пока этический вопрос нагружать долгами людей, которые ну, не могут этому противостоять, и регуляторный вопрос разрешать банкам выдавать кредит тем, кто не может оплатить этот кредит, люди будут страдать от этого в огромном количестве.
1: Игорь Рыбаков, российский предприниматель.
0: Мысли вслух.
3: В Дагестане 15 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
4: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Перебои с водоснабжением возможны в Избербаше с 28 августа по 3 сентября. Об этом предупредил единый оператор. В пятницу 28 августа на сетях электроснабжения в Каспийске будут проходить ремонтные работы, и за них приостановят подачу воды по водоводу Каспийск-Избербаш. Несмотря на то, что работы планируют завершить к концу дня, в Избербаше неделю возможны перебои с водоснабжением. Оператор объясняет, что после запуска насосного оборудования потребуется время для заполнения магистрального водовода. Его протяженность, я напомню, что является 45 километров. Два микрорайона в Хасаюрте также остались без воды. Об этом сообщает единый оператор. Выход из строя трансформатора на насосной станции оставил без водоснабжения поселки Садовый и Юбилейный. По предварительным данным, ремонтные работы продлятся около двух дней. поселке Мамедкала, это Дербентский район, завершено строительство нового жилого микрорайона для жителей, чьи дома пострадали от сильных паводков в начале апреля. Об этом сообщает глава Дербентского района Эльман Аллахвердиев. По его словам, в новом микрорайоне созданы все условия для комфортного проживания переселенцев. Глава района также отметил, что в ближайшее время пострадавшие от стихии жители Мамедкалы получат ключи от новых домов. С 1 сентября в частных клиниках МРТ станет доступно без направления врача, фельдшера или акушера. Об этом свидетельствует приказ Минздрава России, который размещен на сайте официального публикования правовых актов. Оценку наличия показаний и противопоказаний у пациента будет давать врач-рентгенолог непосредственно перед исследованием. Число погибших при наводнении в Непале возросло до 175 человек. Без вести пропали сейчас 476 иностранцев. Об этом сообщило индийское агентство АНИ со ссылкой на источники в посольстве Непала. Ранее сообщалось о 162 погибших. В дипломатическом представительстве подчеркнули, что эти цифры будут проверяться, так как поиск и спасательная работа еще продолжается. Я в свою очередь напомню, что мощный поток воды с китайской стороны хлынул в реку Пхотекоши накануне утром, разорвав серьезные разрушения в округе Расува. Россия и Индия также обсуждают введение группового безвизового режима. Стороны определяют дальнейшие шаги после переговоров, об этом пишет «Известия». Россия может стать первой страной, с которой такой режим ведут после завершения переговоров и выполнения необходимых технических требований. В настоящее время в Индию без визы могут въехать только госслужащие и дипломаты. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
3: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
5: Спонсор новостей. Компания Элко.
6: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
7: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L TU0500449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
1: 27 августа 1859 года в небольшом Тайтасвилле, штат Пенсильвания, случилось событие, которое навсегда изменило мировую экономику. Полковник Эдвин Дрейк прорубил первую коммерческую нефтяную скважину. До этого нефть собирали буквально вручную, с поверхности водоемов или из природных просачиваний. Объемы были случайными, а бизнес – непредсказуемым. Скважина Дрейка дала главное для рынка – стабильный прогнозируемый поток сырья. И с этого момента нефть перестала быть редкостью и стала товаром. Заработала целая цепочка – создание стоимости, добыча, перевозка в бочках, первые нефтеперерабатывающие заводы. Ключевым продуктом эпохи стал керосин. Он был дешевле и удобнее китового жира, поэтому быстро захватил рынок. Им освещали дома, магазины, фабрики, фермы. Для городов и сельского хозяйства это значило резкий рост продуктивности. Люди могли работать и жить дольше после захода солнца. С точки зрения бизнеса, история Дрейка – это классический кейс перехода от кустарного промысла к индустриальному рынку. Появились стандарты качества, логистика, оптовые поставки, ценообразование. Возникла новая категория спроса – не редкий материал, а массовый энергоноситель. Важно и то, что этот прорыв случился не в крупной корпорации, а как частный проект с высокими рисками. Дрейк сталкивался с недоверием, нехваткой денег и техническими провалами. Но именно ставка на системность, на регулярную добычу и понятную цепочку поставок сделала проект успешным. Сегодня нефтяная отрасль – это одна из крупнейших в мире, а ее старт – это не столько про технологии, сколько про как правильная организация рынка превращается

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: Национальная система платежных карт начнет передавать данные о переводах по СПБ, а также транзакциям по картам и QR-кодам напрямую в Финразведку с 1 сентября. Это не должно принести неудобства гражданам, но может увеличить число ложных срабатываний по подозрительным операциям, говорят эксперты. Росфинмониторинг с 1 сентября начнет напрямую и безвозмездно получать сведения о платежах и переводах по картам, операциям через СПБ и единый QR-код, а также от оператора карт МИР, национальной системы платежных карт. Газета «Ведомости» направила запрос в Национальную систему платежных карт, регламентирующий это взаимодействие поправки в антиотмывочный закон 115 ФЗ, принятый еще в конце 2025 года.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 8. Новости страны и мира. О главном.
3: Если школьник не прошел вступительные испытания в профильный 10 класс, то это не может быть основанием для прекращения его обучения. Об этом заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов, передает Интерфакс. Даже если ребенок не прошел отбор в профильный класс, это само по себе не может быть основанием для прекращения его обучения, сказал министр. Он добавил, что учебные организации могут проводить испытания для поступления в 10 класс только для зачисления на программы с углубленным изучением отдельных предметов. Если же в школе, где учащийся окончил 9 класс, нет мест, то местные власти обязаны обеспечить ребенку возможность продолжить учиться в другом учебном заведении, подчеркнул глава ведомства. После вступления в силу закона об искусственном интеллекте 1 сентября для большинства россиян практически ничего не изменится. Документ носит рамочный характер, регулирует только большие фундаментальные модели с количеством параметров от 1 миллиарда, а значительная часть норм начнет действовать с 1 марта 2027 года, об этом пишет Газета.ру. Закон не вводит обязательную маркировку созданного ИИ-контента. С марта 2027 крупные интернет-площадки с суточной аудиторией от 500 тысяч пользователей должны будут предоставить авторам возможность установить соответствующее предупреждение, но пользоваться ею не обязательно. Гражданин не получил отдельного права знать, что решение о нем принимал алгоритм. В принятом законе также нет обязанности банка, работодателя или госоргана сообщать об использовании искусственного интеллекта, отметили специалисты. И в завершении выпуска: на фестивале «Русское поле» установили 2 гастрономических рекорда. Впервые в истории была создана самая большая в мире хлебная карта России размером 7×4 метра, на которой 89 регионов представили свои традиционные хлебобулочные изделия. Второй рекорд – приготовление самой большой в мире каши «Единство народа», которая состояла из 38 ингредиентов, привезенных из разных регионов страны. Вес каши составил 1902 килограмма. После фиксации рекордов угощения бесплатно раздали всем желающим. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: Доброго дня, уважаемые слушатели Радио Диалог. С вами Салиха Васиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно». Сегодня поговорим об очередном натуральном продукте от консервного завода «Кикуни» – тыквенном соке. Тыквенный сок – это источник витаминов и минералов, оказывающих благоприятное воздействие на организм. Этот оранжевый овощ богат клетчаткой, пектинами и аминокислотами. В его состав входит кальций, магний, фосфор, железо, фтор, калий, медь, цинк, марганец и йод. Обилие антиоксидантов, входящих в состав тыквенного сока, помогает защитить организм от вредоносного воздействия свободных радикалов, которые накапливаются в организме и становятся причиной развития онкологических заболеваний, патологий сердечно-сосудистой и эндокринной системы. Обилие бета-каротина, предшественника витамина А, ускоряет заживление ран, порезов, ожогов, повышает тонус кожи и улучшает зрение, в том числе ночное, снижает риск развития катаракты. Регулярное употребление тыквенного сока помогает нормализовать пищеварение, снизить риск проявления запоров, а также устранить тяжесть и дискомфорт после приема пищи. Витамины группы В, входящие в состав тыквенного сока, несут следующую пользу. Тиамин или витамин В1 отвечает за трансформацию белков, жиров и углеводов в энергию и укрепляет нервную систему. Рибофлавин или витамин В2 принимает участие во всех обменных процессах организма, способствует выработке гемоглобина, а также улучшает состояние кожи, волос и ногтей. Никотиновая кислота или витамин В3 снижает уровень плохого холестерина, липопротеидов низкой плотности, нормализует артериальное давление. Холин или витамин В4 нормализует работу всей нервной системы и защищает организм от стресса. Пиридоксин или витамин В6 принимает активное участие в выработке эритроцитов, синтезе гемоглобина и антител. Фолиевая кислота или витамин В9 незаменима для женщин в период беременности, поскольку способствует здоровому развитию плода. Помимо этого, нормализует гормональный фон и снижает риск развития послеродовой депрессии. Противопоказаниями к приему тыквенного сока является пониженная кислотность желудка, воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта и диарея. Благодарю за внимание. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. Будьте здоровы!
1: Будете в Дербенте? Не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Вот анцун харевчи хабач агуукуна. Кто родину защищая погиб, тот и в могиле жив. Вот анцун харевчи хабач агуукуна.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
2: Реклама на «Диалог ФМ».
3: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
4: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин – по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
2: Реклама на «Диалог ФМ». Звоните 91-104-8.
5: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
6: С 1 сентября 2026 года осенний процесс закупки продуктов в российских супермаркетах изменится из-за масштабной технологической трансформации, вызванной новыми правилами розничной торговли, обновленными санитарно-эпидемиологическими стандартами и расширенным регламентом маркировки. Реформа полностью перестраивает кассовое обслуживание, вводит жесткий автоматизированный контроль сроков годности, меняет алгоритмы продажи спиртного и никотинсодержащей продукции, а также работу сервисов доставки, сообщает информационный агентство Data.ru. Ключевым нововведением станет принудительная блокировка просроченных товаров непосредственно на кассовых узлах. Если сотрудники по ошибке оставят на полке испорченный йогурт, сыр или мясной полуфабрикат, продажа будет технически невозможна до снятия позиции с баланса магазина.
5: Что нам стоит дом построить?
6: Российский рынок недвижимости проходит через фундаментальное обновление правил, которое меняет весь цикл покупки жилья от первого обращения в банк до финальной регистрации права собственности в Росреестре. Регулятор и правительство объединили усилия для создания прозрачной среды. Главная цель реформы заключается в полной легализации доходов граждан, введении жесткого финансового фильтра для закредитованного населения и окончательном переводе всех процедур в цифровой формат. С августа этого года банки перешли на бескомпромиссную проверку финансовой состоятельности заемщиков. Теперь подтвердить доход можно только строгой официальной отчетностью, справками о начислении зарплаты, пенсионными удостоверениями или документами из органов соцзащиты о получении пособий.
5: Копейка рубль бережет.
6: Представители поколения Z приобретают одежду в секонд-хендах из-за стиля и выгодной цены. Об этом газете «Ру» рассказал член Президиума Российской палаты моды Алексей Егоров. Опросы фиксируют, что на первом месте у молодых покупателей выгода, на втором — редкие и винтажные находки, которые не купить в масс-маркете. А вот забота об экологии и желание через одежду заявить о своей индивидуальности за последний год заметно просели, заявил эксперт. Егоров отметил, что с точки зрения гардероба это довольно логичная история. По его словам, пока секонд-хенд оставался маркером небольшой группы людей с позицией, вещь с рук работала как высказывание, и ее нужно было как-то объяснить себе или окружающим. Как только вещь с рук становится просто выгодной находкой хорошего качества, необходимость в объяснении исчезает вместе со стилем как поводом. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
5: Кошелек.

0: искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».
1: Ну что, мы продолжаем наш сезон с селфмейдами. И сегодня я позвал девушку, которая создала самую большую сеть салонов красоты в Казахстане. Самый большой салон в СНГ. Сколько квадратов?
2: 750 квадратов.
1: 750 квадратов.
2: 4 уровня.
1: 500 сотрудников. Просто огромная сеть Queen Bee. Гаухар, добро пожаловать.
2: Да, спасибо огромное.
1: Сегодня бьюти-индустрия у нас, да, но при этом хотелось бы такую тему обсудить, знаете, такую некрасивую сторону всей этой красивой жизни. Угу. Поговорить про бизнес, поговорить про блог, про там, материнство, вообще про отношения. Но не со стороны успеха, как это да. Все видят и так далее, а наоборот, с обратной стороны. Показать, как это, и рассказать, какие бывают проблемы в работе, да, особенно там, в делах каких-то, и просто рассказать все как есть.
2: Угу, погнали? Супер, да, погнали. Арман, я безумно рада нашей встрече. Хочу сказать о том, что больше чем уверена, что сегодня получится очень крутой выпуск, потому что мы с тобой похожи тем, что мы абсолютные self-made личности, которые достигли больших высот только благодаря тому, что было бешеное желание расти, развиваться.
1: Да.
2: Мы те самые дети с простых семей, которые когда-то поставили себе цель быть на шаг впереди. И обычно, когда люди подобного рода встречаются в одном поле, происходит просто бешеная синергия. Поэтому я сегодня хочу быть максимально честной. Я знаю, что огромное количество женщин, которые будут смотреть подкаст. И, возможно, наша с тобой встреча, она даже изменит ракурс, жизненные взгляды огромного количества людей, потому что есть определенный жизненный путь. Это условно мои 10 последних лет. Немножко по-инфо-цыгански скажу, точка А, да, это съемная квартира в Тестаке за 60 тысяч тенге. На тот момент у меня был всего один ребенок. Ну и сейчас я являюсь владелицей сети салонов красоты. У нас уже достаточно такой, так скажем, крупный бизнес. И я думаю, что на примере моей истории у огромного количества людей будет возможность увидеть на самом деле ту жизнь, которая есть. Супер. Очень часто, очень большое количество людей, которые вокруг меня и видят мою жизнь, они часто говорят мне о том, что, ну, кажется, что у тебя там есть покровитель, что там у тебя супруг, да, который тебя спонсирует. И сегодня я хочу рассказать о своем пути и тем самым дать большую мотивацию тем женщинам, которые хотят что-то изменить в своей жизни, но они не знают, с чего начать. Огромному количеству людей просто не хватает уверенности в себе, не хватает референтных примеров, референтных лиц. И поэтому, конечно, сегодня я готова ответить на все вопросы и быть просто супер максимально честной.
1: Прекрасно, прекрасно. Тогда возвращаемся в ту точку А.
2: Да.
1: Вот в эту съемную квартиру на Тестаке за 60 тысяч тенге. Что делали тогда вообще? Об этой реальности немножко.
2: Да-да-да. Вообще у меня такая история. Мне было 22 года, и на руках был 1 000 000 тенге.
1: Угу.
2: Я очень хотела запустить свой бизнес и не знала, какой.
1: А как образовался 1 000 000 тенге?
2: Я до этого работала риэлтором. Я зарабатывала достаточно неплохо. Но вот я выделила эту сумму для того, чтобы понять, смогу ли я в целом запустить бизнес, смогу ли я, допустим, масштабировать. И вот на руках у меня 1 000 000. Я снимаю маленькую комнату 16 квадратных метров, которая находится на втором этаже частного старого дома 60-х годов на Жирокова Абая. У нас на первом этаже находилось СТО, и для того, чтобы подняться на второй этаж, тебе
1: СТО?
2: Нужно было... Да, на первом этаже у нас было СТО.
1: Ага.
2: Вот представь, частный старый дом. Первый этаж — это СТО, и для того, чтобы к нам подняться, тебе нужно было подниматься по винтовой лестнице, как из фильма «Красотка один в один». И, в общем, ты попадаешь в это помещение, оно очень маленькое, 16
1: кушетка.
2: Квадратов. Там были не кушетка, там были маникюрные столики.
1: А-а-а.
2: Точнее, оно было полностью просторное, и там не было мебели. И мы с подругой, это не было партнерство, я просто попросила ее мне помочь. В общем, я своими руками вместе с подругой делаю полностью ремонт, стелю линолеум, заказываю мебель, мы сами клеим обои. Но ты знаешь, я сама того не понимала, уже тогда, не зная всех этих нюансов, я вшила УТП. Потому что я сделала такой салон, знаешь, в таких розовых няшных красках. Там был такой розовый диванчик в стиле Барби. У нас обслуживали наши мастера, это молодые девчонки 19-летние. Мы нашим клиентам наливали шампанское. То есть девчонки приходили, они в этой атмосфере очень сильно расслаблялись.
1: При этом, вот если посмотреть снаружи этого дома, да, то да, там да, да, вообще ну, там, не там шампанское. Жесть.
2: Там не только там снаружи.
1: Там пивас, Балтика,
2: да, да,
1: девятка.
2: Там, да? Знаешь, там не только снаружи, но еще и внутри. Почему? Потому что я, когда открылась, я не понимала, что я делаю не так. Клиенты шли фактически на эту картинку,
1: и
2: но они были одноразовые.
1: От страха, да?
2: Они уходили. И ты знаешь, почему? Мы работали в полнейших условиях антисанитарии. У нас не было горячей воды, и мы клиентам воду наливали из чайника. У нас не было вытяжки, а в те годы не делали маникюр, делали все, там, 95% людей наращивание.
1: Да.
2: А наращивание — это такой материал, как стружки, 2013 год.
1: О, я помню.
2: И это, представь, такой материал, ты, получается, когда вот ты машинкой работаешь, естественно, эти опилы, они разлетаются во все стороны, и приходили клиенты, просто оказывались в гуще этих опилов, и те, у кого бы там была жуткая аллергия, они не могли просидеть там больше часа. Не было кухни, поэтому девочки вот прям за своими столиками ели самсу, и, в общем, ну, на самом деле, картина была не из самых лучших. А, еще, кстати, у нас был один такой немаловажный фактор, у нас скрипел страшно пол. Почему? Потому что это был старый дом, и каждый раз, когда я ходила по этому полу, мне казалось, что я сейчас провалюсь прямо в это сто. И стены такие были кривые. Но мне было 22 года, и я фактически, ну, я не понимала, как это все сделать технически. То есть я понимала, что воды нет, ну, в чем проблема, можно же чайник включить. Я понимала, что вытяжки нет, и я такая думаю, ну, кому нравится, ну, те будут работать там и обслуживаться. Кому не нравится, ну, в чем проблема. И так сложилось, что в этот период времени я знакомлюсь с парнем, просто с рандомным молодым человеком, который начинает за мной ухаживать. Мы с ним не встречались, мы не были ни в каких отношениях, просто так случилось, что он приехал в салон, и он говорит, слушай, в чем проблема, почему у тебя нет горячей воды? Я говорю, ну ее изначально не было. Он говорит, можно же поставить бойлер. Я говорю, что такое бойлер? Он говорит, ну это аппарат нагрева горячей воды. Угу. Можно установить вытяжку. Я говорю, а куда ее устанавливать? Он говорит, в стены. Можно выпрямить пол, можно, ну, значит, создать все эти условия. И он говорит, давай я тебе сделаю. Это парень, который просто за мной ухаживает, он говорит, давай я тебе сам ремонт сделаю своими руками, ну вот там своими вложениями. И, в общем, он делает ремонт, опять-таки, по моему дизайну, то есть я руковожу процессом, я говорю, мне вот эти обои, он выравнивает полностью пол, выравнивает стены, мы делаем в течение месяца ремонт.
1: Зашел,
2: он очень красиво зашел, очень красиво.
1: По-мужски.
2: По-мужски, да-да-да. И, представляешь, мы через месяц открываемся, чуть-чуть меняем дизайн, и так получается, у меня уже появилось с новым дизайном залететь на портал Choco. Ты помнишь Choco Life?
1: Да.
2: Был Bismart, Choco Life, но Choco Life прям качал, да-да-да. В те годы Choco Life очень сильно качал, но они вообще в целом никого не пропускали. Значит, я звоню, говорю, слушайте, вот так-то, так-то, мы хотим запуститься. До этого они нас не пропускали. И, представляешь, я думаю, что, наверное, это сама судьба так распорядилась. К нам навстречу выезжает, они говорят, у нас новый менеджер, она сейчас приедет, встреть ее, пожалуйста. Я встречаю Аню Мухаряпову, это супруга Рамиля, которая вот только прилетела там пару дней назад, она ни разу в жизни не была, по-моему, в Алма-Ате. Я, конечно, плохо помню нашу историю, но хорошо помню наше знакомство. Я завожу ее, и она говорит, блин, как тут красиво, как тут классно, такая очень крутая идея с тем, что небольшое помещение, то есть ты не попадаешь там в огромный салон, а здесь настолько приватно, а это что, я говорю, шампанское, а это что, я говорю, конфетки, а это что у вас, а кто диванчики, я говорю, слушайте, я все делала своими руками, и я начинаю рассказывать свою историю, и, наверное, на каком-то этапе ей стало со мной, во-первых, весело и интересно, во-вторых, ей стало меня, наверное, жалко, и она пропускает мой проект так, что мы попадаем на первые строчки.
1: Офигеть.
2: Мы делаем офигенную фотосессию, и представь, каждый человек заходит, ну, условно, на Choco, и мы находимся на первой странице, у нас были шикарные фотографии, они покупают купоны, и первый месяц мы закрываем 950 тысяч тенге чистой прибыли, Арман, это 2013 год.
1: Все это лям баксов.
2: Ну, я не знаю, чтобы
1: по ощущениям,
2: ты понимал, да?
1: Да,
2: и учитывая тот факт, что в целом, как бы, я не могу сказать, что я там плохо жила, но для меня это были очень большие деньги.
1: Ну, это там сколько-то, да, было в
2: да,
1: жизни?
2: Да, но это вот типа X10, сейчас заработать, да,
1: да,
2: 10 тысяч долларов как минимум. И он говорит, слушай, если у тебя так круто получается качать 16 квадратных метров, почему ты не запускаешь проекты больше? И в итоге через 8 месяцев я выхожу за этого парня замуж. Мы 12 лет живем вместе сейчас. Ну, я вот немножко вернусь,
1: ну, чуть-чуть к истории. На 12 лет, да,
2: да, это мой супруг, да, да, чтобы, да, ты понимал, речь шла о моем супруге. Значит, я выхожу замуж, и он мне говорит: давай запустим проект побольше. И я, значит, у меня была такая встреча на Фурманово Тулеби с моей клиенткой, так как я бывший риэлтор. Меня приглашает на встречу клиентка.
1: О, ещё есть понимание локации.
2: У меня есть очень понимание. Я вообще в крыше была просто как рыба в воде. И мы встречаемся с клиенткой, она говорит: слушай, я хочу открыть здесь салон красоты, и мне нужно все настолько красиво организовать и кому-то сдать его. И я хожу, говорю: слушайте, ну вот здесь можно косметологии, здесь должен быть парикмахерский зал, с этой стороны 4 парикмахерских кресла, здесь будет стоять детское кресло там такое-то, тут косметологии, тут ресницы, тут брови. Я говорю: есть еще одна очень крутая фишка, говорю, которой нету в Казахстане нигде, ни в Москве, ни в Ташкенте, ни в Дубае, нигде на просторах СНГ, нигде в мире этой фишки нет. И я ей говорю о том, что это будет очень актуальная тема — маникюр и педикюр одновременно. Чтобы ты понимал, в 2013 году не было ни одного салона, который предоставлял эту услугу. И так как я работала сама бывшим риэлтором, и я понимала, что если ты опоздаешь на 5 минут, твою же квартиру твоему же клиенту может продать другой менеджер. Поэтому для меня это, ну, как бы время, соответственно, упирались в деньги. Я говорю: вот вы можете сделать маникюр, педикюр. Он говорит: слушай, у тебя такие крутые идеи, а ты не хочешь этот салон сама запустить? А на тот момент у меня был вот мои там 16 квадратных метров, уже маленький проектик. И вот мы встретились с супругом, и он уже на тот момент был моим супругом. И он говорит: слушай, ну давай, раз она тебе предлагает такой вариант, раз она хочет под себя полностью ремонт сделать, почему нет? И представь, мы с ней договариваемся так, что она сделала полностью ремонт, а я с Китая привезла оборудование. Но, Арман, у меня на руках было всего 10 тысяч долларов, я потратилась на поездку, я привезла с Китая очень крутое оборудование, это вот столики на 4 места, маникюрные, тогда в целом такого не было, потому что в 2013 году там рандомные салоны красоты, это просто был линолеум и парты Z-ы. Магазин Z, да, люди, да, просто, да, покупали обычные стандартные парты, которые предназначены для учебы, и вот на них делался маникюр.
1: То есть вот деньги полностью с первого, получается, салона ушли сразу во второй. То есть не было, да, такого, что для себя что-то?
2: Нет, нет,
1: сразу,
2: нет, нет.
1: Туда.
2: У меня сразу я тоже собрала момент. Эти 10 тысяч долларов, поехала на них в Китай, привезла оборудование. Естественно, мне не хватило этих денег. Почему? Потому что, ну, вложения были очень большие. И так получилось, что часть денег я занимаю у мамы, часть денег я занимаю у сестры, потом мы дополнительно берем кредит. И я первый раз в жизни, мне 20 сколько, 3 года, я просто просыпаюсь по уши в долгах, просто с бешеной тахикардией, потому что мне казалось, у меня были панические атаки, мне казалось, что я должна всему миру. Ну, типа, за 23 года я ни разу в жизни не занимала ни у кого денег, и... А тут ты запускаешь первый проект, и это было просто неимоверно страшно. И, в общем, когда салон уже достиг до своего пика, ну, примерно это случилось где-то через 8 месяцев.
1: Ну, уже понятно стало, потолок, да, условно?
2: Да, уже, вот у меня уже потолок, и я понимаю, что команда собрана, я уже все сделегировала, штат сотрудников есть, и я поняла, что мне нужно дальше идти, но опять-таки открываться в долг я не хочу. И опять примерно на руках около 15 тысяч долларов. И я говорю супругу: давай запустим второй проект. Он говорит: ну ты же понимаешь, что если мы сейчас в черновой отделке возьмем помещение, сделаем полностью ремонт, там условно закупим оборудование, продукция очень много денег съедает, когда ты только запускаешься. Mm-hmm. Это, ну, как бы играет,
1: да, да, да,
2: большой закуп. И он говорит: у нас не получится, у нас с тобой не хватает просто денег. И ты представь, я же бывший... риэлтор, я в крыше была просто вот как, я не знаю, рыбка в своем океане. И я захожу, и я понимаю, мне 20 уже 4 года было, я четко понимала, что мне нужно найти готовое помещение.
1: Mm-hmm.
2: И представь, у меня случайно всплывает объявление, что на Розыбакиево Альфа-Раби сдается помещение в 200 квадратных метров, и я просто перелистываю объявление, и я понимаю, что это самый крутой ремонт, который я когда-либо видела, и я четко понимаю, что, наверное, таких проектов даже Ритц-Карлтон не выглядел настолько круто, вот как выглядит это помещение. И я думаю, странно, зачем они его вообще сдают?
1: И цена нормальная?
2: Цена на тот момент была такая.
1: Дорогая.
2: Недорогая, средненькая.
1: Окей.
2: И тут я, получается, приезжаю, И представь, это бывший шоурум дорогих дверей и люстр. То есть ты заходишь, а там вот такая стоит огромная дверь, которая стоит 100 тысяч евро. То есть она уже как встроенная.
1: Офигеть.
2: Ты поднимаешься вот так по лестнице, ты видишь вот такую 8 или 9 вот так в ширину метров люстра, которая стоила тоже, ну вот порядка там, не знаю, 200 тысяч долларов. Это были те продукты, которые они продавали. И, естественно, они под такой шоурум сделали просто дорогущий ремонт. Там был нереально дорогой керамогранит в Альтаире. Я не помню, она еще по тем временам, говорю, 50 тысяч за квадрат. Ну, типа, чтобы ты понимала,
1: они... Керамомарацци, да, какой-нибудь там, я вас помню, бренд.
2: Ну, типа, знаешь, типа того, что они вложили туда по тем меркам, это вот как сейчас, наверное, ну, 300 миллионов вложить в проект. И она говорит, мы поработали, у нас шоурум не стал качать, а что мне делать? Это мое помещение, я хочу сдать его в аренду. Я звоню судорожно к мужу, а мы были как Бонни и Клайд. Он мои идеи просто считывал с моих глаз. Он приехал, такой говорит, я говорю, ну мы же с тобой помещение ищем. Еще думаю, ты меня, пожалуйста, не спали, потому что ну туда невозможно. Ты заходишь в помещение, у тебя сразу такая реакция, что типа вау, ну там невозможно было
1: да,
2: просто.
1: Да, да, да, да.
2: Я такая ему подмигиваю, типа слишком эмоции тоже, да, не выдавай. Да. И он, в общем, значит, я говорю, а вы можете, вы вот эти двери убирать не будете? Она говорит, вы что? Я, конечно, это вообще вандализм будет. Я оставляю двери, люстры, и получается, мы заходим в основной зал, и там раньше были двери, их уже все, что можно было вытащить, они вытащили. И мы идем по залу, я говорю, вот здесь будут, сюда я в эти проемы, где дверь стояла, вставлю зеркала, это будет парикмахерская зона. Из этого кабинета я разделю его, значит, здесь будет два кабинета шугаринга, с этой зоны я сделаю лэш. Я сразу помещение, у меня было видение.
1: Нарезали уже, да, сразу?
2: Да, я его тут же нарезала, и я хорошо помню тот момент, была аренда у нее миллион. И мы ведем переговоры, и она сдает его первый год за 500 тысяч тенге, и потом 600 тысяч тенге. Аренда у нас была на протяжении 8 лет, она ее не поднимала.
1: Это что за сумма?
2: Жанна Кадесовна, я безумно люблю эту женщину, она вообще такая невероятная. Ты знаешь, мне кажется, что она хотела просто свое помещение в надежные руки отдать. Ей очень понравилось, потому что она говорит, тебе 24 года, ты такая молодая, ты такая стильная, такая классная. Пришла, и я...
1: Просто
2: ну,
1: за идею
2: такая
1: поддержала, можно сказать.
2: Да, бизнесовая жилка. И представь, Арман, вот мы на эти 10 тысяч долларов покупаем тоже очень классное оборудование, нам делают мебель под заказ, и мы открываемся с таким хайпом на всю Алмату, потому что в Казахстане, да я не знаю, вообще в целом нигде не было салонов с таким ремонтом, даже не было ресторанов с таким ремонтом, потому что клиенты, которые к нам приходили, а ты, получается, поднимаешься на первый этаж, и у тебя такая лестница на второй.
1: Ну это, короче, просто вот прям вот реально повезло.
2: Мне просто повезло, да. Мне просто подфартило.
1: Окей.
2: И клиенты, которые приезжали, они говорили, а, извините, а где салон? То есть они даже не осознавали, что они уже находятся в салоне. И,
1: настолько, да.
2: И тут, знаешь, опять-таки такой инсайт, что это еще один проект, который залетел за счет своего УТП. И, кстати, в этот момент, что, кстати, немаловажный фактор, я живу в квартире за 60 тысяч тенге в Тастаке, снимаю и являюсь владелицей вот такого проекта, даже не одного, а двух. И приходили наши...
1: Трёх, так
2: уже
1: же,
2: трёх,
1: еще 16
2: маленький,
1: квадратов,
2: да,
1: да.
2: И приходили наши клиенты и говорили, им было интересно, а сколько ей лет, а кто ее муж, а чья она токал, потому что, ну, у них просто в голове не укладывалось, как можно в 24 года открыть вот так, вот, ну, с такими ресурсами. Это какие у тебя ресурсы, это какие у тебя финансовые возможности. И так у меня дальше и пошло, что каждый салон, вот если говорить о том, что в чем секрет успеха, каждый салон, который мы запускали, он был со своей фишкой УТП.
1: Mm-hmm.
2: Я, конечно, не все проекты брала готовые, но у меня был салон Сакрамель, а это был бывший спа, и я из него сделала салон приватного характера. То есть женщины приходили, и они обслуживались каждый в своей комнате, так как это был спа, мы вывезли их оборудование, поставили парикмахер по той же схеме.
1: Адаптировались, по
2: сути. Мы все адаптировали. Потом я сняла бывшую фотостудию. А ты представь, фотостудия — это вот каждая стена — это свое произведение искусства.
1: Да. Ну, вот
2: и над которыми
1: сидим,
2: работали
1: допустим.
2: Дизайнеры. То есть люди приходили, и они говорили, вау, кто у вас дизайнер? Я даже не знала, кто дизайнер. И я снимала помещения, так скажем, с небольшой арендой, адаптировала их под себя. И вот так мы
1: прикольно.
2: Поэтапно развивались.
1: Вот тут можем остановиться.
2: Да,
1: еще
2: да,
1: раз
2: да.
1: Хочется отрефлексировать. Еще раз, что я услышал? Во-первых, то, что нормально вначале делать все самой. Ну
2: да.
1: И самому в
2: да,
1: целом.
2: Да, это нормально.
1: Ну то есть вот показывает просто сейчас, да, я сам вот на это очень сильно ведусь и вижу, когда бизнесмены транслируют, да, какие у них команды, какие все круто, вот они сами открывают уже салоны, но базово когда-то все, грубо говоря, моют полы.
2: Да.
1: Вот. Это тоже нормально.
2: Да.
1: Самому делать все в самом начале. Супер. Вот это первый момент. А второй момент, то, что мне вот очень понравилось, то, что именно вот это шла всегда адаптация. Ну, то есть вот недавно мне друг прикольный говорит, он это сейчас в Дубае уехал, там работает, и у него там дела пошли прикольно, и он мне звонит и говорит: брат, знаешь кто? А он говорит: вот Арма, смотри, и показывает, он на телеке смотрит этот, про природу. Он говорит: вот ты знаешь, кто выживает в дикой природе? Не самый быстрый, не самый сильный, а тот, кто адаптируется. И говорит, поэтому, видишь, Арма, вот так вот двигаемся тут. И я этот, поугарал так, и потом думаю, ну он реально же прав.
2: Конечно.
1: И вот тут даже, да, пример, то есть вот вы видели локацию, и эту локацию адаптировали, да, тоже момент. Потом... Еще один момент. Уникальное торговое предложение плюс доступность для попробовать просто для клиентов. То есть для самого начала можно сказать, что не надо париться о деньгах сильно. Ну, то есть там уже вот увеличивать прибыль, это же со временем же начинается, когда уже клиенты появились, и там оптимизация, увеличение где-то. Ну, то есть, грубо говоря, поначалу классно создать что-то уникальное и влюбить клиентов в то, что ты делаешь. Нет задачи сразу бабки поднять. В долгую надо смотреть, как я понимаю. Окей, супер. Ну и последнее тоже, да, что везет. Но везет тем, кто много тестирует,
2: конечно,
1: много пробует.
2: Конечно.
1: Не так, что там везет, потому что просто вот встаешь с утра, и тебе на счет лямбаксов падает случайно.
2: Да.
1: Не совсем так. Супер. Все, двигаемся дальше. Просто хочу вот эти моменты прям, чтобы люди зафиксировали.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ. Каждому делу свое время. Диалог ФМ. Все время по делу. В Дагестане 16 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
3: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Компания «Озон» ввела меры поддержки предпринимателей после повреждения склада в Махачкале. Среди мер – отказ от платы за размещение товаров на пострадавшем складе с момента ЧП. Бесплатная перевозка товаров закрытых объектов на другие, перенаправление товаров, которые были в пути. Также компания «Озон» не будет брать плату за инструмент продвижения, плата за заказ, если товар заказали, но заказ отменили из-за проблем на складе. С 30 августа снизит комиссии для предпринимателей из Дагестана на 3% пункта без дополнительных услуг. До 22 сентября аннулированы штрафы за отмену заказов по вине продавца или просроченной отгрузки. К другим новостям. Суд арестовал мужчину, который ночью проник в дом в Кизлярском районе ради ограбления, но получил отпор от хозяйки. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета России по Дагестану. По ходатайству следователя суд заключил подозреваемого под стражу на 2 месяца. Ранее, я напомню, что в управлении сообщали, что ночью 24 августа мужчина незаконно проник в домовладение. Войдя в спальню, он напал на спящую хозяйку дома и потребовал отдать деньги и ценные вещи. Однако женщина оказала ожесточенное сопротивление. Ей удалось вырваться, нанести нападавшему удар ножом в предплечье и запереть входную дверь. Благодаря активному противодействию она избежала и гибели. В Дербенте на площадке винодельни «Дербент-вино» состоялось совещание по итогам масштабного аудита винодельческих предприятий Республики Дагестан и проведенного экспертами винного гида России «Роскачество». В мероприятии приняли участие представители Минсельхоза России, правительства Республики, Ассоциации виноградарей и виноделов России, руководители крупнейших предприятий отрасли. По итогам первых 7 месяцев этого года выпуск тихих вин в Дагестане вырос на 10%. В Дагестане обеспеченность школ учебниками составляет около 80%, однако этот показатель включены издания, которые уже не используются в образовательном процессе. Об этом сообщает пресс-служба Миноборнауки Дагестана. На сегодняшний день все образовательные организации Дагестана полностью обеспечены государственными учебниками по истории и всеобщей истории для 5-11 классов. В текущем году запланировано завершить обеспечение школ учебниками по обществознанию для 9 и 10 классов. 8 россиян по-прежнему не выходят на связь после наводнения в Непале, об этом сообщил ТАСС, советник-посланник посольства России в республике. Согласно, кстати, опубликованному совету по туризму Непала, документов в пострадавших регионах пропавшими без вести числится 644 путешественника в списке граждане 33 стран. Официальный представитель нашего МИДа Мария Захарова на брифинге призвала российских граждан сейчас воздержаться от поездок в районе Непала. Она также указала на то, что необходимо связаться с российским посольством в Катманду для оказания помощи и учета людей наших граждан. Захарова также отметила, что российские дипломатические представительства в Китае и Непале во взаимодействии с местными властями внимательно отслеживают сейчас ситуацию. Ну и Центробанк сегодня отозвал лицензию кредитной организации «Цифровые решения». Причина – нарушение федеральных законов. Об этом говорится на сайте Центробанка. РНКО долгое время проводила подозрительные операции в компании «Цифровые решения». Назначена сейчас временная администрация. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
4: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение? А если все объединить, с тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
5: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Чтобы обезопасить себя от возникновения опасных полипов, которые могут стать злокачественными, нужно пить достаточно воды, сократить количество красного мяса в рационе, а также каждый день есть продукты с клетчаткой. Увы, многие эти правила не соблюдают. О распространенной проблеме пишет в своем телеграм-канале проктолог, онколог и хирург Елена Смирнова. Своевременное удаление полипов в кишечнике, которые образуются в результате мутации клеток слизистой, это важный шаг в профилактике рака. Как объяснили специалисты, в норме слизистая постоянно обновляется. В результате старые клетки заменяются новыми, правильными и красивыми. Однако, если есть воспаление, клетки не могут вырастать такими, как надо. Так появляются полипы, которые обнаруживаются во время колоноскопии. Врач считывает их, изучая сосудистый рисунок, ямки и поверхность. Эндоскопист по виду уже многое может сказать, но окончательный ответ дает гистология, отметила Елена Смирнова. Если образование имеет признаки дисплазии, то его обязательно удаляют. Полипы с высокой дисплазией могут стать злокачественными за несколько месяцев. Затягивать нельзя, предупредила эндоскопист Алина Санковская. Также кровоточащие и крупные на ножке образования немедленно удаляются. Маленькие гиперпластические остаются под наблюдением. Колоноскопию надо повторять раз в год при дисплазии и один раз в 3 года, если были аденомы без дисплазии. Сроки подбирает врач в зависимости от ситуации. Первую колоноскопию рекомендуется сделать в 40 лет. Раньше при семейной истории, добавила Елена Смирнова.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Максох – это небольшое селение, расположенное на границе цветущих садов и гор. Название происходит от слова «мукус», что в переводе с аварского означает «удобрение». В книге «История Унцукульского района» Ибрагимова Гадже описывается сказание о том, что сын

0: Автора стихотворных сборников «Беспокойная любовь», «Трилистник», «Дыхание земли» и «У чабанских костров».
1: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Избербаше? Не забудьте включить приемник на частоте 96.9. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: 12% опрошенных россиян готовы практически полностью отказаться от снятия наличных из-за рисков

0: мошенничество. Каждый пятый россиянин намерен пользоваться банкоматом реже, но полностью отказываться от них не собираются. 37% респондентов не планируют менять привычки. 12% заявили, что предпочитают по-прежнему пользоваться наличными и не бояться обмана. Наиболее уязвимой операцией россияне считают внесение наличных. Около четверти опрошенных больше всего беспокоит снятие крупной суммы, а 8% не считают какую-либо из операций опаснее остальных. Последние недели правоохранители неоднократно предупреждали россиян о новых схемах мошенничества, связанных с банкоматами. В МВД рекомендовали предпочтение аппаратам, расположенным внутри банковских отделений.
1: Цифра дня. О чем говорят цифры?

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91-104-8. Новости страны и мира. О главном.
6: В России необходимо навести порядок в работе курьеров, которые передвигаются на средствах индивидуальной мобильности. В первую очередь важно ограничить для них въезд на тротуары, а также обязать сервисы блокировать доставщиков, нарушающих требования, заявил председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. По его мнению, принятых до сих пор мер недостаточно для повышения безопасности участников дорожного движения. Запретные зоны, ограничение скорости, запрет на езду вдвоем не работают. По словам Зотова, чаще всего ничего дополнительно строить даже не нужно, достаточно обычного нанесения разметки. В большинстве городов тротуары сами по себе достаточно широкие и частично могут отводиться под велодорожки. Развитие международного театрального сотрудничества, будущее театра в России и за рубежом обсудят на Петербургском международном форуме объединенных культур в сентябре. Масштабную программу представит Союз театральных деятелей России. Одним из ключевых событий станет стратегическая сессия «Международное театральное сотрудничество как инструмент гуманитарного взаимодействия. Роль театральных объединений в развитии профессиональных связей между странами». Дискуссию поддержат руководители российских и зарубежных театральных организаций, представители органов государственной власти и профессионального сообщества. И в завершении выпуска: в Голливуде снимут продолжение известной романтической комедии «Как отделаться от парня за 10 минут». Об этом пишет Variety. По информации источника, студия Paramount уже начала работу над сиквелом культового ромкома с Мэттью МакКонахи и Кейт Хадсон в главных ролях. Оригинальный фильм, который вышел в прокат в 2003 году, собрал почти $180 миллионов при бюджете около 50. Отмечается, что продюсеры намерены вернуть в проект главных звезд, а Хадсон также выступит в качестве продюсера сиквела. Еще одним продюсером станет Стейси Шер, работавшая над другими знаковыми голливудскими лентами «Эрин Брокович» и «Криминальное чтиво». И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт Информ».

0: В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Это рубрика об обширном разнообразии натуральных продуктов консервного завода Кикуни. И сегодня она посвящена соку манго под брендом Сильбеси. Сок манго имеет богатый тропический вкус и аромат с освежающими кисло-сладкими нотками. Чем же так ценен этот солнечный напиток? Манго – абсолютный чемпион по витамину А и его предшественниками – бета-каротинам. Всего один стакан сока может покрыть добрую часть вашей дневной нормы. А это здоровье глаз, сильный иммунитет, красивая и упругая кожа. В манго содержатся уникальные вещества – полифенолы, особенно мангиферин. Они работают как мощные природные противовоспалительные воины. Это значит поддержка суставов, защита сердца и сосудов от повреждений, помощь организму в борьбе с хроническими процессами. А еще эти вещества помогают нам лучше справляться со стрессом на клеточном уровне. Манго содержит особые ферменты, например, амилазы, которые помогают нашему желудку и кишечнику расщеплять белки и улучшать пищеварение. Он мягко стимулирует работу желудочно-кишечного тракта. Также в соке манго содержится витамин С, Е, витамины группы В и К. Как правильно принимать сок манго? Один стакан в день, 200-250 мл – это оптимальная порция. Лучше пить его в первой половине дня или после физической активности. Идеально сочетать с источником белка или полезных жиров, например, с горстью орехов или ломтиком сыра, чтобы сгладить скачок сахара в крови. Манговый сок – идеальная основа для смузи. Добавьте к нему горсть шпината – источник витамина К и железа, пол банана – это калий, ложку семян чиа – они содержат омега-3 и клетчатку, и немного натурального йогурта. Йогурт – источник белка и пробиотиков. Получится суперполезный и сытный коктейль. Не рекомендуется употреблять сок манго пациентам с аллергией, сахарным диабетом, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, заболеваниями почек и в период грудного вскармливания. Манговый сок – это концентрат тропических витаминов, антиоксидантов и противовоспалительных веществ. Включайте этот солнечный эликсир в свой рацион разумно и наслаждайтесь его пользой и вкусом. На сегодня все. Будьте здоровы, друзья, и выбирайте вкусную пользу. До новых встреч в эфире.
1: Будете вы спике, не забудьте включить приемник на частоте 103.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Личный коуч.
1: Не учитесь в одиночку. Подумайте о чем-нибудь, что кажется вам элементарным. Язык, которым вы свободно владеете, или любимый школьный предмет. Может, что-то связанное с текущей работой. И вот вы пытаетесь объяснить суть другу или родственнику, но в ответ он непонимающе разводит руками. Вы думаете: «Господи, это же так просто, что тут непонятного?» Это не высокомерие, а проявление когнитивного искажения, называемого проклятием знания. Когда вы о чем-то хорошо осведомлены, то склонны предполагать, что другие тоже это знают. Например, вы владеете английским на высоком уровне. Для вас это естественно, и все трудности, с которыми вам пришлось столкнуться во время изучения языка, забываются. Каждый учитель в какой-то мере страдает от проклятия знаний. Далеко не каждый преподаватель может найти общий язык с учащимися. В данном случае профессор Лабделл настоятельно рекомендует проводить обучение в группах. Он говорит: учитель объясняет все своим языком, так, как понятно ему. Ему сложно поставить себя на место студента. Другое дело одноклассники. Они переживают точно такой же опыт и имеют аналогичный уровень знаний. Если кто-то из класса усвоил информацию, он сможет с легкостью передать ее одноклассникам, потому что ученики находятся на одном уровне. Если процесс обучения происходит в группах, появляется возможность учить других членов команды. Как известно, лучший способ чему-то научиться — начать учить этому других. Расскажите родителям о сложных процентах, которые вы изучили в университете. Вероятно, они скажут, что понятия не имеют, о чем вы говорите, поэтому вам придется самому понять этот аспект настолько глубоко, чтобы иметь возможность донести суть до своих близких. Перед вами стоит задача донести информацию максимально просто и точно. Вам некого учить? А вот и есть. Научите теории сложных процентов стул, на котором сидите. Ему тоже будет интересно послушать. Подумаешь, что со стороны будет казаться, будто у вас не все дома. Зато вы лучше усвоите материал.
0: Личный коуч. Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
2: Многие не знают, как принимать сложные решения. Порой мы стоим на жизненном перепутье, и выбор направления нам не очевиден. Представьте, что советуете другу. Непростые решения отражаются на ваших эмоциях, что затуманивает разум, и суть вопроса ускользает. Но если вы абстрагируетесь от проблемы и представите, что она вовсе не ваша, а скажем, вашего друга, то найти верный ответ станет намного проще. Временно ограничьте входящую информацию. Иногда кажется, что чем больше информации у тебя есть, тем объективнее будет решение. Но на самом деле значение имеет только непоколебимость ума и упорядоченность уже имеющейся информации. Чтобы эффективно решить сложную задачу или проблему, необходимо на время отделить себя от мира и очистить свой разум от лишней информации. Спорьте с собой и ставьте под сомнение свои выводы. Стратегия очень проста. Ставьте под сомнение фундаментальные установки. Например, у вас стоит сложный выбор между тремя автомобилями. Выйдите из этих узких рамок и задайте себе концептуально новый вопрос. Действительно ли мне нужен автомобиль? И когда очевидный ответ в виде «ну конечно» поступит, начинайте ставить это под сомнение. Приводите доводы и аргументы. Очень часто решение лежит за границами нашего взгляда. Вот хороший способ из трех шагов. Первое. Выпишите все установки относительно желательного исхода. Второе. Переверните их наоборот, в полное противоречие. Третье. Задумайтесь, как можно достичь успеха в этих перевернутых условиях. Правило трех десяток. Перед конечным принятием решения задайте себе три вопроса и над каждым думайте в течение 10 минут. Первый вопрос. Что вы чувствуете, когда думаете об этом решении через 10 дней? Второй вопрос. Каковы ваши ощущения об этом решении через 10 месяцев? И, наконец, третий вопрос. Что вы ощущаете в отношении этого решения через 10 лет? Это не ритуал и не формальность. Это самая главная часть принятия решения. Это согласование выбора с душой. Если душа отзывается согласием и мурлычет при визуализации этих трех вопросов, то смело принимайте решение. Если же даже слегка вы ощущаете дискомфорт, повторите предыдущие шаги. Поверьте, ощущение – это то, на что стоит полагаться. Все мы сталкиваемся с временами глобальных перемен. При решении сложных вопросов важно иметь чистый разум, уметь обосновать решение умом и согласовать сознание с душой. Только тогда вас ждет поистине удачный результат. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. Реклама на Диалог ФМ.
3: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
4: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
5: Натуральный витамин.
4: Папа вкусный сок томатный.
6: Да чего же он приятный.
4: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
7: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
8: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
9: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8.
10: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
11: 27 августа 1859 года в небольшом Тайтосвилле, штат Пенсильвания, случилось событие, которое навсегда изменило мировую экономику. Полковник Эдвин Дрейк прорубил первую коммерческую нефтяную скважину. До этого нефть собирали буквально вручную, с поверхности водоемов или из природных просачиваний. Объемы были случайными, а бизнес – непредсказуемым. Скважина Дрейка дала главное для рынка – стабильный прогнозируемый поток сырья. И с этого момента нефть перестала быть редкостью и стала товаром. Заработала целая цепочка – создание стоимости, добыча, перевозка в бочках, первые нефтеперерабатывающие заводы. Ключевым продуктом эпохи стал керосин. Он был дешевле и удобнее китового жира, поэтому быстро захватил рынок. Им освещали дома, магазины, фабрики, фермы. Для городов и сельского хозяйства это значило резкий рост продуктивности. Люди могли работать и жить дольше после захода солнца. С точки зрения бизнеса, история Дрейка – это классический кейс перехода от кустарного промысла к индустриальному рынку. Появились стандарты качества, логистика, оптовые поставки, ценообразование. Возникла новая категория спроса – не редкий материал, а массовый энергоноситель. Важно и то, что этот прорыв случился не в крупной корпорации, а как частный проект с высокими рисками. Дрейк сталкивался с недоверием, нехваткой денег и техническими провалами. Но именно ставка на системность, на регулярную добычу и понятную цепочку поставок сделала проект успешным. Сегодня нефтяная отрасль – это одна из крупнейших в мире, а ее старт – это не столько про технологии, сколько про как правильная организация рынка превращает локальный ресурс в глобальный бизнес.
10: Значимо, важно. Диалог ФМ – это день в истории.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
12: Друзья, всем привет! У меня в гостях Дмитрий Данилов, основатель компании «Умскул». Возможно, вы не слышали ничего про компанию, но я вам пару фактов сейчас закину. Значит, во-первых, Дмитрию 26 лет, и к этому времени ему удалось построить компанию, в которой работает порядка 1000 человек, выручка измеряется миллиардами, и более того, это не просто компания, которая накачана инвестиционными деньгами, и которая на самом деле не рентабельна. Это прибыльная компания. Более того, часть этой компании он сумел продать стратегическому партнеру под названием ВК, и, собственно, как это получилось, я пока что сам не понимаю, но сегодня будем разбираться. Спасибо тебе большое, что пришел.
13: Да, слушай, так обо мне приятно рассказал, что как-то аж захотел спину выпрямить.
12: И первое, знаешь, вот с чего мне хотелось бы начать, тебе 26 лет.
13: Абсолютно так.
12: Я смотрел одно единственное интервью, на котором 300 просмотров в интернете, но тебе там еще 2 или 3 года назад, 23, мне кажется, тебе там. И ты уже тогда продал долю ВК, у вас уже тогда армия людей, ты там рассказываешь про то, что вот мы переходим от управления стартапом к управлению корпорацией, и меня, честно говоря, в голове не укладывается, как это вообще произошло за столь короткий срок. Ты очень рано начал заниматься предпринимательством.
13: Да.
12: Во сколько лет все случилось?
13: Слушай, вообще случилось изначально, наверное, лет, может быть, в 16, но я тогда занимался чем? Я тогда занимался, по-моему, мылом ручной работы. То есть я закупил мыло ручной работы, типа, я его упаковал, попросил там друга сайт собрать, все это сделал, группа ВК, все очень красиво, отлично. На 5 тысяч закупил товара, на 5 тысяч продал товара. И на этом было закрыто. В принципе, оказалось, это все-таки никому не нужно. Я-то думал, что мыло ручной работы — это то, что вообще, блин, взлетит. Но оказывается, нет. А в принципе, предпринимательством хотелось заниматься с детства, потому что, ну, мы жили небогато. Да, есть там самой простой семьи, очень прекрасно, очень классно, ну, типа из простой рядовой там российской семьи. Вот. Жили как-то обычно, и бывали такие моменты, знаешь, типа, что, ну, вот вроде хочется что-то купить. Но я уже понимаю, что вообще мы не можем это купить. И то есть я просто четко знаю, я даже особо ничего не просил, а если просил, то это было очень ограниченное что-то, потому что я понимал, что, ну, там, супер всего, ну, ничего особо мы не купим. Вот, и я тогда себе сказал, что, блин, я, возможно, даже сказал это кому-то, а, возможно, просто себе, то, что когда вырасту, никогда не буду считать копейки. Вот эта вот фраза, она въелась тогда. А единственный способ, ну, как бы, по крайней мере, мне так казалось, хотя вообще-то это похоже на правду, это заниматься предпринимательством для того, чтобы зарабатывать какие-то деньги. Поэтому у меня все в этом плане, ну, достаточно тривиально. То есть из простой семьи хотелось денег, поэтому начал заниматься предпринимательством. Пробовал мыло ручной работы, когда-то там с хорошим моим другом сейчас, там, с одноклассником в то время мы ходили, записывали выписки из роддома. Это я на него работал, это не было мое предпринимательство, это его бизнес был. Вот, и что-то как-то пошло-поехало, попробовал, не получилось, попробовал, там, мыло, не получилось. А в университете начал заниматься репетиторством. Ну, это естественно, как бы, мне кажется, что многие студенты занимаются репетиторством, я там хорошо сдал ЕГЭ по физике, по математике, ну, по-русскому тоже, как бы, и переехал в Казань. Занимался репетиторством частным, ну, был всего один ученик, занимался в группах небольших, у нас была школа, она называлась Квентин, может, она сейчас тоже существует, но я не знаю. Вот, там я преподавал там для группы из 10 человек, и плюс параллельно я что-то листал там в интернете и случайно наткнулся на то, что требуется преподаватель по физике там в онлайн-школе, пошел. Ну, думаю, ну, попробую, интересно, как бы, да. Тогда только-только зарождались онлайн-школы, в принципе, мне кажется, это была, ну, прям одна из первых. Вот, пошел, поработал, и там со временем судьба сложилась так, что с ассистентом открыли свой бизнес уже, свою школу.
12: Я здесь себя прерву, смотри, давай для тех, кто... Я тебе честно скажу, я не так давно узнал про Homeschool, потому что самому мне ЕГЭ не очень интересно, а дети у меня пока что еще не доросли.
13: Ну, логично.
12: Да, вот, поэтому я не целевая аудитория, но тем не менее, наверняка нас смотрят много тех, кто тоже не знает про школу. Давай немного про компанию в цифрах на сегодняшний день.
13: Ну, смотри, я считаю выручку, ну, можно считать выручку двумя методами, там, кассовым и по начислению.
12: Да.
13: По начислению, типа, прошлый год, 23-й, это было приблизительно там 2,7 плюс-минус миллиарда.
12: Окей.
13: Okay, это не... вот это факт.
12: Типа. Достойно. Давай еще про цифры. Сколько людей еще в команде работает?
13: Достаточно сложный вопрос, потому что есть те, кто работают на постоянке, есть те, кто работают, ну, как бы, условно, там, помогают ученикам, там, наставники и так далее. Если говорить про тех, кто постоянно работает, я думаю, там, порядка 300 человек. Плюс-минус. Я реально не знаю точных цифр, то есть я тебе так скажу, типа, не супер целевая какая-то цифра моя, об этом тоже можем отдельно потом поговорить, что такое целевая цифра. Вот. А, как бы, если смотреть со всеми наставниками и так далее, кто помогает ученикам, то в пике, наверное, бывает до 2000.
12: Как вы такие молодые, горячие, быстро растущие, но неопытные, начали активно собирать людей? Соответственно, по каким критериям вы вообще... Смотри, у меня такой взгляд, что когда компания быстро развивается, когда это такой стартап определенный, да, энергичный, то и люди нужны определенного тоже склада ума. Я сейчас в большей степени не про преподавателей, а именно про костяк команды.
13: Да, да.
12: Кого вы набирали в команду? С помощью каких людей вы смогли еще ускориться и бустануться?
13: Очень просто. Друзья друзей. То есть, типа, сарафанное радио. То есть, просто какие-то знакомые приходили, работали там, сям, то есть, там, кураторами поработали, кем-то еще поработали, да, там, где-то преподавателями поработали. Потом ты видишь, что человек, как бы, классный, и в нем есть потенциал. И ты там его на какую-то более высокую позицию перетаскиваешь. У нас первые, наверное, 3 или 4 года, ну, я точно сейчас не помню, но у нас вообще не было людей, которые мы, типа, пришли и сказали, нам нужен человек такой-то. И мы в HeadHunter разместили вакансию. Вообще такого не было. То есть все было чисто из своих. И как-то просто двигались. То есть у кого хорошо получается, он там на более высокую позицию встает и все такое. Ну, то есть это вообще все люди изнутри, никого извне, и просто своих двигали вверх, и учили друг друга, и учились. Вот так.
12: А в какой момент ты понял то, что это все уже переросло вот из такой вот системы, где друзья, товарищи, и мы тут что-то мутим вместе, а все-таки это переросло уже в какой-то бизнес, где уже есть понятная какая-то система, уже появились какие-то цели, ориентиры и так далее?
13: Там в один момент становится ясно, что все-таки компетенции изнутри не хватает. Причем первым об этом начал сигналить вот как раз Миша, партнер. Я еще этому сопротивлялся долгое время и был против того, чтобы мы брали кого-то со стороны. А потом просто стало ясно, что мы не можем так дальше. То есть не хватает людей изнутри для того, чтобы выполнять те сложные задачи, которые перед ними стоят. И это первый момент, а второй момент у нас была сделка с ФК, и это супер важная часть нашего развития компании, так сказать. Потому что до появления ВК в структуре и после, это, можно сказать, вообще разные компании. Потому что для того, чтобы нас могли купить для того, чтобы, ну, там, была капитализация какая-то у нас, мы должны были все привести в систему, мы должны были все привести в нормальный вид. И вот это было важным ключевым шагом, который мы бы сделали, наверное, намного позже, если бы нас не поджимала сделка с ВК. Вот. То есть сделка с ВК очень сильно повлияла. И какое-то постепенное осознание просто.
12: Давай, прежде чем пойдем дальше, такой немножко философский...
13: Слушай, а можно я вот еще чуть-чуть добавлю? Вот есть еще один важный момент по поводу людей изнутри и извне. У меня есть такая позиция, что на самом деле... Об этом говорил Тиньков, и мне это очень понравилось на тот момент, что когда человек не имеет опыта работы в сфере, задачи, которые ты перед ним ставишь, они кажутся ему всегда выполнимыми. И более сложные задачи он способен выполнять. А когда человек пришел уже с каким-то бэкграундом, ну, для него задача... априори либо выполнимы, либо нет. И у него уже стоят какие-то блокеры. И вот очень большое преимущество людей изнутри и людей без опыта работы, это как бы то, что они готовы браться за все, и у них это получается.
12: Здесь, кстати, очень интересную тему затронул. Мне кажется, это касается и предпринимателей тоже. И во многом, мне кажется, это и твой, и ваш кейс тоже, что вы как бы начали строить, вы попали, оно начало расти, и так как вы еще были не обременены большим предпринимательским опытом провалов и так далее, вы такие, ну, в целом можно, полетели, побежали, там, через 2 года сделка с ВК или там через 3, почему нет, как бы, да, то есть вот это вот, мне кажется, обременение опытом, оно как раз во многом часто блокирует и ставит под сомнение.
13: 100%. Это очень хорошая история, не иметь опыта в этом плане. Это правда очень хорошая история. И сотрудников брать без опыта порой тоже очень классная история, но не всегда. Но сейчас до сих пор тяжело найти людей, правда. То есть найти компетентных людей, которые вольются в коллектив и которые будут реально нормально работать, то есть выполнять те задачи, которые просто на них лежат, ну, это прям... Ну, ты, наверное, знаешь, насколько это тяжелая задача.
12: Слушай, а вот смотри, когда вы как бы достаточно бурно, опять же, росли, и вот когда ты не имел до этого еще какого-то бэкграунда, когда у тебя что-то уже там, какие-то более-менее там проекты были, и когда у вас происходил такой рост, когда приходили новые люди, когда все вот это случалось, ты вообще как бы задавался какими-то вопросами, я не знаю, там, были у тебя какие-то переживания, или вы вот просто на вот этой энергии, инициативе перли и все?
13: Просто вперед. Ну, правда. Ничего не было вообще.
12: Прикольно. Пока мы не ушли дальше про ВК и так далее, смотри, у тебя очень интересный вот этот вот роудмап, что ты, собственно, там сам преподавал физику, что как бы ты занимался, я так понимаю, довольно неплохо разбираешься в предмете. На твой взгляд, вот это вот фундаментальные какие-то науки, что ли, которые нам дают там в школе, которые дают в университете, они помогают тебе сейчас каким-то образом в бизнесе? И почему спрашиваю? Потому что зачастую говорят, знаешь, как говорят, что все, что учили в школе, забудьте перед университетом, все, что учили в университете, забудьте, потому что в жизни и в бизнесе это не пригодится. Твое мнение?
13: Критически важны те предметы, которые дают в школе, и те предметы, то, что дают в университете. Это мое видение, мой взгляд, и я часто сталкиваюсь типа с тотальным несогласием, но это критически важно. Объясню, почему. То есть, в принципе, весь мой склад ума и все мое мышление, оно создано типа школьными предметами. Ну, это как бы естественно. И то, что я учил математику, И то, что мне довелось попасть в хорошую школу, где хорошо учили математики, где хорошо учили физики, дало мне возможность нормально анализировать происходящее, нормально строить логические цепочки, понимать, что из чего следует. Это вроде кажется так банально сейчас для меня, но на самом деле нужен очень серьезный фундамент для того, чтобы уметь моделировать, уметь мыслить, уметь как-то строить какие-то формулы. Ну вот ты знаешь, вот эти вот дурацкие формулы, которые надо было выводить там как-то и так далее в школе. Это офигеть как важно сейчас. И сейчас, когда мне нужно что-то оценить, что-то проанализировать, я же сижу и пишу математическую модель, типа, сам, с нуля. Если я это не могу писать, если я не владею, типа, этим навыком, то как я могу управлять бизнесом вообще? То есть, на мой взгляд, управление бизнесом без какой-то базового школьного знания математики, это вообще невозможно. А физика в этом плане — это потрясающая наука, которая заставила очень хорошо моделировать все. То есть смотреть, что, как, почему работает, как-то все, это очень классно. И сейчас я чувствую, на самом деле, буквально вот 3 дня назад мы шли там с Мишей, разговаривали, гуляли, делились опытом обучения в школе и тем, как эти навыки пригодились в жизни. И вот есть ребята у нас в компании, ну, понятно, они работают в аналитике, которые там какие-то для анализа каких-то данных и для моделирования чего-то какие-то такие невероятные штуки, приемы используют математические, там из матанализа, из Сервьера, что-то такое, что я вообще не понимаю, что они делают. И я чувствую, что я, ну, вот я прям тупой по сравнению с ними. То есть вот они могут это все понять, они могут сделать выводы из текущего там плацдарма, а я не могу. И приходит понимание того, что когда в школе меня, не в школе, там, в универе, меня заставляли там условно учить матанализ, меня там заставляли учить Тервьер, который я не учил, потому что я работал, ну, и у меня был влом, они давали мне возможность, по сути, бесплатно, за счет как бы государства, получить офигенные знания и навыки, которые капец как помогут мне заниматься бизнесом. И не только бизнес это касается, на самом деле. Это касается, мне кажется, в принципе, всей жизни. Биология, химия, да, которые дают там в школе, насколько это пригождается сейчас, когда я там анализирую свое здоровье, условно говоря, и когда там я пытаюсь понять, как устроено все. Ну и так можно говорить про каждый предмет. То есть каждый предмет, который в школе дают, это часть очень серьезного фундаментального образования, без которого человек мыслящим, на мой вкус, не становится. И важно его получать.
12: Да, соглашусь с тобой, непопулярное мнение в сегодняшнем мире ты высказываешь.
13: Ну вот я так считаю.
12: Да, мне это интересно, потому что, знаешь же, есть же сейчас такое деление там на всякие на софт-скиллы, на хард-скиллы, и то, что вообще есть такая как бы большая идея о том, что вот все хардовые навыки, ну и скоро машины как бы закроют, да, и так далее, то, что человек, он должен как бы на ранних стадиях, в раннем возрасте больше времени уделять именно там коммуникативным навыкам, каким-то еще подобным вещам, а все остальное доверить как бы машинам. Вот твоя идея, она как бы... Про такое построение логики. Я, кстати, соглашусь здесь с тобой, что мне кажется, вот школьная математика, и там, я не знаю, я вот помню, мне очень геометрия нравилась, именно потому что геометрия, она позволяла мне увидеть в объеме картинку, знаешь, то есть я всегда смотрел, и вот я сейчас до сих пор, когда, знаешь, у меня какие-нибудь углы там снятся, я помню реально, как вот это как будто создает тебе, знаешь... Ты пространство понимать лучше начинаешь при помощи вот этой вот, казалось бы, там, школьного предмета. Так что, ладно, здесь еще немножко затронем.
13: Но подожди, по поводу ИИшки и то, что она заменит, здесь же фундаментальная штука, это ты должен уметь мыслить. ИИшка, она же не решит за тебя, что ей надо сделать.
12: Да-да.
13: Она же должна понять, что ей надо
12: сделать. Задачу нужно поставить.
13: Да, и для того, чтобы правильно ставить задачи, это получается, смотри, какая история. Извини, что...
12: Давай-давай-давай, конечно.
13: Тема для меня очень интересна. Я недавно был на обучении, год назад или 2, кстати, уже давно было. Называется «Практикум» в Сколково.
12: Да-да, знаю эту программу.
13: Офигенная программа, если не был там, надо. Но это ладно. Короче, расслоение такое общество получается. Смотри, сейчас, ну, я разделяю условно, хотя, по сути, он, в принципе, так и делится. Есть там какой-то базовый физический труд, есть базовый интеллектуальный труд. Базовый интеллектуальный труд — это условно, ну, я не знаю, пойти и там собрать какую-то таблицу. То есть не сказать, что он требует от тебя мышления прям. Сказать, что просто это как физический труд, просто ты его делаешь умом. Он базовый, он простой, и его ИИшка легко заменяет. И получается... прослойка как бы условно ну, работников, что ли, которые занимаются простым базовым умственным трудом, ее ИИшка заменяет. Потом есть посложнее уровень, это там менеджмент, управление какое-то, да, его ИИшки уже сложнее заменить, но возможно. Есть еще выше там уровень, да, это, ну, мышление, это когда ты способен понимать, как, зачем и что ты делаешь, и правильно простраивать как бы в принципе, ну, условно говоря, ставят не ту же задачу, а какие-то стратегии там, и ИИшки, и команде, и всем. И получается, что верхние две линейки, самая верхняя, она вообще типа неуязвима, потому что без этого ничего невозможно. Вторая линейка там какого-то более сложного умственного труда, в том числе творческого. То есть там не только менеджмент, это я из того, что помню, просто говорю. Есть вот такая прослойка, которой сложно будет заменить яишки, а есть прослойка, которой легко. И я бы сказал, что наоборот, растет необходимость в том, чтобы уметь мыслить. И яишко скорее наоборот говорит о том, что теперь человеку нужно быть еще умнее, чтобы понимать происходящие процессы и более четко и правильно ставить задачи и так далее. То есть я бы сказал, что требования к образованию, они растут, они падают из-за появления яишки.
14: Ну, это, вот кстати, это очень хорошая мысль.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 17 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. В Мамедкале завершили строительство домов для пострадавших от наводнения дагестанцев. Проектом предусмотрено было строительство жилого дома с гостиной, кухней, тремя спальнями, санузлом и гардеробной. Улицы уже оборудованы бордюром и отдельными заборами. Я напомню, что по поручению временно исполняющего главы Дагестана Федора Щукина и председателя правительства Дагестана Магомеда Рамазанова, лично они контролировали ход строительства домов на базе стройплощадки в рамках рабочих поездок в Дербентский муниципалитет. Ставку туристического налога в текущем году в Дербенте заморозили. Она останется на уровне 2025 года и составит 1%. Об этом сообщает администрация города. Такое решение принято было из-за падения турпотока в мае и в июле почти на 50% по причине неблагоприятных погодных условий в Дагестане. Туристический налог, я напомню, что в Дербенте ввели еще с 1 января 2025 года. Первоначальная ставка составляла 1% от стоимости проживания, но не меньше 100 рублей в сутки. В России пресечена деятельность межрегиональной банды, которая наладила выпуск и продажу поддельных учебных пособий. Об этом сообщает РБК «Кавказ» со ссылкой на МВД России. Оперативники ликвидировали 4 нелегальных цеха, один из которых находился в Дагестане. Сотрудники правопорядка обнаружили компьютерную технику для верстки и 74 палеты с контрафактом. Ответ нашей страны на украинские удары по экономической и торговой инфраструктуре будет жестким. Об этом Блумберг заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. При этом он отметил, что Москве не нужна какая-либо военная эскалация на Украине, так как армия России и так продвигается вперед. Ранее Владимир Путин, я напомню, что подписал указ о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры. Кстати, согласно этому документу, российские власти теперь смогут вводить временное управление на предприятиях, владельцы которых не принимают меры по обеспечению их безопасности. Песков, комментируя этот указ, объяснил, что зачастую собственники предприятий не уделяют должного внимания принятию мер безопасности. Самой полезной является мелкая жирная рыба – это сельдь, сардины, скумбрия и мойва. По мнению диетологов, размер рыбы напрямую связан с количеством токсичных компонентов. По словам экспертов, чем больше рыба, тем больше она накапливает в себе разных вредных веществ, особенно если речь идет о морских обитателях. Ну и средняя температура поверхности Мирового океана достигла самой высокой отметки с 1979 года. Об этом сообщает телеканал 360.ru. Средняя температура Мирового океана составляет сейчас плюс 21 градуса Цельсия за 47 лет наблюдения. По данным экспертов, потепление связано с двумя процессами. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Новости спорта.
4: В Приштинте на юниорском первенстве Европы по тяжелой атлетике 12-летняя Алена Козлова выиграла золото в весовой категории свыше 69 килограммов, показав в сумме двоеборья результат 216 килограммов. Всего 4 месяца назад на национальном первенстве Козлова установила сразу 8 рекордов страны среди спортсменов до 15 лет. В то же время медалистка прошлогоднего чемпионата России Полина Павлович стала серебряным призером континентального первенства среди девушек до 17 лет в весовой категории до 69 килограммов. 16-летняя россиянка в сумме двоеборья подняла 191 килограмм. Восьмая ракетка мира Даниил Медведев на турнире ATP 250 Уинстон Сейлеме сенсационно выбыл уже во втором круге, уступив 92-му номеру мирового рейтинга американцу Мартину Даму-младшему 5-7-3-6. По ходу матча Медведев не сдерживал эмоций и заявил, что любой другой вид спорта сейчас лучше тенниса, а также пошутил, что ему стоит начать карьеру в пикболе. Это поражение стало для 30-летнего теннисиста четвертым в 5 последних матчах. Трехкратная чемпионка России и участница Олимпийских игр в Париже Аделия Петросян подтвердила, что начала подготовку к новому сезону под руководством заслуженного тренера России Инны Гончаренко. Сотрудничество началось в сжатые сроки. Главной задачей нового штаба стала подготовка фигуристки к контрольным прокатам сборной России, которые пройдут в сентябре. В середине лета Петросян объявила об уходе из группы Этери Тутберидзе, где тренировалась с 2019 года. Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» обыграли челябинский «Трактор» 3-1 в матче предсезонного турнира «Мемориал» Ивана Рамазана. Ключевую роль в этой победе сыграл нападающий «Металлурга» Владимир Ткачев, оформивший две голевые передачи. Это вторая победа «Металлурга» на турнире, тогда как «Трактор» потерпел второе поражение подряд. В другом матче хабаровский «Амур» уступил тольяттинской «Ладе» 1-3. В Омске стартовал еще один предсезонный турнир «Кубок Блинова». Действующий обладатель Кубка Гагарина «Локомотив» в стартовом матче взял верх над «Нефтехимиком» 4-2, а «Сибирь» неожиданно сломила сопротивление полуфиналиста прошлого розыгрыша плей-офф КХЛ омского «Авангарда» 5-2. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: Диалог FM. Все внятно. Все понятно.

0: Программа для тех, кто хочет знать больше. Самые важные темы, компетентные гости и честные ответы. Актуальный вопрос с Гуризадой Камаловой на Диалог ФМ.
1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Актуальный вопрос». А у нас действительно сегодня актуальный вопрос, потому что скоро 1 сентября. И на прошлой неделе мы с вами говорили о медицинской стороне подготовки к 1 сентября. А сегодня мы говорим о практической. У нас в гостях Аймисей Тагировна Акаева, начальник управления развития общего образования в Министерстве образования и науки Республики Дагестан. Напомню, что у нас есть номер. Можно позвонить и задать свой вопрос. Это 8-988-291-1048, а также 66-1048. Звоните, задавайте свои вопросы.

0: 2021 году были обновлены федеральные государственные образовательные стандарты. В 2022 году были приняты новые единые федеральные образовательные программы, системы общего образования. И то есть вся страна фактически перешла на новые образовательные программы. То есть, как вы ответили, нет такого, что какая-то школа по какой-то программе своей личной разработанной занимается. То есть вся школа, все школы страны занимаются по единой федеральной образовательной программе. Для чего это было сделано? Для того, чтобы каждый ребенок, который независимо от того, где он проживает и переехал с одного субъекта в другой субъект, с одной школы в другую школу, не терялся потом, потом якобы он по одной программе занимался, здесь по другой программе, чтобы не было вот этого адаптационного периода, либо каких-то пробелов в знаниях, а чтобы он там обучался, перешел и бесшовно, уже без проблем внедрился в образовательный процесс в ту школу, куда он перешел. То есть сейчас у ребенка таких проблем не возникает. Естественно, когда мы переходим на единые образовательные программы, с учетом тех веяний, да, мы видим цифровизация, да, у нас сильно во всей сфере развивается, есть какие-то социально-экономическое, да, развитие, и образовательный процесс должен ходить в ногу со временем, чтобы не было такого, что программы старые и уже не те актуальны тем вызовам, которые сегодня нам представляет наше общество, наш современный мир. И потихонечку меняется и содержание общего образования тоже. Было такое, да, что в то время, говоря, есть разрыв, мне тоже в школе дают, и на экзаменах ОГЭ, ЕГЭ, эта тематика тоже последние годы, если вы знаете, не поднимались,
1: ну да,
0: и
1: такое.
0: Были этой истории. И уже и в этой части работа проведена, и то есть уже есть и кодификаты, согласно которым каждая тема прикреплена к определенному заданию на ОГЭ и на ЕГЭ.
1: То есть
0: синхронизация всего образовательного процесса, чтобы не было такого, какой-то разрыв или пробел у детей по вине того, что в свое время как-то были там не те образовательные программы, либо не было тоже учтено и так далее. Это процесс не однодневный. Это поэтапно, и потихонечку мы идем уже к этим изменениям. То есть с 2022 года начали, потом каждый год внедрять что-то новое. То есть кажется, что в этом году такие колоссальные масштабные изменения, это будет неправильно, поскольку в прошлом году были изменения, да, у нас поэтапно общество знания. В прошлом году исключили 6-7 класса, в этом году оно у нас уходит с 8 класса. И по факту общество знания будет изучаться у нас только в 9-11 классах. Для чего это было сделано? Да? Понимая то, что у нас дети в 6-7 классах, в этих 8 классах, у них только активно формируется абстрактное мышление, и говорить о таких сложных вещах, социально-экономические направовые темы, немножко сложновато. И уже акцент сделали на изучение этого предмета именно в старших классах, когда у подростков уже есть осознанное понимание анализировать устройство государства, экономики, права.
1: Но с другой стороны, если ребенок уходит с 9 класса, то есть получается обществознание он практически не застает.
0: Я бы так не сказала, потому что часть тем, которые общего характера носили, они перенеслись в учебник по истории, то есть будет в рамках истории изучаться, поэтому и увеличили количество часов по истории для изучения отечественной истории. И тематика обществознания, которую носили в 6-7-8 классах, и общий характер, именно теория введения этот предмет, они будут изучаться уже там в рамках отдельного модуля, в рамках отдельных тем истории.
1: Честно говоря, учитывая, что я вот знакомилась с учебником истории, вот современным, да, и я могу сказать, что он составил для меня, как для историка, я учитель истории по образованию первому, и могу сказать, что оставил весьма смешанные чувства.
0: Это даже, да?
1: Мягко говоря, неоднозначные. То есть это настолько много... то есть акцентируется внимание на вещах, которые, вот, казалось бы, можно было бы пропустить. Какие-то вещи, наоборот, проходятся, хотя, казалось бы, они достаточно серьезные для истории, для понимания истории развития государства и права в стране. Поэтому, да, это моя субъективная оценка, и она, конечно, наверняка не отражает мнение многих преподавателей, потому что учебник стал проще, сразу говорю. Он реально
0: для
1: стал проще.
0: Я согласна.
1: Он стал проще, он стал, но при этом меньше дат, меньше фактов, очень много пространственных рассуждений, что тоже запутывает детей. Наверное, с точки зрения педагога, все-таки от учебника ждешь большей конкретики. Раньше все-таки учебники были очень, благодаря вот этим цитатам интересных из книг и из исторических сведений, вот, которые приводились, да, в конце учебника, вот, в старом учебнике истории. Они были интереснее. Но насколько, почему вот это, вот я заговорила об учебнике истории, как пример того, что иногда изменение в существующий порядок не делает это лучше, и не лучше идет на развитие общего представления образования, даже тоже убрать обществознание, которая, в принципе, формирует понимание ребенком государственной системы. Да, в новом учебнике, к примеру, нет понимания того, что человек влияет на государство. То есть вот этого понятия в новой программе.

0: уже нет.
1: Ну, вы истории имеете в виду, или общество знания?
0: Да, этого понятия нет, и это, конечно, меня пугает, если честно.
1: А вы новые учебники на 9-10 класса смотрели?
0: Да, 9 класса.
1: И,
0: ну, но 10 класс я еще не успела смотреть. Вот 9 класс, и вот этого, ну, и... там немножко иначе это преподано. Ну, может быть, это уже веяние современного
1: мира, как
0: да,
1: говорится.
0: Да. Наверное, да, все меняется, и мировоззрение, и с учетом концепции вообще развития страны. Но я могу сказать, что вот это вот изменение в школе, оно как бы, особенно в начальных классах, оно, конечно, это здорово. И теперь еще один момент по поводу запретов. Да? С 1 сентября запрещено полностью иметь мобильные телефоны. Правильно?
1: Ну, есть такое, да, заявление по линии Минпросвещения России. Дело в том, что это новшество, да, можно сказать, уже об этом говорят не первый год, в какие-то годы уже рекомендовали это делать, просто в этом году немножко уже как бы узаконили, какие-то приказывательные нормы утвердили. Но какой запрет? Не именно не иметь, да, телефон в школе, а то, что использовать его на уроках, чтобы ребенок не отвлекался на гаджеты. То есть он может его иметь в выключенном режиме там.
0: То есть не нужно сдавать?
1: Это уже как в школе, в локальном акте будет прописано правило использования телефона. Если у них есть возможность, да, материально-техническая, какой-то ящичек, что-то организовать для ребенка, где он может сдать телефон, закрыть, ключик взять, потом выйти на перемен, пойти воспользоваться, то ради бога просто школу делать. Но если в школе у этого нет такой возможности, соответственно, просто ребенок его выключает и на переменке уже может включить и пользоваться этим телефоном.
0: У нас небольшая пауза, буквально минуты 2-3.
2: Реклама на Диалог ФМ.
3: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
4: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их. Натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный. Каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусно, союз.
2: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.
4: Программа для тех, кто хочет знать больше. Самые важные темы, компетентные гости и честные ответы. Актуальный вопрос с Гуризадой Камаловой на Диалог ФМ.
0: Итак, напомню, у нас в эфире Аймисей Тагировна Акаева, начальник управления развития общего образования Министерства образования и науки Республики Дагестан. Говорим мы о 1 сентября. Вот у меня все-таки вопрос, вот, ну, по телефонами это, я думаю, что все родители поддерживают, за исключением, наверное, тех случаев, когда телефон, зачастую мы, вот по крайней мере, когда мой сын учился, говорили, не нашли учебник, скачайте его электронную версию, пусть ребенок ходит с планшетом. Да, у меня ребенок ходил с планшетом в школу, да, потому что, ну, но вот тогда была проблема с учебниками. А сейчас есть эта проблема? Будут ли учебники на все школы? Вот сейчас уже, вот скоро, вот буквально
1: проблема
0: осталось...
1: с учебниками у нас уже не первый год, немножко проблематичная, острая. То есть она сейчас тоже? Она сохраняется, тем более учитывая, что сейчас с 23-го года Минпросвещения России разрабатываются новые единые государственные учебники, да, в том, что мы до рекламы говорили с вами по истории. То есть в целом вся линейка по истории уже разработана, и история России, и всеобщая история с 5 по 11 класс. И все эти учебники, новые государственные, они закуплены и поставлены в школы. Касаемо обществознания, тоже единые госучебники, они на данный момент разработаны для 9-10 класса, и в этом году тоже закупаются, поставляться будут во все школы республики. 9 класс уже поставлен, 10 класс будет в сентябре тоже доведен до школ. Но мы понимаем, что это работа поэтапная, только к 2032 году будет полностью вся линейка, да, разработана по линии просвещения России этими учебниками. И сейчас, когда мы знаем, вот учебники, основ крупная закупка в республике была в 2018 году, учебников, когда все школы, да, практически, да, на 80% обеспечили, то эти сейчас учебники уже... можно сказать, устаревший, выпавший из федерального перечня учебников. И использовать как таковой в процессе, да, нельзя, нельзя. Но видя, что ситуация в республике непростая, мы говорим, их не нужно списывать, оставьте хотя бы то, что есть в школах, чтобы детям хоть какой-то учебник был на руках.
0: То есть, по сути,
1: а сейчас, закупать учебники, тратить на это, получается, у нас в общем, по 6,5 миллиона экземпляров необходимо, чтобы полностью обеспечить все школы республики на 5,1 миллиарда рублей, тратить такие деньги на учебники, зная, что в следующем году будет новый госучебник, который мы должны купить в обязательном порядке на все школы, и, получается, через год выкидывать такие деньги в условиях, да, дефицитного бюджета Республики Дагестан, немножко неправильная позиция. Хотя мы понимаем, что это не бремя родителей учебники покупать. Это бремя нашего государства, которое мы должны обязательно обеспечивать.
0: То есть, получается, я немножко подытожу, Анисия Тагировна. То есть, получается, с 1 по 3 класс учебники будут?
1: Учебники в школах есть, но обеспеченность там на уровне 70-80%.
0: То есть 30% учеников... должны
1: дети
0: будут.
1: Дети все получат учебники, ребенок. Только, может быть, не весь комплект получить могут они.
0: А где так. Они должны будут их приправить? Они есть в продаже?
1: Они получают в школах
0: учебники. Я понимаю. Те учебники, вот кому не хватило учебников, им что делать? Покупать?
1: Им не покупать, они будут получать то, что есть в библиотеках, им раздали, и есть у нас сейчас электронное образование Дагестана, где есть полные цифровые учебники в режиме.
0: То есть они будут цифровыми вариантами пользоваться?
1: Мы как бы снизили социальную напряженность, сделали так, чтобы внедрили систему, где есть именно цифровые учебники, действующие, которые могут в школах
0: использоваться. То есть первоклассник должен пользоваться цифровым учебником?
1: Первоклассник тоже может использоваться
0: цифровым учебником. То есть это получается, ему будет разрешено ходить с планшетом на урок?
1: На урок, если...
0: если нет учебника, да. То есть, по факту, реально, для кого тогда это правило с 1 сентября без мобильных устройств?
1: Это телефон, это не планшет, это же не телефон.
0: Ну, можно или с телефоном, потому что зачастую...
1: Ну, телефон, это если звонки, чтобы отвлекали детей, звонков не было, смс и так далее.
0: Поверьте мне, на планшет тоже можно позвонить, там сим-карта вставляется.
1: Убирать сим-карту, ставить только, получается, пользоваться учебниками.
0: Ну, вообще, действительно, немножко как-то странная ситуация, потому что все-таки первоклассника... нужно научить пользоваться бумажной версией учебника. Если он привыкнет к электронной версии, то потом вы его за бумажную уже не сможете посадить. И плюс
1: поэтому
0: еще это
1: мы
0: сложнее.
1: Рекомендуем в первую очередь учебники распределять между многодетными семьями, малоимущими семьями, детей, участников СВО, и делать так, чтобы не было такого, что у какого-то ребенка нет вообще ни одной книги.
0: То есть
1: там
0: целая
1: линейка есть книг, это там 5-6, в зависимости от класса, но должно быть не менее там 5-6% учебников выдать ребенку. То есть там, получается, 2-3 учебника не будут хватать у ребенка, остальные учебники у него.
0: То есть, получается,
1: будет.
0: Государство, которое обязано обеспечить ребенка к 1 сентября всем комплектом учебников, на данный момент может обеспечить только 2/3 наших дагестанских детей, первоклассников.
1: В полном объеме учебников.
0: В полном объеме. Треть детей... Это вот приблизительно сколько человек?
1: Смотрите, не треть. Они будут все обеспечены учебниками, только не в полном комплекте. Это немножко разные понятия.
0: Они говорят, будут обеспечены в электронном варианте?
1: Не в электронном варианте. Имеется в виду, дали 10 учебников нужно, а ребенку выдали 8 из 10.
0: Ну хорошо, а по двум предметам
1: итак,
0: что ему делать?
1: По двум, получается, пользуются цифровые ресурсы, либо школа должна уже распечатывать и давать те варианты, которые у них есть.
0: Распечатанные книжки. А купить их можно будет?
1: Купить только те, которые есть, да, конечно, у них есть возможность
0: они
1: покупать
0: будут
1: учебники. Они в продаже есть.
0: А само правительство Дагестана не могло дозакупить эти учебники, если они есть в продаже?
1: Мы дозакупить могли, опять-таки, здесь целесообразность расходов тех средств, которые мы знаем, что через год зря потрачены деньги.
0: То есть в этом году еще не будет эта программа с 1 сентября?
1: Программа?
0: Общая программа для всех первоклассников?
1: Общая программа. У нас единые госучебники поэтапно. Они для первых нет.
0: Еще нет.
1: То
0: есть
1: у нас пока разработаны только учебники по истории России, всеобщей истории с 5 по 11 класс. Общественное знание 9-10 классы. В этом году, на данный момент разработаны учебники. В следующем году планируется разработка учебника по духовно-нравственной культуре России. Учебники для 10-11 классов. Русская литература, физика, химия, биология, информатика, математика. И труд технологий. С 5 по 9 класс. Это в 27 году.
0: Все, то вы есть извините, что столько так вот дотошно. Я просто изначально поняла так, что уже все с 1 сентября единая программа, единые учебники.
1: Это единые учебники полностью завершат в 32-м году только.
0: Да, и я поэтому как-то немножко с удивлением услышала, что учебников не будет хватать. Думаю, ну как так, а где же искать? Да, тогда понятно, да, что и причина.
1: И поэтому единые учебники, независимо от того, есть средства, дефицитный бюджет, мы в приоритетном порядке добиваемся, чтобы нам дали деньги на закупку этих единых госучебников. Поэтому единый... мы в полном объеме, то, что уже разработано, они в полном объеме закуплены и поставлены в школы. То есть нет такого, что есть госучебники, что его республика не закупила и в школу не поставила.
0: То есть на данный момент просто эти учебники, хотя уже просто по всем СМИ уже прошла информация, что все с 1 сентября, с 1 класса будет единая программа. А по факту она не будет с 1 сентября. Она будет с 1 сентября, в лучшем случае, 30-го года, потому что учебников пока нет. Они еще, разработка еще идет, то есть еще нам, ну, в общем, дети, которые сегодня идут первый класс, к тому времени закончат начальную школу.
1: К 32-му году.
0: Да. Ну что ж, рано паникуем. И еще один момент, который очень хотелось бы спросить, это вот в школах по внеклассному, насколько, вот, на что имеет право школа задействовать ребенка вне школьной программы?
1: Сейчас особое внимание уделяется не только урочной деятельности, но и неурочной деятельности, которую вы сказали, и согласно новым стандартам, до 10 часов школа имеет право его реализовывать. Есть даже рекомендованные Минпросвещения России направления, по которым они могут реализовываться. Это первое, конечно, наши разговоры о важном, которые проводятся в каждой школе по понедельникам. Это направлено именно на формирование всей правильной, получается, позиции, тех ценностей, которые необходимо придерживаться и есть в нашей стране. Это «Россия и мои горизонты», да, то есть сегодня особое внимание уделяется профориентационной работе с детьми, чтобы им рассказывали не только о том, какие профессии есть в стране, какие профессии востребованы в том субъекте, где ребенок проживает и обучает, чтобы он знал, закончив либо ту, либо иную профессию, где он может реализовать в своей собственной республике, в городе, где он проживает. То есть практика ориентирована на такой курс «Россия и мои горизонты». Естественно, это предметы, которые направлены на углубленное изучение того либо иного предмета. Если ребенок в какой-то профильном классе обучается, то помимо предмета в рамках учебного плана можно дополнительно и тоже углубленно изучать. Тот же самый иностранный, физика, химия в рамках какого-то кружковой деятельности. Предметы, направленные на историческое просвещение, тоже курс просматривается. Вовлечение ребенка в движение, движение первых, там, минорметия и так далее. Это все во внеурочной деятельности по школе реализовывают.
0: Но вот момент. Родители могут отказаться от участия детей в этой внеурочной деятельности? Или это обязательная часть?
1: Смотря, если это внеурочная деятельность входит в рамках, получить дополнение к учебному плану, то есть, например, углубленное изучение какого-то предмета, есть профильный класс, и ребенок в этом профильном классе обязательно углубленного уровня должен изучать предмет там, физика, например, математика, если физмат-класс будет. Соответственно, он внеурочно должен посещать, поскольку там предполагается углубленное изучение этого предмета. И поскольку в рамках учебного плана там 2 часа,
0: то это если речь идет о вот этих вот...
1: А если это касаемо движения и так далее, это только по выбору ребенка. Он имеет право, хочу я быть в этом движении, буду участие принимать, не хочу, не буду.
0: То есть это добровольно. Добровольно. Почему я об этом спрашиваю?
1: То же самое там и какие-то школьные футбольные лига, либо другой какой-то спортивной направленности на физическое развитие. Тоже право ребенка пойти на такой кружок, либо на такой кружок пойти.
0: И еще один момент, касающийся буквально вот последний вопрос, вот национальных языков. Это вот действительно, ну, сами помните, несколько лет назад этот вопрос актуально стоял, и я, будучи тогда журналистом печатных СМИ, мы неоднократно даже обращались в Минобр, с просьбой, когда же будут учебники для родных языков. По факту сейчас у нас нет единого стандарта родных языков. Какой там единого стандарта? У нас даже учебники издают на родных языков, издаются только на деньги благотворительных.
1: Ну, я с вами немножко не соглашусь, потому что у нас нет учебника, который включен в федеральный перечень учебников, но у нас есть учебные пособия по всем языкам.
0: Учебные пособия, они больше предназначены для педагогов, а не для учеников?
1: Нет, именно для изучения детьми учеников. И в 2023 году, да, у нас именно по поручению правительства Республики Дагестан была обеспечена закупка именно учебных пособий по основным этим 6 языкам во все школы Республики.
0: То есть они сейчас есть?
1: Мы закупали, и мы вот с 1 по 7 класс, 23-24 год, за эти 2 года обеспечили с 1 по 7 класс все школы республики согласно заявке учебниками по этим 6 языкам. То есть русский родной и родная литература. То есть сейчас учебников в школе нет.
0: Нет, я говорю про русский родной и родная литература.
1: Родная, например, там родной аварский язык, родная литература по аварскому языку, родной даргинский язык и так далее.
0: Все есть уже эти есть. Учебники.
1: Более того, в 2024 году была начата работа именно по цунтинскому языку, поскольку они тоже обращались. Да, нас мало, но мы тоже хотим изучать, не очень отнять. Вот агульские, рутульские, цунтинские языки, которые тоже не надо, и все. Да. Ну, каратинская отдельно не считается языком, это как-то.
0: Но все равно они них свой отдельный язык, да. Вот, может, считаться, не считаться, это уже...
1: Вот, он так отдельно, как в школе, не изучается, как каратинский, как диалект. А, вот, и поэтому, и по этим языкам тоже были у нас учебники изданы и тоже поставлены в школу.
0: Замечательно, честно говоря, я действительно не знала, потому что с этим вопросом я сталкивалась.
1: Касаемо истории Дагестана, география Дагестана тоже были в эти годы закуплены и полностью поставлены в школы.
0: В школах есть география Дагестана?
1: Есть история Дагестана, да, во все школы, на всех детей были закуплены, это была именно принципиальная позиция правительства, что именно необходимо поддерживать языки и нужно эту работу провести и сделать. И благо мы тогда это сделали, поскольку сегодня мы, наверное, учитывая наш дефицит бюджета Республики, не смогли бы в таком ракурсе все это закупить и сделать. Вот. Но по истории Дагестана, хочу сказать, мы закупили, сделали, но учитывая политику Минпросвещения России, у нас сейчас история Дагестана будет изучаться в рамках истории России модуля. И была задача перед субъектами, кстати, Республика Дагестан попала в пилот, который разрабатывали единый государственный учебник по истории нашего края Республики Дагестан. И нами начата была в прошлом году работа, учебник был разработан авторами из ДФИЦ, РАН, ДГУ и так далее, специалистами. И этот учебник включен в федеральный перечень учебников.
0: Именно по истории Дагестана?
1: По истории нашего края, Республики Дагестан.
0: Он идет как школьный учебник?
1: Он идет как школьный учебник, да.
0: И будет именно рекомендован для преподавания?
1: И тоже, да, в следующем году мы будем его закупать его и будем во все школы поставлять тоже.
0: То есть, получается, если для региона Дагестана был сделан такой отдельный жест, то есть
1: это,
0: у нас
1: это
0: история...
1: Это не жест, это, получается, проект, была задача, получается, Минпросвещения, какие субъекты готовы там учат. Учитывая, что у нас история Дагестана, учебники по факту-то были с 5 по 11 класс. А у них задача, что мы должны на 3 года эту программу разработать, получать начать древний мир, средние века и современная история. Мы сказали, мы готовы там участвовать, тем более у нас наработки есть, и мы проблем не будет с разработкой этого учебника. Мы включились, эту работу на ДИРУ, Дагестанское развитие образования взяла под свой контроль, они координировали работу, этот учебник был разработан. Включили, они проводили экспертизы общественные на уровне Минпросвещения России, получили Российской академии образования, утвердили, сказали, согласовали, его уже включили в федеральный перечень учебников. Поэтому эту работу завершили, и я думаю, к следующему году, да, Всевышнему эти учебники во все школы тоже в республике поставим. И уже наши дети будут изучать историю родного края уже в рамках модуля «История России». Там уже есть отдельный чат, предусмотрен для этого предмета.
0: Понятно. Спасибо вам огромное. Я напомню нашим радиослушателям, что мы вот обсуждали в преддверии 1 сентября о последних изменениях с Аймисей Тагировной Акаевой, начальником управления развития общего образования Министерства образования и науки Республики Дагестан. До новых встреч в эфире.
1: Все?
0: Да, я обещаю.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
2: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин – по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Дорожные новости.
1: Экологический класс топлива будут указывать на колонках автозаправок. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В России впервые за полгода снизились выдачи автокредитов. По данным Национального бюро кредитных историй, в июле банки выдали 91 тысячу автокредитов, на 19% меньше, чем в июне, и на 7%, чем в июле прошлого года. Но продажи машин при этом выросли. По новым, июль вообще оказался рекордным в этом году. То есть люди стали чаще покупать машины за свои деньги или оформлять вместо автокредита потребительский, чтобы машина не висела в залоге и чтобы не оформлять каско. Экологический класс топлива будут указывать на колонках автозаправок. Также эту информацию можно будет найти в топливном чеке. Решение на этот счет в правительстве уже приняли. Скоро изменения дойдут и до заправок. На практике это означает, что теперь нужно смотреть не только на марку бензина. Например, АИ-92 или 95. Экологический класс обозначается индексом от К2 до К5. Чем больше цифра, тем лучше. Бензин класса К5 самый чистый. Он лучше подходит для современных автомобилей. Доля дизельных легковых автомобилей в России минимальна. По данным Автостата, на учете в России стоит чуть меньше 3 миллионов дизельных автомобилей. Это примерно 6% автопарка, причем в основном это возрастные автомобили старше 5 лет. В сегментах помоложе доля дизеля еще меньше – 2,5%. Напомним, интерес к дизельным легковушкам вырос из-за топливного кризиса. В отличие от бензина, дизель на заправках есть почти всегда. И заправиться можно без очереди. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
2: Цитаты, высказывания, афоризмы.
3: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
4: Энергия – это самый главный ключевой ресурс любого человека. У вас может быть время, у вас может быть цели, планы, но если у вас нет энергии, все это бесполезно. Вы не добьетесь ничего, пока вы не сможете или не научитесь управлять своей энергией. Для того, чтобы эффективно управлять своей энергией, нужно понять, какие существуют виды энергии у человека. У человека существует 4 основных вида энергии. Первый вид энергии – это физическая энергия. Это базовая энергия, которая является основой для всех остальных видов. Второе – это эмоциональная энергия. Третье – это ментальная энергия, четвертое – это духовная энергия. Вы знаете, для того, чтобы хорошо себя чувствовать, быть воодушевленным, проявлять любопытство, исследовать и чего-то добиваться, очень важное значение имеет ваш уровень эмоциональной и духовной энергии. Проблема в том, что к выгоранию приводит именно отсутствие эмоциональной энергии прежде всего, а потом и духовной энергии. Почему сегодня я не затрагиваю вопросы физической энергии? Потому что это более простая энергия, и как управлять физической энергией практически знает каждый из вас. Хороший сон, правильная еда, умеренная физическая активность – это все восполняет вам физическую энергию. А вот эмоциональная энергия, с ней все гораздо сложнее. Для того, чтобы понять, что такое эмоциональная энергия, давайте рассмотрим такой вопрос. Эмоциональная энергия, за что она отвечает? Она отвечает за все наши чувства и все наши ощущения от этой жизни. Откуда она появляется и что является источником эмоциональной энергии? Источниками эмоциональной энергии являются 5 вещей или 5 источников. Первое – это достаточная физическая энергия, потому что если вы уставший, голодный, холодный, то у вас эмоциональная энергия, позитивная эмоциональная энергия будет на нуле. Вас будет обуревать негативная эмоциональная энергия. Второе – это позитивные эмоциональные ситуации. Каждый раз, когда вы ходите на какой-нибудь стендап, на вечер юмора там, или куда-то, на веселую вечеринку, у вас появляется, увеличивается позитивная эмоциональная энергия. Третий источник – это люди, которые создают положительный настрой. Поэтому очень важно окружать себя людьми, которые на позитиве, которые все время относятся к жизни позитивно и ко всем проблемам относятся позитивно. Четвертое – это положительные чувства и ощущения, которые вы сами испытываете, которые в свою очередь зависят от 5-го источника – это позитивного отношения к миру. Пока вы не смените свои убеждения и не смените свои очки, через которые вы смотрите на мир, на позитивный взгляд, вам будет сложно управлять своей эмоциональной энергией. Для того, чтобы управлять энергией, существует 4 основных способа. Первый, самый главный способ – это сокращение потерь вашей энергии. Дело в том, что каждый день вы теряете очень много энергии за счет фоновых активностей, которые забирают буквально, высасывают из вас энергии. Поэтому сокращение потерь – это вот, знаете, если ваше тело как дуршлаг, из которого там выливается вода, да, но дуршлаг водой вы не наполните. То же самое, если у вас не прекратить утечку энергии, то вы не наполнитесь этой энергией. Второе инструмент – это эффективное использование существующей энергии. У вас уже существующая энергия есть. Так вот, нужно научиться ее эффективно использовать. Третье – это эффективное восполнение энергии. Вам нужно научиться эффективно восполнять энергию, которая у вас потеряна. И четвертое – это расширение вашего энергетического потенциала. Это, вот, грубо говоря, расширение вашего ковшика или дуршлага, для того, чтобы больше энергии у вас было. Первый инструмент управления энергией – как вам сокращать потери энергии. Для того, чтобы эффективно сокращать потери энергии, для этого нужно сначала осознать, что у вас есть потери энергии. Потому что мы живем ежедневной жизнью и как-то само собой привыкли к тому, что у нас постоянно есть какие-то забиратели энергии. И мы с этим живем и на это даже не реагируем, не осознаем. Для нас это является привычным образом жизни. Поэтому первое, нужно осознать, что у вас есть потери энергии. Второе, вам нужно определить источники потери этой энергии. И вот сейчас я вам расскажу 6 основных, наиболее частых причин потери вашей эмоциональной энергии. Когда я буду вам рассказывать, обязательно это экстраполируйте на себя и посмотрите, откликается или нет, происходит с вами такое же или нет. Я уверен, у каждого это происходит, поэтому поделитесь в комментариях, какие из этих причин есть в вашей жизни. Итак, первая большая причина потери вашей эмоциональной энергии – это неправильный образ жизни. Банально, неправильный образ жизни. Это недосып, это недоедание, это минимальные физические нагрузки, там еще что-то. Помните, я говорил, что для того, чтобы у вас эмоциональная энергия была полная, для этого нужно заботиться о том, чтобы физическая энергия была полная. Вторая причина – это страх, негативные мысли, желание казаться, а не быть на самом деле. Это вот эти страшные такие дырки, которые высасывают из вас энергию. Вот страх и беспокойство о будущем особенно, сожаление о прошлом. Вот эти все моменты, они в фоновом режиме высасывают из вас энергию, которую вы даже не замечаете. Просто переживание, хроническое переживание страха, она лишает вас огромного количества эмоциональной энергии. Потому что человек, который переживает страх, стресс, негативные мысли, он не может смеяться, он не может расслабляться, он все время напряжен. Третья причина – это поведение, неправильное поведение, когда, ну, например, когда работа забирает все время, когда вы все время посвящаете только работе, когда у вас отсутствует баланс разных сфер жизни, это работа, семья, ваши хобби, ваше личное время должно быть обязательно в течение дня. То есть не надо посвящать все свое время, всю свою энергию только одной части вашей жизни. Особенно в поведенческих причинах я хотел бы отметить такие вещи, как незаконченные дела и незакрытые гештальты. То есть если вы какие-то дела не закончили, то они пожирает очень много энергии. Обязательно закрывайте, заканчивайте дела. Законченные дела высвобождают огромное количество энергии, которое до этого уходило на контроль или на переживание об этом. Многие молодые люди ко мне обращаются и говорят, ну как же так, о каком балансе может идти речь, если в молодые годы нам нужно заработать деньги, нам нужно создать бизнес, чего-то добиться, поэтому мы специально делаем перекосы и работаем там по 14-15 часов в день. На что я ответил бы так, ну обычно отвечаю так, ребята, вопрос в том, что вы пытаетесь компенсировать свою неэффективность за счет большего вовлечения и за счет больше затрат своей энергии. Ведь это же можно было бы компенсировать эффективностью. Если вы занимаетесь работой 14-15 часов в день, то я вам прямо скажу, что вы просто неэффективны. Значит, вы неправильно выстроили свой график работы, и вы занимаетесь неважными делами. Дело в том, чтобы для того, чтобы добиваться любых целей в жизни, вам достаточно 6 или 8 часов рабочего времени. Смотрите, каждый раз, обратите себе внимание на такую вещь, каждый раз, когда вы не укладываетесь в 8 часов рабочего времени, это говорит только об одном, что вы неэффективны. И вам нужно не увеличивать то время, которое вы тратите на работу, а вам нужно увеличивать и направлять внимание на повышение своей эффективности. Внедрите себе кайдзен час каждое утро и анализируйте, где вы неэффективны, что вы можете делегировать, что вы можете, вам можно найти помощника, либо не делать какие-то рутинные вещи, какие-то рутинные вещи передать. Если вы каждый день будете заниматься повышением своей эффективности, то вам не потребуется тратить так много времени и энергии на работу. Четвертая причина – это неправильные отношения. Неправильные отношения с другими людьми – это незакрытые обязательства, это неправильно выстроенные ожидания в отношении других людей, это утечка эмоциональной энергии через встречи и занятия, которые не приносят вам энергию, а наоборот высасывают. Вы, наверное, сами замечали очень много раз в жизни, когда после какой-то встречи вы чувствовали себя как выжатый лимон. Или, например, когда вы занимаетесь каким-то делом, это дело вас выматывает. Поэтому хороший лайфхак по пути я вам скажу. Просто сделайте дневник и пишите туда все, чем сегодня в течение дня занимались. И сделайте один столбец, который гласит энергия, эмоциональная энергия. И пишите напротив каждой встречи и напротив каждого дела, которым вы занимались, напишите, это вам принесло энергию или забрало энергию. Таким образом, вы будете воочию видеть, какие встречи и какие задачи забирают у вас энергию. И ваша задача каждый день сокращать количество встреч и задач, которые забирают энергию, и увеличивать количество встреч и задач, которые приносят вам энергию. Пятая причина – это страсти. Это излишнее потребление, это игры, особенно азартные игры, это социальные сети, то есть это любая зависимость, любая форма зависимости. Зависание в том же ТикТоке, в социальных сетях, и из-за этого прокрастинация и нежелание что-то делать. И вообще социальные сети очень часто вызывают эффект FOMO, это с английского языка Fear of Missing Out, или страх потери или упущенной жизни. А вот эти все вещи являются огромной причиной утечки вашей эмоциональной энергии. И шестая причина – это внешние причины. Так как мы не живем в вакууме, мы живем в социуме, то вокруг нас очень много внешних причин, которые прямо влияют на наше эмоциональное состояние. Это могут быть и оскорбления, хамство, зависть окружающих, осуждение других людей, критика. То есть все действия незнакомых вам людей, которые вылились на вас. Это там хамство кассира какого-нибудь, может быть, продавца и так далее. То есть вы этим управлять не можете, их поведением, но вы вполне можете управлять свои реакции на их поведение. Поэтому, когда вы сталкиваетесь с такой реакцией или с таким поведением окружающих, враждебным поведением в отношении вас, не пытайтесь исправить их. Меняйте свое отношение или меняйте свою реакцию к этому поведению. Таким образом, мы рассмотрели 6 основных причин. Конечно же, причин гораздо больше, но это основные причины. И даже если вы будете обращать на эти основные причины, и применять те лайфхаки и инструменты, которые я вам озвучил, это гораздо облегчит вашу жизнь.
2: Мысли вслух.

0: Казахстане 18 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. В преддверии нового учебного года специалисты управления Росреестра по Республике Дагестан поставили на кадастровый учет и зарегистрировали право на двух крупных образовательных объектах. В селе Какамахи, это Карабудахкентский район, на учет поставлена новая школа на 220 ученических мест. Вторым объектом стала школа номер 14 в Хасаюрте на 1150 ученических мест. Это одно из самых масштабных новых учебных заведений в республике. Абитуриенты Дагестана все чаще выбирают профессию учителя, об этом сообщает Миноборнауки Дагестана. Дагестанский государственный педагогический университет имени Расула Гамзатова в этом году принял более 11 тысяч заявлений от абитуриентов. Рост интереса к профессии учителя в республике совпал с общероссийскими тенденциями. По программам вузов, подведомственных Минпросвещения России, подано свыше 714 таких заявлений. Ну и в СПЧ предложили отчислять школьников за плохое поведение. Введение такого наказания за оскорбление и рукоприкладство в отношении учителя защитит педагогов, считает глава СПЧ Валерий Фадеев. По его словам, сегодняшние законы формально позволяют отчислять хулиганов, но на практике это невозможно. С 1 октября в России изменится правило оказания стоматологической помощи. Процедуры, которые могут вызвать боль, необходимо будет проводить с обезболиванием. Кроме того, стоматологические кабинеты и отделения должны быть оснащены препаратами и оборудованием для оказания помощи при анафилактическом шоке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы Минздрава. Ну и Татьяна Ким возглавила рейтинг 20 богатейших женщин России по версии Forbes. Состояние основателя Валберис оценено в 5 миллиардов долларов. Она возглавляет рейтинг Forbes уже пятый год подряд. Ну и стало известно о росте числа доноров в России до 1,5 миллиона в год. Количество донаций превысило 3,5 миллиона. Об этом рассказали в Федеральном медико-биологическом агентстве. Это позволило увеличить заготовку цельной донорской крови с 2020 года на 47%. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте. dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер ТУ 0500449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.
4: Говорим о самом важном для всех участников дорожного движения, о правилах, об изменениях в ПДД и популяризации соблюдения ПДД. «Право на дорогу». Ведущий программы Рустам Абдурахманов в прямом эфире в 18.05.
5: Салам алейкум и добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире передача «Право на дорогу» и я, ведущий Рустам Абдурахманов. Напоминаю, что наша передача выходит еженедельно по четвергам с 18 до 19 часов в прямом эфире. Телефон прямого эфира для звонков 66 10 48, для сообщений в WhatsApp 8 988 291 10 48. Так, ну, для тех, кто, может быть, первый раз нас сегодня слушает, напомню, что тема нашей передачи созвучна названию нашей передачи. То есть мы в рамках нашей передачи обсуждаем все темы, которые так или иначе касаются вопросов безопасности дорожного движения. Вы к нам можете звонить в прямой эфир, задавать мне вопросы. Я постараюсь в силу своих знаний и возможностей ответить на каждый поступивший вопрос. Напоминаю, что передача наша в основном правовая, то есть вы задаете все вопросы, которые у вас возникают в процессе общения как с представителями правоохранительных органов, так и с представителями страховых компаний, может быть, с дорожниками, ну и с любыми другими лицами, с которыми так или иначе вам приходится сталкиваться в процессе участия в дорожном движении. Ну, как я уже сказал, несмотря на то, что у нас в основном правовая передача в связи с тяжелым положением с топливом у нас в республике, ну и полагаю, что такое, такая же ситуация у нас по всей стране, вот от знакомых, от друзей узнаю, что в разных городах нашей республики вот эта обстановка разная, я имею в виду обстановка с топливом. Где-то она лучше, где-то она, ну, хуже, чем в Махачкале. Я сомневаюсь, что она, наверное, где-то может быть. Но в Махачкале, конечно, полный ахтунг с этим, с топливом, как с бензином, так и с другими видами топлива. Поэтому сегодня, по крайней мере сегодня, у нас одной из основных тем будет тема под названием «Где можно заправиться?». В первую очередь в Махачкале, ну и потом уже в городах, которые более-менее находятся недалеко от города Махачкалы. Если среди наших радиослушателей есть слушатели, которые живут, я не знаю, может быть, Каспийские, Буйнакские, Манаси, ну, пусть будет Карабулах-Кенте, и просим, соответственно, я очень прошу вот у тех радиослушателей, которых я перечислил, ну, пусть будет уже Избербаш тоже, все-таки лучше, наверное, поехать в Избербаш, если уже нигде топлива нет, и заправиться там. Позвонить к нам в эфир по телефону 66 1048 и рассказать нам, как у них в городе состоит, то есть как у них этот вопрос с топливом, насколько большие очереди, вообще какие виды топлива есть. И я, ну, я надеюсь, нас слушает много радиослушателей, чтобы наши автовладельцы имели понимание, куда можно ехать заправляться, а куда лучше не ехать, чтобы зря не жечь и так дефицитное топливо. Поэтому прошу проявлять большую активность среди наших радиослушателей вот в части вот этого вопроса и звонить по телефону 66 1048. А так, в целом, напоминаю, что наша передача носит правовой, то есть характер, да, имеет, и все радиослушатели, которые нас слушают сейчас и у которых есть вопросы ко мне, как к юристу, автоюристу, вы можете позвонить по телефону 66 1048 или написать нам свой вопрос по телефону 8-988-291-1048. Так, пока к нам пытаются дозвониться на перегонки наши радиослушатели, я, наверное, зачитаю небольшие новости, которые у нас к этому моменту подоспели. Вот небольшая новость от Верховного суда. Небольшую фабулу к этой новости прочитаю. ДТП произошло из-за закрытого ветками дорожного знака. И вот пострадавший обратился в страховую компанию. Он был застрахован по ОСАГО. Обратился в страховую компанию для получения страхового возмещения. Страховые компании сказали, что это не является страховым случаем и необходимо обращаться к другим должностным лицам, ну, скорее всего, или Центр организации дорожного движения, или Управление по жилищно-коммунальному хозяйству этого города, где произошло ДТП. К такому же выводу пришел Верховный суд Российской Федерации. И он напомнил, что страховка работает только при определении виновника, одного из непосредственных участников аварии, отмечают как Верховный суд, так и юристы. А так, теперь перейдем к новости. Осенью 23-го года в Волгограде Шумков, ну, фамилия изменена, двигавшийся по второстепенной улице, не предоставил преимущества Иванову, который ехал по главной дороге. Иванов обратился в компанию за компенсацией по ОСАГО, однако страховщик не выдал автовладельцу направление на ремонт, как того требовал потерпевший, а компенсировал ущерб, перечислив деньги. Отказ на... А, так, это уже у нас, получается, другой случай рассматривается. Так, ну давайте другой. Отказ в направлении техцентр и размер выплаченной страховки не устроили автомобилиста, поэтому он обратился с иском в суд. С решением Центрального районного суда Волгограда, Волгоградского областного суда, 4-го кассационного суда общей юрисдикции и суммами возмещения, установленными этими инстанциями, Иванов также не согласился. В итоге он подал жалобу в Верховный суд Российской Федерации. Рассмотрев материалы дела, судебная коллегия Верховного суда по гражданским делам выявила нарушения, допущенные нижестоящими судебными инстанциями. Судьи обратили внимание на документы по факту ДТП и фотографии с места происшествия, сделанные сотрудниками госавтоинспекции. Из этих данных следует, что причиной автоаварии стал закрытый ветками дорожный знак. Дорожный знак 2.5 «Движение без остановки запрещено», который не увидел Шумков. Верховный суд Российской Федерации отметил, что автомобилист находился в добровольном заблуждении и не имел возможности определить наличие тех или иных знаков перед перекрестком. При этом, как следует из материалов дела, администрация Волгограда ненадлежащим образом исполнила свою обязанность по содержанию дорог, и решением суда первой инстанции с нее были взысканы убытки, связанные с ремонтом транспортного средства Иванова в размере 400 тысяч рублей. Право на страховое возмещение по договору ОСАГО возникает в случае причинения вреда, за который ответственно другое лицо, использующее транспортное средство. В настоящем деле ни сотрудниками ГИБДД, ни судом не установлена вина водителей в указанном ДТП, а установлен лишь факт невиновных действий администрации Волгограда, в связи с чем гражданская ответственность, предусмотренная законом ОСАГО, не наступила. Следовательно, у суда первой инстанции отсутствовали основания для взыскания как страхового возмещения, так и убытков со страховщика, говорится в определении Верховного суда. В итоге судебная коллегия по гражданским делам отменила решение нижестоящих инстанций и направила дело на новое рассмотрение. Верховный суд принял аргументированное решение, поскольку компенсация ущерба по ОСАГО предусматривает вину другого участника ДТП, считает Верховный суд. Поэтому, почему на это не обратил внимания суд первой инстанции, совершенно непонятно, отмечает он. Ну, я согласен с позицией Верховного суда. Здесь необходимо было обратить в первую очередь внимание на организацию дорожного движения. Так, напоминаю, телефон нашего прямого эфира 66-1048. И основную тему нашей сегодняшней передачи — это вопрос, где заправиться или где взять бензин, ну или газ. Потому что в городе Махачкала, насколько я знаю, таких заправок практически можно перечесть на пальцах в одной руке. Вот сегодня где-то ролик видел, что вот в Буйнакске есть, без очередей можно заправиться пока. Вопрос к жителям Манаса или Манаскента. Вот у вас при въезде со стороны города Махачкала очень много заправок есть. Есть ли там бензин и можно ли там заправиться газом? Если нас сейчас слушают с этого населенного пункта радиослушатели, я вас очень сильно прошу, позвоните по телефону 66-1048 и расскажите нам, как у вас обстоят дела с топливом. Так, пока к нам пытаются дозвониться. Кстати, пока речь о топливе, я вот не понимаю, может быть, я точнее чего-то не понимаю, но хотелось бы обратиться к администрации города Махачкала, либо к другим контрольно-надзорным органам, в том числе и в прокуратуру, Ростехнадзор и другим, может быть, еще кто-то надзирает за заправками. Я знаю, что часть заправок у нас закрыта была еще до всего вот этого, до наступления всех этих проблем, по проблемам, связанных с нарушением там каких-то нормативных документов в плане безопасности эксплуатации вот этих вот объектов повышенной опасности. Я про заправку имею в виду. Ну, я думаю, я сейчас выскажу мнение большинства наших автовладельцев. Чтобы вот эти заправки, которые были закрыты именно вот по этим соображениям, ну, может быть, есть смысл объявить небольшой мораторий вот на эти причины и, скажем так, дать им возможность работать, пока не закончатся вот эти тяжелые времена. Потому что какая-то часть заправок была закрыта именно по этим причинам. Если сейчас причина та же самая, то есть не отсутствие топлива как такового, а, допустим, несоответствие вот требований вот этих заправок, то, что вот части безопасности эксплуатации, может быть, устранить какие-то наиболее, допустим, легко устранимые вот эти вот недостатки и дать возможность этим заправкам, по крайней мере, какое-то время поработать, чтобы снизить накал, снизить проблему вот это вот отсутствие топлива на заправках. Потому что, ну, честно говоря, город может остановиться полностью. Сейчас уже сильно заметно.

0: владельцев и в целом жителей, да, это обращение будет. Поэтому рассмотрите этот вопрос более внимательно, и, может быть, есть какая-то возможность дать им возможность поработать. Так, напоминаю, телефон прямого эфира 66-10-48, и основной вопрос, точнее, основная тема нашей передачи, где можно заправиться у нас сегодня, как в городе Махачкала, так и в близлежащих городах, таких как Кизилюрт, Избербаш, там Буйнакс, Каспийск, Манас, ну и пусть будет уже Карабахкент. Если есть такая возможность, позвоните к нам в эфир по телефону 66-10-48, ну и расскажите, где можно заправиться без очередей, и в принципе можно заправиться даже уже, пусть будет с очередями. Пока к нам пытаются дозвониться наши радиослушатели, я зачитаю еще одну новость, касаемая техосмотра. Вот. В первый день осени 2026 года изменится правило проведения технического осмотра. Поправки были одобрены постановлением правительства Российской Федерации от 02.06.2026 года правительством Российской Федерации. Для автовладельцев главное изменение касается порядка оплаты госпошлины. В новой версии правил техосмотра четко прописано, что госпошлину за внесение данных о машине в электронную базу ЕАИСТа владелец транспортного средства должен оплатить до начала прохождения технического осмотра. В текущей редакции документа этот момент четко не определен. Благодаря этому обстоятельству некоторые автомобилисты уклоняются от оплаты госпошлины, ссылаясь на правила технического осмотра, фактически перекладывая ее оплату на плечи компании операторов техосмотра. С 1 сентября перечень документов, предоставляемых автовладельцам при прохождении технического осмотра, пополнится выпиской из госреестра транспортного средства. Это нужно в случаях, когда оператору нужно идентифицировать автомобиль, у автовладельца нет СТС или ПТС от машины, а также возможности восстановить их. Кроме того, в законе уточнен перечень данных автомобилей, которые оператору техосмотра следует проверить, таких как госномер, марка, модель транспортного средства, ее категория, подкатегория, а также ВИН-номер или номер кузова, либо номер агрегат, либо номер рамы. Согласно новой поправке в закон, ГИБДД также получает право самостоятельно отключать компанию оператора техосмотра от ЕАИСТа в случае выявления нарушений в ее работе. Сейчас такое решение требует согласовать с Российским союзом автостраховщиков. Ну и, наверное, новые расценки тоже будут. 19 сентября будут обновлены данные в справочниках средней стоимости запчастей, материалов нормочасов Российского союза автостраховщиков, которые используются для расчета стоимости ремонта в рамках ОСАГО. Расценки в них будут установлены согласно изменениям, внесенным в июле 2026 года Центральным банком в России в единую методику определения размера расходов на восстановительный ремонт. При определении стоимости запчастей теперь не будут учитываться цены на те компоненты-аналоги, которые дешевле оригинальной запчасти более чем на 70%. До последнего времени этот порог находился на уровне 80%. Из выборки будут убраны предложения оригинальных запчастей, чья цена ниже 30% от медианного рыночного уровня. Розничные рыночные цены на расходные материалы будут учитываться теперь без торговых скидок. Полностью будут учитываться стоимость одноразовых элементов, уплотнителей, молдингов, наклеек и им подобных деталей. Ранее на них суммарную стоимость действовал лимит в 2% от затрат на все используемые при ремонте конкретного транспортного средства запчасти. Ожидается, что пересмотр методики расчета цен в справочниках РСА несколько увеличит фактический размер возмещения ущерба при ДТП. Но мое мнение, что если увеличит, то не намного. Реальная стоимость автомобилей, как я вот по опыту своему знаю, особенно касаемо иномарок, увеличилась за последний год минимум на 30-40%. А РСА нам предлагает поднять стоимость, увеличить стоимость ремонта, максимум, я так полагаю, на 10%. Поэтому это все равно, что мертвому припарка. Так, сейчас мы уйдем на небольшую рекламу, после которой вернемся и продолжим эфир.
1: Реклама на Диалог ФМ.
2: А вы знаете, наш народ без чая не может.
3: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
4: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
2: Кикуни — это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и...

0: Нектары Кикунья. Спрашивайте в магазинах нашего города.
1: Расскажу вам не тая. Кикуньи пьет вся семья. Мама любит апельсин.
2: Натуральный витамин.
1: Папа вкусный сок томатный.
3: Да чего же он приятный?
1: Я прияблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
4: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
5: Здесь кроме соков кикуньи есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
6: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен.
7: Выбирайте для семьи теперь все от Кикуньи.
8: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8.
9: Говорим о самом важном для всех участников дорожного движения, о правилах, об изменениях в ПДД и популяризации соблюдения ПДД. «Право на дорогу». Ведущий программы Рустам Абдурахманов. В прямом эфире в 18.05.
10: И вновь салам алейкум и добрый вечер для тех, кто только что к нам присоединился. В эфире передача «Право на дорогу». Я и ведущий Рустам Абдурахманов. Напоминаю, наша передача выходит в прямом эфире. Телефон прямого эфира для звонков 66-1048. Телефон для сообщений в WhatsApp 8-988-291-1048. Запоминайте, записывайте и звоните, спрашивайте те вопросы, которые вас интересуют. Напоминаю, что у нас сегодня передача в основном будет посвящена вопросу, где можно будет заправиться, потому что в городе, там, где это где заправки есть, они, точнее, их очень мало, и нереально большие очереди, в которых приходится в среднем ждать, наверное, по 3-4 часа. Вот, поэтому, если кто-то знает, где есть поблизости города заправки, на которых есть бензин и на которых относительно небольшие очереди, я вас очень сильно попрошу позвонить к нам по телефону 66-1048. Это очень полезная будет информация в свете текущих событий для наших земляков, для наших коллег по автомобилям. Так, ну, пока к нам пытаются дозвониться наши радиослушатели, я зачитаю вопросы, которые к нам... А вот один вопрос, точнее вопрос, поступил комментарий, ответ на мой вопрос, где можно заправиться. Вот пишут, что можно заправиться на против русского кладбища. Правда, там только есть 92-й бензин и по 135 рублей. Бензин, говорит, есть на 2 дня. Ну, тоже неплохо. Хоть бензин... кому нужно, пусть заправляют, потому что очень много машин в городе, которые ездят чисто на бензине, поэтому какой-никакой, хоть 92-й позальют. Так, напротив русского кладбища, сейчас недавно только вот пишут, что заправились, 92-й бензин по 135 рублей и на 2 дня. Если у кого-то есть еще информация, где в черте города можно заправиться бензином или газом, прошу звонить по телефону 66-1048 и сообщать нам эту новость. Так, пока к нам пытаются дозвониться, я зачитаю вопросы, поступившие к нам в WhatsApp на основную тематику сегодняшней нашей передачи. Так, нарушение ПДД. Так, ехал по федеральной автодороге, поворачивал налево на заправку. Сплошной не было. Со встречного направления ехала машина. По обочине, да. Ехала по обочине, мы столкнулись. Кто виноват? Меня признали виновным. Человек не согласен, что его признали виновным, так как он уступил дорогу тем транспортным средствам, которые ехали в пределах полосы, а в него уже въехала машина, которая ехала по обочине. Ну, если это обочина... Опять-таки, если эта обочина отделена конструктивным каким-то способом, то есть или разметкой, или бордюром, то да, по обочине он ехать не имел права. Если вам уступили те машины, которые ехали к вам со встречного направления по полосе, по которой движение разрешено, они вам уступили, вы проехали, и к вас стукнулся автомобиль, который ехал по обочине, которая была отделена либо разметкой, либо бордюрами, то да, виноват будет тот, кто ехал по обочине, потому что согласно пленуму Верховного суда, если один из водителей движется с нарушением правил дорожного движения и случается ДТП, то необходимо выяснять, кто из водителей нарушил правила дорожного движения и кто ехал с нарушением правил дорожного движения. В таком случае, если тот из водителей, кто до ДТП двигался с нарушением правил дорожного движения, у него преимущество перед тем, кто совершает маневр или разворачивается, там, перестраивается, у него приоритет пропадает. Это мнение Верховного суда, а не мое. Поэтому, кто не согласен, обращайтесь в Верховный суд. Так. Проехал. Так, сейчас, секунду. Проехал светофор на запрещающий сигнал. То есть составили протокол за проезд светофора на запрещающий сигнал. При подъезде к перекрестку пропал зеленый, но желтый не загорелся. Пока не горел ни один из цветов, я проехал. Когда выехал с перекрестка, уже горел красный свет. За это составили протокол за проезд на запрещающий. Является ли это проездом на запрещающий? Ну, скорее всего, в вашем случае неправильно работал светофор, потому что после того, как тухнет зеленый, должен загореться желтый сразу, то есть там никаких перерывов быть не должно. Ну и, соответственно, после желтого уже загорается красный. Поэтому, если в вашем случае реально этот светофор так и работал, то есть пропали все цвета, и ни один цвет не работал какое-то время, то в ваших действиях отсутствует, я так полагаю, что в ваших действиях отсутствует состав административного правонарушения. Так, следующий вопрос. Я участник СВО по новой поправке о возврате прав после лишения. Могу ли я вернуть права, если срок вышел без медкомиссии и теории? То есть без сдачи теории и медкомиссии. Имеются госнаграды. Да, вы не то, что можете вернуть, вы можете в целом прекратить исполнение этого постановления о лишении. Ну и с этим постановлением идете в ГАИ без медкомиссии, без сдачи экзаменов, получаете свои права обратно. Так, напоминаю телефон, что сначала, наверное, напомню, что наша передача входит в прямом эфире. С 18 до 19 часов телефон прямого эфира 66 1048. Если кто-то из наших радиослушателей хочет там сообщить, где в пределах города, либо в ближайшем, скажем так, в ближайшем перспективе небольшой удаленности от города есть АЗС, где можно заправиться без больших очередей, очень сильно просим позвонить к нам по телефону 66 1048 и сообщить нашим землякам о том, где можно заправиться без очередей и каким видом топлива можно заправиться. Так, пока к нам пытаются дозвониться и сообщить нам эту радостную новость, я зачитаю вопрос. Так, дедушка в 2016 году продал автомобиль на разбор, найдя объявление в газете. Передал человеку машину, документы и ключи. Сейчас пришли штрафы на 20 тысяч, да, и оказалось, машина до сих пор числится на дедушке. ГАИ предложили авто продать другому человеку, чтобы штрафы приходили на него. Но это же бред. В госуслугах на авто нельзя аннулировать учет при утрате. У дедушки ничего нет. Просто пришел человек и забрал машину за 4000 рублей. Без расписок, без ничего. Сказал, что все снимет сам. Конкретных данных нет. Кто купил, неизвестно. Как снять с ее учета, чтобы штрафы больше не шли? Так, ну, вам необходимо обратиться, наверное, с письменным заявлением в МРЭО ГИБДД, где машина стояла на учете, с требованием прекратить регистрационный учет этого автомобиля в связи с утратой этого автомобиля. Приложить копию, наверное, своего паспорта. Я думаю, регистрационный учет этого автомобиля должны будут аннулировать, если на автомобиль не наложен запрет на регистрационное действие в связи с тем, что были штрафы в размере 20 тысяч. И вот неизвестно, они оплачены, не оплачены. Если они не оплачены, то, скорее всего, по этим штрафам неоплаченным на эту машину был наложен запрет на регистрационные действия. Вот, если запрета нет, конечно, можете снять с учета. Так, следующий вопрос. Так, это не по теме. Машина в автокредите, ей нет и 2 лет. Начала слазить краска. Обратился к официальному дилеру, ее фоткали. Якобы отправили в Москву для решения вопроса, но не дали никакие бумаги о том, что мы обратились и сказали ждать звонка. Что делать в такой ситуации? Ну, отсутствие каких-либо доказательств, письменных доказательств, что вы обратились к официальному дилеру, лишает вас возможности что-то требовать от этого официального дилера. Обратитесь к ним, пока много времени не прошло, с заявлением. Пусть они повторно выйдут, сфоткают. Заявление должно быть зарегистрировано. Пусть они повторно выйдут, сфоткают, и у вас уже пойдет исчисление срока этого, что вы там есть определенный срок, по которому, согласно федеральным законам о защите прав потребителей, в течение которого вам должны оказать какую-то услугу. Если не оказали, то уже обращайтесь в суд. Я думаю, суд удовлетворит ваши требования. Так, можно ли мне продать автомобиль, ввезенный из Китая, если еще не прошло год его нахождения у меня? То есть, если продам, то мне пересчитают утильсбор или таможенную пошлину. Машина 112 лошадиных сил, двигатель 1.5. Ну, один год должен пройти со дня оформления этой машины на вас. Если год еще не прошел, как вы на себя ее оформили, то категорически вам не советую эту машину продавать, потому что утильсбор полетит такой, что можете инсульт получить. И вы, и тот покупатель, который эту машину купит. Поэтому не рискуйте, дождитесь, пока пройдет год со дня, как вы эту машину на себя зарегистрировали, и по истечении года уже можете продавать эту машину официально с переоформлением там и так далее. Так, еще хотел, раз мы говорили о автомобилях на иностранном учете, еще вот что хотел сказать. Очень много людей у нас в республике, по крайней мере, попали в такую беду, когда они управляли автомашиной на абхазском учете. Один вот из тех, кто обратился ко мне, попал в ДТП, официально оформили ДТП, ну, то есть с соответствующим составлением протокола, занесением его в базу. Вот. И таможня, краснодарская таможня в данном случае, выявила, точнее, ну, они, я так понимаю, они имеют тоже доступ в базу ГАИ и видят, что вот, допустим, в базу попала машина на абхазских номерах. Смотрят, кто был за рулем, гражданин России, либо гражданин Абхазии. В этом случае был за рулем гражданин России. И тут же ему прилетел иск на 2 400 с чем-то миллиона рублей на оплату полной пошлины за эту машину, так как эту абхазскую машину через границу перегонял гражданин Абхазии, ввез ее на территорию России, а дальше уже, видимо, она пошла по рукам граждан Российской Федерации. Напоминаю, что согласно таможенному кодексу гражданам России запрещено управлять автомобилями, находящимися на иностранном учете и не прошедшую таможенную очистку. Вот. Этот человек стрял на 2 миллиона там, 400 с чем-то тысяч, и мы уже с ним прошли практически кассационную инстанцию, то есть 5-й кассационный суд тоже не отменил, не поддержал нас. Ну, тут, я так понимаю, и Верховный суд тоже не поддержит, просто человек решил пройти этот путь до конца. Я ему объяснял, что никаких судебных перспектив у этого дела нет, но он почему-то решил идти до конца. Ну, как бы хозяин-барин, я просто ему помог в этом. И таких вот, которые попались вот на такую удочку, ну, удочку или беду, я лично знаю уже человека 4 у нас в республике. Поэтому категорически всем не советую управлять автомобилем на абхазском учете, если вы являетесь гражданином Российской Федерации. Потому что это очень больно. Потом будут такие последствия, от которых вы не отделайтесь еще не один год. Так, напоминаю, телефон, что наша передача выходит в прямом эфире. Телефон прямого эфира 66 10 48. И основной темой сегодняшней нашей передачи будет, точнее сейчас уже есть, проблема с топливом. И ваши, точнее, мы просим наших радиослушателей позвонить к нам в эфир по телефону 66-10-48 и рассказать, где у нас в черте города, либо в ближайших городах можно заправиться без больших очередей и без больших, то есть, и какие виды топлива. Судя по отсутствию звонков, по-моему, у нас уже за рулем никого не осталось. Хотя вот сегодня передвигался по городу, машин очень мало, конечно, но все-таки машины еще есть, пока есть на дорогах. Так, пока к нам пытаются дозвониться, я зачитаю еще один вопрос, который к нам поступил. В январе текущего года был приобретен новый автомобиль в автосалоне. При покупке было установлено дополнительное оборудование – брызговики, при установке которых работники автосалона нарушили технологию их установки. Как можно нарушить технологию установки брызговиков, я не понимаю. Так, а именно закрепили их крылу саморезами, просверлив металл. Претензия в автосалон направлена, пока тишина, что можно требовать с автосалона. Ну да, тут небольшое нарушение, конечно, есть. Ну, установка брызговиков с повреждениями кузова, с саморезами, является недостатком выполненным по выполнению работ. Это вот, по-моему, статья 29 была, федерального закона номер... Так, номер не помню, но вот о защите прав потребителей. Вы вправе требовать безвозмездного устранения повреждений, восстановления лакокрасочного покрытия, соразмерного уменьшения цены установки, ну там сколько она была, не знаю, или возмещения расходов на устранение недостатков своими силами. Ну, также вы можете потребовать компенсацию морального вреда, хотя я не знаю, какую вам тут суд возместит, точнее, какую сумму он вам возместит. Ну, это уже, если вы обратитесь в суд, и суд вам возместит. Так, вопрос по иностранным правам. Здравствуйте, у меня двойное гражданство России и Казахстана. Гражданство получил в 2009 году. У меня возник вопрос, если казахстанское ВУ было впервые выдано 31 мая 2024 года, а новое водительское удостоверение оформлено 28 апреля 2026 года, при этом стаж 2024 года сохранен, считается ли для годичного срока новое ВУ, полученным 28.04.26 года, или срок могут считать от 2024 года? Так, ну, срок действия казахстанского ВУ для вас, как для гражданина Российской Федерации, отчитывается не от даты получения прав, а от даты первого въезда в Российской Федерации после их получения. Это вот, если мне память не изменяет, пункт 12.1 статьи 25 федерального закона номер 196 о федеральной безопасности дорожного движения. Поскольку после получения новых прав, вот когда вы их получили, получается, 28.04.26, да, и пересечение границы с Российской Федерацией было 1 мая 26 года. Именно с этой даты и начинается годичный срок, в течение которого вы можете управлять автомобилем по казахстанским правам на территории Российской Федерации. Так, ну, надеюсь, ответил на этот вопрос. Так, напоминаю, что... А, у нас реклама, да? Ну, давайте перейдемся на небольшую рекламу, после которой вернемся и продолжим наш эфир.
8: Реклама на Диалог ФМ.
11: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
12: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
2: Натуральный витамин.
12: Папа вкусный сок томатный.
3: Да чего же он приятный.
7: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый.
6: Ну а младшая сестренка утром просит очень громко.
4: Дайте сок любого вкуса. Он полезный и очень вкусный.
5: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного. Взгляни, повидло яблочко. яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
6: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи, теперь все от Кикуни.
13: Главное событие рынка недвижимости Юга России пройдет в Дагестане 8-9 сентября. Махачкала. Первый форум-выставка «Вектор». Деловая программа мероприятия очень насыщенная. Продажи, инвестиции, AI, сервис, партнерство и налоги в строительстве. На форум съезжаются эксперты по продажам, представители отрасли, специалисты по налогам, архитектуре, строительству и регулированию рынка. Масштаб форума выходит далеко за пределы одного региона. 8-9 сентября. Махачкала. Аллея Резорт. По вопросам участия звоните 8 964 007 37 00.
8: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.
9: Говорим о самом важном для всех участников дорожного движения, о правилах, об изменениях в ПДД и популяризации соблюдения ПДД. «Право на дорогу». Ведущий программы Рустам Абдурахманов в прямом эфире в 18.05.
10: И вновь салам алейкум и добрый вечер, уважаемые наши радиослушатели. В эфире передача «Право на дорогу». Я и ведущий Рустам Абдурахманов. Наша передача выходит еженедельно по четвергам в прямом эфире с 18 до 19 часов. Телефон прямого эфира 66-1048. Телефон для сообщений в WhatsApp 8-988-291-1048. Пока мы были на рекламной паузе, я тут зачитаю, точнее увидел одну новость, которую считаю, что будет полезно знать всем нашим автовладельцам. В Курске суд наказал по уголовной статье водителя, который толкал свой автомобиль в нетрезвом состоянии. В итоге суд конфисковал его автомобиль. Как выяснилось, это уже устоявшаяся судебная практика, и подобное передвижение транспортного средства также считается его управлением. Некий Сергей Дудин в начале сентября прошлого года, держась левой рукой за стойку, а правой за руль, перемещал свой неисправный автомобиль по проезжей части. Им заинтересовались сотрудники ГИБДД, и они быстро установили, что автовладелец пьян. Кроме того, выяснилось, что ранее он уже лишался прав за нетрезвое вождение и в момент этого происшествия считался подвергнутым наказанию, поэтому в отношении него было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. В суде обвиняемый свою вину признал, и суд, учитывая совокупность смягчающих обстоятельств в виде трех малолетних детей, назначил ему штраф в размере 40 тысяч и лишение прав на 2 года. Кроме того, автомобиль, зарегистрированный на супругу осужденного, судом конфискован и обращен в доход государства. Так почему же тот, кто толкает автомобиль, считается водителем? Дело в том, что в постановлении Пленума Верховного Суда номер 20 от 2019 года разъясняется, что считать управлением транспортным средством. В нем говорится, что при рассмотрении дел об административных правонарушениях в области дорожного движения необходимо учитывать, что управление транспортным средством представляет собой целенаправленное воздействие на него лица, в результате которого транспортное средство перемещается в пространстве, вне зависимости от запуска двигателя. Таким образом, получается, что толкать машину – это то же самое, что ей управлять. Поэтому имейте это в виду, уважаемые автовладельцы и наши радиослушатели в том числе. И даже если вы находитесь в состоянии алкогольного либо другого опьянения, ни в коем случае не толкайте автомобиль, потому что это приравнивается как управление автомобилем. Так, и еще дополнительной темой сегодняшней нашей передачи хочу обозначить такой вопрос или проблему, как проблемы с топливом. Вот кто знает, где можно заправиться у нас в черте города, либо недалеко, не сильно далеко от города, топливом без больших очередей и каким именно видом топлива, я вас очень сильно прошу, позвоните по телефону 66-1048. Знаю, что очень много водителей ездит по городу в поисках заправок, да, где есть топливо, и также, наверное, ищут там, где мало очередей, точнее небольшие очереди. Обычно, как правило, начинают ездить искать топливо, когда уже топливо на исходе. Поэтому вот это вот, чтобы не было пустой беготни у наших водителей, просим уже тех, кто заправился, сообщить нам, где они заправились и каким видом топлива, позвоните к нам по телефону 66 1048 и облегчите тем самым поиски топлива другим нашим автовладельцам. Вот уже один сегодня нам написал, автовладелец, что заправился напротив русского кладбища 92-м бензином. Бензин есть, насчет очередей, правда, ничего не написал. Если он сейчас нас слышит, прошу позвонить нам, сказать, были ли там очереди, какие были очереди, чтобы зря туда, допустим, автовладельцы не ехали. Напротив русского кладбища заправился 92-м бензином, газа почему-то нет на заправке. Так, пока к нам пытаются дозвониться по телефону 66 1048, я зачитаю вопрос, который к нам поступил в WhatsApp. Что делать? Мама продала автомобиль, новый автовладелец не переоформил на себя, а штрафы приходят огромные на мамины госуслуги. Такой же вопрос у нас был до ухода на рекламу. Так, ну в такой ситуации закон на стороне ГИБДД. Пока автомобиль числится за вашей мамой, именно она считается владельцем и обязана оплачивать все штрафы с камер. Договор купли-продажи сам по себе не освобождает, если они вот составила этот договор купли-продажи, не освобождает от обязанности по оплате штрафа. Поэтому этот договор купли-продажи с заявлением о прекращении регистрации нужно предоставить ГИБДД. Так, у нас уже есть первый звонок к нам в эфир. Давайте примем звонок. Алло.
14: Ассаламу алейкум.
10: Ва алейкум салам. Как вас зовут?
14: Расул.
10: Очень приятно, Расул. С каким вопросом вы к нам дозвонились?
14: В Хушете и в Туралях на заправках Плюс есть 92-й, 95-й. Только сегодня привезли.
10: А газ есть?
14: Газ не в курсе.
10: Ага. А очереди большие?
14: Нет. Полминуты, минута. Ну, одна-две машины максимум.
10: Шикарно. Все, спасибо вам большое, Расул, за информацию. Я думаю, у нас много сейчас кто услышал и взял на вооружение эту информацию. Ну, как минимум, бензин уже, то, что бензин есть, уже хорошо. Я думаю, газ без газа тоже можно поездить, если хотя бы бензин есть. Так, еще раз хочу напомнить нашим радиослушателям, что основная тема нашей сегодняшней передачи – это вопрос, связанный с поиском топлива. Если кто-то знает, где в черте города можно заправиться газом или бензином без больших очередей, очень душевно вас просим позвонить к нам по телефону 66 1048 и сообщить нам эту информацию. Вот уже получается два наших радиослушателя нам сегодня сказали, что напротив русского кладбища на заправке есть бензин 92-й. И вот Расул дозвонился, сказал, что в Хошете на заправке Плюс есть 95-й и 92-й бензин, причем без больших очередей, практически совсем без очередей. Это уже какая-то хорошая информация, обнадеживающая, поэтому может быть еще где-то есть. Так, теперь что касается того вопроса, как снять машину с учета, если приходят штрафы. Подать заявление о прекращении регистрации транспортного средства через портал госуслуги. Так, это раз. Ну или обратиться лично в ГИБДД с заявлением, это второй вариант. К заявлению нужно приложить копию договора купли-продажи и акта приема-передачи, если он, конечно, есть. А все пришедшие штрафы необходимо обжаловать, наверное. Приложив к каждой жалобе нужно приложить копию договора купли-продажи или сделать это через портал госуслуг. Нажать кнопку «Обжаловать по каждому штрафу», прикрепить скан договора купли-продажи, в жалобе указать, что автомобиль был продан до даты нарушения. Так, надеюсь, что полностью ответил на ваш вопрос. Добрый вечер. Неделю назад попала в серьезное ДТП, машину перевернула. Виновник установлен, ему выписан штраф. На месте от медицинской помощи отказалась. Позже обратилась к врачам, сильный ушиб руки, было подозрение на сотрясение. Сотрясение не подтвердилось, но травмы зафиксировали, вроде это легкий ущерб здоровью. Данные из больницы ушли в полицию. Из-за аварии испытала сильный стресс, потратила много времени и сил на полицию, больницы, и все это наложилось на ответственное мероприятие. До сих пор боюсь садиться за руль. Сейчас позвонил виновник, просит написать заявление об отсутствии претензий, так как ему грозит уголовная ответственность. Обещает выплатить компенсацию самостоятельно. Подскажите, пожалуйста, какую компенсацию запрашивать? Я хочу сделать так. Заявление подписываю только после получения компенсации. Плюс нужно составить документ, чтобы он официально обязался выплатить любые возможные расходы, если они еще возникнут. Как это правильно юридически сделать, чтобы обезопасить себя? Не хочу проблем виновнику, но и брать на себя дополнительные риски тоже не хочется. Ну, я сомневаюсь, что будет уголовное дело, раз вы сказали, что у вас установили легкий вред здоровью. Это административная ответственность, часть 1 статьи 12.24. Там предусмотрен штраф в размере 5000, по-моему, либо лишение до полугода. Ну, что касается, как правильно себя вести. Вам необходимо заключить соглашение о возмещении вреда, включающую компенсацию морального вреда, расходы на лечение, ну и возможных будущих расходов. Но опять-таки, все возможные будущие расходы должны исходить из того вреда, который вы получили. То есть, походы в фитнес-зал, там, я не знаю, в солярий, там, бассейн, это, конечно, он вам не должен возмещать, чтобы вы как-то компенсировали свой моральный вред. Но любые расходы, которые вы будете нести, они должны исходить из тех, ну, то есть увечий, которые вы получили. Ну и, соответственно, подписание заявления об отсутствии претензий только после получения вот той хотя бы предварительной суммы, которую вы обговорили уже на этой стадии. Вот. И тех документов, которые вы, допустим, в квитанции, все, что вы потратили уже, вы предъявляете ему, и он, как бы, если он согласен возместить вам этот вред, то он возмещает, и вы подписываете вот эту расписку. На этом, я думаю, все. Так, здравствуйте. Ситуация такая. В 2026 году в феврале въехал в стоячий Opel. Вызвали ГИБДД, все оформили, разъехали. Спустя полгода получил письмо от собственника автомобиля, что он подал в суд, проведена экспертиза автомобиля и сделан ремонт автомобиля общей стоимостью 790 тысяч рублей. Страховая изначально насчитала ему 170 тысяч, но его не устроило, и сейчас он требует 400 тысяч со страховой и 390 с меня. Повреждения были у него незначительные, он уехал своим ходом. Как быть, стоит ли обжаловать или бесполезно и принять этот факт? Конечно, стоит обжаловать. Ну, обжаловать как? Дождитесь, пока он подаст на вас и на страховую компанию в суд. Я думаю, страховая компания тоже не захочет ему просто так оплачивать оставшуюся сумму. Раз они ему изначально заплатили 170, то вряд ли там у него сейчас будет 400 тысяч ущерб. Ну, максимум, который ему могут еще взыскать, там плюс 50-70 тысяч к той страховой сумме, которую с него взыскали уже. Тем более у страховой компании есть акт осмотра, есть электронные фотографии, которые ими были сделаны там в течение 5 дней после ДТП, как минимум в течение 5 дней. Поэтому если он подаст в суд, то он должен подать в суд и на страховую компанию, и на вас, как на виновника. Ну и со страховой компанией вам отбить этот иск будет намного легче, чем в одиночку. Поэтому имейте это в виду и ждите иска, как говорится. Так, напоминаю, телефон прямого эфира 66-1048. Если у кого-то из наших радиослушателей есть вопросы на темы, которые мы уже озвучили, звоните, задавайте. И еще одна, как бы, небольшая подтема нашей передачи – это топливо. Если среди наших радиослушателей есть, кто уже заправился без больших таких очередей, просим вам, точнее, просим вас позвонить к нам в эфир по телефону 66-1048 и сообщить, на какой заправке, где и каким видом топлива он заправился, чтобы те из наших автовладельцев, кто сейчас намерен поехать на заправку, долго не ездили, не искали по городу заправку, наверное, у них и так уже немного бензина, чтобы зря не тратили этот бензин. От вас вот это ваша, от вас небольшая помощь в виде информации, я думаю, совсем не помешает. Поэтому позвоните к нам по телефону 66-1048, сообщите нам, где вы заправились, на какой заправке и каким видом топлива. И вообще, и в целом, какие виды топлива есть на этой заправке. Так, ну и меня в том числе интересует газ. Где сейчас есть газ? Где можно заправиться газом без больших очередей? Так, пока к нам пытаются дозвониться, я зачитаю, наверное, будет крайний вопрос в рамках сегодняшней нашей передачи. Сегодня в 16:31 мужу поступил звонок с неизвестного номера. Как впоследствии уже после звонка мы узнали, он принадлежит госавтоинспекции. И в лоб спросили, не приобретал ли он машину, на что муж ответил, что нет, и они просто отключились. Нужно уточнить, что о данной машине муж никогда не слышал, сотрудники не представились, ничего не объяснили, а у него в моменте не возникло вопросов из-за неожиданности звонка. Пытаемся уже полчаса перезвонить на этот номер, чтобы прояснить ситуацию, но никто трубку не берет. Что делать в данной ситуации и какой вообще контекст мог быть у этого вопроса? Ну, если никаких вопросов у вас к вашему мужу, точнее, у них к вашему мужу нет, зачем лишний раз время тратить и звонить туда, где телефон не берут? Если нужно будет, еще раз свяжутся, поднимите телефон и выясните все детали. Так, ну, к сожалению, на этом наш эфир подходит к концу. Так, большая просьба не звонить, а писать сообщение на этот номер. Наш эфир, к сожалению, подходит к концу. Так, да. Всем удачи на дорогах и полного бака, как говорится. До следующего четверга.

0: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану. В Дагестане 19 часов. Время «Диалог FM». Кратко, по делу. Новости на «Диалог FM».
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. В ближайшие дни крупные партии топлива и газа поступят на нескольких автозаправочных станций Махачкалы. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. На данный момент запас есть на трех заправках. Это Зучи на улице Генерала Омарова, а также заправка Плюс на Хушитском шоссе, а также заправка Ясин на проспекте Аметхан Султана. В ближайшие дни АЗС поставки РЭД получит 350 тонн топлива, оба филиала Плюс 300 тонн газа и 250 тонн топлива, а также АЗС ВНК 112 тонн топлива и 254 тонна газа. Суд вынес обвинительный приговор 55-летнему жителю села Бабаюрт, это в Дагестане, который повторно управлял мопедом в состоянии опьянения. Об этом сообщает прокуратура Дагестана. Установлено, что в мае текущего года мужчина, ранее уже привлекавшийся к административной ответственности за пьяное вождение, снова сел за руль мопеда в нетрезвом виде. Полицейские потребовали пройти медицинское свидетельствование, но мужчина отказался. Суд назначил наказание в виде 120 часов обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами на 3 года. Мопед нарушителя конфискован в доход государства. В нашей стране представили единый визуальный стиль универсального QR-кода для оплаты. Его разработала национальная система платежных карт. Я напомню, что с 1 сентября универсальный код будет использовать в обычных магазинах, так и при покупках онлайн. Он придет на смену разнообразным QR-кодом и упростит процесс проведения финансовых операций. Куриное мясо стало самым потребляемым на планете. В 2023 году в мире было выращено 76 миллиард кур против 48 миллиардов в 2006 году. Я напомню, что «Нью-Йорк Таймс» еще писал, что этот продукт считался дорогим, его могли позволить себе только избранные. Сейчас он превратился в главный источник белка, при этом эксперты считают, что пик курицы еще не пройден. Основной рост обеспечивает азиатско-тихоокеанские регионы. Но и в Госдуме призвали наладить связь в поездах дальнего следования. Об этом пишет nefs.ru. По данным депутатов, поезда дальнего следования должны иметь доступ к спутниковому интернету, а качество связи должно быть обязательной услугой для пассажиров. Технологии уже существуют, разработанные станции спутниковой связи, ведутся тесты терминов и на железной дороге. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете «Диалог FM». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.

0: Дорожные новости.
1: Экологический класс топлива будут указывать на колонках автозаправок. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В России впервые за полгода снизились выдачи автокредитов. По данным Национального бюро кредитных историй, в июле банки выдали 91 тысячу автокредитов, на 19% меньше, чем в июне, и на 7%, чем в июле прошлого года. Но продажи машин при этом выросли. По новым, июль вообще оказался рекордным в этом году. То есть люди стали чаще покупать машины за свои деньги или оформлять вместо автокредита потребительский, чтобы машина не висела в залоге и чтобы не оформлять каско. Экологический класс топлива будут указывать на колонках автозаправок. Также эту информацию можно будет найти в топливном чеке. Решение на этот счет в правительстве уже приняли. Скоро изменения дойдут и до заправок. На практике это означает, что теперь нужно смотреть не только на марку бензина. Например, АИ-92 или 95. Экологический класс обозначается индексом от К2 до К5. Чем больше цифра, тем лучше. Бензин класса К5 самый чистый. Он лучше подходит для современных автомобилей. Доля дизельных легковых автомобилей в России минимальна. По данным Автостата, на учете в России стоит чуть меньше 3 миллионов дизельных автомобилей. Это примерно 6% автопарка, причем в основном это возрастные автомобили старше 5 лет. В сегментах помоложе доля дизеля еще меньше – 2,5%. Напомним, интерес к дизельным легковушкам вырос из-за топливного кризиса. В отличие от бензина, дизель на заправках есть почти всегда. И заправиться можно без очереди. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
2: 27 августа 1955 года в свет вышло первое издание Книги рекордов Гиннесса. Всего 198 страниц, но именно с них начался путь одного из самых узнаваемых медиабрендов в мире. История началась с обычного спора в пабе. Управляющий пивоварней Genius сэр Хью Бивер поспорил с друзьями, какая птица самая быстрая в Европе. Найти ответ в справочнике не получилось. И тогда Бивер понял, таких бытовых споров миллионы, а единого источника фактов попросту нет. Сначала книга задумывалась как маркетинговый инструмент. Ее бесплатно раздавали в пабах, чтобы посетители могли быстро закрывать пари. Но проект выстрелил. Уже к Рождеству издание стало бестселлером. С точки зрения бизнеса, это отличный пример того, как решение узкой потребительской боли превращается в масштабную индустрию. Из простого справочника книга рекордов выросла в медиа-империю. Лицензирование, телешоу, музеи рекордов, мерч, цифровые платформы. Бренд монетизировал само стремление людей к достижениям. Важный урок для предпринимателей. Идея не обязана быть сложной, чтобы стать большой. Достаточно точно попасть в потребность аудитории и грамотно масштабировать формат. Сегодня книга рекордов Гиннесса – это не просто сборник удивительных фактов, а целая экосистема, где рекорды становятся континентом. Континентом – шоу, а шоу – деньгами. И все это началось с одного спора за кружкой пива.
0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
3: Волною моря пена рождена. И пеной прикрывается волна, так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
4: Притчи народов мира.
5: Зима была суровой, и племя голодало. Звери в лесу словно вымерли. Однажды охотники нашли медвежью берлогу, но охота на медведя в племени была запрещена. Медведь считался хозяином всех зверей. Когда старый вождь племени узнал о медведе, то сказал: «Придется убить его, иначе все мы погибнем». И он приказал своему сыну: «Ты должен пойти и убить медведя. Охотники племени могут побояться нарушить закон, но сын вождя – нет». 3 дня копил молодой охотник храбрость и мастерил себе новое копье. Наконец он решился и отправился на охоту. Вечером сын вождя прибежал в лагерь в изодранной одежде, трясясь от страха. «Сын, почему ты не убил медведя?» – рассердился вождь. «Я убил, но когда хозяин леса упал,

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: 12% опрошенных россиян готовы практически полностью отказаться от снятия наличных из-за рисков мошенничества. Каждый пятый россиянин намерен пользоваться банкоматом реже, но полностью отказываться от них не собираются. 37% респондентов не планируют менять привычки. 12% заявили, что предпочитают по-прежнему пользоваться наличными и не бояться обмана. Наиболее уязвимой операцией россияне считают внесение наличных. Около четверти опрошенных больше всего беспокоит снятие крупной суммы, а 8% не считают какую-либо из операций опаснее остальных. Последние недели правоохранители неоднократно предупреждали россиян о новых схемах мошенничества, связанных с банкоматами. В МВД рекомендовали предпочтение аппаратам, расположенным внутри банковских отделений.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры?

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и курага. Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Новости страны и мира. О главном.
3: Дипломы бакалавров и магистров сохранят свою силу, несмотря на переход на новую модель образования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Миноборнауки Российской Федерации. В ведомстве уточнили, что дипломы с квалификацией бакалавр и магистр останутся действующими документами о получении высшего образования и в будущем. Согласно заявлению министерства, уже поступившие на бакалавриат и магистратуру смогут завершить обучение по прежним программам, а полный переход на новую модель планируется завершить за 3 года. При этом отдельные укрупненные группы специальностей начнут переводить на новую модель с 2027 года. Финансовую подушку следует распределить между наличными, банковской картой и накопительным счетом и вкладом. Хранить весь резерв одним способом невыгодно или небезопасно, пишут Финансы Mail. Общий размер запаса должен покрывать расходы человека или семьи в течение 3-6 месяцев. Такой срок обычно требуется, чтобы восстановить доход после потери работы или другого финансового потрясения. Наличными эксперты рекомендуют держать сумму не более чем на 1 неделю жизни, а на платежной карте достаточно оставить деньги на 2-3 недели. Это обеспечит быстрый доступ к средствам, но не позволит значительной части резерва лежать без процентов. Еще 1-2 месяца расходов можно разместить на накопительном счете. Деньги с него разрешается снять в любой момент, при этом банк начисляет доход на остаток, добавляют эксперты. Остальную часть подушки допустимо положить на срочный вклад, подобрав условия, позволяющие сохранить часть процентов при досрочном снятии. И в завершении выпуска: в Музее Мирового океана в Калининграде открылась новая экспозиция, самым крупным экспонатом которой является настоящий скелет кашалота. Об этом сообщает пресс-служба музея. В лаборатории жизни, новом пространстве экспозиционно-образовательного центра «Планета Океан» представлены почти 1500 музейных предметов, раскрывающих историю возникновения и эволюции жизни, а также современное биологическое разнообразие. Маршрут по экспозиции построен как движение через историю живого мира и ведет посетителей от вопроса о происхождении жизни к пониманию того, как устроены современные экосистемы и какую роль в их будущем играет человек. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей Report Inform.
0: Будете в Кубачи? Не забудьте включить приемник на частоте 104.2. Радио Диалог FM. Говорим по делу.

В эфире рубрика «Вкусно-полезно». В этой рубрике я продолжаю обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня речь пойдет о настоящем жидком солнышке на нашем столе, об апельсиновом соке под брендом «Сельбейси». Этот яркий напиток является одним из самых популярных, и это не просто вкусная привычка. Давайте разберем, почему же апельсиновый сок заслуживает места в вашем рационе. Во-первых, витамин С. Это, пожалуй, самая известная его заслуга. Один стакан натурального апельсинового сока покрывает практически всю потребность взрослого человека в витамине С. А этот витамин – наш главный защитник. Он укрепляет иммунную систему, помогая бороться с простудами и инфекциями, является мощным антиоксидантом, нейтрализуя вредные свободные радикалы, и ключевой игрок в синтезе коллагена – это белок, отвечающий за молодость кожи, здоровье суставов и сосудов. Апельсиновый сок – отличный источник фолиевой кислоты или витамина В9. Этот витамин абсолютно незаменим для нормального кроветворения, профилактики анемии и, главное, для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает регулировать уровень гомоцистеина – аминокислоты, высокий уровень которой связан с риском инфарктов и инсультов. Также фолаты критически важны для женщин, особенно планирующих беременность, и в первом триместре – для правильного развития нервной трубки плода. Калий – это минерал, антагонист натрия, соли. Он помогает контролировать артериальное давление, снижая негативное воздействие соли на сосуды. Калий жизненно важен для нормальной работы всех мышц и для передачи нервных импульсов. Помимо витамина С, апельсиновый сок содержит целый спектр других биологически активных веществ – флавоноиды, гисперидин, нарингин, каротиноиды. Это мощные антиоксиданты и противовоспалительные агенты. Они работают синергично, усиливая защиту клеток от окислительного стресса, который лежит в основе старения и многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и некоторые виды рака. А еще апельсиновый сок – это быстрый источник энергии и гидратации, то есть способствует поддержанию водного баланса организма. Но и у всего хорошего есть мера. Один стакан 200-250 мл – это разумный дневной максимум. Также не стоит пить его натощак, так как он может раздражать слизистые желудка. Людям с сахарным диабетом, гастритом, с повышенной кислотностью, язвенной болезнью в стадии обострения, а также при аллергии на цитрусовый, апельсиновый сок употреблять не рекомендуется. Друзья, пейте этот напиток осознанно, будьте здоровы и полны энергии. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч в эфире.

0: Диалог FM. Это Этикет.
1: Во время онлайн-встреч включайте камеру. Это знак хорошего тона. Но если вдруг ваш фон видеозвонка содержит пейзажный бассейн или вид с яхты, лучше найти вместо этого белую стену. В тех случаях, когда вам просто нужно быть без камеры, скажите об этом ведущему или группе в самом начале. При этом не обязательно указывать причину. Это ваше дело.
0: Диалог FM. Это Этикет.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
2: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин – по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8.
3: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
4: С 1 сентября 2026 года осенний процесс закупки продуктов в российских супермаркетах изменится из-за масштабной технологической трансформации, вызванной новыми правилами розничной торговли, обновленными санитарно-эпидемиологическими стандартами и расширенным регламентом маркировки. Реформа полностью перестраивает кассовое обслуживание, вводит жесткий автоматизированный контроль сроков годности, меняет алгоритмы продажи спиртного и никотинсодержащей продукции, а также работу сервисов доставки, сообщает информационное агентство Data.ru. Ключевым нововведением станет принудительная блокировка просроченных товаров непосредственно на кассовых узлах. Если сотрудники по ошибке оставят на полке испорченный йогурт, сыр или мясной полуфабрикат, продажа будет технически невозможна до снятия позиции с баланса магазина.
3: Что нам стоит дом построить?
4: Российский рынок недвижимости проходит через фундаментальное обновление правил, которое меняет весь цикл покупки жилья от первого обращения в банк до финальной регистрации права собственности в Росреестре. Регулятор и правительство объединили усилия для создания прозрачной среды. Главная цель реформы заключается в полной легализации доходов граждан, введении жесткого финансового фильтра для закредитованного населения и окончательном переводе всех процедур в цифровой формат. С августа этого года банки перешли на бескомпромиссную проверку финансовой состоятельности заемщиков. Теперь подтвердить доход можно только строгой официальной отчетностью, справками о начислении зарплаты, пенсионными удостоверениями или документами из органов соцзащиты о получении пособий.
3: Копейка рубль бережет.
4: Представители поколения Z приобретают одежду в секонд-хендах из-за стиля и выгодной цены. Об этом газете.ру рассказал член президиума Российской палаты моды Алексей Егоров. Опросы фиксируют, что на первом месте у молодых покупателей выгода, на втором редкие и винтажные находки, которые не купить в масс-маркете. А вот забота об экологии и желание через одежду заявить о своей индивидуальности за последний год заметно просели, заявил эксперт. Егоров отметил, что с точки зрения гардероба это довольно логичная история. По его словам, пока секонд-хенд оставался маркером небольшой группы людей с позицией, вещь с рук работала как высказывание, и ее нужно было как-то объяснить себе или окружающим. Как только вещь с рук становится просто выгодной находкой хорошего качества, необходимость в объяснении исчезает вместе со стилем как поводом. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
3: Кошелек.
0: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».

0: Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Почему дети или другие люди становятся неблагодарными? Как сделать людей благодарными? Вы никогда не сможете сделать своих детей благодарными, если не будете знать источники и механизмы благодарности. И это, кстати, относится не только к детям. Это относится и к родственникам, сотрудникам, да и вообще к любым людям. Существует только одна причина, почему дети или другие люди не ценят то, что вы им даете. И почему они не ценят ту жизнь, которую вы для них создали. По этому поводу есть такая шутка, или анекдот, можно сказать, который гласит, что вы всю жизнь пашете, работаете, преодолеваете препятствия, решаете проблемы, чтобы ваши дети потом сидели у психолога и прощали вас. Так вот, когда я размышлял над этой темой, я понял, что единственной причиной неблагодарности человека является то, что он нечетко понимает, кто и что ему обязан давать или делать, и кто и что ему ничем не обязаны. Для того, чтобы у человека появилось чувство благодарности, нужно, чтобы этот человек понимал, первое, кто ему обязан, то есть что он обязан давать, что он обязан не давать, что он не обязан давать, что он обязан делать, что он обязан не делать, что он не обязан делать. Второе, кто ему не обязан. Третье, что ему не обязаны давать. Четвертое, что ему не обязаны делать. То есть, по сути, у ребенка, если вы это относитесь к ребенку или другому человеку, у него должно быть четкое понимание, кто что ему обязан и кто что ему не обязаны делать или давать или так далее. После того, как человек понял, кто ему обязан и что он обязан или не обязан, у него возникает понимание того, что выходит за рамки обязанностей. И это первая причина или источник благодарности. Чтобы объяснить человеку, что ему и кто ему обязан, или что вы обязаны или не обязаны ему делать, вы можете просто сесть с ним и поговорить на эту тему. Либо второй вариант, вы можете перестать ему давать то, что вы не обязаны, или перестать делать то, что вы ему не обязаны. Естественно, у него возникнет вопрос, почему вдруг система сломалась? И это заставит его задать вам вопрос, а почему ты не продолжаешь это делать? Вот тогда вы можете сесть и поговорить с ним по поводу того, что вы обязаны ему делать, а что вы не обязаны. Так вот, как только человек понял эти вещи и получил что-то, что выходит за рамки обязанностей кого-то, или кто-то сделал для него то, что не входит в рамки его обязанностей, так сразу же у человека возникает чувство благодарности и желание отблагодарить. И это чувство возникает автоматически. Родители, которые думают, что их дети неблагодарные, на самом деле, к вам обращаюсь, ваши дети благодарные. Просто они нечетко понимают, что и сколько вы им обязаны или должны дать или сделать. Вы можете это легко проверить, кстати. Посмотрите, как ваши дети общаются в ресторане или в обществе. Они же все время говорят там «спасибо», «пожалуйста». Они же благодарны по отношению к другим людям. Это значит, что просто вашим детям нужно объяснить или показать, что входит в круг ваших обязанностей по отношению к ним, а что не входит. Давайте теперь поговорим о степени благодарности или о глубине благодарности. Размер или глубина благодарности напрямую зависит от размера или ценности того блага, которое получил человек. Если человек не понимает ценности тех благ, которые он получил, то он их либо не будет ценить, либо будет недооценивать. А почему это происходит? Потому что оценить то благо, которое ему дают или делают для него, можно только если, первое, ребенок или человек получил не только результат, но и участвовал в процессе. То есть он может оценить благо через то, каких усилий оно стоило. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваш ребенок или любой другой человек оценил то, что вы ему дали, или то, что вы для него делаете, дайте ему возможность увидеть и оценить весь процесс достижения этого результата. Для этого либо больше рассказывайте ему про проблемы, которые вы решаете, либо лучше всего подключайте их для решения проблемы и дайте им возможность попробовать заработать хоть какие-то деньги, чтобы они поняли, насколько это сложно. То есть ваша задача – дать ребенку возможность оценить тот труд, который вы для них делаете. Ребенок или любой другой человек оценить результат смогут только через понимание или прочувствование процесса, который нужно пройти, чтобы получить такой результат. Они должны потратить свою энергию, время и нести риски, чтобы шкурой прочувствовать то, что вы для них делаете. Когда вы создаете достаток и богатство, вы ребенку даете результат, но не даете поучаствовать в процессе. Из-за этого ребенок не ценит этот результат и ведет себя неблагодарным образом. Это не значит, что ребенок неблагодарен, подчеркиваю. Он ведет себя неблагодарным образом. А почему он не ценит? Потому что он не знает, не испытывал и не видел всех трудностей, которые вы сделали для того, чтобы обеспечить ему этот результат. Ну разве он виноват в этом? Поэтому, когда вы даете результат, но не даете процесса, то он вырастает неблагодарным. Не из-за того, что он плохой, а из-за того, что он не видел результата, он не знает цену, он не видел процесс, вернее. Он не знает цену этому результату. Это, кстати, очень классный инструмент. Обязательно его попробуйте. Примените в своей жизни. Это можно применить и в отношении детей, и в отношении ваших сотрудников и так далее. Второй способ – это сделать так, чтобы ребенок или любой другой человек ценил то, что вы делаете или делаете для него. Это лишить его этого. Отнимите у него то, что вы не обязаны были ему давать. Или перестаньте делать то, что вы не обязаны ему делать. Мы люди, и поэтому только тогда, когда ребенок или любой другой человек лишается того, что было, он понимает ценность того и будет вам благодарен, когда вы вернете ему это, предварительно объяснив, что вы совсем не обязаны ему это делать либо давать. Резюмируя, скажу. Первое. Не бывает неблагодарных людей. Бывают люди, которые нечетко понимают, кто что им должен и кто что им не должен. Кто что ему обязан, а кто не обязан. Второе. Чтобы у человека появилось чувство благодарности, у него должно быть четкое понимание, что ему дают больше, чем обязаны. Третье. Глубина благодарности зависит от того, насколько ясно человек понимает ценность тех благ, которые ему дают, или тех благ, которые для него делают. Четвертое. Чтобы человек понял ценность того, что ему дают, или то, что для него делают, он должен пройти процесс и понять, насколько он сложен. Он должен прочувствовать это. Пятое. Чтобы человек оценил, что у него есть, и то, что для него делают другие люди, нужно у него это отнять, либо перестать для него это делать, а потом вернуть, но объяснив, что ему это дают, хотя и не обязаны, и для него это делают, хотя и не обязаны.
0: Мысли вслух. Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
3: Экономия точно не самая популярная тема в мире. Но если ваша цель — достичь финансовой независимости или же освободиться от работы, на которой вы живете до 65 лет, тогда вам точно нужно знать о таких вещах, как меньше расходы и больше накопления, а после — инвестиции. Если же вы молоды, как я, и у вас нету каких-то навыков, которые высоко ценятся, тогда копить деньги будет сложнее. Если у вас нет денег от слова совсем, тогда инвестировать будет сложновато, потому что у вас просто нету того, что можно инвестировать. Именно поэтому за последние 2 года наибольший вклад в мою финансовую независимость внесла простая экономия. Это лучший первый шаг для многих людей, чтобы просто улучшить свое материальное положение. Об этом сегодня и пойдет речь. О преимуществах агрессивной экономии и как она изменила мою жизнь. Экономия — это немедленный результат. Когда вы просматриваете свои расходы и способны урезать их, избавившись от лишних трат и ненужных покупок, это моментально помогает вам в вашем положении. Вы сразу замечаете прирост бюджета, выплачивать долги и кредиты становится проще, и результат не заставляет себя ждать. Экономя $20 сегодня, вы получаете те самые $20 уже сегодня, в отличие от инвестиций и работы. Это и есть тот самый немедленный результат. Сэкономленные деньги не есть деньги заработанные. Когда я это понял, это буквально перевернуло мое представление о трате денег. Тут все элементарно просто, смотрите. Чтобы заработать $100, на самом деле вам нужно заработать 130, если брать в учет налоги, которые вы платите за эти деньги. Хотя это зависит от системы налогообложения. И вот тогда к вам приходит понимание того, что деньги, которые у вас уже есть, более ценны, потому что налог на них уже заплачен. Так что экономить деньги проще и экономнее, чем их зарабатывать. Экономия — это для ленивых. И я думаю, что я на самом деле очень ленив, и многие вещи я делаю только для того, чтобы не делать что-то другое. выбор. Например, я буду очень стараться сейчас несколько лет, делая все на свете, например, эти видео и другие вещи, которые я делаю, просто чтобы не работать на работе до своих 65. Но это работает и в обратную сторону. Если я играл в видеоигры всю ночь, тогда мне придется очень сильно постараться днем. Но лично я не буду делать что-то бесполезное для себя. Лучше я поэкономлю время и деньги, и тогда мне придется работать на 20 или 30% меньше, чем я буду тратить деньги туда-сюда и оставаться в этом чертовом колесе. Если вы ленивы, как я, тогда можете воспользоваться этим для личного профита. Типа, я не стану тратить деньги просто так, потому что я не хочу работать только ради того, чтобы бла-бла-бла. Если вы ленивы, тогда экономьте, и вам нужно будет работать меньше. Вернемся к теме. Возможности. Для меня это послужило возможностью накопить определенную сумму денег и инвестировать их, получая пассивный доход. Благодаря этому я ушел с работы и избавился от огромных вычетов зарплаты, с которых я, например, мог бы платить за машину. А еще я скопил денег, живя экономно и принимая верные решения, и наконец стал свободным от нужды в заработке. Так что если я не заработаю ничего за этот год и за следующий, со мной все будет в порядке. Но если бы я тратил все эти деньги 5 лет, не копил бы их и не инвестировал, тогда я бы не смог свалиться со своей работы. Если быть экономным и копить деньги, то это откроет вам много новых возможностей. Например, если вы сможете сэкономить до 70% своего дохода в течение года, вы получаете 50% шанс утроить ваши деньги, заработать больше, чем могли бы подумать. У вас появляется возможность действовать, заняться бизнесом, чтобы выехать из страны или путешествовать по ней, и делать такие вещи, которые многие себе позволить не могут, потому что живут от зарплаты до зарплаты, продолжая бесцельно тратить деньги. Только подумайте, это может полностью изменить вашу жизнь, дать море возможностей наконец-то укрепиться на своей позиции, делать вещи, о которых вы никогда бы не подумали, просто потому что у вас есть деньги в банке, и вы не опасаетесь потерять работу или платить большие счета, хотя это займет год или полгода. Меньше стресса. Безденежье — не самая веселая вещь в мире. И это я говорю как тот, у кого вообще не было денег. Отсутствие денег может послужить причиной сильного стресса, когда у вас нет возможности, например, платить по счетам, и вы не работаете, потому что заболели. Мало того, это может просто уничтожить ваши накопления. Так что одно из самых больших преимуществ экономной жизни и сбережения денег — это установка в голове, что вам не нужно равняться на остальных и переживать о своем бюджете, потому что у вас есть финансовая подушка. Когда вы понимаете, сколько денег у вас есть и сколько вам нужно, это помогает вам буквально в момент избавиться от многих страхов. И теперь деньги не являются вашей больной темой. Вы не боитесь говорить о них с другими. Я считаю, что людям наоборот нужно говорить больше о их финансах и их понимании. Потому что это не что-то плохое, это скорее то, что нам реально нужно понимать. Большинство из нас ходят на работу каждый день, чтобы их зарабатывать, но никогда не говорят о деньгах, притворяясь, что их вообще не существует, и они работают за спасибо. А на самом деле это просто бессмыслица. Вы наслаждаетесь деньгами. Я не очень-то люблю выходить и тратить свои деньги вообще на что-либо в целом. В общем, да, это правда. Но когда я это делаю, например, когда мы идем с женой провести где-то вечер, или же я просто выхожу, чтобы купить кофе, хотя я так не делаю, но когда я это делаю, я получаю кучу удовольствия от этого. Наверное, потому что многие так делают постоянно, а я нет. Поэтому для меня это что-то необычное. Так что пореже тратьте деньги, и спустя время вам это будет нравиться куда больше.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: В Дагестане 20 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. В преддверии нового учебного года специалисты управления Росреестра по Республике Дагестан поставили на кадастровый учет и зарегистрировали право на двух крупных образовательных объектах. В селе Какамахи, это Карабодахкентский район, на учет поставлена новая школа на 220 ученических мест. Вторым объектом стала школа номер 14 в Хасаюрте на 1150 ученических мест. Это одно из самых масштабных новых учебных заведений в республике. Абитуриенты Дагестана все чаще выбирают профессию учителя, об этом сообщает Миноборнауки Дагестана. Дагестанский государственный педагогический университет имени Расула Гамзатова в этом году принял более 11 тысяч заявлений от абитуриентов. Рост интереса к профессии учителя в республике совпал с общероссийскими тенденциями. По программам вузов, подведомственных Минпросвещения России, подано свыше 714 таких заявлений. Ну и в СПЧ предложили отчислять школьников за плохое поведение. Введение такого наказания за оскорбление и рукоприкладство в отношении учителя защитит педагогов, считает глава СПЧ Валерий Фадеев. По его словам, сегодняшние законы формально позволяют отчислять хулиганов, но на практике это невозможно. С 1 октября в России изменится правило оказания стоматологической помощи. Процедуры, которые могут вызвать боль, необходимо будет проводить с обезболиванием. Кроме того, стоматологические кабинеты и отделения должны быть оснащены препаратами и оборудованием для оказания помощи при анафилактическом шоке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы Минздрава. Ну и Татьяна Ким возглавила рейтинг 20 богатейших женщин России по версии Forbes. Состояние основателя Валберис оценено в 5 миллиардов долларов. Она возглавляет рейтинг Forbes уже пятый год подряд. Ну и стало известно о росте числа доноров в России до 1,5 миллиона в год. Количество донаций превысило 3,5 миллиона. Об этом рассказали в Федеральном медико-биологическом агентстве. Это позволило увеличить заготовку цельной донорской крови с 2020 года на 47%. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте. dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Традиционное европейское рукопожатие раньше было неприемлемо в культуре Вьетнама. Сейчас, благодаря западному влиянию, многие нормы бизнес-этикета широко используются в деловых кругах. Не забывайте, Вьетнам – азиатская страна. Принимайте визитку исключительно двумя руками. Обязательно бегло прочтите ее и положите рядом на стол. Вьетнамцы не выставляют своих званий на показ, поэтому не ожидайте, что ваш партнер представится первым. Их имена состоят из семейного имени, фамильного, среднего имени и имени индивидуального. При обращении следует употреблять последнее индивидуальное имя с «господин» или «госпожа». Самодисциплина, вежливость и пунктуальность – качества, которые заложены в культуре воспитания вьетнамцев. Громкие споры в переговорах не одобряются. Вместо этого стоит проявлять такт и деликатность во всех вопросах. Будьте готовы, что вьетнамцы избегают говорить прямо слово «нет». Приветствуются общение на равных и терпение. В деловой культуре страны принято дарить и принимать подарки. При этом подготовить подарки можно даже для членов семьи ваших партнеров.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
2: Говорим по делу. Звучим для души. Радио.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Село Колоб. Оно находится в Унцукульском районе на границе с Кунзахским. Основано, предположительно, в средние века переселенцами, которых направил Суракат хан Танусинский на рубеже своих владений для их защиты. Об этом рассказывается в книге «История Унцукульского района» Ибрагимова Гаджи. Стоит отметить, что в Кавказскую войну сельчане приняли имама Шамиля. Многие пали, защищая Ахульго, а во время Великой Отечественной войны колубцы вновь проявили свою отвагу. Многие ушли на фронт добровольцами. Большинство из них не вернулись с войны живыми. Селение Колоб всегда считалось богатым. В Нагорном Дагестане его называли «Маленький Багдад». Несмотря на то, что село не является большим, его владения простираются вплоть до Игали Гумбетовского района. Колобцы в основном занимались земледелием и скотоводством. Также сельчане вели экономические отношения с селами других районов. В советское время там был образован колхоз совместно с соседним селом Иштебури. Известно, что до 60-х годов прошлого века в селении Колоб не было электричества, автомобильных дорог, а также свободных земельных участков для строительства домов. В 1961 году колобцы решили переселиться в поселок Ленинкент. В настоящее время в самом Колобе живет около 10 семей. Туда построена автомобильная дорога и подведена линия электропередач. Потомки восстанавливают свое родное село.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Маджалисе? Не забудьте включить приемник на частоте 95.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.

0: придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить? Сорву ль непонимание печать, чтоб истину открыто возглашать?
1: Притчи народов мира.
2: На поэтическое состязание, посвященное любви, собрались сотни поэтов. Любовь всегда рождает самые поэтические и красивые строки, и слушателям трудно было определить победителя. Одно стихотворение, проникнутое щемящей любовью к миру, было признано лучшим. Поэт получил за него золотую медаль. «Я отвезу эту медаль своей матери. Это ее любовь сделала меня поэтом», — воскликнул победитель. «Почему же ты не написал стихотворение о любви матери?» – удивились все. «Любовь матери не описать стихами, но все мои стихи посвящены только ей», – ответил поэт.
1: Притчи народов мира.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикунье. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикунье. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикунье. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану. Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог FM».
1: Приветствую вас, друзья, меня зовут Глеб, и сегодня мы продолжим разговор об изучении языков. Я, как и большинство людей, познакомился с английским в школе, на специальных уроках. И как и для большинства, это знакомство было абсолютно бесполезным. Обычная школьная система почти всегда хуже, чем бесполезна, и скорее учит сдавать тесты, чем учить язык. Но если вы оказались жертвой школьной системы и успели потерять всякую надежду на освоение языка, не переживайте, у вас есть все шансы наверстать упущенное. Однако наверстывать нужно правильно, поэтому давайте взглянем на суть этого процесса. Во-первых, знаете ли вы, что 14% американцев, свободно владеющих английским, не умеют читать и писать? В Индии же количество таких людей превышает четверть населения. Это довольно большие и грустные цифры, но они раскрывают природу языка. А именно, вам не нужны учебники, чтобы владеть языком. Как думаете, смогли бы вы говорить на русском языке, если бы не пришли в школу и не узнали о том, что такое существительное и прилагательное? Ответ очевиден, а все потому, что знание языка не зависит от знания правил, по которым работает этот язык. Поэтому золотое правило изучения языков звучит так. Сначала практика, потом теория. В изучении языков практика побеждает теорию. Но почему? Это легко понять, если посмотреть на то, как мы учимся ходить. Вряд ли родители рисовали для вас графики того, как и под каким углом нужно прикладывать силу, чтобы не потерять равновесие. Вряд ли они расписывали формулы и строгие физические законы, прежде чем вы сделали свой первый шаг. Нет, вы просто смотрели, как это делают другие, и пытались повторить. Да, физика – это полезное знание, и оно достойно изучения. Но не тогда, когда ты учишься ходить. Пытаясь ходить, нужно ходить. Язык работает точно так же. Согласно теории Стивена Крашена, ведущего мирового лингвиста, по-настоящему выучить язык можно только если он приобретен бессознательно, путем освоения входящего материала. Более того, в своих последних исследованиях он не нашел ни одного полиглота, который бы изучал языки иначе. То есть те, кто знает много языков, постоянно в них погружаются, что является большей частью их практики. Конечно, они не избегают учебников, но и не делают их основой своего обучения. Большая часть процесса – это восприятие языка. Окружи себя им настолько, что твой мозг будет вынужден его выучить. Но как еще можно погружаться в язык? Ну, например, смотреть фильмы с субтитрами на том языке, который вы пытаетесь выучить. Согласно исследованию 2016 года, таким образом мы улучшаем навык владения языком на 17%. Однако если субтитры на родном языке, то улучшения составляют 0%. Поэтому смотреть фильмы с русскими субтитрами – это плохая практика. Итак, большую часть времени, которое вы посвящаете на изучение языка, следует посвятить погружению в натуральную речь. Но, конечно, знать язык – это не просто понимать, о чем вам говорят, нужно еще и самому уметь говорить. Произношение очень важно. Поэтому есть вторая часть практики – пытайся повторять. Я бы назвал эту технику подражанием. В 2015 году вышло исследование, подтверждающее, что техника подражания наиболее эффективна, чтобы улучшить произношение. Особенно у начинающих. И, наконец, третья часть практики – изучаем теорию и заучиваем новые слова. Это важный шаг, но по значимости он последний. На этом этапе подключаются техники изучения языков, многие из которых могут быть чрезвычайно полезны. Например, отрабатывать грамматические упражнения, учить слова перед сном и использовать технику интервального повторения для увеличения словарного запаса. На этой ноте мы прощаемся, успешного вам изучения языков, чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управления, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог FM».

0: Новости страны и мира. О главном.
1: В сентябре ситуация с бензином в России может улучшиться. Очереди на заправках станут меньше, число АЗС с топливом увеличится, а завышенные цены у независимых продавцов начнут снижаться. Такой прогноз «Финансам Mail» дал эксперт финансового университета при правительстве России Игорь Юшков. Дефицит, который автомобилисты ощутили во второй половине августа, эксперт связал с одновременным действием двух факторов. Переработка нефти сократилась, а потребление топлива достигло сезонного максимума. Осенью спрос традиционно начинает снижаться, одновременно часть нефтеперерабатывающих заводов завершает ремонт и возвращается к работе, благодаря чему предложение бензина должно вырасти. Очереди на заправках должны сократиться, а АЗС, на которых есть топливо, станет больше, спрогнозировал эксперт. С 1 октября 2026 года россияне смогут вносить наличные через банкомат одного банка на собственный счет в другой кредитной организации. За одну операцию можно внести более 25 тысяч рублей, за сутки 50 тысяч рублей, за месяц 200 тысяч. Об этом газете «Ру» рассказал кандидат экономических наук Василий Кутин. Новый сервис будет работать через систему быстрых платежей. Клиент сможет выбрать банкомат с функцией приема наличных и направить деньги на свой счет в другом банке. Пополнить таким способом счет родственника или другого человека не получится. Главное преимущество для клиента – отсутствие зависимости от банкоматов своего банка. Особенно это актуально для небольших городов и отдаленных районов, где сеть отдельных кредитных организаций развита слабо, пояснил экономист. И в завершении выпуска певец Леонид Агутин подал заявку на регистрацию товарного знака «Агутин Мюзик Бар», сообщили газете «Ру» в сервисе проверки контрагентов «Русфайл». Бренд позволяет выпускать мерч, предоставлять услуги баров и кафе, обеспечивать деятельность артистов и их медиасопровождение, организовывать концерты, шоу, мероприятия и видеосъемки. Бар «Агутин» – музыкальный бар во Владивостоке, созданный при участии Леонида Агутина. В заведении проходят концерты, а также работает караоке-зал «Анжелика». Сам Леонид является учредителем трех организаций. Артист также имеет действующее ИП в области отдыха и развлечений. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Диалог FM. Все внятно. Все понятно.

0: Диалог FM. Это Этикет.
1: Даже если ресторан непрозрачно намекает на удобство использования зубочисток за столом, Этикет рекомендует не пользоваться этим аксессуаром в общественном пространстве.
0: Диалог FM. Это Этикет.
2: Реклама на Диалог FM.
3: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог FM.
4: Ну что, всем привет. Сегодня у меня в гостях человек, вот если честно... Если бы 3-4 года назад мне сказали, что я с ним буду записывать подкаст, я бы не поверил. И мне очень-очень радостно видеть тебя здесь. Это Петр Осипов.
5: Спасибо.
4: Тренер, просто крутой методолог, гениальной программы «Метаморфозы». Я надеюсь, я все да. правильно донес.
5: Да. Привет, друзья.
4: У меня сразу же вопросов очень много. Вот смотри, у тебя огромная насмотренность. Ты, наверное, на своих разборах увидел вот все виды бизнесов и знаешь, грубо говоря, что там нужно делать вот с А до Я. А не возникало ли у тебя за последнее время, ну, даже мысль о том, что типа, а может все-таки что-то вот там, может все-таки маркетплейс, я не знаю, ну вот бывает ли такое у тебя?
5: Нет, у меня такого не бывает. У меня есть заигрывание с IT. Вот, мне это интересно с разных сторон, да. Но когда я последний продукт сделал автоматизацию в Телеграме, я понял, все, что я делал там 5 лет в IT, можно сейчас запрограммировать в Телеграме за 2 минуты, и меня отпустило. Вот. Для меня ниша бездонна, то есть я ее постоянно улучшаю, я улучшаю именно качество продукта, делаю его веселее, легче для людей, более прогнозируемый, то есть продукт длиной в год, на самом деле, это не 5 дней. Вот, и поэтому это моя такая большая... И у людей им так сложно развиваться. Я хочу, чтобы дать им немножко праздника в этом, чтобы им хотя бы, знаешь, смазать этот непростой путь чем-то, благодаря чему ты можешь легче это пройти. С поддержкой, не так жестко, потому что жесткости хватает в жизни и так.
4: Вот смотри, давай вернемся к пункту 1, расширить зону комфорта.
5: Расширить зону комфорта.
4: Туда вошло у нас очень круто, что нужно, получается, ну, как бы бить в одну точку.
5: Это вот расширить зону комфорта вообще как стратегию, то есть улучшать то, что сильное, и то, что у тебя работает. Проделать апгрейд и видеть, да, и не разрушать, то есть постараться не брать кредиты. То есть люди этими действиями иногда хотят создать себе дополнительную мотивацию. Иногда это хорошо, переехать в другой город, но брать какой-то кредит под новый бизнес – это опасно. Я бы не рекомендовал это делать. Ваша ниша – это та, на которую денег у вас хватает именно сейчас. Смотреть то, что получается, и думать, как это можно улучшить. Второе – это, вот если мы идем, второй пункт – это цель в деньгах.
4: Окей, X2. То есть не X10, а X2 в течение года.
5: X2, понимаешь, когда… Вот смотри… Допустим, человек зарабатывает, давай, $1000. Как думаешь, какую цель он себе хочет поставить?
4: Ну, $10,000.
5: $10,000, да, стопудово. И когда он поставит себе цель $10,000, то, с чем он столкнется, это...
4: Как?
5: Как?
4: Да.
5: Понятно, тяжело.
4: И начнется самоедство.
5: И мозг не понимает, как это сделать. Он будет надеяться на чудо. И это режим очень высокого энергопотери. Цель должна быть двойная. Сейчас я расскажу про это. Я это очень долго исследовал. Если мы поставим цель $2000, например, во-первых, это рост в 2 раза, это уже будет больше. Это минимальная планка. Мы не будем ориентироваться, что только ты вот это и все. Но смотри, $2000 мозг понимает, как сделать. Во-первых, если ты сделаешь $2000, ты вырастешь в 2 раза. В следующий год ты поставил еще в 2 раза. Это будет $4000. Ты уже вырос... В 4 раза. В следующий год ты ставишь 2 раза, тебе будет $8000. И вот ты вырос в 8 раз. Ты почти вырос X10. И потратил на этот, да, потратил 3 года. Но ты в этой стратегии можешь жить долго достаточно. Вместо этого люди годами не растут, откладывают. И все время то большое-большое, и какие-то единицы прорываются. $1000, допустим, ставим. Получается $2000. Значит, $1000 тебе надо прибавить. Я считаю, что вот мы год на метаморфозах делим как 10 месяцев. Почему? Потому что 10 месяцев ты работаешь, 2 месяца ты полностью вообще без всяких целей проводишь.
4: Нифига себе. Вот да. Подробнее. Как это получается? 2 месяца?
5: Вот год. Год 12 месяцев.
4: Да.
5: Когда мы планируем год свое развитие, мы подразумеваем, что я с собой договариваюсь, что 10 месяцев я буду прилагать усилия какие-то, не очень сильные, умеренные. То есть я буду умеренно трудиться.
4: Так об этом тоже вот так отложим, чуть позже интересно, да. Что значит умеренно.
5: Да, на 6 из 10, как мы говорим.
4: Вот это интересно.
5: Да, это мы и поговорим. Да. Вот. А 2 месяца у меня вообще не будет никаких целей. Я дам себе большое вознаграждение себе, своему телу и всему. Я просто буду отдыхать. Может быть, не подряд, может быть, это как-то будет, да, разделено. Месяц, может быть. Это очень важно, давать себе передохнуть от постоянной гонки. Да, это как у спортсменов, ты не можешь тренироваться все время, да? У тебя должны быть перерывы, когда ты полностью восстанавливаешься, отдыхаешь от целей и от работы.
4: Можно практически, вот реально, то есть просто один месяц просто отключаться иногда?
5: Да, 2 месяца в году.
4: Угу. Интересно.
5: Да. Это не так много, да, в течение года, потому что ты можешь всю работу сделать за 10 месяцев, это и то, ну, это прилично, это хватает. 10 месяцев и считать удобнее. Теперь мы $1000, которые надо прибавить, делим на 10, получается $100. Получается, человеку, вы все можете сделать это, вот, поставить точку А свою, да, это вот у вас сейчас, значит, вам надо еще точку А прибавить. Тогда вы точку А свою, сколько вы сейчас зарабатываете, делите на 10 и получаете месячный такт прироста, то есть сколько надо в месяц расти. Итого у вас получается, что нужно $1000 сначала, потом 1100, 1200, 1300. Если вы идете таким способом, то ваш мозг, ему понятно, как сделать размерность $100. И у него цель вместо паники и скованности начинает вызывать интерес и энтузиазм. Он говорит, да что-то я сделаю.
4: Супер. Можно сейчас здесь прямо остановим? Я считаю, что реально очень важно все-таки вот прям остановить этот подкаст и сейчас реально выписать для себя свою точку А, умножить ее на 2 и разделить на 10 месяцев. И все у вас по итогу получается реально план действий. Ну вот пока как отдыхать 2 месяца, у меня у самого вопрос. Ну ладно, пока
5: вопросов так. Много вообще, это как бы, да. Ничего, что мы рассказываем такое.
4: Да.
5: Это вообще, это ценные сокровища. На самом деле, когда человек думает, что ему надо сделать $100, на самом деле он начинает делать то, что он может. А когда он начинает делать то, что он может, он на самом деле делает гораздо больше результат, чем тот, который он предполагал.
4: То есть вот эта идея X10, разорваться, пойти там в какой-то нереальный
5: она
4: масштаб.
5: Она блокирует.
4: Она блокирует по факту действия. Да.
5: И она отрезает какие-то действия, которые, ну, это как-то мелко кажется. Да. Это как бы не мой масштаб, не масштаб моей цели.
4: А реальность чуть-чуть другая, да. Вот в этом весь все напряжение. Очень прикольно, супер.
5: Да, и когда ты ставишь, ты разрешаешь себе действовать, потому что план не очень большой, потому что люди боятся проиграть. Это очень сильно. Когда у тебя цель небольшая, но все равно больше, чем было. Да, то есть другая крайность вообще ставит цели, которые тебе не на вырост. Да, то есть тоже там ты зарабатываешь $10000 и ставишь себе $100, но это куда, ни о чем. Да, если у тебя это $10000, у тебя должен быть шаг $1000 хотя бы. Да, то есть шаг должен быть соразмерен с твоим объемом. И тогда мозг, у него функция нас оберегать, тогда он в безопасности, он начинает тебе предлагать действия, и ты входишь во вкус, то есть у тебя начинает получаться. Ты начинаешь любить то, что ты делаешь, и ты находишься как раз вот в этом состоянии безопасности, что тебе не надо там разрываться.
4: Просто спасибо. Я сам для себя очень много сейчас понимаю. Идеально. Вот давай теперь я вот закладку оставил, теперь ее вот так вот откроем. 6 из 10. Объясни эту концепцию. Жизнь, ну, вот на 6 из 10.
5: Первое, скажем, да, расширять зону комфорта. Да. Второй пункт — это поставить себе умеренную денежную цель. Если ты сделаешь больше, если сделаешь $10000, ты будешь в 10 раз больше молодец. Ты будешь чувствовать себя классно. Но если ты поставишь себе $10000 и сделаешь 5 даже, или даже 8, ты скажешь, что ты не очень, да? В 2 раза, ты просто неудачник. Так люди делают, 100%. И третье, это режим 6 из 10 вообще. 6 из 10 это концепция, которую я понял, когда бегал марафон. Вот я в свое время бегал марафоны, триатлоны, Ironman половинку я сделал. Знаешь, так где ты бежишь, где ты плывешь сначала, потом на велосипеде, потом бежишь. Вот. И когда ты бежишь марафон, например, 42 километра, ты не можешь бежать на всю мощь, на 10 из 10 или на 8 из 10, потому что ты сразу растратишься. Тебе нужно бежать, думая о всем маршруте. Когда ты бежишь, думая о всем маршруте, тебе внутри будет казаться, что ты бежишь вообще, как будто не напрягаешься. Вот это вот состояние 6 из 10, да, но там люди знают, аэробный, анаэробный порог, порог, после которого у тебя резко начинает подниматься пульс в тренировках, да. Чтобы все-таки год — это марафон, и к нему надо подходить, как вообще жизнь — это марафон, это в долгую, да, игра, это не в короткую. И для этого твои, я даже когда бегал и тренировался, у меня был такой тренер, который объяснил, ты должен бегать так, чтобы ты не уставал. Концепция вот в том, чтобы ты бегал не уставая, тогда ты начинаешь... не вот выжимать из себя последний. Ты должен бег стать комфортным. И вот 6 из 10 это поставить себе, ставить вообще глобально такие цели, которые тебя развивают. Это не цели на 2 из 10, когда тебе ты ничего прям не сделал. Это 6 из 10. Да, мы знаем, что такое 6 из 10. Это оптимальная тренировочная нагрузка чуть ниже, чем сильная.
4: Супер. А вот можно практически? Вот как я это понимаю? Условно. Вот у меня был график на 10 из 10. Где-то у меня 5 встреч, там, 7 еще есть какая-нибудь, там, не знаю. А вот 6 из 10 — это, допустим, провести там 2-3 встречи, где мне хорошо, и я выхожу с ощущением, как будто я бы мог еще дожать.
5: Именно.
4: Но я в этот момент себя вытаскиваю.
5: Да.
4: Вот это и есть 6
5: У многих 10. Людей, когда они себя перегружают слишком сильно, расходуя весь свой ресурс. А потом выгорают и просто выпадают из процесса. 6 из 10, например, начинается с того, сколько дней в неделю ты работаешь. Mm-hmm. Да, ну, вот у нас, мы на метаморфозе используем психологию 4 на 3.
4: То есть 4
5: дня ты работаешь, 3 дня ты посвящаешь всему, кроме работы. Если ты предприниматель особенно, это очень важно делать. Потому что если ты постоянно занимаешься гиперконтролем в офисе, это график называется 7 на 10.
4: Да.
5: Когда ты просыпаешься, да, с утра, и первое, что ты, о чем ты думаешь, это в Телеграм заходишь, каналы проверять рабочие, все ли там, или там на отдыхе и так далее. Вот, это, конечно, надо выключать. Выключать это непросто, особенно когда человек работать любит больше, чем жить. Умеет, так скажем. Вот. И когда ты ограничиваешь, если ты зависимый человек, который очень любит работать, нужно ограничивать себе. 4 дня, прям, которые самые, мы 4 на 4 делаем, и они сокращают резко до 16 часов. И неизбежно начинают формировать команду себе, ставить цели. Потому что когда ты такой гиперконтролер, когда ты... Ну, это такой... Ну, у нас есть...
4: Да-да-да, это обобщенное.
5: Короче, цель должна быть умеренная.
4: Все, я понял.
5: Она должна быть та, с которой ты справляешься, тебе на все должно хватать
4: вот,
5: время.
4: Вот про 4 и 3 у меня там, внимание, все застряло. Просто я вообще сейчас пока... Это для меня нереально. Вот, во-первых, давай так... объясни вот на конкретном примере, как это 4 из 3. И второе, вот какой-то кейс наглядный, где я могу понять, что был чувак, вот я сейчас просто, для меня это очень, ну, такая ситуация, то есть вот этот, только заработал денег и такой постоянно находится в напряжении. И как это 4 дня работать, типа, как? Кто так сделал? Что с ним случилось? Они живы? Все ли хорошо?
5: Да, это парадокс, но я думаю, что основная творческая деятельность происходит в моменты между работой. То есть поэтому не должно быть слишком много. Когда ты отдыхаешь, гуляешь по лесу, занимаешься чем-то. Вот, например, у тебя есть жена. Правильно? Это сколько ей уделить времени в неделю?
4: Это вопрос.
5: Сходить. Да. Допустим, день да. какой-то, да? Сходить на свидание один раз. Да, уделить вот как жене именно. Понятно, что кто-то работает вместе там, да? То есть, но вот и тогда потеряется же муж-жена. Вот жена, допустим, день, мы с ней. Детей на полочку или там куда-то. Да, вот день, где мы вот вдвоем, допустим. Mm-hmm. Или какое-то время, да, этого дня вдвоем. Хорошо. Еще есть день. Да, есть там дети, родители. Им сколько? Тоже надо какое-то время провести. Да, допустим, им тоже дадим там, воскресный день. Еще вопрос.
4: Друзья.
5: Ты сам.
4: Mm.
5: Вот куда?
4: Ну, там.
5: Обычно этого нет просто. То есть обычно у человека нет времени, которое он может проводить с собой. Это важно сделать. И тогда это время у человека случается смена деятельности, время с собой, да, на творчество даже, где-то с друзьями в баню сходить можно, да. Время там, без жены, без детей, без родителей, без всех. То есть распределение, то есть каждое время получает свое назначение. Когда я работаю исходя из цели. У меня есть цель на месяц, у меня есть... Ну вот, я работаю как-то с пониманием этого. Я ищу там свою деятельность. Я, на работе я работаю. Не то, что я сижу дома, знаешь, некоторые с дома работают там. Это не очень эффективно. Потому что дом перестает быть домом, а работа перестает быть работой. Что-то среднее получается. На работе я работаю.

0: слишком много. Не предназначено, не может человек разместить. Там раз в неделю, да, сходить куда-то, что-то, именно как с женой, понятно, что видеться можно чаще, да. Но это классно. Это уделение специфического внимания этой сфере жизни. И потом дети, они тоже же запомнят. Не просто вечера, когда там батя сидел в телефоне, да, смотря какие-то дела решая, а вот это специально проведенное время. Да, вот мы вспоминаем с родителями время, которое они проводили, когда они в парк с нами ходили куда-то там. Вот это специальное время, где они были с нами. Да, да, прикольно, когда батя брал с собой куда-то там, например, это тоже прикольно, да. Но вот время специальное есть. Его тоже не должно быть слишком много. То есть его должно быть достаточно. Чуть-чуть. И вот тогда вот и получается такая разнообразная... Опять, это для тех, у кого... Кто уже... У кого сложился первое понимание, что я влияю на результат, и теперь мне нужно жить полноценную жизнь, заниматься творчеством, для того, чтобы у меня приходили идеи, для того, чтобы в понедельник я приходил соскучившись, да, что в понедельник я уходил, приходил на работу с интересом и удовольствием, а в четверг я уходил там не сильно уставший, а в понедельник я снова хочу туда прийти.
1: Идея просто гениальная. Теперь такой практический вопрос. Вот если прям смотреть на вот эту концепцию 4, да, из 3, из недели, да, вообще 4 рабочих дня, вот практически. То есть это прям реально работа 4 дня и все 3 вот этих вот отдыхать, или это можно делать в разбивку?
0: Что отдыхать? Ничего себе. Там отдых. Жена, дети, родители. Это смена деятельности.
1: Окей, да-да-да. Окей, хорошо. Да. Ну, то есть, вот если прям как график, методологически, это прям должно быть подряд идти отдельно 3 вот этих дня? Или это может быть разбивку?
0: Здесь каждый человек выбирает сам.
1: Да.
0: Мы такой график сделали для людей, которые очень много работают и выгорели. И которые после, кроме работы ничего не видят. И вся жизнь у них — это жизнь в промежутках после работы, да, в оставшееся время. И оказалось, что просто большой объем времени, он не ведет к качеству этого времени. Нету, то есть оно есть только на самых первых порах, может быть. Но потом, с точки зрения длительного времяпровождения, это неэффективно просто.
1: Окей.
0: Да, время должно быть эффективно распределено. То есть вместо того, чтобы работать много, нужно работать правильно. А чтобы работать правильно, нужно понимать, откуда и куда ты идешь. Должны быть выставлены правильно цели, приоритеты и так далее. Если цели нормально выставлены, то цель — это измеритель качества твоего времени, ведешь ты туда или нет.
1: Мы еще находимся в шаге номер 1 — увеличить зону комфорта.
0: Нет, или это уже?
1: Или это
0: в шаге
1: вот это
0: номер
1: все?
0: 4.
1: А, окей.
0: Увеличить зону комфорта, поставить умеренную денежную цель, распланировать себе график, ну вообще 6 на 10, да, снизить напряжение своей, всех своих целей и задач.
1: Что дальше?
0: Про цель мы сказали, но я бы сказал 4 отдельно, что найти и сформировать свой продукт, конечно, тот, который подходит именно тебе, потому что это задача у многих людей нерешенная. То есть, как ты зарабатываешь деньги, за счет какого продукта, который аутентичен и востребован одновременно. Перестать одновременно, да, скрестить то, где у тебя есть деньги, и то, где есть твой интерес в единый продукт. То есть, это вот называется продукт, это шаг номер 4.
1: То есть, можно здесь вот практически, то есть, нужно выписать список своих интересов и примерно попробовать их совместить и понять, какая это ниша?
0: Это так не работает.
1: А как?
0: Я думаю, что вообще саморазвитие не работает.
1: Вот так.
0: Да. Типа, к зубному не пойду, сделаю сам, по советам из Ютуба. Тем более операцию. Да, то есть вот эта тема саморазвития, что я могу сам что-то сделать, это для таких очень-очень-очень-очень начального этапа. Любой результат — это результат не действия, а взаимодействия. И, соответственно, не нужно рассчитывать даже на то, что ты дома сделаешь, там, все это выпишешь, сделаешь сам. Это вообще не нужно, потому что ты это сделаешь только во взаимодействии правильной системы с правильным специалистом. Потому что, вот, знаешь, люди понимают интуитивно, что они операцию себе на зубах не будут делать. Но почему-то с развитием им кажется, что это вообще легко. Но в итоге они просто ставят большую цель, выгорают и вот не, идут не туда и просто в коме годами ходят по кругу. Пятый шаг, бы я сказал, да, что это элемент такого идеального года жизни, это найти систему, на которую ты будешь опираться.
1: Это какое-то обучение, это какое-то
0: Это может быть
1: группа.
0: Обучение, это может быть сообщество, это может быть система. Там, вот я, например... Там сейчас меня очень интересует гештальт как подход, вообще гештальт-психология. Там я понимаю, что опираясь туда, я опираюсь на опыт всех людей, которые там есть. Да? То есть

0: должен быть, да, если ты хочешь там похудеть, например, или там постройнеть, да, то ты прежде всего должен думать не о том, как правильно диету себе скачать в PDF-файле, а с каким специалистом я буду выстраивать отношения. То есть отношения с тем, кто является проводником результата, является ключом к результату. Да, потому что ты можешь, да, там, себе тренировки какие-то скачать, например. Но ты их можешь сделать, если ты физически очень талантливый и одаренный. Вот в этом редком случае ты можешь это сделать. Но в большинстве своем ты далеко не уедешь. Да, ты себя не напряжешь. То есть тебе надо найти того, с кем ты бы мог это сделать. И это так во всех сферах, даже в бизнесе. Да, думать, а на кого ты можешь опираться, кроме себя еще? Кто еще вовлечен в цель твою, в цели, в стратегию изменений, кроме тебя? Если вовлечен только ты, то бизнес будет течь и идти только на твоем, на твоей энергии. Когда ее не будет, все, она переходит в состояние гомеостаза. То есть повторяем текущее. То есть во всех сферах важно найти, на кого ты будешь опираться. Это очень важно и классно, потому что можно опираться не только на себя, оказывается.
1: А если, допустим, нет партнера, то у нас сотрудников каких-то,
0: партнера,
1: допустим?
0: Партнера вообще, я бы сказал, что тема с партнерством — это такая сброс ответственности очень часто.
1: А ты вообще в партнерство не веришь или как?
0: Я верю в партнерство, как... Для чего он классный партнер, смотря где.
1: А вот можешь какие-то вот тут расшить смыслы такие, вот такого, скажем, успешного партнерства или неуспешного? В чем там вот разница?
0: Слушай, я тебе так скажу. Партнерство классно, чтобы стартовать, когда обоим страшно, например. Да, я да ты, да мы с тобой, и нам вместе легко делать то, что... Но очень часто люди в партнерстве приходят, и они не хотят дальше расти, потому что один считает, что он делает больше, и денег, если даже будет в 10 раз больше, то я уже не хочу, чтобы это было. В итоге идет зависание нераспределенной ответственности совершенно очень часто. Мне так кажется, что очень часто партнерство — это беременность своей ответственностью и своим проектом. Вот. Либо же ты должен вступать в партнерство там, с уже очень зрелой, автономной и самодостаточной. Очень часто люди в партнерстве оказываются, и для них это становится скорее проблемой уже. Потому что это мое предположение, да, есть люди, у которых это получается, есть там Витя Кузнецов, все инструменты.ру, они там 100 тысяч лет друг с другом, да, то есть такие всегда примеры есть. Да, но чаще всего я вижу другое. Чаще всего я вижу, что нераспределенная ответственность, обязанности, каждый занимается, чем он хочет, чем он может. Сотрудники по принципу мама, папа, бабушка — это когда ребенок бежит к тому, кто меньше ругает. Я считаю сейчас, что между тобой и деньгами должно быть как можно меньше людей. Между тобой и твоими деньгами должно быть как меньше людей и посредников. Особенно, когда там муж, жена. То есть это бывает осложняет все остальные сферы жизни, потому что когда муж твой бизнес-партнер, то деньги часто побеждают личную жизнь в том смысле, что все разговоры про работу, и теряется и то, и другое.
1: Вот давай вот тут обсудим, очень интересно, потому что я со своей супругой уже очень давно вместе работаю, то есть мы так или иначе взаимодействуем.
0: Ну, да.
1: Мы, бывает, расходимся в проектах, и бывает, да, сходимся. И вот твоя точка зрения на это счет.
0: Слушай, моя точка зрения такая, что каждая пара выбирает то, что ей подходит, и имеет на это полное право. Да? Дальше есть приметы, все остальное — это приметы. Да? То есть для многих это является тем, что вредит. А может быть и не так. То есть каждый творец сам своего счастья, делает, как ему удобно. Да, партнерство — такая тема очень непростая, бывает часто. И часто она бывает обусловлена, что человек не понимает, как делать результат ему самому.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог ФМ». Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».

0: В Дагестане 21 час. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. В Мамедкале завершили строительство домов для пострадавших от наводнения дагестанцев. Проектом предусмотрено было строительство жилого дома с гостиной, кухней, тремя спальнями, санузлом и гардеробной. Улицы уже оборудованы бордюром и отдельными заборами. Я напомню, что по поручению временно исполняющего главы Дагестана Федора Щукина и председателя правительства Дагестана Магомеда Рамазанова, лично они контролировали ход строительства домов на базе стройплощадки в рамках рабочих поездок в Дербентский муниципалитет. Ставку туристического налога в текущем году в Дербенте заморозили. Она останется на уровне 2025 года и составит 1%. Об этом сообщает администрация города. Такое решение принято было из-за падения турпотока в мае и в июле почти на 50% по причине неблагоприятных погодных условий в Дагестане. Туристический налог, я напомню, что в Дербенте ввели еще с 1 января 2025 года. Первоначальная ставка составляла 1% от стоимости проживания, но не меньше 100 рублей в сутки. В России пресечена деятельность межрегиональной банды, которая наладила выпуск и продажу поддельных учебных пособий. Об этом сообщает РБК «Кавказ» со ссылкой на МВД России. Оперативники ликвидировали 4 нелегальных цеха, один из которых находился в Дагестане. Сотрудники правопорядка обнаружили компьютерную технику для верстки и 74 палеты с контрафактом. Ответ нашей страны на украинские удары по экономической и торговой инфраструктуре будет жестким. Об этом Блумберг заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. При этом он отметил, что Москве не нужна какая-либо военная эскалация на Украине, так как армия России и так продвигается вперед. Ранее Владимир Путин, я напомню, что подписал указ о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры. Кстати, согласно этому документу, российские власти теперь смогут вводить временное управление на предприятиях, владельцы которых не принимают меры по обеспечению их безопасности. Песков, комментируя этот указ, объяснил, что зачастую собственники предприятий не уделяют должного внимания принятию мер безопасности. Самой полезной является мелкая жирная рыба – это сельдь, сардины, скумбрия и мойва. По мнению диетологов, размер рыбы напрямую связан с количеством токсичных компонентов. По словам экспертов, чем больше рыба, тем больше она накапливает в себе разных вредных веществ, особенно если речь идет о морских обитателях. Ну и средняя температура поверхности Мирового океана достигла самой высокой отметки с 1979 года. Об этом сообщает телеканал 360.ru. Средняя температура Мирового океана составляет сейчас плюс 21 градуса Цельсия. За 47 лет наблюдения, по данным экспертов, потепление связано с двумя процессами. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от «Элко» и «Билайн» вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. «Элко». Подключайся к своим.
3: Радиоканал Диалог ФМ. Регистрационный номер L номер TU 0500449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Деловой этикет в Словакии включает правила поведения в профессиональной обстановке, которые учитывают культурные особенности страны. Некоторые аспекты этикета – приветствие и прощание, деловые переговоры, правила дарения подарков и деловой переписки. Приветствие, рукопожатие и прямой зрительный контакт. Мужчины первыми протягивают руку, затем женщины. Некоторые дамы могут отказаться от рукопожатия, предпочитая легкий поклон головой. Прощание, обмен рукопожатиями. Иногда достаточно одного приветствия без рукопожатия. Установление контакта. Для новых встреч – знакомство. Для знакомых – приветственный маленький разговор – small talk. Обсуждение ключевых моментов. Стороны уточняют формат встречи и ее продолжительность. Прояснение позиции партнера. Участники обозначают свои цели и задают вопросы, ответ на которые хотят получить в ходе переговоров. Финальная стадия – закрепление договоренностей. Решение, принятое в ходе переговоров, фиксируется в протоколе встречи или электронном письме. Важно поблагодарить партнеров за встречу и завершить переговоры на позитивной ноте. Подарки не обязательны, но служат приятным жестом. Если подарок выбран, он должен быть уместным и отражать культуру или продукцию компании. Не рекомендуется дарить, например, хризантемы или калы, которые считаются традиционными похоронными цветами. Также не стоит дарить дорогие подарки, так как в большинстве компаний существуют ограничения на их стоимость. Подарок вручается в конце встречи или после успешного завершения переговоров и обычно открывается сразу после его получения. Приглашение на встречу принято отправлять по электронной почте, указывая место, время и предполагаемую продолжительность. В письмах используется профессиональный и уважительный тон, вопросы формулируются четко и коротко. Подпись в электронной почте – профессиональная, с указанием имени, должности и контактной информации. Своевременные ответы. Рекомендуется отвечать на письма в течение 24-48 часов, даже если это просто подтверждение.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Мы вместе уже 8 лет. Мы жили в Ирландии в 30 километрах от Дублина на съемочной квартире. Я проводил все время в зале. Я верил, что однажды стану чемпионом. И она верила в это. Несмотря на нехватку денег, Ди готовила мне здоровую еду, помогала соблюдать режим. Она отдавала себя этому. Когда я приходил домой без сил, она всегда говорила: «Конор, все хорошо, ты сможешь сделать это». Здесь нет таланта. Это тяжелая работа, это навязчивая идея. Таланта не существует. Мы все равны, как люди. Вы можете быть кем угодно, если вы уделите время. Вы достигнете вершины и всего остального. Я не талантлив, я одержим. Совершенство – это не мастерство, это отношение. Все в твоей голове. Ты тот, кем себя сам провозглашаешь. Я говорю себе, что я чемпион в двух весовых категориях. Ты должен сначала видеть в своей голове, перед тем, как это увидит твои глаза. Я надеюсь, это вдохновит людей на то, что они действительно хотят. Каждый человек – продукт своего окружения. Поэтому я стараюсь быть с грамотными людьми. Изолироваться, чтобы сконцентрироваться на целях. Изоляция, визуализация, мотивация и самоотверженность. Ничего больше нет в моей жизни. Должно быть так. Никаких посторонних. Вы должны иметь команду и фокус на своем деле. Мне не нужны друзья, не вовлеченные в это, или находящиеся на другом пути. Это просто не имеет значения. Я всегда верил в свою команду, что мы лучшие, и был прав. Некоторые бросают тренеров, переходя в другие залы. Для меня это показатель слабости, слабости духа. Я же имею пуленепробиваемую команду. Команду, которая получает выгоду от меня и дает мне уверенность. Я наслаждаюсь плодами своего тяжелого труда. Никто не работает усерднее меня в клетке и за ее пределами. Я рабочая лошадь. Я собираюсь наслаждаться преимуществами этой жизни. Я куплю большой особняк в Лас-Вегасе. Я накуплю себе кабриолетов. Я привезу всю свою команду. Я буду баловать их. Дам им эту жизнь. Никто не хочет вставать в 4 утра и идти бегать, когда еще совершенно темно. Но это необходимо. Единственная причина, почему я это делаю так рано, это потому, что я верю в то, что никто другой не делает это. И это дает мне маленькое преимущество. Драгоценный камень нельзя отполировать без трения. Так же и человек не может стать успешным без достаточного количества трудных попыток. Существует 3 секрета успешных людей. Уверенность в себе, положительный мыслительный настрой, честная и усердная работа. Многие люди знают эти 3 принципа, но немногие из них могут воплотить их на практике. Никогда не станет успешным тот, кто не готов идти до конца или начинать сначала, кто боится получить травму или что-то потерять. Люди будут слушать и черпать позитив из моих слов, вдохновляться и идти вперед. Другие будут критиковать, распространять негатив. Разница в том, что одни останутся на месте, а люди, вдохновившиеся этим, возвысятся и тоже однажды испытают подобную жизнь. Это человеческая природа.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Ищешь особый подход? Слушай «Радиодиалог». «Радиодиалог».
1: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
2: Притчи народов мира.
3: Однажды один человек попал в кораблекрушение и был выброшен волной на необитаемый остров. Он единственный остался в живых и беспрерывно молился о том, чтобы Всевышний спас его. Каждый день он всматривался в горизонт в надежде, что увидит идущее на помощь судно. Вымотавшись окончательно, человек решил выстроить себе хижину из досок, которые выбросило на берег после кораблекрушения. Но однажды, вернувшись на берег после поисков пищи, он увидел, что его хижина объята пламенем. Дым столбом поднимался к небу. Самое ужасное, что вместе с хижиной сгорели все его оставшиеся вещи. Он остался ни с чем. Человек больше не мог сдерживать своего гнева и от отчаяния закричал: «Господи, как ты мог со мной так поступить?» — рыдал он. Но на следующее утро его разбудил гудок корабля. Корабль шел к острову, чтобы спасти его. «Как вы узнали, что я здесь?» — спросил человек матросов. «Мы увидели дымовой сигнал», — ответили они. «Милость Всевышнего безгранична».
2: Притчи народов мира.

0: в эфире рубрика «Вкусно-полезно». В этой рубрике я продолжаю обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня речь пойдет о настоящем жидком солнышке на нашем столе, об апельсиновом соке
1: под брендом «Сильбейси».
0: Этот яркий напиток является одним из самых популярных, и это не просто вкусная привычка. Давайте разберем, почему же апельсиновый сок заслуживает места в вашем рационе. Во-первых, витамин С – это, пожалуй, самая известная его заслуга. Один стакан натурального апельсинового сока покрывает практически всю потребность взрослого человека в витамине С. А этот витамин – наш главный защитник. Он укрепляет иммунную систему, помогая бороться с простудами и инфекциями, является мощным антиоксидантом, нейтрализуя вредные свободные радикалы, и ключевой игрок в синтезе коллагена – это белок, отвечающий за молодость кожи, здоровье суставов и сосудов. Апельсиновый сок – отличный источник фолиевой кислоты или витамина В9. Этот витамин абсолютно незаменим для нормального кроветворения, профилактики анемии и, главное, для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает регулировать уровень гомоцистеина – аминокислоты, высокий уровень которой связан с риском инфарктов и инсультов. Также фолаты критически важны для женщин, особенно планирующих беременность, и в первом триместре – для правильного развития нервной трубки плода. Калий – это минерал, антагонист натрия, соли. Он помогает контролировать артериальное давление, снижая негативное воздействие соли на сосуды. Калий жизненно важен для нормальной работы всех мышц и для передачи нервных импульсов. Помимо витамина С, апельсиновый сок содержит целый спектр других биологически активных веществ – флавоноиды, гисперидин, нарингин, каротиноиды. Это мощные антиоксиданты и противовоспалительные агенты. Они работают синергично, усиливая защиту клеток от окислительного стресса, который лежит в основе старения и многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и некоторые виды рака. А еще апельсиновый сок – это быстрый источник энергии и гидратации, то есть способствует поддержанию водного баланса организма. Но и у всего хорошего есть мера. Один стакан 200-250 мл – это разумный дневной максимум. Также не стоит пить его натощак, так как он может раздражать слизистые желудка. Людям с сахарным диабетом, гастритом, с повышенной кислотностью, язвенной болезнью в стадии обострения, а также при аллергии на цитрусовый, апельсиновый сок употреблять не рекомендуется. Друзья, пейте этот напиток осознанно, будьте здоровы и полны энергии. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч в эфире.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог FM». Аварская пословица.
2: Хамида Тлилире Куларим, чудо Хакибире Куларим. Ослу седло не подходит, коню колесо. Хамида Тлилире Куларим, чудо Хакибире Куларим.
1: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог FM».

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что Александр Дюма много ездил по России и все это время находился под наблюдением? Вот отрывки из докладных. Он имеет страсть приготовлять сам на кухне кушанье и, говорят, мастер этого дела. В Казани не произвел никакого хорошего впечатления. Многие принимали его за шута по его одеянию. Видевшие же его в обществе нашли его манеры и суждения вовсе не соответствующими его таланту. Разведал секреты готовки стерляди на Волге. Ездил в Переславль за селедкой, оценил сырую конину и отверг кумыс. В 1859 году Александр Дюма отправился на Кавказ, чтобы увидеться с имамом Шамилем. Отправляясь в путешествие, он обещал читателям своего журнала «Монте-Кристо» посетить стан Шамиля. Дюма задавался вопросом, знает ли Шамиль наше имя и позволит ли он нам провести одну ночь под его палаткой. И тут же сам себе отвечал, почему бы и нет. Разбойникам Сиерры оно хорошо известно, и они охотно разрешили нам провести у себя три ночи. Встреча, к сожалению или к счастью, не состоялась. Но, вернувшись в Париж, писатель опубликовал свои впечатления в книге «Кавказ. От Прометея до Шамиля».
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Мысли вслух.
1: Большинство людей искренне верят, что богатство принадлежит тем, кто умнее, тем, кто образованнее, тем, кто лучше анализирует, тем, кто способен видеть больше возможностей, чем другие. Это звучит логично, это звучит справедливо. И именно поэтому это почти полностью неверно. Богатство в реальном мире почти никогда не принадлежит самым умным. Оно принадлежит тем, кто стратегически осознан. Никколо Макиавелли понимал это еще в XVI веке. Он видел, как люди с высоким интеллектом разрушали себя сомнениями, в то время как менее одаренные, но более решительные занимали позиции, которые затем приносили власть и деньги. И если ты внимательно посмотришь на реальный мир, ты увидишь то же самое. Люди, которые остаются бедными, часто знают больше, читают больше, думают глубже. А люди, которые богатеют, часто действуют быстрее, проще и грубее. Это не ошибка системы, это и есть система. Макиавелли писал, что удача благоволит не самым достойным, а самым решительным. И это утверждение ломает современную мораль, потому что нас учили иначе. Нас учили, что если ты все сделаешь правильно, мир обязательно вознаградит. Но Макиавелли смотрел не на то, как должно быть, а на то, как есть. И в мире, как он есть, стратегия всегда побеждает интеллект. Интеллект без стратегии превращается в паралич. Человек видит слишком много вариантов, слишком много рисков, слишком много возможных исходов, и в итоге он не делает ничего. Макиавелли бы сказал: «Человек, который видит все опасности, но не действует, уничтожается временем». Большинство бедных людей уничтожено не ошибками, а бездействием. Они слишком долго анализируют, слишком долго ждут идеальных условий, слишком долго хотят быть уверенными. Но уверенность никогда не предшествует действию. Она следует за ним. Есть момент, который навсегда меняет восприятие. Когда ты понимаешь, что богатство – это не награда за ум, а результат участия в игре. Если ты не в игре, ты не можешь выиграть. Многие умные люди вообще не входят в игру. Они наблюдают, комментируют, критикуют, но не рискуют. Макиавелли писал, что осторожность без движения – это замаскированный страх. И страх – одна из главных причин бедности. Не страх бедности, а страх ошибки. Страх выглядеть глупо. Страх потерять статус. Страх признать, что ты не знаешь. Именно поэтому часто богатеют те, кто кажется менее умным. Они не застревают в бесконечном анализе. Они спрашивают иначе. Не «а что, если не получится?», а «сможет ли это меня уничтожить?» Если ответ «нет», они действуют. Это мышление Макиавелли. Он не искал идеальных ходов. Он искал допустимые риски. И это ключ. Современное образование учит анализировать, но не учит действовать. Оно выращивает людей, которые блестяще объясняют, почему что-то не сработает, но не могут построить ничего работающего. А богатство всегда следует за теми, кто двигается раньше других, понимая территорию. Ты не обязан быть гением. Ты обязан оставаться в игре достаточно долго. Богатство редко приходит из-за одного удара. Оно приходит из-за способности переживать длинные периоды без результата. Макиавелли понимал это. Он знал, что сила формируется в тишине, что самые опасные игроки – это те, кто может долго действовать без аплодисментов. Большинство людей не выдерживают этого. Им нужно подтверждение. Им нужно признание. Им нужно ощущение прогресса. И когда этого нет, они сходят с дистанции. Вот почему люди с меньшим интеллектом часто выигрывают. Они не обманывают себя сложностью. Они принимают грубую реальность и продолжают двигаться. Макиавелли бы сказал: «Лучше быть слегка наивным, но неостановимым, чем блестяще умным и неподвижным». Есть еще один принцип, который большинство никогда не принимает. Людей судят не по сути, а по проявлениям. По тому, как ты входишь в комнату, как говоришь, как действуешь, как выдерживаешь давление. Это не поверхностность, это психология. Макиавелли писал, что люди видят глазами, а не разумом. И в современном бизнесе это верно как никогда. И здесь появляется вопрос, который стоит задать себе честно. Не достаточно ли я умен, а готов ли я продолжать движение, пока другие сомневаются? Потому что деньги не идут к тем, кто знает больше. Они идут к тем, кто дольше остается в игре. Богатство не растет линейно. Оно приходит скачками после длинных периодов тишины. И человек, который не способен выжить в этой тишине, никогда не увидит взрыв. Макиавелли понимал власть как контроль над временем. Тот, кто контролирует время, контролирует результат. Большинство людей ломаются раньше. Они ищут оправдания. Они меняют направление. Они бросают за шаг до сдвига. А дисциплина – это не просто привычка. Это оружие. И оно работает тихо. Чем больше человек хочет создать нечто значимое, тем дольше он должен действовать без признания. И вот почему так мало людей становятся богатыми. Они не могут выдержать невидимость. Но богатство строится в тишине и проявляется внезапно. И если ты хочешь понять, почему одни остаются бедными, а другие богатеют, нужно перестать смотреть на интеллект и начать смотреть на стратегию, терпение и способность действовать без гарантии.
0: Мысли вслух.

0: В Дагестане 22 часа. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. В ближайшие дни крупные партии топлива и газа поступят на нескольких автозаправочных станциях Махачкалы. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. На данный момент запас есть на трех заправках. Это Зучи на улице Генерала Омарова, а также заправка Плюс на Хушицком шоссе, а также заправка Ясин на проспекте Аметхан Султана. В ближайшие дни АЗС поставки РЭД получит 350 тонн топлива, оба филиала Плюс 300 тонн газа и 250 тонн топлива, а также АЗС ВНК 112 тонн топлива и 254 тонна газа. Суд вынес обвинительный приговор 55-летнему жителю села Бабаюрт, это в Дагестане, который повторно управлял мопедом в состоянии опьянения. Об этом сообщает прокуратура Дагестана. Установлено, что в мае текущего года мужчина, ранее уже привлекавшийся к административной ответственности за пьяное вождение, снова сел за руль мопеда в нетрезвом виде. Полицейские потребовали пройти медицинское свидетельствование, но мужчина отказался. Суд назначил наказание в виде 120 часов обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами на 3 года. Мопед нарушителя конфискован в доход государства. В нашей стране представили единый визуальный стиль универсального QR-кода для оплаты. Его разработала национальная система платежных карт. Я напомню, что с 1 сентября универсальный код будет использовать в обычных магазинах, так и при покупках онлайн. Он придет на смену разнообразным QR-кодом и упростит процесс проведения финансовых операций. Куриное мясо стало самым потребляемым на планете. В 2023 году в мире было выращено 76 миллиард кур против 48 миллиардов в 2006 году. Я напомню, что «Нью-Йорк Таймс» еще писал, что этот продукт считался дорогим, его могли позволить себе только избранные. Сейчас он превратился в главный источник белка, при этом эксперты считают, что пик курицы еще не пройден. Основной рост обеспечивает азиатско-тихоокеанские регионы. Но и в Госдуме призвали наладить связь в поездах дальнего следования. Об этом пишет nefs.ru. По данным депутатов, поезда дальнего следования должны иметь доступ к спутниковому интернету, а качество связи должно быть обязательной услугой для пассажиров. Технологии уже существуют, разработанные станции спутниковой связи, ведутся тесты терминов и на железной дороге. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном – из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А-плюс для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А-плюс, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Сливочное масло оказалось гораздо вреднее растительного. Об этом написала в своем телеграм-канале врач-эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова. По ее словам, чем больше ешь сливочного масла, тем выше вероятность умереть от рака. Врач пояснила, что этот продукт содержит много насыщенных жиров. В некоторых случаях даже трансжиров, которые могут воспалять жировую ткань, способствуя развитию онкологии и влияя на гормональную активность. А вот полиненасыщенных жирных кислот, которые считаются более полезными, напротив, в сливочном масле очень мало. В связи с этим, подчеркнула эндокринолог, избыточное потребление сливочного масла, то есть свыше 14 граммов в день, повышает риск смерти от всех причин на 15%. А вот высокое потребление растительных масел, напротив, снижает его на 16%. Так, каждые дополнительные 10 граммов растительного масла в сутки коррелируют со снижением риска смерти от онкологии на 11% и снижением риска смертности от сердечно-сосудистых заболеваний на 6%. Однако злоупотреблять растительными маслами врач все равно не рекомендует, поскольку они очень калорийны и содержат много конечных продуктов гликирования, ускоряющих старение. Таким образом, Павлова посоветовала есть сливочное масло строго дозированно, растительное масло, в том числе подсолнечное, добавлять в салаты и другие блюда в небольшом количестве, а от маргарина отказаться вовсе.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Ну ты, очевидно, умный человек. Очевидно. Ты вот такие страшные вещи говоришь, как для предпринимательства много мозгов не надо.
2: Ну, опять,
1: я же... Типа умные люди в науке или...
2: Там правда умные. Ну, они правда умные. Ну, знаешь, вот... Ну, ты когда общаешься, не знаю, с теми же физиками, ну, ты же понимаешь, что... Может быть, можно по-разному сказать, что он по-разному умный, да, там у них один ум, у нас другой ум. Но я знаю при этом огромное количество очень успешных предпринимателей, которые, ну, в принципе, не сказать, что очень умные. Ты же наверняка таких тоже видел. Они решительные, они рисковые. Они, может быть, практически мудрые, ну, как менеджеры, да? Они часто наглые. Но я видел очень много неумных предпринимателей и успешных.
1: Да, действительно, я согласен, что я знаю людей, которые, я бы сказал, наверное, в головоломках точно далеко не уйдут, но в жизни ушли очень далеко.
2: Ну, вот видишь, ну, что такое ум, да?
1: Способность... Для меня это способность достижения цели. Для тебя что?
2: Ну, если чисто подходить к этому с околонаучного подхода, способность мозга создавать новые нейронные связи, там, запоминать, вспоминать, генерить новые образы. Ну, знаешь, живость мозга такая.
1: Ну, это все инструменты, которые нужны, чтобы в дальнейшем вот по карте мира приходить туда, куда ты захотел.
2: Ну, опять,
1: ты это, вот захотел это... прийти сюда, да, ты пришел
2: бесспорно,
1: сюда.
2: Бесспорно. Это некая физическая сумма. Знаешь, как баскетболист. Вот он 2,10 ростом. Ну, как бы, ну, такая физическая особенность у человека. Он высокий. У него есть хорошие шансы стать успешным баскетболистом. Ум — это, в принципе, твоя физиологическая особенность. И, наверное, в науку у тебя нет шансов пойти, если у тебя рост 1,55 м баскетбол, да? То есть если у тебя мозг не очень быстрый, плохая память, ну, в науке у тебя будет мало шансов. А в бизнесе не факт. В своих вот этих, пусть провокационных фразах, что умные в бизнес не идут, я пытаюсь сказать другое, что все-таки в бизнесе есть такие качества, которые сильно недооценены, такие как толерантность к риску, потому что бизнес — это всегда обмен риска на прибыль. Наглость, в хорошем смысле этого слова. Супер полезный навык, если собрался заниматься бизнесом. Просто подойти и сказать: привет, меня зовут Миша, пойдем дружить, ну там, работать. Или вот моя визитка, в лифте подойти к человеку. Это эмпатия, чтобы управлять людьми. И вот здесь четвертое, типа твоя стратегическое мышление, логика, способность просчитать какие-то паттерны. И вот четыре компонента. Мы один-то можем убрать и при этом преуспеть. Еще неизвестно, какой из четырех. Знаешь, это я все объясняю на примере. Я говорю, вот в машине где-то 6 тысяч деталей, но без 2 тысяч деталей она не едет. Вопрос. Что в машине главная деталь?
1: Мотор.
2: Без колес тоже не едет. Что нужно, чтобы машина поехала? Там где-то 1002 детали, без которых она не едет. И многие люди почему-то успех... жизненный, постоянно хотят связать с чем-то одним.
1: Да, да, да.
2: Говорят, а вот он просто умный.
1: Да. Ну, а вообще-то людей с результатами обычно называют умными. Если у тебя есть результаты, тебе автоматически присваивают ум.
2: Ну, это неправильно. Во-первых, это зачем-то превозносит людей, которых бы не стоило слушать, и зачем-то закрывает нам доступ к людей, которые бы стоило послушать, но просто они не добились таких ярких результатов. Люди же обожают слушать писателей. Какой-нибудь Пелевин. У него есть какие-то жизненные успехи супербольшие? Или он просто красиво пишет? Но люди любят читать и цитировать, и делать какие-то выводы, искать в этом какие-то умозаключения. Но мы же не говорим, что писатель перед этим должен обязательно карьеру построить и миллиард долларов заработать. Почему писатель, если он хорошо пишет, нами признается как авторитет? Например, там Пушкин берет и пишет: чем меньше женщину мы любим, тем больше нравится мы ей. И все это принимается как догма. Это эмпирически доказано? Есть статистическое исследование, доказывающее, что меньше женщин любить, это научно? Нет. Так просто Пушкин сказал. И все это принимают как догму и аксиому. Я лишь хочу сказать, что люди немножко переоценивают успех. Ну, то есть, вот, допустим, человек заработал денег.
1: Это разные вещи. Это разные вещи. Успех — это когда человек достигает те цели, которые он сам выбрал.
2: Окей.
1: Это может быть что угодно.
2: Это правильные замечания. Тут я с тобой полностью согласен. Успешный хирург не обязательно должен быть богатым, если он просто успешный
1: вот
2: хирург.
1: Вот деньги 100%. Человек может просто получить деньги.
2: Бесспорно. И тогда у нас с тобой нет спора. Просто там мы же говорим в основном, вот тут в тех фразах речь идет об успешном бизнесе, а это деньги, и вот это...
1: Ну вот сейчас ты говоришь очень сильно против тренда, потому что тренд сейчас в мире идет к тому... что за счет информационного шума сумасшедшего люди пытаются как-то фильтровать, и они говорят, Есть ли у человека результаты, либо нет? Если у человека нет результата,
2: да,
1: зачем его слушать?
2: Но ну, ты только что правильно сделал уточнение. А успешный хирург — это результат?
1: Да, конечно, 100%.
2: Но они же так не говорят. Они говорят, не, покажи мне богатого.
1: Ну да, если он это человек с большим домом, автоматически имеет
2: да,
1: якобы
2: это плохо, авторитет. Это не так. Хороший хирург, я с удовольствием буду слушать.
1: Ну или там вот в социальных сетях, вот моя машина, вот мои часы,
2: это
1: я сейчас
2: плохо.
1: Вам расскажу. Это,
2: плохо,
1: да. это самое главное, это если
2: плохо.
1: Это еще фейк.
2: Да,
1: фейк.
2: Это очень плохо. И мы мало слушаем по-настоящему успешных людей, это которые достигли выбранной ниши результата, учитель. Мы знаем хоть одного успешного учителя? На Ютубе, где угодно. Ну, за имя. Я не знаю. А представь, мы бы взяли статистику с тобой самых, там, не знаю, богатых людей, и кто у них был учителем. И вдруг нашли бы там одну фамилию,
1: да.
2: которая бы встретилась в 100 раз чаще, чем все остальные.
1: Так делал Сорос. Сорос брал всех успешных людей, спрашивал их, кто на них больше всего повлиял, и находил самых влиятельных учителей и давал им стипендии.
2: Интересно послушать самого успешного.
1: Кто недооценен? Ну, не знаю, МЧСник.
2: Следователь. У нас в России очень плохо относятся к следователям. А это люди, которые приносят огромную... Хороший следователь приносит огромную пользу обществу. Кто в России самый лучший следователь? Он наверняка же есть.
1: И на нем, когда мы попадаем в какую-то ситуацию, нам они очень нужны.
2: Да, и нам он сразу нужен. Да, но почему его нет? Почему нет вот этих вот... людей, которые нам очень нужны, врачи, учителя, следователи.
1: Ну да, что в мире есть сейчас люди,

0: финансовый успех, давай так, оговорка, переоценен. Настоящий успех, успех недооценен.
1: Окей, как человеку фильтровать, кого слушают? Вот твой алгоритм, ты кого слушаешь?
0: Как писателей стараться убрать вот этот компонент авторитета за скобки. Мы не слушаем регалии, мы слушаем текст. Ну, то есть вот ты слушаешь два текста. Постарайся убрать вообще, кто это говорит, какие у него регалии и достижения. Просто послушай текст. То, как мы воспринимаем писателей, кстати. Ты же только что сказал, если человек способен написать хорошую книгу, его стоит послушать. Здесь то же самое. Ты же можешь просто слушать аргументы. Просто слушать логику. Не помножать эту логику на его регалии. А, ну раз Маск, значит он прав. Можешь же просто послушать аргументацию. Это же такой научный способ познания мира. Убери авторитеты и просто опирайся на какие-то логические рассуждения, статистику, аргументы. Аргументы.
1: А ты как делаешь? Ты вообще, ты, что попадает в твой фокус внимания? Вот, вот как работает твой фильтр информации?
0: Я стараюсь найти экспертов о больших профессионалов в каких-то отдельных темах и взахлеб слушать, что они говорят про эти темы. Ну, там вот есть, например, Егор Сусин, аналитик «Газпромбанка». Я вот взахлеб читаю все, что он пишет нам по статистике финансовой, по там, или есть Вакуленко, который пишет про нефть. То есть я стараюсь по каждой теме найти какого-то авторитета.
1: Кто глубоко разбирается.
0: В этой теме, mm-hmm. да. И свой вот этот вот прибор калибровать по этому человеку. И за счет этого потреблять, как мне кажется, чуть более качественный контент.
1: Да.
0: Причем все люди, которых я назвал, это не какие-то богачи, это просто эксперты, это просто специалисты. Самое главное, ты должен постоянно себе отвечать на вопрос. Я по этой теме того человека слушаю? Ну, то есть вот есть тема, есть человек. Они как бы совпадают или не совпадают? Бесспорно, есть люди, для которых нас начинают заступать какими-то морально-этическими ориентирами, и нам, в принципе, становится интересно их мнение по любому вопросу. Ну вот мы считаем, что вот он для нас авторитет, есть такое, да? Интересно, что он по этому поводу думает. Тоже путь, но опять пусть это будет индивидуально. Не только потому, что тебе сказали, что он богатый, или тебе сказали, что у него миллиард подписчиков. Ну, то есть сам выбери себе тогда авторитета. Но скажи, да, вот именно этот человек пока почему-то. То ли по его набору ценностей, то ли потому, что мне близка его жизненная позиция.
1: Есть, кстати, парадокс тоже. 80% психологов страдают депрессией.
0: Ну, конечно, 80%. Да, они себя лечат.
1: И это получается... противоречие. Ты слушаешь человека, у которого самого не получилось.
0: С другой стороны, он уже прошел большой путь борьбы, и ты идешь просто по его стопам и экономишь много времени.
1: Да. У него шрамы похожи на твои раны.
0: Да, и он тебе говорит, делай так, не работает. И он... Это нормально, кстати, то, что человека заботит какая-то его жизненная ситуация. Не всегда, кстати, на нем отраженная. Там у тебя может быть... что-то было с родственниками, тебя это травмировало, ты начал заниматься этой темой и стал очень успешен. Нормально так это как бы.
1: Ну вот у меня вот убеждение такое, что свобода воли наша выражается в том, на что мы фокусируемся. Это наш, это вот образ, управление моей жизнью происходит через управление моим фокусом внимания. И информационный поток, который попадает в меня, это нас... Я так оберегаю свой мозг от всего лишнего. И мне кажется, вот это вызов нашего поколения, вот в этом, сейчас еще искусственный интеллект, роботы начали писать столько, вот с этим вообще непонятно, что делать. Вот вообще непонятно.
0: Ты по себе судишь. А у тебя есть такие черты, которые всем остальным не присущи, типа вот это, у тебя сумасшедшая воля, например. Я тебя, может быть, плохо знаю лично, но все, что я знаю про тебя, ты это, свой уровень воли на других-то не экстраполируй. Ну, у тебя большая воля. Ты можешь сказать, я не буду читать про курс рубля.
1: Это самоконтроль и...
0: Ты что, думаешь, все так
1: можешь? Управление своим поведением — это ключевое. Мне кажется, вот это и есть ум. Если ты умный, но ты не умеешь управлять своим поведением, к сожалению, у тебя все плохо будет в жизни.
0: Опять, это не ум. Воля. Воля — важная штука. Волевые люди действительно могут достигать огромных результатов, потому что они могут себя заставить, они могут сфокусироваться, они могут... Потому что такой хороший фокус. Хороший фокус — это отказ от чего-то. И да. сказать, я не буду это делать, да. потому что я делаю то. Я не буду это читать, потому что мне это воля.
1: Потому что ты понимаешь, что вот, вот эта штука работает так, она будет дофаминовая вот эта ловушка. Я знаю, что она так работает, я знаю, куда она меня затянет, поэтому я туда не
0: хочу. Ты знаешь, что я тебя привожу в качестве примера человека всем сумасшедшей волей?

0: Спасибо.
1: Не знаешь?
0: Спасибо, да.
1: Я всем рассказываю, что когда мы познакомились, ты по-русски-то говорил не идеально.
0: Да.
1: И вообще не писал даже по-русски, я помню, не читал по-русски. А потом ты стал одним из лучших спикеров русскоговорящих.
0: Да, это странно очень.
1: У тебя воля, а потом ты приходишь и говоришь, а что они такие все безвольные-то? Надо не читать. Ну ты попробуй не читать про курс рубля.
0: Нет, я говорю про то, чтобы выбирать информационные источники супер внимательно, исходя из того, какие цели ты хочешь достигнуть. Ни YouTube, никто не заинтересован в том, чтобы ты достигал своей цели. Только ты заинтересован в том, чтобы ты достигал своей цели. Информационный поток на это сверх влияет. И мейнстрим поток, к сожалению, тебя сводит с пути верного.
1: Это 100%. Более того, этот мейнстрим поток такой, потому что, ну, знаешь, это еда стремится быть unhealthy, то есть неполезный, потому что она вкусная. Сахар и жир — это вкусно. И любая информация, которую мы хотим потреблять, по умолчанию вредная, ну, потому что мы так устроены. Мы любим трэш, мы любим скандалы. Мы люди.
0: Кровь.
1: Да, вот жир и сахар. Мы его будем жрать, потому что мы так устроены. Так устроен наш мозг. И для того, чтобы сказать себе, а я не буду потреблять жир и сахар, а я не буду потреблять тот трэш-контент, оградить себя токсичного, вредного контента требует сумасшедшего усилия воли, недоступного для большинства людей. 100%.
0: Окей, ты запустил YouTube-канал.
1: Я делаю ужасные, вредные контенты.
0: У тебя хорошо получается отвечать на вопрос.
1: Меня уговорили все-таки попробовать. Вот, пробуем, посмотрим, насколько это все далеко зайдет.
0: Твой формат — это такой советы.
1: Да, я...
0: Хотя говорят,
1: отвечать на вопросы.
0: Советы... Хуже всего, не надо давать советы. Слишком все.
1: Не надо это переоценивать. Я не сертифицированный психотерапевт и не... К этому надо относиться как к развлекательному контенту. Вот я воспринимаю свое творчество как что-то... Может быть, это звучит прецизионно, и надо быть скромнее, но это что-то вот такое, с юморком, но при этом с небольшой толикой пользы. Потому что еще одна интересная мысль, что сам по себе контент... И знания не имеют ценности.
0: Да.
1: Ценность имеет только усвоенное знание и контент. И когда люди часто ругают всяких мотивационных спикеров или публичных лирсов, они говорят, ну там ничего нового, там ничего интересного. А они что хотели? Лекцию по квантовой физике? Если спикер говорит простые вещи, но зритель их воспринимает, принимает, верит в них, чувствует их, да? Это намного лучше, чем прочитать ему сложную лекцию, он зашел, вышел, в одно ухо влетело, в другое вылетело. И поэтому, когда мы говорим развлекательный контент, иногда он лучше, чем сложный, умный контент.
0: Да, 100%.
1: Я знаю людей, которые смотрят художественные фильмы и выносят какие-то лютые инсайты по устройству вселенной.
0: Да ладно, фильм — это Форест Гамп, это лекция.
1: Вот, видишь? Хотя это развлекательный же контент.
0: Конечно.
1: И вот я хочу создавать что-то такое, чтобы это было, с одной стороны, развлекательное, но чтобы в нем была вот эта толика смысла, и чтобы это заходило за счет этого.
0: Как ты думаешь, вот когда тебя не будет 100 лет, какие твои топ-5 высказывания останутся в истории?
1: Я надеюсь, я их еще не сказал.
0: Ты в конце жизни по-любому скажешь, вот все, что я говорил тогда, это было полностью...
1: Это нормально. Это нормально. Ты знаешь, еще одна мысль, которая меня очень увлекает, что нет Миши Токовинина, есть сотня Миши Токовининых, и вот Миша Токовинин тогда, сегодня, завтра, вот тот умер, появился какой-то новый, и они часто очень разные люди, и мы за нашу жизнь, мы меняемся многократно, проживаем множество жизней, это разные люди, они разные, у них разный опыт, они совершали разные ошибки, да... И ты можешь сам на себя посмотреть в прошлом и сказать, что он несет, господи.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Ботлихский район, селение Ботлих. Название аула происходит от слов «войско» и «остановка». Буквально «место привала войск». Существует и другая версия о происхождении названия, связанная с расположением аула на краю оврага, наиболее выгодным для фотографирования местности. В период арабских завоеваний в 7-8 веках ботлихцы остаются вне влияния арабов. Сами ботлихцы распространение ислама связывают с именем Абу Муслима и его потомками. Период 7 по 14 века усиливается процесс христианизации миссионерами из Грузии. Принятию христианства способствовало также наличие в Аварии сильного централизованного государства Сирир. Правитель Сирира был в династических связях с царями Грузии и Алании. Ботлих с самого возникновения был расположен на открытой, незащищенной естественными преградами местности. Поэтому ботлихцы большое внимание уделяли оборонному фактору. Селение было укреплено боевыми башнями, число которых доходило до 8. Поначалу они принадлежали отдельным тухумам, но и в целом считались общественным достоянием.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Махачкале? Не забудьте включить приемник на частоте 104.8. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Мысли вслух.
1: Михаил Токовинин, основатель компании «Амосирэм».
2: Да там все было. Там были компьютеры перепродавал, чинил. Были попытки заниматься тюнингом автомобильным, автозвуком, шумоизоляцией какой-то. Пытался заниматься фотоуслугами, сайты опять делал. Короче, было много-много разных начинаний. И все это, конечно, был позор, провал, катастрофа. А потом я случайно оказался директором сети видеопрокатов. Так бывает, что ты случайно можешь оказаться. Там был конфликт акционеров, они делили контору. А мы на тот момент подписались писать им автоматизацию. И так получилось, что когда автоматизируешь бизнес, ты в него погружаешься. Я вроде как получился на стороне победившего акционера, единственный человек, который знал, как эта контора работает. И меня поставили временно последить за кассой, пока наймут нормального директора. Но директора не нашли, и я так, в общем, пару лет порулил этими прокатами. Это тоже очень интересный экспириенс работать на умирающем рынке. И вообще это очень интересно было. Вот сейчас отсюда ты понимаешь, почему видеопрокат умер, а оттуда было непонятно. Но самое главное не это. Там был этот акционер, владелец, который учил меня. Ну, ему было важно меня научить управлять его конторой, потому что я же косячил. Я же в итоге-то сеть-то угробил своим чудо-управлением. Но он со мной возился. И учил меня вот этому навыку, которому нигде не учат, ни в одной школе. Менеджмент. Прикол в том, что самый высокооплачиваемый навык на Земле – это навык управления людьми. И ему не учат ни в одном институте. Это такой, знаешь, секретный грааль властных элит. Фигня, которую тебе нигде, никто, никогда за деньги не научит управлять людьми. Ты можешь научиться управлять людьми, только если кто-то решил тебя научить управлять людьми. Почему-то решил с тобой возиться. Это могут научить в армии. Может быть, можно научиться, если строишь карьеру где-то менеджерскую. Но вот этот навык умения управлять людьми, он на самом деле суперважный. И самый высокооплачиваемый в мире. Самое главное, это со мной возился опытный менеджер и учил меня управлять людьми. И все. А потом, когда видеопрокаты окончательно развалились, я нормально ушел, передал дела, но все равно на меня был потом обижен. Но я встал и ушел, и вот после этого уже все было успешно, по сути.
0: Мысли вслух.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Истинное мерило ценности любого бизнесмена и руководителя – это результативность. Здравствуйте, с вами Брайан Трейси. Приветствую вас в видеосерии «Вопрос-ответ». Итак, первый вопрос у нас от Аниты. Я хочу выйти из зоны комфорта и открыть собственный бизнес. Но у меня нет стартового капитала. Не поделитесь ли вы советами о том, как открыть свой бизнес, имея ограниченный бюджет? Мой ответ можно выразить одним термином – бутстраппинг. Это самый распространенный способ начать бизнес. Суть заключается в том, что начинаете вы с малого. Покупаете, производите, приобретаете или лицензируете продукт или услугу, а затем продаете. Это принесет доход. А затем повторите цикл. И снова повторите, каждый раз, когда вы реинвестируете прибыль в свой бизнес. Иными словами, вы растете за счет прибыли от продаж. Вот почему умение продавать важнее всего остального. Потому что главная причина, по которой бизнес становится успешным, это умение основателя продать продукт, получить прибыль, а затем это повторить, пока бизнес не начнет становиться все больше, больше и больше. Второй вопрос прислал Мохаммед. «У меня отличные идеи бизнес-продуктов, но я не знаю, как вынести их на рынок. С чего мне начать?» Любопытный факт, Мохаммед. 80% компаний и продуктов терпят неудачу по той простой причине, что они не нужны клиентам. На 99 идей приходится всего один продукт, который действительно востребован. Начинать следует с того, что вы придумываете продукт или услугу, а затем либо создаете рабочий прототип, например, небольшой гаджет, либо, что еще лучше, составляете описание продукта и того, что он даст клиенту. А затем общайтесь с теми людьми, которые, по вашему мнению, охотно купили бы этот продукт. Выслушайте их мнение. Это называется сотворчество. У вас рождается идея, вы общаетесь с клиентом, слушаете его мнение, вносите в идею корректировки и снова общаетесь с клиентом, пока клиент не скажет: «Мне нравится, мне такое надо, за это я готов заплатить». И вот только тогда вы начинаете свой бизнес. И последний вопрос от Джейкоба. «Я сейчас на распутье в жизни и не могу определиться с карьерой. Как выбрать тот путь, который принесет удовлетворение и счастье?» Отличный вопрос. Мы знаем, что для того, чтобы быть успешным, нужно найти то, что вам нравится делать, и вложить всю свою душу в то, чтобы научиться это делать очень хорошо. Тогда вы не проработаете ни дня в своей жизни. Однако вот что выясняется. Иногда мы не знаем, принесет ли вам этот путь, эта работа или карьера счастье. Поэтому спросите себя, что мне нравится делать, что у меня хорошо получается. А затем найдите работу, которая поначалу, возможно, не будет идеальна, но позже вы вложите в нее всю душу. И по мере развития ваших навыков, вы начнете получать от работы большее удовольствие. Увлеченность появляется, когда вы мастерски делаете свою работу, а потому удовлетворены самим собой. Но вы никогда не будете увлечены тем, что у вас не получается, а получать хороший результат вы сможете только если погрузитесь в работу и вложите в нее всю свою душу. Если будете так поступать и не бросите сразу, то вы гарантированно найдете себе максимально подходящую работу, и она изменит всю вашу жизнь.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
2: Друзья, привет! Сегодня на канале номер один про бизнес и деньги. Визионер индустрии красоты, человек, который был первопроходцем, вообще говоря, этого нелегкого дела, как заставить всех людей ходить в салоны. Не только женщин, кстати, и мужчин. Основатель сети имидж лаборатории «Персона», президент Ассоциации предприятий индустрии красоты Игорь Стоянов у нас в студии. Привет. Ты 30 лет назад открыл салон в Москве, да, насколько я
3: понял? Первый, да.
2: Первый. Как ты думаешь, сейчас вот на рынок сложнее выйти с какими-то услугами? Бьюти, там, барбершоп, там, парикмахерская? Или тогда было сложнее?
3: Ну, слушай, как и у любой монеты, есть две стороны. С одной стороны, легче, потому что есть накопленный опыт, знания, готовый потребитель, ну, которого не было в 94-м году еще, это хорошие новости, но плохие. Бренд сделать сложнее, хотя легче сделать свой личный бренд. Для этого есть все предпосылки. Серьезный дефицит кадров, прям серьезнейший, и мы с тобой понимаем, что дальше будет сложнее. Курс поднялся. Все наши соседи, Киргизия, Казахстан, Узбекистан, все вернулись домой. Работать не особо есть кому. Государство поддерживает самозанятых, и классическая схема салонов красоты просто к ядрене фене сломалась. Есть две враждующих стороны. Классические салоны красоты, работающие на трудовых отношениях, и самозанятые, которые едят свободу ложкой, ну и которых пока все пересчитывают, но по классам отличить друг от друга не могут. Поэтому открываться надо. В тяжелые стыковые времена это лучшие возможности. Открывать надо что-то простое, например, до 2-3 миллионов. Это какую-то моностудию. Салон красоты простой, парикмахерскую тестировать. Ну, а если у тебя есть деньги, открывай тогда проверенный бренд, ищи свое сообщество, кто тебе близок по идеологии, иди открываться, ну, то, что называется под франшизой, но я бы называл, что франшиза уже это мертвая лошадь, и такое есть понимание у меня как-то пришло, фракталинг, это повторение себе подобного. Чем отличается от франшизы? Во франшизе должны быть жесткие стандарты. Государство должно регулировать франчайзинг, кредитовать. Этого у нас нет, поэтому мне показалось, что фракталинг, новое слово, такое может быть. Я открываю себе подобное со своим характером, но беру лучшее от старших товарищей, кто прошел там 30-летний жизненный путь.
2: Я часто удивляюсь, когда люди... берут франшизу. Сейчас столько, ну, давай так, 95, наверное, мошеннических франшиз, это, грубо говоря, когда продают тебе такого, ну...
3: Типа упаковка.
2: Типа упаковка, да. Хотя там внутри, ну, ничего нет, да, пустота. И потом человек все равно окунается в это все сам, ну, и обычно бросает, потому что у него вначале были ожидания, ожидания сложились, потом вот это вот гидроудар, значит, встреча с реальностью, его раздавливает, расплющивает. И ты сейчас... разворачивая ответ, фактически привел другой способ, который базируется на своих людях, где в основе поддержка и способность вдохновляться, обучаться друг у друга и так далее. Мне кажется, сейчас вот грядет просто бум таких сетей. Это бизнес-сообщество фактически. Ты вообще помнишь, когда ты вот начинал, что тобой двигало, какие эмоции были?
3: Я скажу непопулярную историю, может, ты ее поймешь. Обычно ее скрывают. Страх.
2: Подавляющий или...
3: Вот, да, давай сейчас или... доберемся. Смотри, да. В страхе можно подавиться или утонуть, и эта яма мне тоже знакома. Когда у меня был рейдерский захват, я почти 10 лет пребывал в этом страхе. А потом я научился конструктивно с ним работать. И ты понимаешь, это большое мастерство. И сейчас я научился либо от страха отталкиваться, либо на него опираться. Это проконструктивное. Я приведу один пример. Когда мне было страшно, что от меня уйдут мастера, а это один из самых больших страхов в индустрии. Представляешь, ты вложил, и вот у тебя там, я не знаю, выручка там 5 миллионов в месяц, и вдруг тебе подходит мастер и говорит: «Игорь, слушай, это в лучшем случае. Спасибо
2: вот
3: тебе».
2: Вот ты сейчас сказал, Игорь, я аж вздрогнул.
3: Да, спасибо тебе. Мы вот...
2: мы пошли.
3: Мы решили открыть через дорогу. И это прям у меня вот до сих пор это меня обдает холодным потом. Я подумал, слушай, что я могу сделать такого, чтобы от меня мастера не уходили?
2: Так.
3: Что они могут делать? Учить либо учиться. Я открыл школу стилистов. Они могут работать в салоне. Я понимал, что мне придется строить сеть, потому что в одну я всех не умещу. И третье, они могут работать на выезде. И мы сделали имидж агентства. К 2000 году персона делала все телевидение России 100%. MTV, Муз-ТВ, ТВ-6, РТР, Вести, Культура, Первый. Мы переодели в 2000-х вот это старое советское телевидение вот в ЯПе. И это было удивительно, потому что мастер получил все возможности в рамках ну, вот этой, первого вот этого треугольника.
2: Когда вот так же, столкнувшись с тем, что мой сотрудник или целый отдел продаж вдруг вставал и говорит, мы пошли, вот ты описал этот холодный пот, дрожь такая. Каждый предприниматель, наверное, кто испытывал это, тот сразу узнал это состояние.
3: Да, не перепутаешь.
2: Да. И однажды мой учитель, когда я ему рассказывал вот про это, он сказал такое, вот представь себе, клетка отпочковалась, а ты протестуешь против того, что клетка делится. Они не отделившиеся, они спродуцированы тобой, потому что это твои ученики, и ты не начинаешь называть своих учеников вдруг подлецами, предателями. Ты говоришь, в добрый путь. И тут же на уровне ассоциация или некий другой уровень, они входят теперь в мягкую форму взаимодействия, а ты в этой ассоциации тоже, ну, давай так, основатель или имеешь статус определенный. Через 5 лет после этого разговора практически во всех моих бизнесах был X10. Рост выручки. Вообще все выросло. Потому как фактически я стал применять это. Вот я вот смотрю твою карточку там по описаниям. У тебя тоже там ассоциация и так далее. Мне кажется, ты владеешь этим. Что скажешь?
3: Мы с партнером читали книгу «Титан» про Рокфеллера. И Рокфеллер в свое время в те смутные нефтяные времена много делал ассоциаций, объединений. Они очень тяжело живут, потому что там нужна энергия. И ну, я смотрю, как и ты, и мы выстраиваем. Они в идеале, конечно, должны быть самоподдерживающие. Но нет энергии, ну, нет ассоциации. Рокфеллер делал их искусственными. Наша родилась в 19-м в ковид. Просто вот со звонка я позвонил Нине Литвиновой, коллега, и говорю, Нин, надо объединяться. И мы собрали всех конкурентов, которые были, 7 нас было человек, и мы просто поддерживали вот эти 3,5 месяца, мы были закрыты индустрию. Наша индустрия не регулируется. И в этом есть огромный плюс и минус. Нерегулируемая общественная организация – живут сложно. Ими прям, ну, туда надо качать.
2: Бьюти-сфера — это в основном продажа мечты. И вот сейчас, вот в эти непростые времена, такие турбулентные очень, да, вот как обстоят дела с бизнесом именно сейчас?
3: Давай я прям обопрусь на исследования. Мы работаем сейчас с Московским институтом психоанализа. Мы провели исследование вообще, чего хочет сейчас клиент. 5 вещей. Первое. Давай так. Он не хочет ничего профессионального. Он считает, что профессионально и гигиенически мы должны сделать все на 5 баллов. Этого даже нет ни в одном ответе клиента. То есть, это уже само собой. Okay. Но чего он хочет? Он хочет атмосферы. Прям первое стоит. Он хочет прийти в салон, и чтобы там не пахло скандалом и мутными отношениями в коллективе. Первое. Второе. Он хочет бизнеса от сердца. Это про ожидания. Он хочет, чтобы мы его с тобой обняли. Угу. Третье. Он хочет, чтобы его мастер и его салон были одинаково известны. Он хочет, чтобы он понимал, ага, Николай, призер чемпионатов, он хочет про него все знать, чтобы мастер был идентифицирован. Четвертое, слушай, вот это удивительно. Клиент хочет, чтобы работали с его выгоранием. Он прям хочет превзойти ожидания, чтобы ему помыли голову.
2: Слушай, ты прям во внутреннюю красоту пошел, человек.
3: Мы туда ходили и идем, но сейчас клиент требует этого.
2: Я тебя не зря про мечту спросил. Ведь мечта есть сформулированная, а есть
4: которая существует да, внутри, и она вот, ну, рвется наружу, но не выходит. И вдруг ты говоришь про атмосферу, да, и вот человек приходит и приоткрывается, или вот это случается. Вот ты сейчас прям вот как будто описываешь.
3: Спасибо тебе за вопрос. В 98-м году, когда появилась первая Persona Lab, я на зеркале писал: ты видишь персону с большой буквы. Я тебе скажу, я знаю кучу историй, когда человек садился у зеркала, читал: ты видишь персону, он видел себя. У него случались сатори от, просто от того, что он, бедолага, работающий в офисе, к нему прикасались не только руки там чудесной девы, которая умеет стричь, и ласкали его голову на мойке, а это немаловажный фактор, но еще его стрижка могла получить комплимент, и он женился потом. Я помню историю, иду на какое-то мероприятие.
4: На ней женился или вообще?
3: Я сейчас тебе расскажу. Два жлоба меня встречают, огромные.
4: А, так все.
3: Вы говорят, сейчас близко к, вот, к челке, да. Но тонкое мастерство. Они говорят: вы Игорь? Я говорю: да. Стоянов, да. Мы по поводу своих жен. У меня пролетела жизнь перед глазами. Они говорят: хотели поблагодарить. Мы с Семеном женаты на ваших стилистках. И хотели поблагодарить за фантастическое воспитание девчонок. Ты понимаешь? Ну, потому что я...
4: Раньше были женские школы, сейчас у тебя...
3: Слушай, они так и есть. Но я, например, мужскую стрижку сделать сложнее, чем женскую. И когда девчонка приходила и говорила мотивированно: Игорь, я буду работать 24/7, я хочу выйти замуж, я понимал, что она всегда будет выглядеть безупречно, она будет работать... пока не выйдет замуж бесконечно, и она будет такой аккуратной.
4: Так вот в чем секрет-то.
3: Это один из. И я тебе скажу, что моя задача, это, наверное, от мамы, от отца, сделать было в персоне и в салонах не то что по-домашнему, вот все на тонкого, чтобы человек, когда приходил... У меня нет повторяющихся дизайнов. Я считаю, что каждый владелец салона не может делать стандартные франшизные гребаные дизайны. Он должен проявиться через свой интерьер. Он должен вложить туда или свой вкус, или даже свою безвкусицу, которую нельзя, ну, стесняться. Пусть она лучше...
4: Ну, пусть станет проявлением.
3: Абсолютно, да. И поэтому лучшие франчайзи персона – это пара. Он умница, она красавица. И вот когда он для нее открывает, но он дает ей спину, страховку, деньги, поддержку, это лучшие наши партнеры.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог ФМ». Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».

0: В Дагестане 23 часа. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. В преддверии нового учебного года специалисты управления Росреестра по Республике Дагестан поставили на кадастровый учет и зарегистрировали право на двух крупных образовательных объектах. В селе Кокомахи, это Карабодахкенский район, на учет поставлена новая школа на 220 ученических мест. Вторым объектом стала школа номер 14 в Хасаюрте на 1150 ученических мест. Это одно из самых масштабных новых учебных заведений в республике. Абитуриенты Дагестана все чаще выбирают профессию учителя, об этом сообщает Миноборнауки Дагестана. Дагестанский государственный педагогический университет имени Расула Гамзатова в этом году принял более 11 тысяч заявлений от абитуриентов. Рост интереса к профессии учителя в республике совпал с общероссийскими тенденциями. По программам вузов, подведомственных Минпросвещения России, подано свыше 714 таких заявлений. Ну и в СПЧ предложили отчислять школьников за плохое поведение. Введение такого наказания за оскорбление и рукоприкладство в отношении учителя защитит педагогов, считает глава СПЧ Валерий Фадеев. По его словам, сегодняшние законы формально позволяют отчислять хулиганов, но на практике это невозможно. С 1 октября в России изменится правило оказания стоматологической помощи. Процедуры, которые могут вызвать боль, необходимо будет проводить с обезболиванием. Кроме того, стоматологические кабинеты и отделения должны быть оснащены препаратами и оборудованием для оказания помощи при анафилактическом шоке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы Минздрава. Ну и Татьяна Ким возглавила рейтинг 20 богатейших женщин России по версии Forbes. Состояние основателя Валберис оценено в 5 миллиардов долларов. Она возглавляет рейтинг Forbes уже пятый год подряд. Ну и стало известно о росте числа доноров в России до 1,5 миллиона в год. Количество донаций превысило 3,5 миллиона. Об этом рассказали в Федеральном медико-биологическом агентстве. Это позволило увеличить заготовку цельной донорской крови с 2020 года на 47%. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте. dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Некоторые правила делового этикета в Словении. Деловые встречи рекомендуется планировать как минимум за 2 недели. Переговоры обычно проводятся в офисах или специально оборудованных переговорных комнатах. Лучшее время для деловой встречи – с 9 до 12.00. Словенцы серьезно относятся ко времени. Опоздание на встречу может быть воспринято как проявление неуважения. Мужчинам рекомендуется носить классический костюм темных цветов – серого, синего, черного, рубашку белого или пастельных тонов и галстук. Обувь должна быть чистой и ухоженной. Для женщин оптимальным вариантом является костюм или платье классического стиля и аккуратная обувь на невысоком каблуке. В Словении приветствия между мужчинами и женщинами в деловой среде остаются довольно формальными, особенно при первом знакомстве или в официальных ситуациях. Мужчины чаще всего обмениваются рукопожатием. Это делается уверенно, но без излишней силы. В профессиональной среде принято обращение на «вы», используя титул и фамилию. Использование имени возможно только если предложили перейти на более неформальное общение. Важно четко определить свою позицию и подготовить все необходимые материалы. Во время обсуждения предпочтение отдается конструктивным диалогам, где обе стороны могут высказывать свое мнение. В Словении не принято дарить подарки на первой встрече. Будет уместнее подарить подарок позже, после заключения сделки. Деловые обеды и ужины – это важная часть бизнес-культуры Словении. Это возможность установить более неформальные отношения и обсудить вопросы в непринужденной обстановке.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Знание, ум, образованность, гениальность. Люди постоянно говорят: «Господи, хотел бы я быть таким умным». Как таким стать? Компетентность. Вот что мне нужно. На прошлой неделе я встречался с тремя лучшими рекрутерскими агентствами страны. Из Нью-Йорка, Чикаго и Мэна. Корн Ферри. Лучший из лучших. Рассел Рейнольдс, которые неизменно занимают не ниже второй строчки рейтинга. И еще одна из Мэна. Они искали нового исполнительного директора для крупной компании, и одна из их сотрудниц, Корн Ферри, задавала мне столько вопросов. Отличных вопросов. Доводилось ли вам в прошлом нанимать того, кто в итоге не справился? Да. К чему это привело? Что бы вы сделали иначе? И прочие вопросы. И в итоге она сказала: «Знаете, Патрик, вот что мы говорим в Корн Ферри. Людей нанимают за то, что они знают, и увольняют за то, кем они являются». Повторю. Людей нанимают за то, что они знают, но увольняют за то, кем они являются. Подумайте об этом. Сейчас я в Палм-Спрингс. В доме на 25 тысяч квадратов. Завтра здесь будет 140 человек. Мы будем развлекать их, и в то же время на протяжении 4 дней мы будем говорить, как разрешать проблемы в команде, как командно принимать решения. Однозначно мы отлично проведем время. У нас будут свои повара, три огромных бассейна, плазменные панели и прочее. Но главное, что мы будем делать, это работать над пониманием механизма принятия решений. И что еще важнее, будем работать над пониманием людей того, кем они могут стать. Потому что момент, когда эта женщина сказала мне, что людей нанимают за то, что они знают, и увольняют за то, кем они являются, заставил меня задуматься, что не умеешь управлять людьми? Кому какое дело, сколько у тебя образований? Если не знаешь, как работать с персоналом в режиме аврала, давления и трудностей, всем плевать на твои знания. Всем без исключения. И пока вы готовитесь встречать 2020-й, а мы сидим и готовимся к завтрашнему принятию гостей, сколько там, кстати, времени? Почти полночь. Почти полночь. Но в 6 утра мы вылетели из Далласа, а в Далласе сейчас 2 часа ночи. Но знаете, почему я в таком восторге от нашей ежегодной встречи? Потому что всякий раз моя цель — найти способ принимать еще лучшие решения и в то же время помочь вам стать лучшими лидерами, чтобы, вернувшись к управлению людьми, вы могли получать лучшие результаты.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успеха.

0: волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Учитель состарился, но продолжал учить детей. «Дедушка, почему ты всю жизнь работал, но так и не разбогател?» — спросил его однажды внук. «Люди мало платили мне. Одни родители не хотели расставаться с деньгами, а у других их не было, но я все равно учил их детей», — объяснил дед. «Зачем ты это делал, дедушка?» — удивился внук. «Ты самый мудрый человек из всех, ты столько всего знаешь». «Да, я скопил за свою жизнь немало знаний. Если ты отдаешь деньги, они уменьшаются, а если отдаешь знания, они прибавляются. Мое богатство – это знания», — с улыбкой объяснил старый учитель.
1: Притчи народов мира.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Врач-невролог Рустема Гайфутдинова дала оценку ставшим популярными зеркальным упражнениям. Их пропагандирует нейрофизиолог с Филиппин Мацварева, отмечая, что они развивают интеллект, улучшают память и концентрацию. Зеркальные упражнения хорошо известны отечественным специалистам как комплекс для тренировки мозга. Life.ru выяснил, что его часто назначают детям с недоразвитыми высшими мозговыми функциями. Зеркальные упражнения предусматривают подключение моторных движений, требующих переключения с одного действия на другое. Врач объясняет, существует левое и правое полушария, а между ними находится область – мозолистое тело. Зеркальные упражнения направлены на прокачку именно этой области. По словам невролога, зеркальные упражнения помогут офисным работникам. Любая непривычная активность, которая удивляет наш мозг, улучшает работу мыслительного центра, помогает отвлечься, расслабиться и переключить внимание.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Эл день гуждувал, сел день гуждувал. Сила народа подобна силе воды. Эл день гуждувал, сел день гуждувал.
0: Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами Салихова Асия Темирхановна, врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Сегодня мы поговорим о, пожалуй, самом тропическом, сочном и освежающем продукте консервного завода Кикуни – натуральном ананасовом соке под брендом Сильбеси. Давайте разбираться, чем он так ценен для нашего здоровья. Главный секрет ананаса – это вещество под названием бромелайн. Только представьте, это не один фермент, а целый комплекс протеолитических ферментов, то есть разрушителей белка. Белки представляют собой длинные цепочки аминокислот, которые довольно сложно поддаются расщеплению. А бромелайн – это словно ножницы, которые разрезают эти самые белковые цепи. В итоге облегчается переваривание плотной пищи, особенно мяса и рыбы, и никакой тяжести после еды. Еще у бромелайна есть такие свойства, как противовоспалительное, он уменьшает боль и отек после травм, и иммуномодулирующие. И интересный факт, именно благодаря этим свойствам бромелайн изучают как потенциальное поддерживающее свойство в онкологии. Ананасовый сок – отличный источник витамина С, стакан сока может покрыть значительную часть дневной нормы, марганца. Этот микроэлемент часто остается в тени, но он критически важен. Марганец участвует в формировании костей и соединительной ткани, метаболизме углеводов и аминокислот и даже защищает клетки от повреждений. Ананас – один из лидеров по его содержанию среди фруктов. Меди и витамина В1 поддерживают энергетический обмен и здоровье нервной системы. Ананасовый сок достаточно кислый, поэтому людям с гастритом, язвенной болезнью желудка или 12-перстной кишки, рефлюкс и эзофагитом не стоит его употреблять. Пациентам с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом строго контролировать количество. Разумная порция этого напитка – 150 мл. Друзья, употребляйте его умеренно, выбирайте качественный продукт, и пусть этот тропический вкус приносит вам не только удовольствие, но и пользу. А консервный завод Кикуни поможет вам в этом. Благодарю вас за внимание. Будьте здоровы!
1: Диалог FM. О самом главном, нужном и важном. Личный коуч.
2: Факты не главное. Студент изучает два типа информации: факт и концепцию. Факт – это часть информации. Предположим, вы студент факультета психологии. Профессор на лекции говорит, что Зигмунд Фрейд – основатель психоанализа. Это факт, который нужно запомнить. А знание того, что такое психоанализ – это концепция. Все, что привело Фрейда к его открытиям и теориям, которые он позже наименовал психоанализом, это тоже концепция. Само слово «психоанализ» не несет смысловой нагрузки. Да, психоанализ, и что? Поэтому в каждом знании важно понять суть. Узнать факты легко, достаточно задать вопрос в Google, а концепцию важно понять. И для этого нужно приложить активное усилие. Учеба — это не прочитывание одной и той же информации снова и снова. Хотя в школе нас учат именно этому. Если для вас это работает, поздравляю, продолжайте в том же духе. Большинству это не помогает. Давайте проверим. Наверняка вы слышали эти термины в школе. Макрофаги, тропосфера, логарифм. Выберите два термина и попробуйте вкратце изложить их суть своими словами. Ну как? Получилось? Возможно, вы помните, что макрофаг – это клетка крови, а тропосфера – один из слоев атмосферы. Это факты, но какова их концепция? Что делают макрофаги? Что именно происходит в тропосфере? Вы учили это наизусть, но в голове ничего не отложилось, потому что вы не поняли концепцию. Но зачастую для учебы нам нужно именно вызубрить факты. Знаменательные даты, элементы или названия костей скелета. В этом случае Лабделл рекомендует использовать мнемотехнику. Мнемотехника – это метод эффективного запоминания информации, основанный на построении ассоциаций. Самый известный пример мнемотехники – использование сокращений, но существует и множество других способов.
1: Личный

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что особо важную роль в развитии производственных сил, изменении отраслевой территориальной структуры хозяйства Дагестана сыграло строительство Владикавказской железной дороги? Последующий период экономического развития Дагестана и эта дорога превратилась в важнейший фактор, оказывающий существенное влияние на экономику. Владикавказская железная дорога – частная железная дорога в Российской империи. В период с 1875 по 1885 годы Владикавказская железная дорога называлась «Общество Ростово-Владикавказской железной дороги». С 1885 по 1918 годы – «Общество Владикавказской железной дороги». Дорога проходила по территории Кубанской, Терской, Дагестанской области, Черноморской, Ставропольской, Астраханской, Саратовской губерний. Она способствовала созданию крупной промышленности, росту городов и численности населения.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».
2: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».
3: По словам Баффета, он посвятил инвестициям очень много времени и сейчас советует рассматривать все возможные варианты. Таким образом, вы точно найдете выгодные сделки, и когда это произойдет, вам нужно незамедлительно действовать. Уоррен говорит, что с того момента, когда в 50-х годах прошлого века он начал заниматься инвестициями, ситуация не поменялась, и он считает, что ничего не изменится до конца его жизни. «Просто начинайте искать то, что вам нужно», — говорит миллиардер. На момент окончания школы Баффет изучил 10 тысяч страниц каталога Moody, международного агентства, занимающегося кредитными рейтингами, исследованиями и анализом рисков. Иногда инвестор изучал некоторые страницы дважды в поисках нужных компаний. «И вам придется это делать самому», — говорит миллиардер. «Мир не собирается рассказывать вам о выгодных предложениях, вы должны найти это сами, а это занимает много времени». Если же вы не собираетесь этого делать, вы хотите быть просто пассивным инвестором, тогда таким людям Баффет советует стабильно, на протяжении долгого периода времени, вкладывать деньги в индексные фонды. Худшие инвестиции миллиардер считает инвестиции в наличные деньги. Со временем деньги теряют в стоимости, а хорошие бизнесы растут, и вам не нужно платить за них слишком много, говорит инвестор. Но нужно иметь определенную хорошую дисциплину в том, за что вы платите. Важно найти хороший бизнес и оставаться в нем. Вот что Баффет говорит о наличных деньгах. «Я всегда сохраняю достаточно наличных денег, чтобы чувствовать себя комфортно и не просыпаться по ночам. Но это не потому, что я люблю наличные средства как инвестор. Наличка – это плохая инвестиция в отдаленной перспективе. Вам всегда нужно иметь достаточно наличных денег, чтобы никто не смог определять ваше будущее. Финансовая паника позади нас. Экономический спад, который пришел в частности к нам из-за финансовой паники, все еще с нами. Это закончится. Я не знаю когда, завтра или на следующей неделе, или в следующем месяце, или через год, но это не будет продолжаться вечно». Баффет говорит, что нам не нужно думать о сотнях и тысячах компаний с точки зрения инвестиций. Достаточно и нескольких. Например, Уоррен никогда не понимал все виды бизнеса, и ему не нужно было это. Но всегда существуют тысячи разных возможностей, которые нужно использовать. Вот какой пример привел миллиардер о правильном выборе инвестиций. Тед Уильямс написал книгу, которая называется «Наука попадания». В ней изображена диаграмма. Он нарисовал зону страйка, которая разделена на 77 частей, каждая изображенная как бейсбольный мяч. Он пишет, что если будет перемещаться по этим зонам, по своим сильным местам в центре, в целом он получит 400 очков. Если он будет перемещаться по крайним зонам своей области, он получит только 230 очков. Главное, что говорит Уильямс, научиться уметь ждать свою идеальную зону. Таким образом, он показал пример, как можно оказаться в неудобном положении, и счет может быть минимальным и крайне невыгодным. Если бы даже он попал в одну из таких зон, максимум, что он мог получить, это 230 очков, а это очень мало. Баффет говорит, что может ждать и наблюдать за тысячами компаний день за днем, пока не увидит ту, которую лучше всего понимает, и если его устроит цена, тогда он бьет. Если попадает, прекрасно. Если нет, получает страйк. Уоррен считает, что люди сильно ошибаются, если думают, что необходимо иметь мнение по всему. Достаточно иметь мнение только по нескольким компаниям. Чтобы стать богатым, не нужно принимать 20 успешных решений. Достаточно будет и 4-5. Поэтому сам миллиардер не особо переживает о том, чего не понимает. Если вы разбираетесь в каком-то бизнесе, в бизнесах, которые только появляются, если вы можете понять, например, работу Amazon, то, что сделал Джефф Безос, это величайшее достижение. Я снимаю перед ним шляпу. Он прекрасный бизнесмен и просто хороший парень. Но смог бы я предсказать, какого успеха он добьется? Что первым будет он, а не 10 других конкурентов? В этом я не особо смыслю. И, к счастью, мне это не нужно. Как видите, Баффету не нужно формировать свое мнение по поводу Амазона, но, например, он отлично сформировал свое мнение насчет компании Coca-Cola. Она существует с 1886 года. Каждый день в мире продается 1,8 миллиарда бутылок Кока-Колы. Если бы компания решила продавать колу на 1 цент дороже, тогда это будет уже на 18 миллионов долларов в день больше. Если это умножить на 365 дней, то получится 6 миллиардов 570 миллионов долларов. Таким образом, говорит Баффет, мы имеем 6 миллиардов 570 миллионов долларов из 1 цента. Как вы думаете, спрашивает миллиардер, стоит ли Кока-Кола дороже на 1 цент, чем любая другая кола? Сам он и отвечает, что да, она того стоит. И 133 года существования компании это подтверждают. Главный посыл Баффета таков. Нужно правильно разбираться в бизнесе. Нужно видеть его настоящее и будущее. Нужно внимательно следить и иметь терпение. И если у вас получится это сделать, тогда вас ждет успех.
2: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Мысли вслух.
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
2: Начало дня имеет решающее значение для продуктивности, настроения и общего благополучия. Есть несколько шагов, которые нужно сделать для того, чтобы начать продуктивный день. Давайте их разберем. Шаг первый. Ранний подъем. Исследования показывают, что жаворонки, которые просыпаются рано, часто более счастливы и продуктивны. Исследование, опубликованное в журнале Emotion в 2012 году, показало, что люди, просыпающиеся рано, испытывают более позитивные эмоции, чем совы. Утренние часы часто бывают наиболее продуктивными, так как в это время меньше отвлекающих факторов и выше уровень энергии. Если вы привыкли просыпаться поздно, постепенно отодвигайте время пробуждения на 15 минут раньше, каждые несколько дней, пока не достигнете желаемого времени. Подготовьте мотивацию. Подумайте о приятной утренней активности, которая станет вашим стимулом вставать пораньше. Например, чтение книги или утренняя прогулка. Шаг второй – гидратация или употребление воды. Исследования, опубликованные в журнале Nutrition Reviews – в 2019 году, подчеркивает важность гидратации для когнитивных функций и энергии. Стакан воды после пробуждения помогает восстановить водный баланс, стимулирует обмен веществ и улучшает когнитивные функции. Подготовьте воду заранее. Поставьте стакан воды рядом с кроватью вечером, чтобы утром сразу же выпить ее после пробуждения. Сделайте это привычкой. Свяжите употребление воды с другой утренней привычкой, например, после чистки зубов, чтобы закрепить этот шаг. Шаг третий – физические упражнения. Исследование показало, что утренние упражнения улучшают внимание, визуальное обучение и принятие решений. Утренняя физическая активность улучшает настроение и энергию на весь день, способствует лучшему сну и укрепляет здоровье. Выберите подходящий вид активности. Найдите вид упражнений, который вам нравится, чтобы утренняя активность приносила вам удовольствие. Подготовьте спортивную одежду заранее и оборудование подготовьте вечером, чтобы утром было проще начать. Шаг четвертый. Здоровый завтрак. Исследование, опубликованное в American Journal of Clinical Nutrition в 2013 году, показывает, что завтрак улучшает когнитивные функции, включая память и концентрацию внимания. Балансированный завтрак обеспечивает необходимую энергию, обеспечивать необходимые питательные вещества для эффективной работы мозга и тела. Заранее спланируйте и подготовьте ингредиенты для здорового завтрака, чтобы утром не тратить время на их поиск. Найдите несколько простых рецептов здорового завтрака, которые можно быстро приготовить, и само приготовление вам доставит удовольствие. Шаг пятый. Планирование дня. Исследование, проведенное в Доминиканском университете Калифорнии, показало, что записывание целей значительно увеличивает шансы на их достижение. Утреннее планирование помогает определить приоритет, структурировать день и сосредоточить внимание и усилия на важных задачах. Расставить приоритеты – это очень важно. Я рекомендую использовать планировщики в приложениях для мобильных устройств. Очень важно определить три главные задачи дня. Выберите три самые важные задачи на день, чтобы сосредоточить на них свои усилия. Шаг шестой. Медитация или практика осознанности. Многочисленные исследования подтверждают, что медитация и практики осознанности снижают стресс, улучшают концентрацию внимания и способствуют эмоциональному благополучию. Утренняя медитация помогает снизить уровень стресса, улучшить фокус и подготовить ум к предстоящим делам. Начните с коротких сессий. Если вы новичок в медитациях, начните с 5-10 минут и постепенно увеличивайте время. Шаг седьмой. Чтение или прослушивание мотивационного контента. Позитивное воздействие чтения на мозг подтверждено многочисленными исследованиями, включая улучшение памяти, снижение стресса, улучшение эмпатии. Утреннее чтение или прослушивание мотивационного контента может вдохновлять, предоставлять новые идеи, настраивать на продуктивный день. Выберите контент заранее. Выберите книгу или подкаст заранее, чтобы утром не тратить время на выбор. Установите временные рамки. Посвятите чтению или прослушиванию строго отведенное время, например, 15-20 минут, чтобы это не отнимало время у других утренних задач. Внедрение этих шагов в ваше утреннее расписание может потребовать времени и привыкания, но последовательное следование этому плану способствует улучшению качества жизни, повышению продуктивности и достижению личных целей. Начните с одного или двух шагов, которые кажутся вам наиболее продуктивными и выполнимыми. И постепенно включайте другие, чтобы создать утренний ритуал, который будет работать именно для вас. И еще пара рекомендаций. Врачи не рекомендуют вскакивать сразу, как только вы проснулись. Рекомендуют 2-3 минуты полежать в кровати. Попробуйте, как только проснулись, наметить 2-3 самых важных сегодняшних дела и представить, как они в идеальном варианте пройдут. Например, у вас сегодня очень важное выступление перед большим количеством людей и важная встреча, разговор с собственным партнером, с которым наметились какие-то проблемы. А попробуйте представить, что ваше выступление прошло идеально. Вам аплодировали зрители, задавали много интересных вопросов. Попробуйте представить, что вы уходите с этой встречи довольны тем, как вы выступили, с благодарностью тем, кто вас поддержал в зале. А потом представьте, что вы встретились с вашим партнером, он был внимателен к вам, он слушал вас, услышал вас, и вы расстались в самых лучших отношениях друг к другу, поняв друг друга, и вы уходите со встречи с партнером с благодарностью к нему. Зачем вам это делать? Когда вы реально попадете в эти ситуации, вы вспомните, что у вас уже в памяти есть успешный опыт этого выступления или таких переговоров именно с этими людьми. И они это почувствуют. Вы повысите вероятность позитивного исхода этих дел. А второе, что бы я вам порекомендовал, как только встали, постарайтесь либо посмотреть хотя бы несколько минут на солнце, либо включите бело-голубой свет, который поможет вам запустить синтез серотонина в шишковидной железе головного мозга. Того самого серотонина, который является гормоном счастья. У вас весь день будет позитивное настроение, вы лучше будете запоминать и отмечать позитивные события, хорошие события, вы будете более счастливы.
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
0: Мысли вслух.

0: Дагестане полночь.
1: Время. Диалог ФМ. Будете в Рутуле? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Мысли вслух.
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
2: У каждого человека есть некие границы личного пространства. И каждый человек имеет право эти границы охранять. Если этих границ нет, то нельзя ожидать, что тебе будут уважительно относиться, и ты получишь от этого мира то, что ты хочешь, что ты будешь счастлив. Очень часто эти границы являются следствием родовых программ. Родовые программы бывают четырех типов. Это генетика, это родовые программы моей семьи, моей нации, моего рода, это родовые программы моего общества, религии, идеологии и ограничивающие убеждения. И вот в рамках этих родовых программ и формируется тот набор красных линий, которыми себя окружает человек и не позволяет их пройти. Притом именно не позволяет. Весь окружающий мир, знаете, как собака, все время будет пытаться тебя укусить, посмотреть, что можно, что нельзя. Также окружающий мир будет захватывать все территории, которые ты не охраняешь. Вы обращали внимание, что есть женщины, в присутствии которых мужчины никогда не будут материться? Притом это дело не в мужчинах, дело в ней. И есть женщины, которые, выходя замуж, сами позволяют, что мужчина опускается, теряет бизнес, спивается. Это родовые программы. Первое, чего нельзя прощать, это предательство. Но я бы здесь хотел добавить один важный момент. Так же, как корпоративная культура на любом предприятии, та же культура отношений внутри семьи, пары, формируется на базе четырех основных позиций в организации. Это обязательно все сотрудники однозначно должны понимать, что вот за это меня уволят, за это меня накажут, за это меня поощрят, а за это меня повысят должность. То же самое и в семье. Обязательно нужно определить рамки, и их нужно обязательно говорить. У каждого в семье свои принципы и правила, и он их будет транслировать, когда создает свою семью. Если что-то можно было родителям, то ребенок априорно считает, что ему можно будет это в своей семье. У меня была история, пришла одна моя сотрудница. Очень достойная девочка, которая нашла себе очень достойного мальчика. Мы, правда, они вместе в школе учились, поэтому и искать-то не надо было. И она приходит, ревет. У нас свадьба на следующей неделе, а он такое сделал. Я говорю, я не буду спрашивать, что он сделал. Ты как-то с ним поговорила? Да, я к нему подошла. Говорю, как ты мог? У нас свадьба через неделю, а ты вот так поступил. Знаете, что он мне ответил? Что? Он ответил так, слушай, ты выросла в семье военных. У вас были свои правила внутри семьи. А я вырос в семье врачей. То, что твой папа военный не позволял ни себе, ни членам семьи, мои родители спокойно позволяли. Я вырос в семье, где можно так поступать. А ты вырос в семье, где нельзя так поступать. Я ничего плохого не сделал. Мы с тобой не договаривались, что я так не буду поступать. Вот если бы мы договорились, и ты сказала, что так нельзя, так нельзя, так нельзя, и я сказал, да, я с этим согласен, и я это нарушил, вот тогда это предательство. Но если мы не договаривались... Я же не знал, что ты считаешь, что так нельзя. И она сидит, ревет, говорит, ну и что мне ему сказать? Я говорю, ты знаешь, ты не обижайся, но он прав. Поэтому эти рамки, что вы сами считаете оба предательством, обязательно нужно говорить, иначе каждый воспринимает это по-своему. Второе, чего нельзя позволять, это публичные оскорбления и унижения. Можно критиковать, но лучше это делать, конечно же, один на один. Когда близкий человек в присутствии других унижает либо оскорбляет, это, конечно же, совершенно недопустимо. И ни в коем случае нельзя позволять на эту территорию заходить, потому что если один раз это позволить, это будет повторяться. Следующее, чего нельзя позволять, это неуважительного отношения к вашей работе, к вашему хобби, к вашим увлечениям. Каждый человек таков, как он есть. Он сам выбрал эту работу, она ему нравится. Он уважает себя за то, что он специалист, Человек выбрал себе хобби, какое бы ни было. Даже взрослый человек может иметь хобби, достаточно смешное, например, собирание спичных этикеток. Но это его увлечение, это его мир. Мало того, ты же с этим человеком принял решение быть вместе, приняв его таким, как он есть. Ты его полюбил таким. Мало ли что может измениться, если ты его поменяешь. Может измениться все. Ты принял человека таким, как он есть. Уважай все, что вокруг него. Его работа, хобби, его мир, интересов, его семью и его привычки. Следующее, что нельзя допускать, это обвинение в неудачах другого человека. Когда все время человек перекладывает в себя ответственность, считает, что виноваты все, кроме него. Очень некомфортно жить с человеком, который все время считает, что все кругом виноваты или все кругом обязаны. Это опасная позиция. Человек не развивается, человек не самокритичен, человек не анализирует. Чаще всего в проблемах, конфликтах виноваты и обстоятельства, и каждый из участников. Но тот, кто не делает выводов из этого, обязательно это повторит. Следующее, что нельзя позволять ни ему, ни ей, это жестокость и применение силы. Мы уже говорили о том, что уважающийся человек, если он сильный, он никогда не позволит себе применять силу. В этом-то и есть его сила, что он, владея силой, не будет ею злоупотреблять. Следующая черта, которую неправильно терпеть, это жадность. Конечно же, разные форматы отношений, вот те самые социальные родовые программы, в разных обществах по-разному принято делить ответственность, финансы. В Европе люди до дня свадьбы платят каждый за себя. Если люди объединяются вместе, первое, что они объединяют, это они объединяют свои бюджеты, свою экономику, иначе не получится семьи. И, конечно же, когда внутри возникает неравновесное, неравномерное, несправедливое распределение, это, безусловно, вызовет проблемы. Конечно же, финансы и другие ресурсы надо планировать, и обязательно нужно договориться, как это происходит. Сколько человек оставляет наличные затраты из того, что заработал? Как расходуются совместные средства? Какие правила распределения, какие приоритеты? У каждого свои представления. Опять-таки, представления формируются тем, как это было устроено в его семье, в его обществе, в его религии. Есть общества, в которых женщину даже не пускают за стол. А есть общества, в которых, наоборот, самая старшая женщина является главой семьи. Совершенно разные устои, разные привычки, разные традиции. И поэтому люди, когда объединяются, нужно обязательно договориться, по каким правилам они играют. Теперь давайте поговорим, какие фразы опасны в отношениях друг с другом и каких фраз надо постараться избежать самому и не позволять другому человеку. Первое – это после какого-то публичного оскорбления. «Да я просто пошутил, чего обижаешься?» Или «Я просто пошутил, а чего обижаешься?» Опасная история. Человек выкручивается, самооправдывается, но при этом не собирается меняться. Опасная фраза. Следующая фраза опасная. «Опять тебе чего-то хочется?» Каждый человек имеет право хотеть и высказать это. Особенно опасно, когда люди начинают обвинять друг друга в сексуальных желаниях. Да ты все время хочешь. Так можно отбить желание насовсем. Сексуальные отношения – это отношения ребенок-ребенок. Это отношения бессознательных, это игра. И в них ни в коем случае нельзя впускать логику или структуру сверхсознания. В транзактном анализе есть понятие пересекающихся транзакций, которые однозначно приводят к конфликтам или к потере желания общаться. Так вот, сексуальные отношения – это игра. Это игра между двумя бессознательными. Это отношения ребенок-ребенок. Если вдруг кто-то из пары вдруг встает в позицию взрослого логики, а ты руки помыл, сразу пропадает желание. Или в позицию сверхсознания, в позицию родителя. Ой, это неприлично. Все тут же пропадет желание. Поэтому одно из самых опасных обвинений – это обвинение в сексуальных желаниях. Оно способно разрушить сексуальную жизнь пары. Еще одна опасная фраза – «ты это не заслужил» или «ты этого не заслужила». Человек не обязан заслуживать. Вот это «дашь на дашь», вот это покупка отношений через получение каких-то благ – это опасная история в отношениях. Правильные отношения – это когда люди делают что-то хорошее просто так, а не за что-то. Очень опасная фраза «вот я тебя люблю, а никому другому ты не нужна» или наоборот. Да кому ты нужен такой? Такая манипуляция, такая угроза, такое внушение, что ты никто, и я последний человек, который готов с тобой жить или готова с тобой жить. Очень опасно. Вода камень точит, через какое-то время человек перестает уважать сам себя и действительно боится, что если не этот человек, то никто со мной больше не будет. И последняя фраза, которую надо опасаться и говорить, и не упускать, чтобы ее говорили, это «не нравится? Ну не живи со мной». Это тоже манипуляция. Самое страшное в отношениях – это манипулирование. Есть несколько форматов отношений между людьми. Есть развивающие отношения, есть манипулирующие отношения. Развивающие отношения всегда, коммуникация между людьми приводит к увеличению количества степеней свободы. А манипуляция всегда приводит к уменьшению количества степеней свободы. Вот эта фраза

0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Микиги. О названии аула есть несколько преданий. В одном из них говорится, что Микиги произошло от тюркского слова «минкент», что означает «тысяча домов», «большое село». Так назвали аул тюркоязычные захватчики, когда не смогли взять его. В преданиях говорится, что раньше микигинцы жили на хуторах Шинкалабухна, Айсалакак, Аялакап и Декатара и враждовали между собой, но нашествие соседних народов и иностранных поработителей заставили их объединиться. В средневековье основным занятием населения было земледелие. Ни садоводством, ни ремеслами, как другие даргинцы, микигинцы не занимались. К этому времени были освоены наиболее плодородные и легкодоступные пахотные земли в достаточном количестве, чтобы прокормить себя. Первые фактические источники существования Микиги относятся к XIV веку и связаны с нашествием Тимура. До принятия ислама микигинцы были иудеями, примерно с IX века, еще раньше язычниками, поклонявшимися огню, солнцу, животным. Как и у других вольных обществ, у микигинского была своя территория. Ее строго охраняли от покушений.

0: Расширение соседских селений. Сюда приходили пастбищные, покосные, пахотные земли и лес. Более 600 микигинцев участвовало в Великой Отечественной войне. Погибло и пропало без вести более 290 человек. Многие вернулись с фронта с боевыми орденами и медалями.
1: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Сергакале? Не забудьте включить приемник на частоте 96.4. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Большинство людей заканчивают жизни, так и не сделав того, о чем мечтали. Это происходит часто, потому что они откладывают все на завтра. Когда у них будет больше денег, когда у них повзрослеют дети, когда они найдут хорошую работу и так далее. Вся правда в том, что это завтра со временем превращается в года, а затем и во всю жизнь. На самом деле, всегда есть способ, чтобы заниматься и зарабатывать на том, что вам нравится делать. Никто не говорит, что это будет легко. Будут и ошибки, и поражения, но только от вас зависит, будете ли вы в конечном итоге успешны или нет. Не откладывайте ничего в долгий ящик. Примите решение перестать жаловаться на свою жизнь и возьмите все в свои руки. Либо до конца своей жизни делайте то, что вам не нравится.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
2: Всем привет! Сегодня у меня в подкасте человек, которого я очень сильно уважаю, наблюдаю. И мне сегодня просто очень интересно, очень много вопросов, самому охота реально пообщаться. Это Олег Торбасов, предприниматель, основатель агентства недвижимости White Wheel.
3: Все верно.
2: Да. Олег, немножко контекста о себе, чтобы познакомить с аудиторией, чтобы был коннект.
3: Мой основной бизнес – агентство недвижимости. Мы продаем дорогие квартиры в лучших городах мира. Пока что Москва, у нас там большая часть бизнеса, и в Москве мы работаем уже 8-й год. У меня еще есть офис в Дубае, в Абу-Даби, в Лондоне и в Майами. Вот такая пятерка городов, где я веду дела и где я помогаю людям покупать классные квартиры. Да. Сейчас над проектом White Wheel работает 550 человек во всех этих городах. Ну, большая часть, понятно, в Москве. За прошлый год мы продали на 160 миллиардов рублей, если говорить в рублях. Ну, а те, кто в долларах привык мыслить, а это 1 700 000 000 долларов объем сделок за прошлый год. Это не наша выручка, это объем, ну, market power, да, типа, как мы смогли вместе с застройщиками наторговать. Я открыл компанию в Питере по кредитованию. Ипотечный брокер. Я в этом ничего не понимал, но смог найти партнера, которому продал себя в качестве напарника по бизнесу, занял денег, чтобы открыть офис, и мы запустились. Я тоже про это все в деталях описываю в первой книге. Мы поработали вместе несколько лет, развили компанию до 48 филиалов, потом у нас начались искры в партнерстве, и я эту компанию продал вместе с моим напарником, с Ваней.
2: А что именно произошло? Тоже есть вкратце.
3: Мы не договорились о том, кто за что отвечает, кто что делает, потому что не понимали, какие у компании бывают функции, что она вообще может делать. И я выполнял, как мне казалось, львиную долю работы, а деньги мы делили 50 на 50, и у меня копилось чувство несправедливости, потому что я тогда не умел договариваться. Сейчас я понимаю, что в жизни есть правила, ты получаешь то, о чем можешь договориться. И сейчас я более детально понимаю, какие нужно обсуждать вещи при партнерстве, какие ожидания правильно строить без розовых очков. А тогда у меня были розовые очки, это мой первый серьезный бизнес. Мы как-то быстро познакомились, быстро начали работать, и поэтому очень многие области были без деталей. А потом, когда реальность начала проявляться, мы искрили, у меня было недовольство растущее, я сказал, давай расходиться, развод. И мы продали компанию.
2: Вот можно здесь вот немножко приостановимся? Мы успеем дальше продолжить. Мне просто, я как говорил, методологически очень хочется понять. Вот давай немножко вот на основные принципы посмотрим именно партнерство. Какие они сейчас у тебя? Можешь вот как-то их вот озаглавить, да, допустим? Что самое главное? Первое, это, как я понял, договоренности.
3: Ну да, партнерство — это же союз между мужчиной и женщиной, например, брак, да, или отношения. Это тоже некий союз, тоже партнерство. И, ну, если мы говорим про бизнес-партнерство, то, конечно, люди с разными компетенциями или с разными ресурсами встречаются, чтобы синергично друг друга усиливать. Если у партнеров одинаковые компетенции или одинаковые ресурсы, то обычно это просто 1 плюс 1 равно 2. То есть синергии не происходит, и каждый может сам по себе двигаться. У меня, честно скажу, не получается партнериться. У меня сейчас только один бизнес в партнерстве с напарником. Это компьютерный клуб. Я в Дубае открыл. Вот здесь прям за моей спиной он находится, на GBR. Не сказать, что я прям в очередной раз оказался в каких-то ситуациях, что партнерство — это классно, и я в восторге. То есть опять есть по-прежнему вот эти все какие-то сложности, поэтому у меня не получается партнериться. Хотя уже сильно меньше боли, чем было раньше.
2: Какие основные принципы у тебя вот именно в партнерстве? Вот исходя из того,
3: ну, чем более детально ты проговоришь детали, и чем больше у тебя опыта, способность предвидеть будущее, это такой навык, который приходит с опытом. То есть чем дольше ты занимаешься бизнесом, тем больше ты понимаешь, какие вещи могут произойти до того, как они случились. И тем больше ты можешь предсказать. Это как с вождением автомобиля. То есть если ты просто прочитаешь правила дорожного движения и просто будешь их придерживаться, там точно не прописаны все ситуации. Например, что у тебя затопило дорогу, ты должен выехать и ехать по встречке, и ты должен, ну, как бы иногда отходить от правил для того, чтобы продолжать движение, а не просто тупо упираться в соседнюю машину. Я вот недавно, пережив ливень в Дубае, ехал по дороге, и перед светофором стоит машина. И я просто за ней стою, и стою, и стою, и стою. Ну, что-то слушаю музыку. Потом я понимаю, что в этой машине нет водителя. Но я должен догадаться, что если машина не движется, я должен ее объехать, несмотря на то, что правила этого не разрешают.
2: И так и в партнерстве.
3: И в партнерстве тоже. Чем больше ты можешь предвидеть, чем больше ситуаций ты знаешь и переживал, тем меньше будет разочарований, боли, страданий и, соответственно, искр разводов. Есть люди, которые более склонны к партнерству, разделению ответственности. Есть люди, которые, наоборот, как я, больше готовы на себя брать, чтобы больше быть причиной над тем, что происходит. Поэтому здесь нет какой-то единой формулы. Кому-то лучше с партнером, кому-то лучше одному.
2: Ну, так, сделаем такое резюме, вывод, что если вы заходите в какое-то партнерство, вот вам практика, просто выпишите заранее ваши договоренности, обсудите общую картину мира, обсудите, кто за что отвечает. Вот на опыте Олега и, ну, такого печального опыта, поэтому обязательно...
3: Ну да, но это сложно в плане того, что если ты что-то никогда не делал, то есть для тебя это первое партнерство, то ты не можешь знать, особенно если первый бизнес, ты не можешь знать набор и комбинацию вот этих событий, которые неплохо было бы объяснить. Ну, например, у меня один из проектов, я выкупаю квартиру и делаю там ремонт, апгрейд, и продаю дороже, уже с новой мебелью, с новым интерьером. И когда я делал первую квартиру, я даже не понимал, сколько деталей мне предстоит. Если бы я сел и начал их прописывать, то это было бы ментальной ловушкой, потому что я бы потратил кучу времени на то, что я не знаю. Иногда все-таки можно впутаться во что-то, наступить на 10 граблей, чтобы потом их не встречать в будущем. Поэтому я первую квартиру начал делать интуитивно, вторая, третья, четвертая, а сейчас у нас они уже на автомате делаются, уже все поставщики найдены, уже все регламенты написаны, и количество ошибок все меньше и меньше.
2: Давай теперь возвращаться к твоему пути. Вот вы открыли компанию, вот у вас пошли искры, вы расходитесь. И что тут происходит дальше?
3: Я решил заниматься недвижимостью, переехал в Москву и открыл агентство. Познакомившись совершенно случайно на одной из бизнес-конференций с парнем, с Федей, который стал моим партнером. Я выступал, после выступления ко мне всегда подходит куча людей. Мой бизнес-ассистент стоял рядом, и когда мы ехали, он говорит, вот к тебе парень, Федя, подходил, он очень силен в трафике. Он выступал и рассказывал, как он много делает лидов на свои сферы, давай с ним пообщаемся. Я говорю, классно, давай ему напишем, пригласим на ужин. Мы так и сделали, вечером мы уже ужинали, и через неделю уже запустили свое агентство. То есть это был очень такой быстрый старт, и он был такой легкий на подъем. Феде было 20 лет, я был чуть старше, и мы в итоге стартовали. Через 3 месяца я выкупил его долю и стал сам работать дальше, а он занялся своими делами.
2: Супер. Ну там гармонично, да, все? То есть без искр, без ничего?
3: Мы до сих пор дружим, общаемся, вместе тусуемся. Просто разошлись дороги. Он стал программистом, разработчиком топ-уровня. Сейчас работает на большие корпорации. Я стал предпринимателем.
2: Это был старт White Wheel, правильно?
3: Да.
2: Супер. Как вот дальше произошел вот этот момент, именно что стало поворотным моментом масштабирования уже вот в мир?
3: Мы медленно росли, ну, медленно по рамкам моим. Мы каждый год прирастали в 2 раза, то есть для большинства бизнесов это очень круто. Но поскольку мы росли на свои и делали кучу ошибок, кучу гипотез тестировали, то, наверное, если бы мы были IT-компанией, такой результат многих бы не устроил. Там нужна была клюшка.
2: Угу.
3: Это такой быстрый рост в разы, да. А мы просто росли спокойно. Каждый год, удваивая объем сделок, соответственно, объем комиссионного вознаграждения и чистую прибыль в 2 раза. Эффект низкой базы, конечно, позволяет, когда ты только начинаешь, вот у тебя 1 миллион, а потом у тебя 10 миллионов через год, да. Ты можешь в 10 раз вырасти за первый, второй, третий год. Но сейчас нам уже почти 8. И это значит, что нам все сложнее удваиваться, и вот последний год мы приросли всего на там, 50%. А на этот год я заложил рост уже 30%. Потому что я понимаю, что мне не хочется надрыва. Ну, то есть удваиваться любой ценой — это точно не очень классная механика.
2: Вот даже ты зашел когда сюда в комнату, я такой, ну, как бы считал тебя как такого очень спокойного человека, и это отражается в твоем бизнесе, как ты говоришь, плавный, стабильный рост. А вот, ну, сейчас... Вот...
3: Это все ромашковый чай.
2: Да, ну смотри, но есть же такая сейчас романтизация, особенно в соцсетях, когда мы следим за историями, где ребята вот с нуля, а потом бах, и они уже тут, очень быстрый рост. А что ты думаешь насчет этого, и почему преимущество есть вот у твоего, так скажем, видения, да? То есть почему ты считаешь, что это лучше, медленно и постепенно?
3: Это просто разные стратегии, знаешь, есть в лесу, вот на одной опушке там может жить... Ёж, уж и стриж. И у них разные стратегии жизни, да. У ежа своя, он там яблочко нашел, идет, если опасность, свернулся в клубок. У стрижа своя, он там летает где-то в облаках. А у ужа своя, он там под камнями, в тени. Они очень вроде бы похожи и живут рядом, но разные у них цели, задачи, стратегии. Мне нравится такой... нативный, органичный, спокойный рост, без надрыва, в легкости. Есть ребята, которые любят hard mode, то есть они хотят в пене, значит, в поту, в крови каких-то прорывных результатов, чтобы зафиксироваться быстро и потом, значит, валяться на пляже, хотя на самом деле так не работает. Поэтому, если мы возьмем рождение ребенка, у нас есть цикл 9 месяцев. Все хотят, чтобы у них ребенок не получился за 5 месяцев или за 4, потому что он не совсем качественный. Он там за 9 месяцев получается. Вот мне кажется, что если я спокойно, фундаментально строю компанию, то она получается более качественной, более монолитной, такой фундаментальной, чем наспех построенный бизнес.
2: То есть, по сути, такой некий накопленный потенциал, фундаментальность, блин, это очень круто. Я просто в своей жизни тоже у меня есть такая фикс-идея, что надо как-то вот быстро, нужно прям вот это все взорвать, все это сделать, и через такой некий прорыв, надрыв, и в этот момент же, по сути, еще очень сильно изнашивается и психика, и физическое тело. Вот Давай так, вот если говорить про твою работу, ну, на данный момент уже сейчас, как она выглядит? То есть ты принимаешь ключевые какие-то решения, ты каждый день работаешь, по сколько часов? Какой у тебя режим?
3: Ну, вот я примерно год потратил на то, чтобы переложить свои ожидания от бизнеса на бумагу. Это называется идеальной картиной. Ведь чтобы люди в твоей команде знали, что тебе нравится, а что не нравится, тебе неплохо было бы им про это рассказать. Логично, да? Если компания полностью работает так, как ты хотел, то по большому счету тебе и не нужно там активно махать шашкой или тратить много времени, если ожидания и реальность совпадают. Но для того, чтобы они совпадали и были как можно ближе, хотелось бы, чтобы люди, все, кто приходит в компанию, могли быстро почитать твои ожидания от этого бизнеса, что ты считаешь хорошо, что плохо, что правильно, что неправильно, и могли делать, как ты придумал. И тогда компания не требует много твоего времени. Логично? Поэтому я описывал примерно год свои хотелки от того, как я хотел бы, чтобы работали мои сотрудники. И сейчас любой новый сотрудник попадает в академию, проходит обучение примерно 2 недели и знает все, что я за эти 8 лет сформулировал.
2: У меня отсюда 2 вопроса сразу. Первое. Вот эта вот идеальная картина, это что? Это бумажка какая-то, или это целая там книга, или это какой-то, не знаю, видеоуроки для сотрудников? Какая форма у этого?
3: Это курс обучающий, состоящий из нескольких блоков. Блок по стандартам работы. Как общаться с клиентами, как выглядеть, как брать клиентов, как вести CRM-систему. Ну, технический блок, стандарты. Есть блок обучения продукту. То есть, что мы продаем, какие жилые комплексы, чем они отличаются. Ну, такой набор hard skills. По большому счету это все. То есть если человек знает стандарты и знает продукт, у него есть способность это давать, предоставлять именно в том качестве, в котором я ожидаю.
2: И вот сотрудник, который смотрит вот эти вот уроки, он потом какие-то экзамены, да, сдает, видимо, на...
3: Он сдает аттестацию. Ну просто видишь, если он просто прочитает, этого недостаточно для того, чтобы человек применял. Это как прочитать рецепт вишневого пирога. То есть это не значит, что ты способен приготовить вишневый пирог. Поэтому нужно сделать несколько вишневых пирогов, понять, как неправильно, потренироваться. У кого-то сразу получается вкусный пирог, как в рецепте. У кто-то там какие-то искажения вносит или что-то не так понимает. И за второй, третий заход у них уже получается вишневый пирог, как в рецепте.
2: Супер. Про цели. То есть какая цель у компании? Вот на данный момент то, что описано в этой идеальной картине.
3: Ну смотри, есть 2 объекта в управлении. Это миссия и цель. Да? Они отличаются чем? Цель — это материально выраженное цифровое воплощение твоих замыслов и планов. Ну, например, у нас цель в этом году — продать недвижимости на 200 миллиардов рублей. Находясь в поиске новых рынков, например, мы, может быть, откроемся в Нью-Йорке. Может быть, не откроемся, будем смотреть. То есть вот такие цели у нас стоят. Прирасти в товарообороте, продолжая продавать недвижимость. Да, не открывая рестораны, не продавая автомобили, а продолжая продавать недвижимость. Соответственно, миссия у нас, у компании, сделать так, чтобы успешные люди счастливо жили в достойных домах в лучших городах мира. То есть мы продаем недвижимость, и поэтому миссия своими действиями каждый день мы находим успешных состоявшихся людей. То есть мы не работаем в эконом-сегменте, например. Там много денег, там больше сделок, чем в делюксе. Но мы не идем в этот сегмент, потому что мы работаем для очень небольшой категории населения, кто понимает, как устроена эта жизнь чуть лучше остальных и способен генерить больше ресурсов, чем среднестатистический человек в сотни и в тысячи раз. И мне нравится вот с этими людьми работать. Мне с ними интересно проводить время, мне с ними есть о чем поговорить. И это не то, что я такой, знаешь, высокомерный, и говорю, вот у вас нет денег, идите нафиг. Нет, для этих людей тоже куча компаний работает, там конкуренция даже в разы больше,
2: чем... Просто выбор личный такой.
3: Ну да, например, нельзя же Бернара Арно упрекнуть, что он производит Louis Vuitton, Maët Chandon, значит, Tiffany украшения, там... и очень дорогие предметы, при этом являясь самым богатым человеком в мире. И сказать, почему ты не делаешь китайский ширпотреб, там, не заваливаешь им полки. Ну, то есть у него свое видение. Вот у меня примерно такое же видение. Так же, как завод Lamborghini или бренд Lamborghini не имеет affordable cars, типа эконом какого-то сегмент. Доступной машины, да, для среднего класса за 1 000 000 рублей. Но вот они не делают такие машины. Если в салон Bentley приходит человек и говорит, у меня есть 3 000 000 рублей, какую Бентли я могу купить? Они говорят, никакую Бентли вы не можете купить вообще. Ну, в общем, поэтому есть бренд Swatch, который делает часы за 10 000 рублей, есть бренд, не знаю, Casio, который делает часы за 1 000 рублей, а есть бренд Rolex, который делает часы там за 10 000 000 рублей. И нельзя сказать, что все они, типа, какие-то разные, странные. То есть у каждого своя стратегия. Вот у нас стратегия примерно... как я описал. А миссию я назвал уже, что мы работаем с успешными состоявшимися людьми и делаем так, чтобы они достойные дома в лучших городах мира покупали через нас.
2: Ты важный момент сказал. Мы не делаем там заведения, не продаем машины. И при этом привел пример Бернара Арно, да, который, у которого ну, просто огромное количество, да, брендов. И у тебя ну, явно фокус, тотальный фокус. Почему именно
3: он
2: фокус?
3: Продает одним и тем же людям. Ты понимаешь, что его клиент, он покупает украшения Tiffany, он же идет в Louis Vuitton и покупает себе чемодан, этот же клиент покупает Maët Chandon на день рождения, и по большому счету он для одного и того же клиента просто удовлетворяет больше потребностей. По большому счету его клиент является и моим клиентом, потому что он ко мне приходит за недвижимостью, а у него нету, кстати, агентства недвижимости в портфеле. Вот. Поэтому он звонит нам и говорит, Олег, у нас есть клиент, вот он у нас купил 6 чемоданов Louis Vuitton, купил Tiffany на 1 000 000 долларов.
2: Это сейчас буквально или это вот так метафора?
3: Это метафора.
2: Все.
3: Ну, да, вдруг... потому что я его заблокировал, он очень часто звонил.
2: Достал.
3: Да.
2: Да, ну понятно.
3: Я ему говорю, Бернар, хватит.
2: Да. Окей. Ну вот, а вот давай немножко тему фокуса раскроем. Ну то есть, тем не менее, да, хоть ты говоришь, у него есть фокус на одном клиенте, но у тебя в любом случае фокус на одном проекте.
3: У меня также. Смотри, мы, допустим, в Москве продаем и загородную недвижимость, и городскую. Ее покупают одни и те же люди. Он сначала купил квартиру, потом загородный дом. Мы также продаем ритейл. Да, то есть этот же человек, у которого после покупки дома и квартиры остались свободные деньги, может купить магазин, не знаю, «Азбука вкуса» с готовым арендным потоком, и недвижимость вместе с инфляцией дорожает, плюс еще приносят дивиденды, и в совокупности это комплексный доход от такого актива может опережать ставку по депозитам, и это его устраивает. То есть это достаточно консервативная сфера недвижимости, то есть это точно не там, криптовалюты или там, даже рынок фондовый, который очень волатильный. Недвижимость инертная, такая консервативная, и люди свои новые капиталы создают на криптовалютах, на волатильных активах, на новых бизнесах, на стартапах, на тем, что они продают доли в компаниях, да, что-то создают, а при этом паркуют деньги весь мир в недвижимости. То есть в недвижимости сложно создать капитал с нуля, если ты не девелопер, а просто покупаешь недвижимость, она будет давать тебе там, 6, 7, 10% годовых. Да? То есть это не кратно, надо будет десятки лет, чтобы просто удвоить свой капитал, ты можешь купить какую-нибудь монетку и через неделю удвоить деньги. Да? То есть ты новый капитал на недвижимости навряд ли создашь, но весь мир паркует свои капиталы в недвижимости. Это прям закон, недвижимость самый крупный актив в мире, созданный когда-либо человечеством, опережая совокупно стоимость всех компаний, созданных человечеством, вместе с золотом, со всеми криптовалютами. Ну, то есть мы сейчас находимся в активе, который очень много стоит. Ну, это башня, да, представляешь, небоскреб. У нас за спиной стоят еще тысячи, десятки тысяч квадратных метров, которыми кто-то владеет, и там запарковано очень много денег.
2: Ну, наблюдая за тобой в Инстаграме, очень много здравых, классных идей, смыслов. Бизнес-путь, окей, понятно. На каких принципах основана твоя жизнь? Они явно имеются? То есть какие базовые, какие-то, знаешь, жизненные принципы, какие-то, я не знаю, законы личные, на которых ты живешь? Мне кажется, вот это будет очень полезно.
3: Я сформулировал несколько принципов, все не буду раскрывать. Ну, например, один из них я уже назвал, ты получаешь то, о чем может говориться. Да, то есть за счет общения, за счет переговоров ты практически все, что тебе нужно, можешь получить. Для этого нужно понимать, у кого есть то, что тебе нужно, и привести достаточно сильные аргументы, отработать возражения, это уже микродетали, куча разных навыков и так далее, и быть человеком, которому это дадут. Ну, приведу пример. Сейчас в Дубае проходит токен 2049, это большая криптоконференция, крупнейшая в мире, сюда приехало десятки тысяч криптоэнтузиастов и людей из сферы блокчейна и вот этого нового мира криптовалют. И вчера была вечеринка автопати, и туда проданы все билеты. То есть ты приходишь, на сайте sold out, нет мест, и я стою у входа с другом, и мы пытаемся коррумпировать охранника, чтобы он нас пропустил. И он говорит, нет, это невозможно туда попасть. Выходит парень, говорит, о, я тебя знаю, я не помню, как тебя зовут, но я видел твои рилсы в Инстаграме, и мне очень понравилось то, что ты говорил. Я спонсор этого мероприятия, вот тебе проходка. Понимаешь? То есть, по большому счету, рядом со мной стояли десятки других людей, которые готовы были отдать большие деньги, но sold out мест нет. То есть ты даже не можешь заплатить. Есть часто вещи, за которые ты не можешь заплатить, даже если у тебя есть деньги, ты не можешь попасть в определенные круги. Вот как, знаешь, проходит у нас VK Fest, такой типа большой фестиваль ВКонтакте, и там есть VK Lounge, куда нельзя купить билеты. Только друзей своих туда зовут, и это особый статус. Если ты в ВК-лаунж тусишь со всеми звездами, то значит, ты чуть-чуть лучше договариваешься с кем-то, понимаешь, с кем нужно общаться и знакомиться. То есть деньги не всегда решают все в этом мире. Косвенно они решают, потому что все-таки, если у тебя есть статус, у тебя больше опций в меню жизни. Вот такой вот пример, да. Ты получаешь то, о чем можешь договориться.
2: Как практически это в себе развивать? То есть я понял саму идею.
3: Давай я пробегу еще парочку тезисов.
2: Примеров, да.
3: Ну, например, еще один мой жизненный принцип, что счастье — это выбор. То есть мы сами выбираем, быть счастливыми или не быть. Те, кто перекладывает ответственность за свое счастье или несчастье на внешние факторы или на других людей, не до конца понимают, как устроена жизнь. Потому что ты можешь быть счастлив практически в любом наборе обстоятельств, если ты достаточно мощный и осознанный человек. Даже когда ты теряешь, даже когда кто-то уходит из жизни, ты можешь испытывать и благодарность, и счастье, и сохранять нормальный уровень эмоционального тона. Понятно, что если при тебе там сбивают твою любимую собаку, ну, ты не будешь смеяться и хохотать, да. Это будет неадекватным, да. Но ты не должен уходить в депрессию, бросать, значит, все взятые на себя обязательства и говорить, все, жизнь пошла под откос, и, значит, я ставлю крест, все. Ну, то есть это тоже неадекватно. Поэтому счастье — это выбор, одна из суперважных тезисов, и я учусь, значит, чаще выбирать классное настроение, хорошее состояние, чем какое-то вот это ворчание, негодование, обиду, злость.
2: А вот можно такой из реальной жизни, да, вот кейс, допустим, какая-то произошла у тебя ситуация, какая-то проблема, какой-то барьер. Вот как ты в этом случае выбираешь? То есть что происходит? Ты берешь и анализируешь, типа, как я могу сейчас, ну, мыслить и поступать, несколько вариантов рассматриваешь. Или как ты в этот момент поступаешь? Когда именно, давай так, возьмем высокую такую проблему, большой барьер, вот что ты в этот момент делаешь?
3: Всегда можно найти хорошие моменты, и это отдельный навык — искать хорошие моменты.
2: Давай я перефразирую. Вот, ну, допустим, пришел жизненный удар какой-то, да, допустим. Методологически ты как делаешь? Ты садишься, там, не знаю, может быть, берешь бумагу, выписываешь плюсы-минусы. Как это происходит? То есть по-любому же тебя это бьет, да, скорее всего? Ты же что-то чувствуешь в этот момент? Удар какой-то, переживание.
3: Ну, есть финансовая броня.
2: Да.
3: Ты играл в какие-нибудь компьютерные игры, типа RPG-шки?
2: Ну, не особо их люблю.
3: Ну, вот, типа, есть такая мировая игра Diablo.
2: Окей, Diablo.
3: Слышал?
2: Да, слышал.
3: Там есть персонаж. У него есть несколько характеристик. Синяя. шарик такой в экране, это мана.
2: Это что значит?
3: Мана? Ну, у магов это энергия, с помощью которой они творят волшебство. А красное — это health, здоровье. И у этого героя, у него вот есть мана, есть здоровье, и есть разные доспехи, оружие, которое он может на этого героя надеть. Например, сапоги скорости. Например, броня какая-то, да. И когда тебя бьют, у тебя здоровье уменьшается сильно меньше. А есть еще активная броня, когда тебя бьют, она отражает удары, mm-hmm. и люди, которые, ну, и герои, ну, там, злодеи, которые тебя бьют, сами их коцают, в общем. По большому счету, наша жизнь очень похожа на эту компьютерную игру. То есть у нас тоже есть жизненная энергия, да, вот это мана, и у нас есть физическая энергия, это health, да, здоровье, вот этот красный шарик. И у нас есть разные амулеты. Ну, например, Инстаграм на 430 тысяч подписчиков точно является неким кольцом, значит, упрощения жизни, да, которое ты надеваешь, и ты оказываешь перед входом в ночной клуб, вдруг открываешь себе дверь и проходишь этот квест, да,
2: okay.
3: просто за счет того, что тебя узнают. И таких случаев в моей жизни десятки, да, то есть вот Инстаграм раскрученный ты одеваешь, и у тебя получается кольцо всевластия, да, по большому счету. Ты можешь не платить в ресторанах, тебя пускают на какие-то закрытые мероприятия, вечеринки, когда тебя узнают. Да, это социальный капитал. У нас есть финансовая броня. То есть чем больше у тебя денег свободных лежит на счету, тем меньше тебя трогают ошибки и неудачи, происходящие в твоей жизни. Есть, грубо говоря, такой закон СССР, да, Советского Союза. Раньше все стоило, типа, условно, там, 3 копейки. Вот у моих родителей в детстве все стоило там мороженое 1 копейку, там коробок спичек там, и так далее. И когда у тебя денег становится, ну, допустим, там 10 миллионов рублей, то для тебя, по большому счету, все, что касается там 1000 рублей или там 500 рублей, превращается в несколько копеек. Ты можешь не смотреть на цены в ресторанах, например, вообще. То есть ты заказываешь все, что хочешь, и не смотришь, блин, осьминог стоит 2000 рублей или там $100. Блин, не закажу его. То есть ты заказываешь то, что хочешь. И, соответственно, когда в жизни происходят неприятности, отвечая на твой вопрос, если у тебя есть финансовая броня, если у тебя полная мана и полное здоровье, то тебя не трогает какой-то подошедший монстр, который начинает тебя бить. Mm-hmm. Понимаешь, ты просто берешь... Пух, угу. кастуешь заклинание, и его не становится просто. И ты продолжаешь дальше. Но если у тебя мана на нуле, здоровья критически мало, у тебя нету каких-то доспехов, то тебя любой удар просто ставит на грань выживания. Ты сейчас закончишь игру, game over. Появится большая надпись, и тебе либо надо заново будет проходить, тебя откинет назад, на последнее сохранение. Если ты давно сохранялся, то вообще будет очень плохо. И, значит... ты заново начинаешь проходить что-то, что раздражает, бесит, и вот так вот жизнь устроена. Это такая метафора
2: очень хорошая.
3: Компьютерной игрой.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
4: В Дагестане час ночи.
0: Время. Диалог ФМ. Ищешь особый подход? Слушай радио Диалог. Радио Диалог.

0: Мысли вслух.
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
2: Если у человека есть чувство неудовлетворенности, если есть раздражение, если все не нравится, все, что вокруг тебя происходит, если ты начал часто болеть, если просыпаешься, и у тебя нет желания делать то, что ты собирался сделать сегодня, это, конечно, индикаторы того, что надо все менять. Мозг начинает упаковывать все внутренние ресурсы и притягивать все внешние ресурсы. Но для этого должна появиться вот эта цель. Все равно выходом из ситуации, когда мне все не устраивает сейчас, может быть только решение, что я к этой цели иду. Во-первых, нужно понять, твоя ли эта цель. Потому что если не твоя цель, то она не мотивирует. А это значит, не будет ни творчества, ни памяти, ни внимания, ни интереса, ни горящих глаз, ни здоровья для достижения этой цели. И поэтому, во-первых, нужно услышать цель свою. Самый простой способ – это найти цель где-то в области своей мечты. Вот, например, детские мечты, они имеют энергетику вообще атомной станции. Если есть возможность, нужно обязательно спросить у родителей вообще, о чем я мечтал в детстве. А если вы сами родители, пожалуйста, каждый год записывайте видео с ребенком, чтобы он рассказал в камеру, о чем он мечтает. Ему потом, когда он будет большим, эти записи очень помогут. Потому что если эти цели сформировались тогда, когда еще нет вот этой прагматичности, вот этой рефлексии выгодно-невыгодно, перспективно-неперспективно, когда ребенок вот фонтанирует этими мечтами, конечно же, там полная гарантия того, что эта мечта опирается на потребности, опирается на особенности психики, особенности истории, особенности физиологии вот этого ребенка. Обязательно нужно хранить и постараться выполнить свои детские мечты. То есть, если цель в этой зоне, то все очень хорошо. Дальше, когда человек идет не к своей цели, у мозга есть несколько механизмов, дать ему понять. Эти механизмы называются знаки. Первый уровень знаков – это нет памяти, нет внимания, проспал, забыл, опоздал, нет творчества, хочется лежать на диване, а не идти, не хочется идти на работу или неправильно расставил приоритеты и поэтому делал какую-то ерунду и опоздал на самолет. Провозился до 3 ночи и проспал утром, не услышал будильник, спустился к машине, забыл ключи. Вот когда несколько таких событий произошло, каждое из них – это маловероятное событие. Между собой они не связаны. Так вот, если происходит несколько маловероятных, не связанных друг с другом событий подряд, либо одновременно, это знак. Знак того, что ты не туда идешь. Второй уровень знака – это когда ты идешь и внутренним взглядом не смотришь на дорогу. Это значит, ты смотришь внутренним взглядом куда-то в другую сторону. Ты идешь туда, смотришь туда. А в связи с тем, что идиомоторно все равно мышцы напрягаются, то вот воротниковая зона, вот она остеохондрозы, вот он позвоночник, вот они суставы, соответственно, поясница. И если я не смотрю невнимательно, смотрю на дорогу, потому что думаю о другом, то споткнулся, сломал, вывихнул, разбил фары, сбил зеркало бокового вида. Это индикатор второго уровня, это знак второго уровня. Я не туда иду, мозг пытается меня остановить чисто физически. А если вдруг продолжаю идти уже без внимания, без памяти, спотыкаясь, ломая, вывихивая, но все равно туда упорно иду на костылях, то мозг стрессирован тем, что он понимает, что я когда я туда приду, потратив время, силы, преодолевая трудности, а я не получу то, ради чего туда иду, то он стрессирован, вот он, тот самый дистресс с повышенным кортизолом, адреналином, глюкозой, вот он лишний вес, вот оно повышенное давление, вот он диабет, вот она психосоматика, вот он псориаз, вот она язва, а в конце концов онкология. Мозг считает, что раз идешь не туда, не к своей цели, то и жить тебе не надо. И ускоряет процесс антропоптоза. Вот эти индикаторы того, что идешь не туда, жизнь не доставляет удовольствия, часто болеешь, и дискомфортно живется. Вот это индикаторы. А дальше нужно начать анализировать, а что же для тебя является твоей целью. Для этого существует много разных инструментов. Ну вот первый инструмент – это порыться в детских мечтах. Второе – потратить время помечтать. Притом не ограничивать эту мечту никакими ограничителями, типа возможности, хватит ли у меня денег, вообще есть ли у меня шанс этого добиться. Вот эти ограничители, это то, что называется родовые ограничители, родовые программы. Родовые программы бывают четырех типов. Родовые программы генетики и эпигенетики. Ну, не каждый человек чисто по физическим возможностям способен стать Шварценеггером. Второе – это родовые программы моего рода и моей нации. Ну, согласитесь, кавказцы и тюрки живут совершенно по-разному. На Кавказе главный человек – самый старший мужчина, а у татар – самая старшая женщина. Совершенно по-другому устроено взаимодействие мужчин и женщин. Другая модель в семье, другая модель в обществе. Вообще другой физиологический статус. У кавказцев андрогенов, тестостерона зашкаливает, а серотонина очень мало. Поэтому это взрывное кавказское, да, это такие резкие движения. Да, тут же в драку. Это такое кавказское. А вот у тюрков, наоборот, высокий серотонин и низкий уровень андрогенов, тестостерона. Поэтому у тюрков танцы такие одинаковые. У мужчин и у женщин движения. Нет никаких более резких движений у мужчин, чем у женщин. И если кавказец полезет с тобой в драку, если ты на него там плохо посмотрел, то тюрок, он нет, он даже не полезет ни в драку, ничего. И даже если ты очень серьезно что-то сделаешь, он даже тебе не скажет. Он завтра тебя отравит тихонечко, но он не скажет тебе, что он раздражен. Это совершенно разная история. То есть есть вот эти родовые и национальные особенности. И никуда мы от них тоже не денемся. Третий вид родовых программ – это родовые программы общества, в котором я живу. Это вот стереотипы, архетипы коллективного бессознательного. Это вот политические, религиозные, социальные установки, нормативы. Так принято. У нас все так в стране. Вот будем так жить. Да, вот эти ограничители. Что подумают люди, с которыми я живу в одной стране. И последнее – это ограничивающие убеждения. Это такой вирус, который меня какой-то авторитет, для меня человек заразил. Ну, куда тебе в МГУ? Иди в наш политех. Да, ну а эти олигархи московские, ты что, не для тебя, а это для там совершенно других. И в результате возникает даже отсутствие подпытки. Человек даже не пытается об этом мечтать. Хочу стать миллионером. А почему не миллиардером? Ну, кто сказал, что у тебя потолок 1 000 000 рублей?
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
0: Мысли вслух.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Друзья, мы поговорим про одну уникальную компанию, которая называется DNS. Уверен, многие из вас про нее слышали, но не понимают, как эта компания в короткое время стала одним из лидеров всего российского нон-фуд ритейла. И у меня в гостях глава этой компании и совладелец, сооснователь Дмитрий Алексеев. Спасибо тебе огромное, что ты в плотном графике вообще нашел время. Я сразу для нашей аудитории скажу, что эта компания из города Владивостока. Такая уникальная история, как региональная, да, по сути, компания сумела завоевать рынок. Поэтому наша задача будет вообще понять, как ты вот это хакнул, эту огромную индустрию электроники. И давай вначале просто для нашей аудитории немножко о цифрах. То есть какой у тебя оборот, скажем, в этом году планируется, количество сотрудников, городов, магазинов?
2: Во-первых, да, спасибо, что позвали. Мне, как этому глубокому провинциалу, очень приятно находиться в Москве и общаться с такими уважаемыми людьми. А тем более, что еще нас посмотрит не меньшее количество уважаемых людей. К цифрам. В прошлом году у нас был оборот 860 миллиардов примерно. В этом году будет, наверное, чуть-чуть больше, но, наверное, не сильно больше. Там посмотрим, как год кончится.
1: За 900 перевалишь?
2: Если очень сильно повезет, но вряд ли. У нас примерно, 1200 городов, наверное. Ну, даже не городов, в России всего 1100 городов, населенных пунктов, где мы работаем. То есть у нас география очень широкая, мы этим гордимся. Есть только один город, который я знаю, в котором нет ДНС.
1: Только один город, в котором нет ДНС. Анадырь. Из-за логистики или?
2: Ну да, то есть там логистика сложная, приз небольшой, но мы думаем перечислить об этом. А так, ну там на Сахалине, на Курилах, везде, где можно, мы есть.
1: То есть еще раз я хочу уточнить, из 1100 городов в России в каждом из них присутствует магазин ДНС.
2: Да.
1: Это фантастика. Я думаю, ни один нон-фуд-ритейлер таким даже близко похвастаться не может.
2: Вообще в стране сейчас самая большая сетка физических присутствия у Озона.
1: Если рассматривать ПВЗ Озон как магазин.
2: У них примерно, если у нас там 2500 магазинов, в принципе, мы даже там в двадцатку сетей с покрытием, мы, ну, по количеству, да. У нас география широкая, но по количеству мы в двадцатку не войдем. Ее Озон начинает, там у них, по-моему, около 50 тысяч заявленных. Потом там есть Wildberries, у Почты России, по-моему, 40 тысяч. Ну и дальше там, понятно, есть X5, Магнит, есть сетки аптек, ну они все нас существенно больше по присутствию. Но у нас география очень большая.
1: Понятно. То есть более 1000 городов присутствия, оборот порядка 900 миллиардов и еще какие-то цифры.
2: Ну что там, людей, ну, наверное, около 30, наверное, тысяч в сумме.
1: Я правильно понимаю, что с оборотом 900 миллиардов, если взять за скобки маркетплейсы, то ты в нон-фуде ритейлер номер один. Примерно, вот, я думаю, вы боретесь с Leroy Merlin, который сейчас стал Лемон Про.
2: Не боремся, то есть они меньше.
1: Они меньше.
2: Существенно.
1: Да, существенно меньше. Давай так, у тебя уникальный кейс, потому что ты начал бизнес, насколько я понимаю, в 98-м году, правильно?
2: Старт большого ритейла все-таки дал кризис 98-го года. То есть если мы посмотрим даже на вот нынешние сетки Магнит, Пятерочка, это же все рожденное вот тогда. И в принципе, может быть, как раз нам и тоже отчасти помогло. Ведь в бизнесе тоже же история, что не всегда важно быть прям самым-самым первым. Потому что, ну вот посмотри на ту же банковскую отрасль. Мы видим, насколько продвинутая банковская сфера в России. Поздний старт

0: Где первый магазин ДНС вообще был открыт?
1: В Владивостоке.
0: В Владивостоке. Это как было? Вот,
1: Красное здание 59, адрес, да, был на 7-м этаже магазин.
0: На 7-м этаже?
1: Да.
0: Да, лифт ходил туда?
1: Ходил.
0: Сколько метров?
1: 25, может.
0: 25 квадратных комнатка, метров. Да. Ребят, вот так бывает. С 25 квадратных метров, даже не в гараже, а где-то на 7-м этаже, можно построить компанию с оборотом 900 миллиардов.
1: Слушай, а... магазин существует, mm-hmm. можно сходить.
0: Магазин. Ну, надо в музей уже его превращать, правильно?
1: Зачем?
0: Ну, как, просто вот здесь вот эта вот легендарная компания, которая создала 30 тысяч рабочих мест.
1: Понимаешь, это как только мы начнем вот сами себе рассказывать про легендарную компанию, то это очень вот путь, мне кажется, немного не туда.
0: Боишься забронзоветь?
1: Да.
0: Есть много фильмов про предпринимателей, и там обычно такой кинематографический прием, что вот как-то все шло-шло, а потом вдруг как-то раз и вот посыпалось на тебя, вот что-то такое произошло. Вот у тебя был в бизнесе такой момент, когда ты как-то развивался, Владивосток, вот как-то, а потом вдруг ты понял, что можно построить действительно большую федеральную компанию и вот стать номер один игроком на рынке?
1: Ну, про номер один мы особо никогда не думали. Потому что, ну, это тоже не очень правильная история мериться рейтингами, оборотами. Так, ну, мы пытаемся делать дело, которое у нас получается, делать его хорошо. Ну да, это важная история, да, смотреть, ну, как бы соотноситься, насколько ты хорошо делаешь это дело. Но это не самоцель. Не надо путать как бы цели, целевые показатели. Да? Все-таки мы хотим делать хороший бизнес. Там, мы ДНС – компания, которая меняет мир к лучшему. Мы считаем, что самый наш большой вклад в изменение мира к лучшему то, что вот вся география России, то есть практически в любой точке, мы там, где живут люди, уровень сервиса и доступа к цифровым технологиям примерно везде одинаковый. Вот это наш вот, там, самый главный вклад, мы вот этим занимаемся.
0: Супер. Но все-таки был какой-то момент, когда вот какой-то рывок вы сделали? Вот, понимаешь, когда вот как-то вот развивались, потом все, вот стало понятно, все, надо везде развиваться. Не просто вот где-то, где там близко к Владивостоку, а как-то...
1: Все верно, да. Был такой момент, мы когда открыли магазин в Хабаровске, то есть с Москвы глядя это как бы близко, это все примерно в одном месте, а на самом деле от Владивостока до Хабаровска примерно лететь час, это примерно 700 километров. Угу. Но тогда самолеты как-то, кстати, не помню, ну, по-моему, регулярного рейса даже не было. Так, ночь на поезде надо было, это не очень близко. Угу. Да. И тогда, когда у нас, в общем-то, получился бизнес, пусть с проблемами, много было нюансов организационных, структурных, но мы понимали, что это летит. Вот когда там стало получаться, то мы вот в этот момент, кажется, что поняли, что уже все. Дальше будет только проще. И реально после открытия Хабаровска дальше уже было все более-менее по накатанной. Чем ближе к Москве, тем проще делать бизнес.
0: Ну, то есть на вот этой траектории успеха такая первая важная критичная точка была выход за периметр Владивостока.
1: Да,
0: этим
1: да.
0: городом стал Хабаровск.
1: Да.
0: Вы фактически смогли на примере Хабаровска понять, что модель масштабируемая, и дальше был уже просто
1: вот
0: вопрос времени.
1: Чисто масштабирование, да, стало понятно. Да что же, есть же такие, ну, как бы не очень очевидные вещи, например, не то чтобы прям... Очень умный. Это ты с физтеха, элита страны, да. Там,
0: ну, может, вот начинается разговор, да. Ты знаешь, я на фоне тебя всегда чувствую, и не один я, кстати, всегда себя чувствую каким-то избалованным наглым москвичом. Вот. А тут такие скромные, классные ребята, обаятельные, из Владивостока такие.
1: Но не очень мудрые, да. Как-то безумие, отвага иногда, да, помогает. Мы все методом проб и ошибок. Во-первых, это неочевидная история, что надо было сетью быть. Потому что на каком-то этапе казалось, что это хорошая идея, там, пытаться разные ниши, что-то мы там выдумывали, какие-то там ересь. Вот. А потом была неочевидная история, что, ну, как бы надо делать распределительный склад. Как не считаешь распределительный склад, да, он добавляет там день, вот при самом лучшем раскладе, день в логистике, там 1.5% затрат. Ну, типа, не надо делать. Угу. Мы все пытались вот как-то обходиться до последнего. А потом просто стало понятно, что это, ну, ты, да, жертвуешь немножко эффективностью, но ты выигрываешь в масштабировании. И вот это

0: Это вот история, что это всегда вот этот бизнес-баланс, ты в чем-то ты проигрываешь, а в чем-то выигрываешь, это, ну, такая вещь, до которой надо дойти. И потом, когда мы смогли растягивать инфраструктуру на Хабаровск, которая абсолютно, то есть ты существующую инфраструктуру не можешь ее вписать никак, и ты ее научился масштабировать, создавать отдельно, то все, ты уже дальше понимаешь, что в любом другом как бы городе или регионе страны все будет то же самое работать. И в этот момент, да, поехал. В Москве можно было этого не делать. Ты в Москве, которая покрывается больше регион страны фурой, ну, типа, что считать, зачем считать? У тебя можно будет делать один склад в Москве и все развозить из этого самого, из центра. А у нас так не работает. И нам нужно было выстраивать эту инфраструктуру, которая как раз заточена на широту страны. Дальше уже без разницы.
1: Мы сейчас говорим про то, что атака охватом с флангов эффективнее, чем лобовая атака в центр?
0: По-разному. То есть это, ну, вот как бы нам повезло, да, потому что мы смогли в тех нишах, которые были не выжжены конкуренцией большими деньгами. То есть, понятно, лобовую конкуренцию мы бы, ну, ни с кем бы не выдержали. А мы, да, мы так повезло то, что конкуренция была не лобовая, и мы зашли немножко сбоку через периферию, а на самом деле суммарно периферии в России больше, чем Москва.
1: Конечно.
0: И по мере того, как развивалась инфраструктура, оно и перетягивало.
1: ДНС как-то расшифровывается название?
0: Нет.
1: Никак. Вот я сейчас читал, в Википедии написано Digital Network System.
0: Это кто-то придумал.
1: Где-то написано, ну, не про вас, а просто как аббревиатуру, знаешь, это написано Domain Name System. Там какой-то
0: это
1: протокол.
0: Ближе, это ближе,
1: да, это ближе.
0: К названию.
1: Я думал, что это там, не знаю, три основателя. Дима, Николай и Сергей, например. Нет? Не так. Просто, вот, просто три буквы так взяли, придумали и все.
0: Ну, почти, да, почти. Там какой-то смысл в начале там существования еще до 98 года, может быть, в этом и был, но сейчас... Это я всегда люблю приводить пример, что это... Отвечать на этот вопрос так, что это пример того, насколько нейминг ничего не значит в бизнесе. То есть более дурацкого названия придумать сложно. Ну, все, работает, никому не мешает.
1: Кстати, я как-то спрашивал тебя про маркетинг. Ты сказал, что у нас нет маркетинга. Такое было.
0: Он заводится периодически, мы с ним боремся. Давай я сразу оговорю, что мы просто ребята, кто так или иначе у нас в компании относится к тому, что может пониматься как маркетинг, обычно на меня обижается в этот момент, когда я начинаю стебаться про маркетинг. У нас прекрасные люди работают. Просто, понимаешь, я все время борюсь с примитивным восприятием маркетинга. Под маркетингом часто понимают замутить какую-нибудь акцию, что-нибудь прорекламировать или, не знаю, там, бренд поменять, да, давай вот займемся этим. Вот мне кажется, что это не про маркетинг на самом деле. Кажется, что для нашего клиента реклама не является ценностью. Мы сидим в том рынке, а мы все-таки, ну, как бы хотим смотреть на клиента и пытаться, ну, на него играть. И тут же видишь, какая штука. Есть области, где реклама является ценностью. Если бы не было бы продвижения, там, не знаю, бриллианты навсегда, да, то рациональными вопросами, ну, как бы рациональными резонами объяснить, почему у каждой молодой человек, делая предложение девушке, должен на кольце иметь кусочек этого прозрачного материала, нет в этом никакого этого самого рационального.
1: Ну, тем не менее, это знаменитый кейс компании De Beers, про которую ты сейчас говоришь,
0: вложил,
1: один из лучших в мире рекламных слоганов в истории.
0: Вложил.
1: Да, Diamonds are Forever.
0: Да, это... да. Ну, и для этого там и фильмы снимали, да, и продвигали. Но я о чем говорю, что есть рынки, где вот эта штука вложения добавляет ценность в продукт. Но наш продукт – это магазины, и в него то, что мы вложимся в, как бы, в его продвижение, ну, не добавит. Людям по барабану, куда они пойдут покупать. Они ходят не в магазин, они ходят за товаром. И зачем тогда мы в это дело будем вкладываться? Поэтому я не отрицаю, как бы, маркетинг. Я говорю о том, что не надо примитивизировать эту штуку. А кажется, что это часто очень, как бы, происходит. Маркетинг – это про то, про понимание клиента и про угадывание того, что ему нужно, да, и как твой продукт реализует вот эту вот необходимость. Понятно. Наш продукт – это магазины. В магазины реклама не добавляет ценности. Если рядом будут два магазина, и в одном будет там мы вложим 5% от оборота в рекламу и поднимем на 5% цену, то будут ли у нас больше покупать, когда магазины будут рядом? Ну, кажется, что нет. Мы пробовали, не работает.
1: Если я одним словом попрошу тебя описать ДНК, ДНС, какое это будет слово?
0: Гибкость.
1: Гибкость. Супер. Какие вызовы ты сейчас видишь в бизнесе основные?
0: Мне кажется, что у нас все так же нету стабильности в истории. Ну, понимание, не то, что стабильность, понимание того, как будет выстроена логистика, финансы, само товародвижение, вот буквально, что будет завтра.
1: То есть цепочки товародвижения, платежи,
0: все так же, все
1: это
0: так
1: сейчас
0: же
1: номер один как бы вызов для
0: тебя. В широком смысле вот сама индустрия, она все так же стоит под риском. И эти риски за последние там 3 года, они постоянно реализуются, меняются, борются. Вот это вот.
1: Но это за счет того, что импортный товар, правильно?
0: Ну да, но понимаешь, мы живем в глобальном мире, и найти чистую историю, где не было бы вообще влияния импортного товара, мне кажется, уже сложно.
1: Насколько реально перенести вот производство
0: абсолютно
1: как раз в Россию?
0: Нереально.
1: Абсолютно нереально.
0: Мы живем в глобальном мире. Можно перенести, не вопрос, на самом деле ничего сложного нету. Мы можем делать все, что угодно, просто вопрос цены. Можно это все сделать, но мы тогда окажемся там на 100 лет назад. Ну, я вряд ли думаю, что кто-нибудь захочет жить так, как жили 100 лет назад.
1: Низкая безработица является сейчас для тебя вызовом?
0: Нет. Я вообще вот считаю, что если есть что-то хорошее в России сегодняшнее, так это то, что эти все процессы, они могут быть локально болезненными. Но в целом то, что в России будут вынуждены считаться с людьми, понимать их ценность, это очень здоровая тенденция. Я готов потерпеть какие-то издержки, которые с этим делом связаны.
1: Знаешь, в твоем телеграм-канале, про который мы потом поговорим отдельно, я прочитал, я прям дословно себе записал это твоя цитата. Может, мне это и почудилось, а может, Россия впервые находится в том состоянии, когда люди, как дешевый расходный ресурс, заканчиваются и, наконец, начинает цениться человек. Это вот как раз про низкую безработицу, правильно?
0: Понимаешь, вот еще 100 лет назад, просто вот я всех, кто хочет разобраться в теме, понять, есть прекрасный это демограф Ракша, он во многих его записях на YouTube он рассказывает демографическую историю России. Вот там за 100 лет, и это прям настолько крутая штука, через которую ты понимаешь, вот как оно обуславливает демография, то, как мы живем, в каком обществе. 100 лет назад в России рождаемость была там еще 6 детей на женщину. У нас было, как сейчас в Афганистане, половина населения, это молодежь там от 16 до 25. И понятно, что вот Россия всегда жила в условиях, когда вот эти вот люди были дешевым ресурсом, расходным материалом. Как создавались, вот по Уралу поездишь, как эти все заводы там на Урале, там особенно там на Северном Урале, все города, это просто завод, и туда императрица, матушка, пришли-ка нам 3 деревни этих самых крепостных, вот их туда. Никто никогда не считался, не разбирался, что там прислали и так далее. И в советские времена, то, как после войны, когда коммунисты наистребляли такое количество людей в разной форме, начали понимать, что все-таки надо, например, считаться с учеными, надо считаться с инженерами, да, надо, что там, не знаю, выпускники МФТИ – это элита страны, да, например. И это, как бы и чувствовалось, с ними считались. Их там не сажали, не платили, не издевались и так далее. Ну, и я надеюсь, что мы сейчас, это никуда не денемся. Мы живем в той ситуации, когда все, закончился расходный материал. И не будет тех самых молчаливых курьеров, которые будут носить самое, типа, гарсон стопку водки. Да? Ну, нет, этого не будет.
1: Это заставит компании быть эффективнее, думать о том, как повысить производительность, какие-то, наверное, более трудоемкие модели будут себя хуже чувствовать.
0: 100%. Сто процентов, и мы как раз в этом... Вот, поэтому я не верю вот в этот онлайн-бизнес, который сейчас так расцветает.
1: Мы сейчас об этом поговорим обязательно. Значит, еще такой у меня вопрос. Как ты видишь, сейчас меняется потребительское поведение?
0: У людей появились больше денег тех, у кого их было меньше раньше.
1: Ну, такой новый средний класс фактически появился, даже такой термин употребляют.
0: Да,
1: соглашусь. За счет людей, которые связаны или напрямую с СВО, или с ВПК.
0: В нынешней ситуации так неожиданно, может быть, получилось, что бенефициарами ситуации оказалось большое количество людей. Не брать, если это, не знаю, психологические, морально-нравственные истории, то материально выиграло от этого дела много, да. Ну, и они, понятно, в розницу уходят тоже. Это меняет многое.
1: С точки зрения модели потребления, еще раз, сейчас Центробанк поднятием ставок пытается охладить нашу перегретую экономику.
0: Кажется, да? Что в нашей отрасли это получается.
1: То есть ты видишь замедление?
0: Да. Мы понимаем, что если там, в 23-м году все перло, у нас, в принципе, уже довольно давно мы видим то, что денег несут к нам меньше.
1: Потому что все-таки сдерживают высокие депозиты или...
0: Не знаю. Возможно, вот как монетарные методы работают. Они просто в разных отраслях работают по-разному. В нашем, вот в электронике и бытовой технике оно явно работает.
1: Но получается, если ты по оборотам там примерно там на уровне прошлого года и особо там тоже не инвестируешь в открытие новых магазинов, значит, полочная инфляция в электронике в районе нуля.
0: Слушай, инфляция в нашей отрасли довольно такая штука лукавая. Знаешь, у нас же постоянно функциональность растет. И мы, если рассматривать инфляцию за ту же функциональность, то да, она нулевая, может быть, даже отрицательная. Но все-таки потребление есть еще и как бы постоянный тренд по апгрейду функциональности.
1: Понятно. То есть 42 дюйма поэтому... будут менять на 50 дюймов.
0: Да.
1: В ту же цену, условно.
0: Да. А если она не будет в ту же цену, то, да. То не будут менять.
1: То не будет, да.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Добрый день, дорогие радиослушатели! Меня зовут Салихова Асият Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Сегодня хочу рассказать вам о пользе натурального продукта консервного завода Кикуни в морковно-абрикосовом соке. Морковно-абрикосовый сок – это настоящий солнечный эликсир. С одной стороны, морковь – чемпион по содержанию бета-каротина, который в нашем организме превращается в витамин А. С другой – абрикос – источник витаминов С и Е. Вместе они защищают зрение, особенно актуально при нагрузках от экранов, укрепляют иммунитет, помощь в борьбе с сезонными вирусами, поддерживают здоровье кожи и слизистых, способствуют обновлению клеток, защищают от сухости и повреждений. Это как внутренний уход за кожей. Абрикосы – хороший источник железа, необходимого для переноса кислорода и борьбы с усталостью. А морковь с ее жирорастворимым витамином А выступает природным усилителем усвоения этого железа. Сок помогает эффективнее использовать поступающее железо, поддерживая энергию и бодрость. В этом дуэте, особенно в абрикосе, есть важный минерал – калий. Калий помогает регулировать артериальное давление, поддерживать нормальный ритм сердца, балансировать жидкость в организме. Антиоксиданты из обоих компонентов защищают стенки сосудов от повреждений свободными радикалами. Пектин и растворимые пищевые волокна способствуют росту болезненных бактерий в кишечнике, то есть несут пребиотический эффект и помогают поддерживать регулярный мягкий стул. Таким образом, морковно-абрикосовый сок – это вкусный способ получить мощный заряд витаминов, и пусть он станет приятным бонусом к вашей сбалансированной тарелке. Рекомендуемая безопасная и полезная норма приема морковно-абрикосового сока – 150-200 мл. С осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом и при предиабете, обострением заболевания желудочно-кишечного тракта, панкреатите и склонности к диарее. Друзья, благодарю за внимание. Будьте здоровы. До следующих встреч в эфире.
1: Будете в Сухокумске? Не забудьте включить приемник на частоте 101.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
2: Муса Манаров. Первый дагестанский космонавт, который летал в космос дважды. Свой первый полет в 1987 году он установил мировой рекорд продолжительности непрерывного пребывания в космосе – 365 суток и 22 часа. С тех пор этот рекорд был побит только один раз. На целый год орбитальная станция «Мир» стала для Мусы Манарова вторым домом. А какой же дом без своих традиций и праздников? Праздники на «Мире» были довольно скучны, особенно для граждан официально атеистического СССР. На Новый год экипажу разрешалось нарядить небольшую елку, которая не слишком поднимала настроение, в замкнутом пространстве станции. Чтобы его улучшить, космонавты брали имевшийся на станции пылесос и, оседлав его, объезжали вокруг елки. Быть может, Карл Маркс был против празднования Рождества, но о дне дурака он ничего не говорил. 1 апреля 1988 года один из старейших журналистов, писавших о космонавтике, Владимир Безяев, проводил для слушателей радиостанции «Маяк» прямой эфир с космонавтами. Муса Манаров, который уже пятый месяц подряд скучал на околоземной орбите и решил разыграть радиослушателей. Он сообщил, что к станции пристыковался грузовик, и когда он с Владимиром Титовым открыли переходные люки, выяснилось, что номер на транспортном корабле оказался каким-то странным, незаводским. «Наблюдаю неизвестный натуральный ряд чисел», – доложил Манаров. Руководитель Центра управления полетами, видимо, тоже слушал передачу, но не с самого начала. В ЦУПе начался переполох. К станции пристыковался неизвестный объект. Земля тут же потребовала снова выйти в космос и сфотографировать странный номер. В общем, все забыли про дату передачи и приняли сказанное за чистую монету. Об этом курьезе пошли слухи, и теперь имя Мусы Манарова до сих пор не сходит со страниц уфологических изданий. А иностранцы в одно время были всерьез уверены, что космонавта, вошедшего в контакт с инопланетянами, коварные большевики спрятали в Сибири.
1: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Советы начинающим предпринимателям. Первое. Планируйте свои действия. Чтобы создать успешный стартап, необходимо иметь четкую цель. Второе. Рекламируйте свой бизнес. Никто не узнает о вашей продукции или услугах, если вы не расскажете о своих преимуществах. Сегодня лучшей площадкой для саморекламы являются соцсети. Там о вас обязательно узнает большое количество потенциальных клиентов. Третье. Учитывайте интересы клиентов. Первостепенной задачей любого стартапа является удовлетворение клиентских потребностей. Хорошие взаимоотношения с клиентами – это ключ к успешному бизнесу. Четвертое. Не бойтесь идти на риск, иначе вы не сможете выйти за привычные рамки. Вначале вам предстоит сделать много рискованных шагов. Перед вами может возникнуть сложный выбор. Не сдавайтесь и продолжайте двигаться вперед. Пятое. Не теряйте силу духа. Кто-то будет сомневаться в вашем успехе, кто-то осудит вас, кто-то даже попытается вас остановить. Не обращайте внимания на нездоровую критику. Если вы решились на что-то, двигайтесь к своей цели.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: в Дагестане 2 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Будете в Терекле? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Радио Диалог ФМ. Послушал, подумал, принял решение.
1: Придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить? Сорву ли непонимание печать, чтоб истину открыто возглашать?
2: Притчи народов мира.
3: Муж и жена прожили вместе 30 лет. В день 30-летия совместной жизни жена, как обычно, испекла булочку. Она пекла ее каждое утро. Это было традицией. За завтраком она разрезала ее поперек, намазала маслом обе части и, как обычно, подала мужу верхнюю часть. Но на полпути рука ее остановилась. Она подумала: «Сегодня мне самой так хочется съесть эту румяную часть булочки. Я мечтала об этом 30 лет». Приняв это решение, она протянула мужу нижнюю часть булочки. При этом у нее дрожала рука. Еще бы, нарушение 30-летней традиции. А муж, взяв булочку, произнес: «Какой неоценимый подарок ты мне сделала сегодня. 30 лет я не ел свою любимую нижнюю часть булочки, потому что считал, что она по праву принадлежит тебе».
2: Притчи народов мира.

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Игорь Рыбаков, российский предприниматель, миллиардер.
2: Если у тебя нет автомобиля, желательно иномарки, ты просто никчемный пенек, и звать тебя никак, и вообще. Вот это типичная фразеология, которую я слышу, и я вижу, как она поддерживается во многих таких сообществах. Почему-то записывается ощущение, что если у тебя это есть, ты там успешный, ты удачный. На самом деле это просто билет быть членом этого общества. 10 лет назад я видел, это было практически статус-кво. Если у тебя там какой-то Мерс, БМВ, там у тебя статус, значит, и так далее. И люди за это очень сильно держались, шли на такие жертвы, кредиты брали, что-то закладывали. То есть они жили на съемной хате, но у них, например, были БМВ, вот эти вот пятерки, там самые там все навороченные, там, каждая из которых стоила 50-60 тысяч долларов минимум. Вроде на первый взгляд это глупо. Но для этих людей, которые были в определенной тусе, это был способ удерживаться в этом сообществе на определенном уровне. Это осталось, значительно происходит, но это потеряло былую, такую ярость, что ли. То есть появились многие другие способы, чем можно отличаться и отстраиваться от других людей. На самом деле успех, удача и твоя результативность никак не связана с теми артефактами, которые ты владеешь. До тех пор, пока каршеринговые компании, например, в Москве, борются за доминирование над рынком, то на такси кататься в Москве, если вот в пределах Москвы, на каршеринге или на такси, минимум в 2 раза выгоднее, чем иметь свою машину. 30% бюджета содержания машины – это штрафы, которые в Москве на каждом углу. То за парковку, то за какую-то скорость, то там какой-то знак нарушил и так далее. И это будет еще дальше повышаться. Поэтому, например, в Москве безальтернативный общественный транспорт и вот эти все такси, каршеринг и так далее будет нарастать. Не исключено, что в какой-то момент времени просто машина будет просто запредельно дорого. Если ты очень богатый человек, и тебе, пофиг, ты имеешь. Но если ты хоть чуть-чуть считаешь деньги, то вопрос, а зачем? И многие мои знакомые избавились от машин и вдруг удивились, что, оказывается, они до этого, последние 5-7 лет владели машиной исключительно из, по привычке. Поэтому все люди, которые сейчас чем-либо владеют, они должны задуматься. Они этим владеют по привычке, выполняя указания великого властелина, общественное мнение, или воспитание, которое в них пришло, или они этим владеют, потому что это средство производства или актив. Окей, если я владею активом, и мне актив дает деньги, я хочу им владеть. Но если я чем-то владею, и он постоянно высасывает из меня деньги, высасывает мое время на ремонт автомобиля, еще на что-то, он высасывает мою жизнь. Я рекомендую от этого избавляться, причем нещадно.
0: Мысли вслух.
1: Игорь Рыбаков, российский предприниматель.
3: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Сагратель, Гунибский район. Точная дата возникновения аула достоверно не определена. В Вестнике Кавказа за 1873 год опубликована статья, где говорится, что арабы, прибывшие в Сагратель через Кази-Кумух, не тронули сагратлинцев, оставили структуру андалалского общества с центром в Сагратле. В первом томе эпиграфических памятников Северного Кавказа отмечается, что на некоторых мечетях лакских сел есть камни с надписью 10-11 веков на арабском языке. Вряд ли потребовалось бы 5-6 веков, чтобы добраться из Кази-Кумуха до Сагратля. Это религия, это 10-20 километров. Можно предположить, что это было в 11-12 веках. По имеющимся историческим данным, задолго до нашествия Надиршаха Сагратель был крупным торговым центром не только горной части Дагестана, но и с определенных регионов. На Сагратель часто делали набеги соседи, поэтому круглосуточная охрана всегда имела возле себя сухие дрова. Как только показывались идущие грабители, охрана зажигала костер. Другой форпост бил в барабан. Как только усиливался звук барабана, мужчины вооружались, а женщины седлали лошадей. Грабителей в

0: мечети. Выдающийся шейх Магомед Иракский и Джамалудин Казикумухский учились у Шапи Гаджи Сагратлинского. Очень большую роль сыграли сагратлинцы в разгроме полчищ Надиршаха. Организатором и руководителем этого грандиозного события были старейшины Андалалского вольного общества, совет которых возглавлял Кадий Пир Магомед. Сагратль с давних времен славился мастерами-ювелирами. Были здесь знаменитые каменщики, известные далеко за пределами. Здесь родились удивительные мастера самородки. Среди них мастер на все руки Мусаев Халил, слесарь Ганипалов Гамзат, известный далеко за пределами села лекарь Алиев Бутай, Муртузалиев Магомед, скульптор, известный на весь Дагестан. Сагратлинцы первыми в Дагестане установили за счет колхоза пенсию пожилым сельчанам.
1: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Хиве? Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Вот еще интересная тема. Мой друг проходил свидание с судьбой. Это был довольно большой тренинг Тони Робинса. Он 5 дней или неделю. Первый день длился 18 часов. Так что он довольно интенсивный. Стоит кучу денег, и при этом на него уходит много времени. В общем, он вернулся и рассказал, что он просто перевернул свою жизнь. Полностью. И меня самого накрыли воспоминания, как я вернулся с последнего семинара и тоже говорил. У меня вся жизнь изменилась. Я помню, и у тебя такие реакции бывали. Но я заметил, что в целом у всех нас бывают моменты нахлынувшей мотивации и вдохновения. Ты в один момент смотришь в зеркало и думаешь, ну все, завтра сажусь на диету. Или смотришь мотивирующее видео и думаешь, все, завтра начну работать над своим бизнесом. Но потом все испаряется. Спустя 2 недели после свидания с судьбой, друг применил очень мало. Спустя месяц после моего семинара моя жизнь в целом осталась на месте. Как захватывать и сохранять такие моменты мотивации и вдохновения? И как превращать их в то, что действительно может изменить жизнь? Чтобы они не просто оставались мимолетным ощущением, которое со временем забывается.
2: У меня есть мысли на этот счет. Или ты сам хочешь что-то сказать?
1: Не, я надеялся, что если я буду задавать вопрос долго, то ты сможешь подумать над ответом.
2: На моем примере, я не знаю, актуально ли это для любой ситуации. Но если вспомнить о таких моментах в моей жизни, один из самых масштабных был тогда, когда я понял, что я хочу делать видео на YouTube. Я подумал, я просто это сделаю. А сохранилось это потому, что извне у меня были люди, перед которыми я отчитывался за то, чтобы выполнять эти обязательства. Как сказал тот же Тони Робинс, «Никогда не оставляй вдохновения без обязательств». Я тогда читал одну книгу, и в голове пролетела мысль, «Мне нужно записать видео». И в тот же момент я написал себе, «Я обещаю выпустить видео в понедельник. Если этого не сделаю, то буду должен тебе $100. В понедельник до полуночи. Я должен был сделать это видео». И на следующее утро я подумал, «Нафига я это сделал? Зачем я себя на это подписал?» И, конечно, я откладывал это дело до вечера воскресенья. И так происходило первые несколько недель. Я ничего не делал всю неделю, но знал, что это будет стоить мне денег. Потом я дал обязательство выпускать по видео в неделю в течение года.
1: Да, я помню.
2: И я был обречен. Мне пришлось это делать. И не зря мы так много говорим о том, что нужно сохранять высокий уровень честности и искренности. Потому что это отличный рычаг в борьбе со своими демонами, который заставляет тебя откладывать все на потом. Если ты честен и выполняешь свои обещания, то мотивация сохраняется.
1: Да, отличный способ – это назначить себе штраф. Потому что есть у меня друг, который мне написал, мол, «Дружище, буду перед тобой отчитываться о моей программе тренировок раз в неделю, которую обязуюсь выполнить». Шикарная идея. Первую неделю он прислал, во вторую – тишина. Но штраф он никакой не назначил, поэтому я подумал, ну окей, не буду же я тебя носом в это тыкать. Поэтому я просто написал, «Ну что, вышлешь программу на неделю?» Он ответил, «Да-да, скоро будет готово». Ну и все, об этом он больше не говорил. Но если бы он сказал, «Я тебе буду платить $1000 каждый раз, когда не вышлю программу тренировок», по прошествии недели я бы сказал, «Ну привет, дружище, ты же знаешь номер моего счета?» Поэтому финансовое наказание очень хорошо действует.
2: Да, это мощно. Мощно. Пытаюсь подумать над другими трюками. Некоторые большие изменения проектируются негативным опытом. Я помню то время, когда я решил, что важно поддерживать свою форму. Скорее всего, потому что я не понравился одной девушке.
1: И это поддерживало мотивацию.
2: Вот не было такой инструкции в голове, а она взяла и застряла там.
1: Я уверен, что у тебя был похожий опыт. Потому что лет 18-19... Тренажерный зал стал вдруг твоим вторым домом. Да, это забавно. У меня было 2 друга, которых я очень ценил в колледже. Они нравились всем, особенно девушкам. Качки. А я был худощавым. Поэтому я решил, что хорошая форма решает. Забавно то, что я проигнорировал факт, что они оба были уверенными в себе, и у них было много черт, которые действительно привлекали людей. Более того, был еще один накачанный парень, у которого было не так все хорошо с общением. Но в голове как-то сложилось. Так что у них есть, чего нет у меня? Конечно же, мышцы. Я набрал мышечную массу, но все равно не был популярен среди девушек. И я такой, ну как так? И только потом начал работать над харизмой.
2: Ты назвал еще 2 вещи, о которых говорил Тони Робинс. Во-первых, сильная причина. Для тебя в тот момент жизни общение с девушками стояло на первом месте.
1: Ну это да.
2: И второе – видеть перед собой успешный пример. Тебя окружали люди, которые были живым воплощением того, что ты хотел. Это еще одна вещь. Люди приходят на подобные семинары, думают,
1: Вот этот парень начал свой бизнес. То они вообще, вон, выступает на сцене, он заработал полмиллиарда долларов. Они видят, что все это возможно, а потом они возвращаются в свой город, и все их тети, дяди, братья, сестры, никто не воплощает то же самое. И, конечно, это уже кажется невозможным.
3: Да, и похожая вещь также относится ко внешнему окружению. Вдобавок к финансовым обязательствам, иметь рядом того, кто проходит через это вместе с тобой, очень мощно. Это помогло нам с тобой в харизме. И даже сегодня я часто вижу пример этого серфингом. Когда я пишу кому-нибудь, встретимся на берегу в час, я буду там. Когда же я спрашиваю, может посерфим завтра, а мне отвечают, я не могу, и я думаю, что пойду один. В половине случаев я не иду. Поэтому иметь рядом с собой того, кто будет идти в том же направлении, это отличный способ сохранить мотивацию. Так что если ты поймал момент, когда думаешь, я приведу себя в форму, я смогу это сделать, то ты можешь найти как человека, перед которым будешь нести финансовые обязательства, так и человека, которому скажешь, давай завтра пойдем в зал в 3 часа. Это определенно заставит тебя выполнить свое обещание.
1: Я вот говорю себе, завтра я встану в 8 утра и пойду серфить. Но на завтра я не могу заставить себя подняться, так что без обязательств никуда.
2: Да, мы как раз обсуждали, что стоит включить эту информацию в университет харизмы. И это определенно стоит обдумать. Потому что простое получение информации не всегда гарантирует изменения в любой сфере жизни. Но все эти вещи, обязательства, поддерживающее окружение, финансовое наказание, это очень помогает.
1: У меня есть еще один пункт. Принять мгновенные меры, чтобы контролировать свое окружение. К примеру, опять же, если ты хочешь привести себя в форму и ловишь момент вдохновения, выбрось сразу же всю вредную пищу или собери ее и отдай бездомному. Мгновенно. Как только словил мотивацию. Да, на следующее утро ты проснешься с мыслью «Погоди, что?» Ты же так и поступил. В детстве, когда ты играл в StarCraft по 12 часов, и к концу этого марафона ненавидел себя. Ты словил момент и сломал диск.
2: Да, это был худший день в моей жизни.
1: Нет, худшим был следующий день, когда ты проснулся и подумал, что ж я наделал? У меня нет 50 баксов на новую игру. Так что ты сам можешь контролировать окружение в тот момент, когда вдохновился. Это дает очень многое.
2: Но с подобными семинарами это сложно. Потому что ты не дома и не можешь сразу внести изменения в окружение.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио Диалог ФМ. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Всем привет! Меня зовут Михаил Кучмент. У нас сегодня в студии очень интересный гость Тихон Смыков, президент и совладелец компании Inventive Retail Group, который управляет портфелем розничных сетей. То есть у тебя сразу много брендов. Правильно?
2: Несколько.
1: Да. У тебя такой уникальный кейс. Я так понимаю, ты пришел в компанию почти 20 лет назад на какую-то рядовую позицию в офис, правильно?
2: Да, я был менеджером по оптовым продажам. Компьютер Apple должен был продавать в издательские дома. Это был 2005 год.
1: Да, вот ребят, у Тихона фантастическая карьера. Почему? Потому что человек от рядовой, можно сказать, там, да, позиции в центральном офисе дорос не просто до президента компании, да, крупной, большой компании, которая управляет сетью розничных брендов, но еще стал и совладельцем компании. Вот можешь про этот вот переход, вот, не знаю, там 3-4 ключевые вот точки на твоем карьерном пути?
2: Могу с удовольствием. Ну, во-первых, мне сильно повезло, и я попал туда, где Apple. Я в 2005 году закончил институт и просто по объявлению попал в компанию, которая была единственным эксклюзивным, по большому счету, на тот момент дистрибутором Apple в России, а Apple был никому не нужной штукой. Тогда iPhone не было, iPod только начинался и очень сильно драйвил бизнес, а Mac были на процессорах PowerPC, и там был совсем, вот все было совсем по-другому, и я оказался в среде, которая очень быстро росла. Понятно, что там бизнес там, да даже не то, что удваивался, он рос экспоненциально.
1: Супер, я вот прямо здесь хочу такую сделать пометку, то есть первое, ты оказался в одной из самых быстрорастущих динамичных компаний. Ну или
2: абсолютно.
1: Средств, да. Абсолютно. Но при этом, знаешь, как говорят, что человек, которому повезло, это человек, который делал то, что другие только собирались делать. То есть я считаю, это, безусловно, не везение, а какая-то твоя заслуга. Значит, видимо, ты как-то какой-то интерес к этому проявлял, правильно?
2: Конечно. Хотя попал я совершенно случайно. Совершенно случайно, ну, а дальше надо было оставаться на волне и быть готовым брать на себя ответственность, при этом не теряя рамок, да, главным образом в общении с старшими товарищами и начальниками. Но в 2008 году я стал заместителем генерального директора Restore, в 2009 году я Restore возглавил, и тогда же начались очень активные движения по диверсификации бизнеса и запуску вот всего, что не Restore. Запуску всего, что не Restore. В 2012 году начали работать с Nike. У меня был в какой-то момент опцион на то, чтобы купить, ну да, и именно купить долю в компании, что я в 2019 году и сделал.
1: Получается, что ты не просто как бы стал еще раз руководителем компании, ты стал совладельцем компании.
2: Да.
1: Размер пакета твоего можно спросить?
2: Он миноритарный.
1: Миноритарный. Ну, цифру ты не хочешь озвучивать.
2: Не хотелось бы вдаваться в специфику, но это там как бы double digit, скажем так.
1: Да, double digit, супер. Да. Ну, вот это нет, это очень важно. То есть это не просто там, что у тебя там один или там 0.5%, правильно? У тебя
2: нет, у меня не
1: цифра,
2: один,
1: которая
2: не да.
1: больше либо равна 10, если да? ты говоришь, да? что это двузначный да. пакет. Здорово. То есть это у тебя как бы на самом деле существенная доля в компании. И получается, ну, в принципе, если дела будут хорошо, я так понимаю, ты как акционер компании будешь зарабатывать больше, чем как президент компании?
2: Конечно.
1: То есть у тебя уже мотивация, как бы она лежит в плоскости увеличения акционерной стоимости компании.
2: Конечно.
1: Какими брендами, какие вообще компании у тебя есть в портфеле?
2: Ой, в 2021 году все было, конечно, почти так же, но сильно по-другому. У нас был тогда, ну и есть сейчас на самом деле, портфель процветающих розничных сетей. У нас есть три основных направления, в которых мы работаем. Есть электроника, и там у нас сеть магазинов Restore. Это магазины, которые продают технику Apple, iPhone, главным образом, про которые знают, я думаю, практически все. Есть сеть монобрендовых магазинов Samsung. У нас есть магазины Xiaomi. прекрасный китайский бренд. На самом деле прекрасных китайских брендов очень мало. Это прям один из немногих хороших китайских брендов. У нас есть спортивный дивизион. Мы называем направление бизнесами дивизионами. В спортивном дивизионе тогда была огромная сеть монобрендовых магазинов Nike, которую мы с тех пор, к сожалению, закрыли. Uh-huh. Вот. И сеть магазинов Street Beat. Мы занимаемся детскими товарами. У нас были магазины Lego, которые пришлось трансформировать в то, что сейчас называется «Мир кубиков». И было некоторое количество сопутствующих бизнесов. У нас была компания, есть на самом деле, которая является провайдером по управлению интернет-магазинами. Тогда этим очень активно пользовались западные бренды. Мы обслуживали, в частности, Philips. Мы что-то даже для Cartier возили. Вот такой довольно большой был бизнес по онлайн. И у нас было несколько бизнесов B2B, которые были ориентированы на продажу смартфонов организациями. Вот. Но ядро – это розничная сеть.
1: Я так немножко хотел сказать в сторону, вот обратиться к аудитории. Мне кажется, идеальный кейс, который показывает, что как важно иметь диверсификацию бизнеса. Мы здесь все время говорим про масштабирование, масштабирование, но мы часто забываем, что можно условно масштабировать один и тот же бренд, да? А можно масштабировать бизнес, развивая портфель розничных брендов.
2: И, ну, плясать от аудитории.
1: Да, а да, плясать от аудитории, да. То есть у тебя как бы замечательный кейс, бренда. Потому что у тебя есть аудитория, ты понимаешь, какая потребность нужна этой аудитории, ты предлагаешь ей разные продукты. По сути, то есть я так понимаю, твоя синергичность, она заключается в том, что ты той же аудитории, правильно,
2: да,
1: предлагаешь разные продукты.
2: Да, и у меня магазины в одних и тех же торговых центрах. Понятно, что есть общие IT-системы, общие логистические системы, но в основе лежит то, что в целом общность аудитории есть. Понятно, что клиентские базы там даже не на 50% совпадают, но они пересекаются.
1: То есть для тебя вот этот эффект economy of scale, так называемый, да, экономии на масштабе, он заключается, первое, что ты работаешь с той же аудиторией,
2: да,
1: правильно? То есть
2: да,
1: ты ищешь какие-то новые сегменты аудитории. У тебя есть, скажем так, сила в отношениях с арендодателями, потому что у тебя сразу...
2: Она есть,
1: да,
2: у меня,
1: портфель,
2: да, есть
1: бы,
2: торговые
1: брендов.
2: Центры, где у меня по 7 магазинов.
1: По 7 магазинов, да. То есть ты уже переговариваешься от лица как бы 7, там, да, условно,
2: да,
1: магазинов. Какие еще есть такие вот синергии, которые позволяют тебе иметь экономический эффект от масштаба?
2: Все, что в целом принято в бизнесе называть бэк-офисом, финансы, IT-системы там не на 100%, но на 80% совпадают, логистические системы, они все общие, кадры, подбор персонала, все виды учета. Понятно, что большая финансовая синергия по финансированию, потому что у бизнесов и сезонность разная, и в целом дела могут идти очень сильно по-разному. Вот вполне синергично получилось.
1: Ну и вот как раз получается яркий пример того, что у тебя есть портфель брендов.
2: Да.
1: Скажем так, у тебя значительная часть этих брендов, она, ну, просто будущее как бы непонятно подвисла. Там, не знаю, Рестор непонятно, что с поставками. Лего, понятно, то же самое становится, там, Мир кубиков и так далее. Но при этом у тебя есть Street Beat,
2: да,
1: который, в принципе, является в каком-то смысле бенефициаром того, что происходит, когда ведущие там спортивные сети, такие как Adidas и Nike, уходят полностью с российского рынка, закрывая свою розницу, правильно?
2: Правильно. Чуть сложнее, да, потому что, если говорить про рынок спортивной одежды и обуви, это суперинтересный рынок, и у него есть несколько характеристик, которые его с другими рынками роднят. В отличие от рынка модной одежды, он суперконсолидирован. Вот есть огромный Nike, номер один, да, есть огромный Adidas, номер полтора. Дальше через запятую есть несколько таких больших грандов. Это Puma, это New Balance, это Under Armour, это Asics. Вот такие вот компании, у них всех многомиллиардный оборот.
1: И, кстати, очень интересная вот мысль, что этот рынок гораздо более консолидирован, чем условно там одежда. Да?
2: Вот можно... Рынок одежды в принципе не консолидируется.
1: Да.
2: А в рынке спорта так получилось, что брендам удается достигать колоссальной маркетинговой силы на сотрудничестве с глобальными селебами. Ну, Джордана помним, да, у Найка даже подбренд есть Джордана. Вот, ну, это вот так вот делается. Да. У России, в принципе, да, если говорить про ритейл, для среднего класса структура рынка вполне особенная. Потому что глобально все эти компании продают через мультибрендовые каналы. В России, ну, на самом деле, руками Adidas, а дальше все должны были этим исследовать, был выстроен монобрендовый рынок. Ага. Была огромная монобрендовая сеть Adidas с Рибаком, и они были лидерами. Nike пошел через партнеров, но тоже монобрендами. У Puma была сеть монобрендовых магазинов, ну и так далее, и так далее, и так далее. Мультибрендовых сетей не было, просто потому что силы поставщика на этом рынке больше, и они решили построить рынок вот так. Streetbeat, на самом деле, мы по просьбе Nike построили, это их была идея, потому что, ну, им нужен был такой канал. В 2014 году
1: где
2: меня взяли...
1: мультибренд?
2: Да. Меня взяли за руку, отвезли в Кёльн, поводили по всем этим магазинам, сказали там, тихо, надо попробовать, мы тебя поддержим. Так это и было. Половина продукции, которая продавалась в 2021 году в Streetbeat, это было Nike Jordan. Jordan, да, это бренд, который принадлежит Nike. Поэтому челлендж-то был очень большой. Но было понятно, куда двигаться, потому что, во-первых, сила брендов никуда не девается, окей, нет прямых поставок, но кто-то поставляет цивилизованно, что-то можно на оптовом рынке покупать, и что-то удалось заменить. Плюс стало понятно, что надо взрывным образом развивать собственный бренд, и Streetbeat, в общем-то, за год с тех пор стал маркой номер один, которая продается в магазинах Streetbeat. Вот, такая вот возникла вполне понятная эволюционная стратегия. У нас, собственно говоря, продажи-то на этом фоне припали, да и вообще в целом есть ощущение, что аналитики очень мало, но понятно, что рынок спортивной одежды и обуви в 2022 году сократился, просто потому что ушли эти гранды. Но там возникла колоссальная возможность для замещения.
1: Угу.
2: Вот, соответственно, этим путем Streetbeat и идет. Во-первых, обеспечить востребованный ассортимент международных брендов. Эта потребность остается, она никуда не денется при всем изменении цен, при всем пропадании маркетинговой активности на рынке. То есть возможность очень большая, но надо было замещать половину ассортимента очень быстро, не имея компетенции на это вообще никаких.
1: Вот мне кажется, у Streetbeat сейчас гораздо больше возможностей, правильно? И в том числе, например, освободились там какие-то суперторговые площади.
2: Да.
1: Вот можно немножко про это? Вот в какой точке вы нажали на педаль газа и как вы пользуетесь, вот используете эти возможности, связанные с уходом западных брендов?
2: Первое, да, когда мы закрывали магазины Nike, понятно, что самые лучшие площадки мы, вот все, что можно было, да, отдать по Streetbeat, мы отдали в Streetbeat, и сейчас у Streetbeat...
1: Перевели фактически.
2: Да, самый крутой магазин находится в торговом центре Авиапарк, там 800-метровый магазин на третьем этаже, там, где был Nike в самой середине, он огромный дает оборот, на самом деле дает такие же цифры, как Nike давал. Это
1: вот,
2: поразительно.
1: Вот это очень важно.
2: Это поразительно.
1: То есть,
2: это
1: несмотря на то, что нету, вот типа вывеска не Nike, да, которую знают все, и компания 50 миллиардов, а вывеска Streetbeat, которая на тот момент...
2: Streetbeat состоялся как бренд.
1: Да.
2: Streetbeat начался в 2014 году.
1: Но не Nike, согласись.
2: Но не Nike.
1: Но не Nike. Но не Nike. И тем не менее, поменяв вывеску, то есть вот я знаю много примеров там из других секторов ритейла, когда компании меняли какую-то вывеску узнаваемого бренда на неузнаваемый, сразу минус 30% трафика. Минус...
2: Смотри, площадки мы забрали, нам стало необходимо заниматься ассортиментом, и вот вся наша педаль газа была на ассортимент и на разработку собственной продукции. Вот нам... удалось в прошлом году сохранить прибыль при некотором сокращении продаж. И я думаю, что в следующем году мы выйдем на обороты, которые были до всех событий, на уровень 2021 года или выше. Прибыльность будет еще выше, и мы начнем очень быстро развивать розничную сеть. Вот с точки зрения
1: развития,
2: мы на газ... Нам сначала надо было наполнить товар.
1: Просто
2: мы не могли
1: товар
2: вперед по количеству.
1: И выйти как бы на те обороты, чтобы уже, вот, скажем так... чтобы модель как бы вернулась на какие-то...
2: Надо было убедиться, что мы сможем Nike заместить.
1: Да, понятно.
2: Условно говоря, да. Сейчас мы уже убедились.
1: То есть с точки зрения развития вы на педаль газа еще не нажимали, пока вы потратили...
2: Мы на нее нажали, мы сейчас ведем... Ну, ты же знаешь, там лаг большой. Там вот решил развиваться, и только через год у тебя магазины пошли. Тут же еще плечо заказа довольно большое в этом бизнесе.
1: Угу.
2: И надо понимать, что мы-то в этой гонке не одни. Есть еще сильные ребята, очень серьезные компании, которые двигаются в похожей концепции, потому что для всех, кто в этом бизнесе, возможность вполне очевидная. Вот. Мне хочется
1: это кто?
2: Верить.
1: Это кто?
2: Ну, например, Superstep, турецкая компания прекрасная. Они двигаются в похожей концепции, и очень хорошо я к ним с большим уважением.
1: Я не видел ни одного магазина.
2: С большим уважением.
1: Пока.
2: А их много.
1: Их много, да.
2: Их десятки, их не менее. Их не сильно
1: то есть
2: меньше,
1: вот этот рынок спортивных магазинов, он потихонечку, да, я недавно...
2: Там сейчас бурлит, и я на самом деле склонен верить, что наша возможность обусловлена тем, что мы вот с брендом, может быть, чуть лучше поработали вот за предшествующие 10 лет.
1: Я недавно читал в новостях, что La Moda будет открывать магазины La Moda Sport, в том числе и в местах, где были раньше магазины Adidas.
2: Да, этот процесс есть.
1: Насколько ты считаешь, вот такое вот, такое вроде решение логичное, да, но тем не менее онлайн-бренд, ну, которому, я так понимаю, все равно высокое доверие, да, вот когда он идет в офлайн.
2: La Moda очень крутая.
1: Да.
2: Я думаю, что вот если говорить про саму бизнес-идею, ну, во-первых, там огромное уважение, тревога, La Moda — это очень серьезный конкурент. Идти в офлайн, если уверен, что выстроишь компетенции, наверное, можно. Они на текущий момент последние, кто это делает, потому что была сеть магазинов Reebok, она превратилась в мультибрендовые магазины Sneakerbox. Есть Superstep, который, ну, давно на рынке. Есть мы, скромные ребята. Таких сетей в любой стране мира обычно две, то есть там пять не надо. Пять не надо. Там, знаешь, там как с маркетплейсами. Вот двое добегут,
1: а четыре
2: будет
1: не надо.
2: Плохо. Не надо четыре. Четыре не надо.
1: То есть, не надо 4, не надо.
2: Суперконкурентный сегмент, и у La Moda довольно большая товарная масса. Если им удастся вот как-то дифференцироваться, будет хорошо.
1: Очень тема такая возникла в последнее время – это рынок подделок. То есть я, насколько понимаю, все-таки вот как раз параллельный импорт и снижение... Ну, вообще, как сказать, уход брендов, которые в каком-то смысле самый заинтересованный такой субъект для того, чтобы контролировать вот рынок подделок, не допускать этого, бороться с этим, да, получается, вот такой вот главный надсмотрщик уходит, вот, и как вот, что происходит вот с, я не знаю, я же вижу, вот есть какие-то кроссовки, они там, не знаю, брендованные, 15 тысяч, вдруг такие же там, не знаю, 3.
2: То есть 3, это, да. На Wildberries, да. Jordan единички, а да. На зоне 4, на зоне дороже.
1: Да, то есть вот можем немножко про это? Как это вообще происходит? Как с этим бороться, может быть?
2: Послушай, это прямой контрафакт, это очень большая проблема. В теории, ну, существует же обязательная маркировка обуви. И как-то не должно, вот в системе, где есть обязательная маркировка, не должна туда попадать контрафактная продукция. Однако как-то попадает. То есть, да, большая проблема в том, что наши большие маркетплейсы продают контрафакт. Вся законодательная база, чтобы этого не происходило, существует. Ну, точно так же, как с телефонами. Но все же должны налоги платить, и не все платят. Но огромный оборот контрафактной продукции никуда не девается. И как с этим бороться стратегически, при том, что возникает существенный спрос, я не понимаю.
1: Это подрывает доверие потребителя к каналам, которые продают контрафактную продукцию? Это подрывает доверие потребителя к брендам? Или на самом деле, может быть, потребители, наоборот, рады, что можно, они понимают, допустим, да, это подделка. Мы знаем, кстати, что есть большой рынок подделок на люксовые товары.
2: Конечно.
1: И там ты можешь купить... Очень что-то похожее на Rolex, очень что-то похожее на Louis Vuitton. Все-таки какой сейчас паттерн покупателей, паттерн российского потребителя? Они просто они хотят Adidas за 3 и понимают, что это подделка?
2: Очень разные потребители. Потребители не хотят подделки, и потребители подделок боялись всегда. И мы потребителей всегда исследовали, и даже 5 лет назад вот на вопрос, почему вы покупаете в ресторе или почему вы покупаете в магазине Nike, всегда первый ответ был тут точно настоящее. Ага. Вопрос уже тогда был остр. Сейчас он остр в кубе. Вот. И, собственно говоря, наш ключевой дифференциатор, наверное, заключается в том, что мы специалисты, мы здесь давно, мы никуда не собираемся, и у нас точно настоящее. Поддельные айфоны тоже есть. Ладно, айфоны, а поддельные аксессуары, там наушники и все такое. Ну, это же даже профессионально этим занимаясь, вот и опытом закупая, налететь на подделку элементарно. У нас были такие случаи.
1: Есть какой-то скрипт специальный, который, не знаю, продавцы в рознице имеют, когда к ним приходит покупатель и говорит, а я такие же видел на Wildberries за 3, которые у вас там 15.
2: Ну, конечно, ребята объяснят, даже без скрипта. Ну, потому что это же объективная реальность. Ну, как может стоить 3, то что стоит. Ладно, 15, 25.
1: Какая доля в онлайне у Стритбита?
2: У Стритбита, да, уже сильно и устойчиво, больше 20%.
1: Больше 20%.
2: Конечно,
1: да. То есть, в принципе, у вас свой такой.
2: Считая хороший. То, что в магазинах забирают. Онлайн очень сильный. Это важный канал. Это важный канал, и для нас огромный стратегический вопрос, вот насколько мы с точки зрения логистических своих способностей должны уметь бодаться с большими ребятами вроде Озона. Ну, стараемся все время улучшаться.
1: Реклама подорожала же очень сильно.
2: Конечно.
1: Стоимость привлечения онлайн-покупателя очень сильно подорожала. Да, ушел, когда Google, вот этого инвентаря стало меньше и так далее. В общем,
2: да.
1: Цены разгоняются. И, кстати, дальше, мне кажется, этот рост будет. И на самом деле здесь очень интересный вывод, что, возможно, как раз открытие розничных магазинов – это на сегодня один из самых дешевых способов привлечения новых клиентов. То есть все-таки твой онлайн, вот как ты видишь, это больше твои офлайн-покупатели, которым просто удобно купить в онлайне? Или вы все-таки целитесь вот в отдельно каких-то онлайн-покупателей, которые
2: не
1: большинство
2: целимся, не целятся? Не целимся. Мы по идеологии умниканальная компания, и ну, мы же в новейшее время стали Стритбит строить. В 2014 году открылся первый магазин, и онлайн рос просто вот с развитием розничной сети. Это точно взаимосвязанные вещи.
1: Когда я был в Стритбит, знаешь, мне очень понравилась одна такая фишка. Это, как правильно сказать, это сникерс-па. Наверное,
2: да.
1: Вы назвали это кроссовочная химчистка.
2: Да.
1: Мне понравилось. Я прямо это оценил.
2: Кстати, одни из первых это сделали.
1: Да, но мне кажется, кстати, услуга эта востребована. Да, мне очень четко понятно. У меня у самого какие-то кроссовки всегда, которые немножко внешний вид теряют.
2: Порисылай.
1: Да, эта услуга, она только для кроссовок Стритбит или она
2: Нет,
1: для всех?
2: Она для всех.
1: Для всех.
2: Она для
1: а
2: всех.
1: Можешь, вот смотри, я логику, вот мне просто интересно, как вот идеи из одного бизнеса перетаскиваются в другой бизнес. То есть я так понимаю, у вас есть рестор, в котором ну, значительная часть клиентского опыта и выручки, возможно, формируется за счет монетизации каких-то доп-сервисов, которые
2: да,
1: вы предлагаете.
2: Абсолютно.
1: И вы, наверное, это мое предположение, стали думать так, а вот мы же не хотим только кроссовки продавать, мы хотим все-таки вот подумать, как еще можно потребителю какую-то доп-ценность предложить, правильно?
2: Конечно.
1: Это вот такой был ход мысли.
2: Конечно. Честно, химчистка не про деньги, она вот...
1: Она про лояльность.
2: Она про лояльность. Она, если аккуратно посчитать, вот спустя лет 5-6, что у нас есть, она выходит в ноль, и там, ну, это маленькие цифры, но это должно быть. Ну, мы специалисты, но должно быть. Это про то, чтобы людям было хорошо, это не то, что монетизируется.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
3: В Дагестане 3 часа.
0: Время. Диалог ФМ. Радио Диалог ФМ. Послушал, подумал, принял решение.